0: тебе лично, и человек, который поставил перед собой необходимость проведения реформ в России. Ну, насколько он их понимает, насколько он умеет это делать. И окружен в основном достойными людьми. Я не говорю о каких-то исключениях, там это всегда бывает.
1: На вопрос, считаете ли вы референдум важным событием в истории России, отвечает Никита Струве.
2: В истории России это громко сказано, но на этом отрезке это есть важная веха, я бы сказал, потому что необходимо сейчас устояться власти, этого хочет русский народ, и в данный момент это событие, несомненно, и положительное, и важное. Но оно просто есть подтверждение, я думаю, того, что Россия встала на правильный путь.
1: На тот же вопрос отвечает княгиня Зинаида Шаховская.
3: Да, я считаю, что референдум как-то первый такого рода произведенный в России, он не только для России очень важен, но также даже и в международном его аспекте, в международном смысле, наверное, так. Потому что Россию никак нельзя выкинуть из международных, что бы там ни случалось, а это все-таки важный прецедент какой-то. Что это прошло первый такой референдум, всенародный и безо всяких, как бы сказать, и, в общем, в согласии с правилами.
1: И последний ответ Александр Некрич.
4: Да, я считаю это вторым по значимости событием после августовской демократической революции 91 года. И референдум показывает, что эта революция идет по правильному пути переустройству России.
1: Август 91-го, апрель 93-го – это очень короткий отрывок истории. Я имею в виду историю России.
4: Во-первых, я не согласен с тем, что это короткий промежуток в истории. История, как известно, движется с большим ускорением. И как раз события в России это показывают. И что самое главное, никогда еще в истории России не было подобного референдума.
1: Подведем итоги этого мини-опроса. За рубежом, как и в самой России, у Бориса Ельцина оказалось больше сторонников, чем противников. Во всяком случае, среди тех, до кого мне удалось дозвониться, и кто согласился ответить на заданные вопросы. Программа «За и против» закончена. Ее подготовила и вела Фатима Салказанова. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.

0: Было это под Николин день. Наш в театры поехали, я в Донской монастырь ко всеношной. В 11 воротились, и наши подъезжают. Рано что-то. Катечка шубку шварк, побежала в зал, в темноте на роялях барабанит. А барин прилегли, устали, а она барабанит, а она звонит. Сказала ей: ну чего барабанишь? Дала бабочке отдохнуть. Как крышкой? Хлоп! Мать Пресвятая Богородица, барин вышли. Уймись, прошу тебя, будто застанул. Она на весь-то дом: ах, надоели вы мне все! И убежала к себе. Ну, тихо стало. Пойду, думаю, послушаю, как она. Заскрипела полом, а она: нянь, поди, а дверь уж отперта. Села я к ней, а она зацапала меня, как маленькой, бывало, затряслась. А я уж ее знаю, отплакаться ей надо, не тревожу. Отплакалась, оттряслась, а слезки, как градинки, крупные покатушки. Я ей еще пошептала бауточку: дожжик в тучке, солнышко нам в ручке. Она улыбнулась и горе свое поведала: Васеньку в театрах увидала. Офицер он, и медаль у него золотая, и он с палочкой, а под ручку с ним красавица такая, милосердная сестрица, и не поклонился даже. А барин ей сказали: это, мол, известная графиня из аристократов. Она расстроилась и уехала из театров. Не стала я ее старым корить, сама сокола проморгала. Ну вот, хочу и хочу сестрой милосердной. Обучилась скоро, в нашем лазарете занималась. В первый ее лазарет приняли, графиня там служила. Недельку походила, бросила. Гордячки там, графиня да княгини, а я, мол, простая смертная, докторова дочка только. Барин и узнал правду. Приезжает, да шубы не сняв, по столу кулаком: теперь вижу, какая ты дрянь ничтожная! В голос закричал. Барыня на него: сам ты, мразь ничтожный! Барин на них с кулаками исказился весь. В гроб вогнали. Печенки от вас болят, подохну скоро. И на диван повалился, застанул. Приехали доктора. Печень, говорят, опухши, вина много выпивал. Воду велели пить. А правда вот какая оказалась. В лазарете графиня та служила за старшую. Обучал, понятно, как, что. Принесите то, подайте, это дело серьезное. А Катечка балована забрала в голову графиня, мол, хорохорится над ней. А тут пришла бумага: графиня на войну ехать, Катечка, и скажи на людях, женихов ловить ездит туда. А графиня только и сказала: жаль мне вас, как плохо вы воспитаны. Это барину пуще ножа было. Катечка градусником тогда в нее швырнула и в обморок упала. Но ее и уволили. А разве приятно барину? Тут на нас самая беда и навалилась. Сретение никак было. Была барыня на балу, для раненых старалась. И много мороженого съела. И стало у ней воспаление. Оба бока гнилой водой налило. В трубочки выпускали доктора. И уж ребрышки стали гнить. Два ребрышка вынули, но волосочки от смерти была. Уж ей кисловод дыхать давали. Стало смерть приходить. Она уж ее зачуяла. Зачуяла она смерть, стала причитать: ничего я не видала, ничего не вкушала, а самое хорошее начинается. А уж царя сместили, самый-то хвост начался, жить бы да жить, а она помирает. Кисловодом-то надышалась, такая блажная стала, страху на меня нагнала. Так нечистый возле ея и ходит, слова непотребные велит. Другой помирает, покоряется, она из себя выходит, проклинает.
1: Ну что мне делать, одна я при ней? Уговариваю, утешаю, а уж все кверх ногами стало. Все с лентами красными пошли по Москве ходить, песни поют. Барина дома никогда нет, все в заседании казенные, правителями стали. И он тоже, о, какой бант себе приколол красный, до страсти рад. А домой приедет, на бок горячий пузырь все клал. Радость пришла, а у него болезнь злая. Все телеграмму из Петербурга ждал, управлять его позовут. А его не зовут и не зовут. И операцию стали ему советовать, да барин-то чуть жива. Хочет все глядеть, по их все вышло, а и дыхать не может. Барин ей тоже бантик на кофточку приколол, а она лежит и плачет. Сердце у меня изболелось за нее. Ну как мне ее приготовить? Пошла с Авдотьей Васильевной посоветоваться. Спросила ее, как бы барыню поисправить. Кончается. Она мне про свирку дала успенскую, телесные узы отверзает, на исход души в супец взаместо сухарика покрошить. Дала я барыне про свирки в супце, потише стала. Лежит она во цветах, барин ей все возил, и слезки у нее текут. Я ей говорю: барыня, милая, надо бы вас исправить. Что ты городишь? Как меня исправить? Невразумела. Ну, поисповедовались бы, приобщились, говорю, смилуется Господь. Но опять ты свои глупости! Раздражительно так. При конце уж и тут не пожелала. Я и постращала душу-то ее спасти. Надо бы, барыня, нехорошо я вас во сне видала. Вот она затревожилась. Как меня видала? Что видала? Нет, нет, не говори. Замахала на меня, дыхать не можешь. Нет, скажи. Все равно, как видала? Да в подвенечном, говорю, наряде вас видала, и все будто на вас просветилось, все видать. Лучше бы вам приготовиться. Заплакала я даже, и она заплакала, как дитя захлюпала. А Катечка на меня: дура, ну зачем глупостями мамочку тревожишь? Вот какое понятие. А уж от нее землей пахнет. Земле она словно предалась. Да что, напротив судьбы хотела. Вскочила раз: давай мне одеться, я здоровая, покорю болезнь, хочу жить, хочу ходить. Стала ей помогать, надела платье зеленое, новое, а оно живое на ней, ерзает, как на мертвой. В зеркало погляделась, ахнула: давай себя рвать. Упала на ковер, и кровь из нее да хлестом. Доктора приехали в Крым визите. Стали мы ее в дорогу собирать, в Крым уезжать. Вот на прощание захотелось ей поглядеть, какая Москва стала. Усадили ее в автомобиль, в подушки, и меня барин посадил помочь, мы и катались. А весна, погода теплая, все гуляют, и так понравилось барыне, все тахло. Ах, дожили! Воздух какой свободный! Приехали к Страстному, памятник Пушкин где. Крикуны кричат, на памятник залезли, народу не подойти. Барни говорит барину: скажи чего-нибудь, хочу тебя послушать, орателя. Барин и влез на Пушкина, а ему кричат: вон пошел! Стал кричать, а его за ноги истощили, рукав порвали. Барыня: ах! В обморок с ней. Я к людям: помогите, барыня моя помирает. А там кричат: ей давно пора, накаталась. Она глазки открыла: домой, няня, страшно. Барин из давки вырвался, а у него одна цепочка мотается, часы-то срезали. Больше мы и не ездили. А у барина неприятности пошли, спирту у него украли много в лазаретах, а уволить не смей. Пошел ихний служитель в казну жалование получить на всех, а на Кузнецком мосту сумку у него и отняли под самым городовым. Новых наставили с лентами, ноги замотаны, чистые петухи. И пользы никакой для тишины, самые дармоеды. А все чуть барина не за глотку, жалование давай. Приехал, заплакал даже. Да что же это, говорит, творится? Месяца не прошло, уж и житья не стало, все поползло. Вот я плакала, как царя сместили. Каждый обидеть может. Страху никакого не осталось. Одно утешение — в церкву сходишь. И все там по-прежнему. Чистота, красота. И молитвы все старые, душевные. Царя только перестали поминать. А я-то про себя читала, поминала.
0: Барыню в Крым везти. А она, как Сюш привыкла, с собой ее взять желала. А та спуталась с лазаретным писарьком, ну, совсем изгадилась. Воровка и воровка. И вина ему волокет, и гостинцев, и из белья стала пропадать. Я на писарьке барину в рубашку признала, и носовые платки у него с нашей меткой. Да охальница, ведь слов не скажи. От писаря набралась на голове бант красный. Ну, не узнать Аксюшу. Набралась она слов, стала меня корить. Старый век, древний человек. От писаря набралась. Стала я ее гнать, барни велела. А она куда-то приписалась, в ихнюю, в леворюцию. И приходит к нам стриженная девка с сумкой. Лихущая, разлихущая, стал кричать на барыню: «Извольте ей жалование прибавить!» А? Она ворует, а ей прибавить. «Да сумкой на нас кровь пьете!» 1000 рублей сорвала, на силу развязались. Да что уж, ничего не понять. Но в Крым барыню собрали, Катечка с ней поехала. Барин с ними сестрицу милосердную отпустил. Анна Ивановна ее звали. Уж после Пасхи это барыню-то мы отправили. У баринова приятеля дача хорошая была там, в Крыму. Он и дозволил у него жить. А барину операцию велели. А он погожу да погожу перемогался. И капризный стал. Не по нем все. Обедать

0: Случайно после бомбежки. Подобрал письмо Волкову к тебе. Тоха удивляется, что ты в нем нашла. Напрасно ты полагаешь, что Волков мой близкий друг. Не знаю, что он тебя плетет. Мы и раньше-то не были друзья, а теперь и вовсе.
1: Слишком взрослый мужчина пишет девушке слишком умные письма. С какой стати? А если я другие не умею? У вас просквозил намек, будто я щеголяю. Игривость — вещь легкая. Бойкость, нахальство всегда выигрывает. Здесь меня тоже попрекают. Обзывают умником. И начальству не нравится. В самом деле, почему я такой? Не знаю. Пробовал прикинуться чушкой. Выходит фальшиво. Уж лучше оставаться, каким есть. Может, моя биография виновата. Когда мне было 12 лет, весь наш класс отправился в кино. Нужно было 20 копеек. Я спросил у отца. Он сказал: «Заработай!» А у меня не спрашивай. С тех пор я ни одной копейки ни у кого не получал. Все сам зарабатывал. Видите, до чего серьезно я воспринял слова отца. У отца образование 4 класса. Мать неграмотная.
2: А мы числили его чуть ли не профессорским сынком. Он держался церемонно, строил из себя интеллигента.
1: Я не гнушался никакой работой. Травил крыс. Нанялся каменщиком. По вечерам чертил диаграммы для лекторов. У соседки был рояль. Я по слуху разучил танцы того времени. Под Испань, Миньон, Шимми, Фоксы. Несколько ходовых песенок. Смотрите, граждане, какой я элегантный. Какой пипи, какой кака, какой пикантный. Стал топером на вечеринках, на танцульках. Деньги. Плюс к этому накормят. А пить не пил. Ни одной рюмки. Из-за этого и бросил выгодную топерную специальность. Уж больно приставали. А то бы так и остался. Бренчалый.
2: Путь его был непрямым, и этим он был мне симпатичен. Но он никак не совмещался с прямолинейно четким Волковым, которого я знал.
1: У меня были изобретения. Есть патенты. Даже помню их номера. Поступил на завод на должность конструктора. У меня на иждивении были мать и племянник. Его отца зарубили колчаковцы. Надо было зарабатывать. Я поступил в технологический институт. Вечерами зарабатывал на чертежах. По выходным посещал университет культуры. Рано утром до занятий бежал на стадион. Ходил в литературный кружок при журнале «Резец». Даже сочинял музыку. На радио исполняли мою композицию «Наводнение в Ленинграде».
2: Я читал его письма и видел, что он хотел всего сразу. Всюду преуспеть. Он слушал лекции по античной философии, по музыке, по истории, по астрономии, по географическим открытиям. Совершил 28 экскурсий в Эрмитаж, столько же по городу. Изучил петербургскую архитектуру. В 37-м году он получил диплом, его послали работать мастером, он боялся, что не справится, потому что инженер для него означало высшую категорию людей. Но вскоре его выдвинули начальником цеха, оттуда руководить конструкторским бюро. Еще немного, и он достиг бы большего, но началась война, и он попросился в народное ополчение.
1: У нас с вами, Жанна, одинаковые установки. Вы малым не хотите удовлетвориться. Мне полюбились эти ваши слова. Я тоже всегда хотел самого большего для себя.
2: Наконец я хоть на чем-то поймал его. Фраза эта могла свидетельствовать о тщеславии. Не совсем то, чего я искал, но и тщеславие годилось для моей неприязни к Волкову. Я отложил его письмо и взял письмо Бориса. Оказалась та же дата. Сидя в соседних землянках, они писали Жанне свои письма, наверное, после ужина, когда стихал обстрел. Темнело, можно было растапливать печь. За день землянку вымораживало так, что пальцы не слушались. Ложку кулаком держишь, не то что писать.
3: Добрый день, милая Жанна. Получил твое письмо и ответ на карточке. Радости не поправиться. Честно говоря, я думал, что вряд ли получу от тебя. Будем называть друг друга на «ты». Кажется, есть у Пушкина сердечное «ты»,

0: пустое, увы, настроение прекрасное. Хочется жить, бороться и приблизить тот час, когда мы с тобой, Жанна, должны встретиться. Ответь мне на один вопрос, который все объяснит. Что меня ждет, если когда-нибудь я приеду прямо к тебе? Стоит ли мне думать о нашем будущем?
1: Тут Борис промашку дал, обращаясь как с девочкой, снисходительно. Волков себе этого не позволял. Он писал в полную силу уважения, и наверняка Жанне это льстило. В одном из писем он благодарил за открытку с изображением решетки Зимнего дворца.
2: Она очень хороша, но теперь этой детали уже нет. Потому что вся решетка сада Зимнего дворца еще в 1917 году свезена на Нарвскую заставу, к саду 9 января. Там она плохо вяжется с окружением.
1: Я оторвался от письма. Замечание показалось резонным, но я сразу же подумал, что на фронте это его высказывание вызвало бы раздражение. Мы не хотели слышать критику нашей жизни, не желали видеть ничего плохого в ней. Последними словами мы поносили нашу телефонную связь. Волков же говорил, радио изобрели у нас, почему же мы сидим без рации? И вот этот его вполне логичный довод был неприятен. Почему не сообщают, сколько людей умирает от голода в Ленинграде? Упрямо допытывался он у комиссара. После нашей стычки из-за письма Волков относился ко мне с подчеркнутой бесстрастностью. Но я-то видел за ней брезгливость, неуважение. Это уязвляло меня больше всего. Кривя губы, посоветовал мне, как обложить пулеметные гнезда кирпичами с разрушенных печей. Пришлось так и делать, уж больно проста и выгодна была его идея. Меня это злило, и не было никакого чувства благодарности. Сейчас я думал об этом с раскаянием. Привычный облик Волкова нарушился.
3: Пап, привет.
4: Здравствуйте, Антон Максимович.
3: Ты что, это не готов? Ну, поторопись. Мы так за тебя большой крюк сделали. Собирайся, живей.
4: Антон Максимович, хотелось бы, знаете, к фильму поспеть. Сногсшибательный детектив, вторая серия.
1: Тут такое дело, придется мне задержаться.
3: Пап.
1: Любопытные тут фронтовые письма. Если бы вы, Жанна, посмотрели на лица людей, прошедших через переправу. Я ехал в кабине, непрерывный обстрел, в кузове у нас мины. При близком разрыве едущие впереди бросаются на землю.
5: Осколки барабанят по машине. Становится скучно-прискучно. Девушка-регулировщица дает сигнал «Стой!». Она стоит среди разрывов, не имеет права ложиться, не пригибается даже. Что это? Привычка? Разве можно привыкнуть к свисту осколков и завыванию мин? Когда ее убьет, встанет другая. Наконец она махнула нам. Перебираемся на правый берег. Шофер оборачивается ко мне и одним словом говорит «все». Проехали. Посмотрели бы вы на его лицо. Запомнили бы надолго, такое в нем было ощущение жизни, которая вернулась. Почему я не художник?
1: Я почувствовал, что все это им не интересно. Подробности, которые так меня волновали, нагоняли на них тоску. Дочь успокаивающе кивнула мужу, ей было неудобно за меня. А мне было обидно за Волкова. Мы были с ним сейчас заодно.
3: Пап, ну что ты? Ну зачем так волноваться? Тебе же вредно. Опять ночью спать не будешь.
6: Да. Где же вы теперь, друзья-однополчане? Очень трогательно. Слушай, мы оставили мешок с бутылками в коридоре. Надо бы забрать. Ну, поехали, опаздываем к началу.
1: Ладно, поезжайте.
3: Не расстраивайся.
1: До свидания.
6: До свидания, Антон Максимович.
3: Завтра приедешь, звони.
2: В июле 41-го я ушел воевать с винтовкой и двумя гранатами. Взял в мешок сапожную щетку с кремом, общую тетрадь, махровое полотенце, зубной порошок в жестяной коробке и справочник по металловедению. Собирался между делом.
5: подучить. Вот так я представлял войну. Через неделю справочник выбросил. Затем выбросил тетрадь. Порошок высыпал. Сапожная щетка пошла на растопку. Тем не менее, я до сих пор пытаюсь сохранить внешний лоск. Видите ли, Жанна, я вышел из самых низов, из дворников, прачек. Все, что мне досталось в жизни, добыто огромным трудом. Я не могу себе позволить утратить заработанное. Другим проще. Они получили грамотных родителей, десятилетку, подушку в наволочке. У нас с вами слишком большая разница в происхождении. В этом смысле я очень чувствителен. Посылаю вам щепоточку песка ленинградской земли, в которую мы прочно врылись. Я потряс конверт. Всего несколько песчинок высыпались на ладонь. Они поблескивали при свете лампы, чудом уцелевшие, и сами были чудо. Было так, как если бы лег на руки снег той зимы, пайка того хлеба.

А что же Борис? А Борис, поняв, что происходит что-то, стал писать чаще, слал письмо за письмом и все пытался узнать, почему так изменился тон Жанны. О себе он сообщал, как и год назад, насчет здоровья, что смотрел в кино. Ни за что не скажешь, что писал офицеру разгар боев, когда снимали блокаду, брали Пушкин, стали быстро продвигаться к Эстонии. Сколько же всего там происходило? А в письмах ни звука. Да и в моих собственных письмах к родным, сколько я помню, ничего про войну. Почему так было? Не знаю. Многого я теперь не понимаю в себе, молодому.

0: Сейчас 2:33. Озябли ноги. Сижу в ушанке, дрова кончились. Это письмо доверяется, наверное, к Новому году. Поэтому поздравляю вас. И хочу, чтобы жизнь дала то, что вы от нее ждете. Кругом меня жизнь прохудилась. Стала непрочной. Помогает мне смутное суеверие, что если вы напишете мне ответ, то я должен до него дожить.
1: Был веселый новогодний офицерский ужин. Откуда-то пригласили 2 или 3 женщин. Мы с ними по очереди танцевали.
2: Убедительная просьба к офицерскому составу. Не напиваться, не материться. Консервы с тарелок брать вилками, а не руками. С женщинами обращаться бережно, как с хлебом.
1: Я не вспомнил, я представил, как наш командир говорил. Это была его интонация.
3: Сергей.
1: Не то в шутку, не то всерьез. Господи, была же елка. Она вдруг появилась передо мной. Это была последняя в моей жизни елка, которая так взволновала. Аромат ее с запахом капусты, табака, пороха, с неистребимым запахом войны. Даже в детстве не было такого острого чувства благодарности и счастья, как от этой елки. В ночь на новый 43-й год.
2: Предлагаю тост за победу. Пусть новый 43-й год станет последним годом войны. Ура!
4: Ура!
2: Белый танец. Дамы приглашают кавалеров.
0: Дударев. Ну что вы на меня, Дударев, как на фашиста смотрите? Я не виноват, что вас не приглашают.
5: Я давно хотел вам сказать, вы, Волков, непорядочный человек. Позволяете себе писать к невесте своего же товарища. Попросту обольщаете ее. Думаете, вы такой эрудированный, что вам все позволено, а мы тут чухи серопузые.
0: Дударев, вы пьяны. К тому же вы ставите своего друга в жалкое положение. Он не знает о нашем разговоре. В таких случаях третьему человеку не стоит вмешиваться. Если вам когда-нибудь станут известны обстоятельства, вам будет стыдно, поверьте мне.
5: Все равно я считаю, что вы поступили подло. Вы у Бориса спросили? Он вам разрешил писать ей такие письма?
0: Я виноват. Я попробую объясниться, хотя не знаю как.
6: Милая Жанна, идет война. Мы защищаем великий город, отечество. И при этом позволяем себе ссориться, ревновать, обижаться, говорить друг другу гадости. Нет, это недостойно нашей великой миссии. Надо быть достойным того, что мы защищаем. Но любить, мечтать о любви, это, по-моему, достойно даже во время такой тяжелой войны.
0: Вы ставите вопрос, можно ли полюбить человека по письмам?
6: По-моему, полюбить можно.
0: А влюбленность, как всякое увлечение, рассчитана на короткое время, если не перейдет в любовь.
7: Письма Бориса почти не менялись. Надежда в нем теплилась, и, что любопытно, Жанна время от времени как бы питала эту надежду. Чем-то Борис удерживал ее, какая-то ниточка не обрывалась. Волков как-то попробовал определить характер Жанны, нарисовать ее внутренний портрет. Очевидно, он перестарался, потому что она рассердилась и перестала отвечать.
0: Я несколько раз ходил на выполнение задания и прощался с жизнью. Однажды я с 2 бойцами был отрезан, и нас считали погибшими.
6: Но через несколько дней мы вышли. И вот когда я вернулся, то первым делом спросил о письмах. Я был уверен, что меня ждет ваше письмо. Эта вера помогала мне всю дорогу. Письма не было.
7: Это казалось невероятным.
6: Почему вы перестали писать? Никого ближе вас у меня сейчас нет. Так получилось. Винить я вас ни в чем не имею права, так же, как и требовать. Отношения наши таковы, что все держится на чистом чувстве. Если бы вы решили прекратить переписку, то что я могу?
7: Иногда в письмах он терял всякую осмотрительность. Письма его Жанна читала, видимо, с опаской. Я сужу по тому, как он досадовал на ее уклончивые ответы.
6: Что такое подлинный оптимизм? Все же это не вера. Конечно, вы правы, мы верим в победу, но не потому, что вера помогает сохранить боевой дух. То есть верим, чтобы победить. Такая вера не оптимизм. Я предпочитаю знания. Я знаю, что мы победим. Идеи фашизма абсурдны и бесчеловечны. Они не могут торжествовать. Наши идеалы общечеловечны. И они должны победить. Вот в чем мой оптимизм. Я научился ценить мгновение. Мне бы еще научиться помалкивать и соглашаться.
7: Я внутренне весь напрягся. Приближалась развязка этой истории, и, право слово, мне не хотелось больше вспоминать. Вернее, я вспомнил все. Все до конца. В Эстонии мы вели тяжелые бои. После выхода на железную дорогу у Тарту нас сменили, и мы остановились на отдых. Приехал генерал из армии вручать нам награды. Прикрепляя ордена, он смотрел каждому в глаза. Взгляд его молочно-голубоватый глаз выдержать было трудно. Потом угощали водкой с бутербродами. Мы стояли вдоль длинного стола. Генерал шел и чокался с каждым.
3: Молодцы! Поздравляю! С такими орлами недолго и до Берлина.
8: Спасибо, товарищ генерал.
3: Спасибо. Поздравляю.
6: Спасибо.
3: А что не весел? Недоволен чем?
6: Радоваться нечему.
3: То есть как это нечему?
6: А вот так, товарищ генерал.
3: А это кто ж такой? Не то полковник разжалованный, не то директор мобилизованный.
9: Да это Волк, товарищ генерал, лейтенант.
3: Ты вот что, лейтенант, ты говори, да не заговаривайся. Такой день, а ты надулся, как мышь на крупу.
6: Простите, товарищ генерал, но все время скалить зубы я присягу не давал.
3: Тогда выкладывай, что у тебя.
6: Липовая. Это победа. Теперь вот ордена получаем, водку пьем. Будто и впрямь герои. Невелико геройство за чужими спинами прятаться.
3: Это кто же прятался?
6: Дело не в словах. Те, кто эту операцию готовили, тоже слова говорили. За победу, за родину. Главное наступление. А какой ценой, неважно. В этом наступлении вся вторая рота полегла. А зачем? Какой смысл?
3: Постой, постой. То есть как какой смысл? Вы же освободили город, отбросили немцев.
6: Город мы бы и так освободили. Людей под огонь подставлять невелика наука. Мы наступаем, верно? Но всегда должны беречь каждого солдата, товарищ генерал. Зачем бессмысленное геройство?
3: Что-то я не пойму, против кого вы, лейтенант, воюете? Против немцев или против своего командования?
10: Да что вы, товарищ генерал, его слушаете? Да что, Волков, белины объелся. Наконец-то мы наступаем. Нам вперед рваться надо, а не потери считать.
11: Правильно, Дударев.
12: Вечно недоволен, всех бы ему поучать. Товарищ генерал, правильно, тут с фашистами надо драться, не на наших штабников нападать.
11: Да плевал я на ваших штабников.
6: И они, и мы все на трупах ордена заработали. А правде в глаза посмотреть боимся.
11: Это уж слишком, хватит, Волков. Правду матку резать ты у нас большой мастер. Только время
8: и место надо знать. Понял? Время и место.
3: Да, сознательный у вас офицерский состав. Ладно, разберемся.
7: На следующий день нас вызывали по очереди, расспрашивали. И мы не сидели Волкова. И за прошлые разговоры, и за этот. Но в последних письмах я не нашел ни слова ни о награде, ни о том происшествии.
13: Погиб мой товарищ. У него остался братик 7-летний. Я решил усыновить мальчика, если останусь жив. Вы не против? Венчаемся в католической церкви. У нас есть, на Невском. Затем едем в православную, в Владимирский собор. Оттуда в ЗАГС. После едем в Тбилиси. Там все повторим сначала. Двоеженство наказуемо. А двоезагство? А что, если расписываться каждый год?
7: Я пытался вспомнить, каким был Волков перед тем, как мы расстались. Ничего не вспоминалось. Только почему-то мне представлялось его тяжелое, вдумчивое спокойствие. Словно бы он знал о грозящей ему опасности, но относился к ней, как к неизбежному злу. И, двигаясь обратным ходом, я иначе увидел столкновение с генералом. Слова Волкова звучали обдуманно, и все его поведение не было случайной вспышкой. Он решил высказать свое мнение, чего бы это ему ни стоило. То есть он как бы заранее принимал беды, которые грянут на них.
14: Здравствуйте, Жанна.
15: Здравствуйте.
14: Я издали заметил вас на скамейке. Вы давно здесь? Ну, я вроде бы не опоздал, даже пришел раньше.
15: Ну как? Вспомнили Волкова?
14: Еще бы. Наш знаменитый сапер Волков, сапер Советского Союза его называют.
15: Вы должны мне рассказать о нем все, что помните.
14: Вас что интересует?
15: Все. Потом я отвечу.
14: Коренастый, невысокий. Голос у него был густой. Он даже пел баритоном. Он был человек замкнутый.
15: Скажите, он был много ниже меня?
14: Значит, вы так и не видели его?
15: В том-то и дело, я никогда не видела его. А что у него за характер?
14: А мы мало знали, что о нем. Он о себе не рассказывал. Специалист он был хороший.
15: Вы знаете, я так и представляла, что в жизни он немногословен. А по письмам этого не скажешь, верно?
14: Я тоже удивлялся, когда читал. Борис, тут как раз был рассказчик, заслушаешься. А в письмах он, конечно, проигрывал.
15: А о нашей переписке Волков рассказывал?
14: Ни слова. Не в его натуре. От Бориса я знал, что оба они обхаживают одну и ту же девицу. Извините, теперь я понимаю, что это вы.
15: Господи, вы становитесь все догадливей.
14: Это я нарочно подставляю борт, чтобы вам легче было. Между прочим, письма ваши я, кажется, видел, когда землянку Волкова разбомбила.
15: Мне интересно было бы сейчас перечитать свои письма. Я плохо представляю, что там было.
14: Я тоже все пытался вообразить. Ну, наверное, они были на уровне, иначе не вызвали бы такой переписки.
15: Спасибо. Да, что там должно было быть. Все дело в интонации. Может, сегодня я... И не сумела бы. Нам кажется, что мы с годами умнеем. Ничего подобного, уверяю вас. Тогда, в 19 лет, я чувствовала больше и понимала не хуже.
14: А что касается меня, то я был туп. Это точно. Даже вспоминать стыдно. Ну что же с Волковым?
15: Вот его последнее письмо. А было еще предпоследнее.
16: Не удивляйтесь этому письму. Не возмущайтесь. Мы так и не увиделись. Конечно, вы сейчас замужем. Возможно, у вас дети. Ну и что? Если я на основании переписки проникся к вам чувством, осмеливался мечтать о взаимности, в этом ведь ничего плохого нет. Среди тех, кто вас любил, был некий Волков. Бедняге не повезло. Если вы замужем, поздравляю вас. Но мне почему-то кажется, что ваш муж не Б.Л. Почему, не знаю. Но если и Б.Л., все равно поздравляю. Все же он был храбрым и стойким солдатом. А то, что случилось со мной, в этом нельзя видеть чье-то злое участие. Я сам творил свою судьбу. Не буду повторяться, об этом подробно писал вам в прошлый раз.
14: А какой прошлый раз? Письмо Волкова кончается 44-м годом. Да, вот еще это последнее.
15: В том-то и дело. Я того письма не получала. Читайте дальше.
16: Я был наказан, но срок дали небольшой. Кажется, в 45-м году я посылал вам отсюда одно или два письма с просьбой о посылке. Я как бы хотел воспользоваться нашими прежними отношениями. Простите меня, Жанна. За эти годы обстоятельства мои изменились к лучшему. Я на свободе. И лишь недавно узнал, что срок мне сократили. Благодаря хлопотам одного из наших фронтовиков.
15: Это вы хлопотали за Волкова?
14: Нет, это был не я. Тем более, что я тогда отнесся к истории с Волковым как делу законным. Но сейчас, сегодня я чувствую, я вижу, как все потеряло свою убедительность. И вопросы Волкова, которые нас раздражали, и сомнения его, которые мы отвергали, и поступки многие. Но тогда не очень умно и красиво мы выглядели. Но это мы понимаем сегодня, когда пройдено такое расстояние.
15: Да-да, меня тоже иногда пугали его высказывания в письмах. А теперь не могу их найти. Перечитываю и не вижу. Но кто хлопотал за Волкова?
14: Возможно, это наш командир полка. Последние годы перед его смертью я несколько раз бывал у него. Он вышел в отставку генералом. Однажды у нас вдруг зашел разговор про то наступление в Эстонии. И генерал сказал, что прав оказался лейтенант-сапер. Неэкономная была операция. Давай, давай, азарт наступления.
15: Вы думаете, он хлопотал за Волкова?
14: Очень возможно, это было в его характере. Вмешаться, позаботиться, не открывая себя. Как видите, это был не я.
15: Вы не любили Волкова?
14: Ну, чего вы взяли? Ну, просто мне Борис был ближе. Пехота.
15: Пехота тут ни при чем.
14: Ну да, я был на стороне Бориса.
15: Вам вообще неприятно вспоминать войну?
14: А почему мне должно быть приятно? Мне 3 года снилось, как у меня живот разворотил. Вспоминать, как у меня вырезали взвод. Как прикрывались в поле трупами.
15: Почему же другие любят вспоминать?
14: Не знаю. Несмотря как вспоминать. Мне хватает нынешних передряг.
15: Вы с фронтовиками не встречаетесь?
14: Да. Я давно перестал бывать на встречах. С тех пор, как хоронили нашего генерала. Была гражданская панихида, и пришел некий Акулов. Он служил у нас в связи. В 42-м его за трусость исключили из партии. Он принялся писать на всех кляузы. Еле избавились от него. Появился через несколько лет после войны. Стал всюду выступать с фронтовыми воспоминаниями. Генерал наш негодовал, а помешать Акулову не смог. Но на гражданской панихиде я услышал, как дали слово Акулову. Я громко сказал, что нельзя Акулову слово давать. Это кощунство. Произошло замешательство. Но он нашелся. А, говорит, наш друг хватил с горя, ревновать начинает всех генералу, и не мудрено, потому что наш генерал любил каждого из своих офицеров. А как мы воевали под водительством нашего командира, какое чистое и честное было время. Вот ушел тот, для которого мы были не ветераны и солдаты. Какие мы были бесстрашные, какие герои. И вот после этого я перестал бывать на вечерах.
15: Они что, часто ссорились?
14: Кто?
15: Да Волков с Лукиным.
14: Бывало, цапались. А между прочим, Волков водку не пил и одеколонился. Одеколонился, вы представляете?
15: Не очень. Спустимся к Неве. А как жарко в Ленинграде, совсем по-южному. Но здесь все особенное на Неве. Адмиралтейство, это чудная набережная. А вот левее биржи здание зоологического музея, третьего по величине в Европе. Перед биржей растральные колонны. Сама биржа, в сущности, повторяет Парфенон в Афинах. Это место одно из самых красивых. Вот какой наш Ленинград. Это я говорю его словами.
14: Я уже понял. Вчера среди его писем была и пачка открыток с видами Ленинграда. Я вижу, мы шли по маршруту этих открыток.
15: И по маршруту, и по тексту Волкова. Это он еще тогда заочно влюбил меня в Ленинград.
14: Мне неловко, но я не могу разделить ваш восторг. Эти памятники, ансамбли. Я рос среди них и не замечал. Я потомственный горожанин, но мне ближе другой город. Очереди, колонны демонстрантов, лестницы, дворы и коммунальные квартиры.
15: Да-да, вы же ничего не чувствуете. Ну, разве сейчас дело в архитектурных ансамблях? Поймите, открытки выпущены в блокаду. Куплены, привезены на фронт, написаны в окопе и посланы полевой почтой из вашего осажденного Ленинграда в Грузию. Я их хранила десятки лет и привезла опять сюда. Как вы всего этого не понимаете?
14: Да нет, я понимаю. Эти открытки все годы будоражили вашу душу. Но ведь никогда не знаю, что останется от нас. Наверняка совсем не то, на что мы рассчитываем. Ведь Волков ваш, бумажный, возлюбленный, он создан из писем, фотографий только.
15: Нет. Нет, теперь я поняла, что в моей жизни это лучшее. Самое лучшее из всего, что произошло. Иначе меня не было бы здесь сейчас. Ну, как вам его последнее письмо?
14: Бодрое письмо, уже свободен.
15: Неужели вы не заметили, что он никого не винит?
14: Да. И никого не упомянул из нас.
15: Он себя винит. За одну просьбу. Меня оправдывает, а себя винит. Как деликатно он прощает. Верно? Прощать тоже надо уметь. Говорят, понять, значит, наполовину простить. Я не умею прощать, это плохо.
14: Да что же вам прощать?
15: Не в этом дело. Его письма... Я увидела себя.
14: Дойдя до Симеоновской церкви, Жанна остановилась и показала мне место, где был дом Волкова. Дом снесли в прошлом году. Здесь был разбит сквер. Дом Волкова у нее звучало примерно так же, как дом Достоевского. Мы сели на скамейку.
15: Так вот, я не знала, что с Волковым. Переписка наша оборвалась. У Бориса спрашивать не хотела. Приехала в Ленинград в 46-м году. Выхлопотала командировку. Через справочную нашла адрес Волкова. Пришла вот сюда. Открыла соседка, старуха. Шепотом сказала, не ищи, у него плохая судьба. Я поняла, что не ранен, не убит. И то хорошо. Больше ничего не узнала. уехала ни с чем. А дома меня Борис ждет. Явился во всем гвардейском блеске. От него я узнала, что Волкова арестовали.
7: А Борис-то зачем приезжал?
15: Предложение мне делал.
7: А вы?
15: Отказала.
7: Отказали ему? Да как же вы решились?
15: Да, женихи в цене были. Почти все наши мальчишки погибли. Как меня мама уговаривала. Ее мои отношения с Волковым беспокоили. К тому же Борис ей наговорил про него.
7: Ну зачем же наговорил? Рассказал?
15: Наговорил. У Бориса и так были все преимущества.
7: Ну разве дело в этом?
15: Да. Меня остановило то, что он торжествовал. Он не жалел Волкова. Он считал, что все, что с ним случилось, законно.
7: Ну а если он так думал? А вы-то зачем писали Борису? До самой победы. Зачем вы его обнадеживали?
15: Я отвечала на его письма.
7: Отвечали.
15: Конечно, это было легкомысленно.
7: Представляю, как он добирался до Тбилиси. На крышах, в тамбурах. Кипяток на станциях, долгие стоянки, офицеры, солдаты. И вы ему отказали.
15: Да.
7: И он вернулся из Тбилиси к себе в Костромскую, отвергнутый. А за что? На каком таком основании? Он кому весь мир принадлежал, потому что весь мир был обязан нам.
15: Но я отказала.
7: Что, Борис так и уехал?
15: Да.
7: И все? Больше не писал?
15: Ни разу.
7: Да нет. Это же чушь собачья. Выходит, похвали Борис вашего Волкова, у вас бы все сладилось, и вы бы вышли за него. По-вашему, он не имел права ругать соперника? Абсурд! Извините, это не проходит.
15: Прошло. В моей жизни было мало абсурда. Я всегда поступала логично. Любила логично. Расставалась логично.
7: И что, вам не жаль, что вы так обошлись с Борисом?
15: Нет. Отчасти я ему благодарна, но тут другое. Думаете, я Волкова любила? Тогда, когда оборвалась переписка, это была еще не любовь.
7: Почему вы не дали мне предпоследнего письма Волкова?
15: Его нет. Я сама не читала его.
7: Как нет?
15: Мать скрыла от меня. Спрятала его. Так вот, вы сказали, что Волков придуманный, бумажный, возлюбленный. Нет. Его письма значили для меня безмерно много. Они действовали все сильнее. Я привыкала к ним. Мне не хватало их. А вот когда переписка оборвалась, я усомнилась. Жизнь цинизма прибавила. Мне захотелось патенты Волкова проверить. Проверила, сошлось. Все хотелось уличить, не извести его. А за что? За то, что он, как я думала, обманул, бросил меня. А после рассказа Бориса я ждала, ждала, что Волков сообщит о себе. Ну, хоть что-то. В это время у меня умер отец от инсульта. Мне было больно, что он умер голодным. Мать меня винила. Вышла бы за Борисом, мы бы жили лучше. А от Волкова ни одной весточки. Потом меня сосватали. Ну, в общем, уговорили, доказали. Муж был много старше, вроде Волкова. Солидный, образованный. Владел английским, любил поэзию, был приятен. Я уступила. Появились вещи, наряды, что не день застолья. А Волков в это время... Господи, если бы вы знали, что со мной было, когда я прочла его последнее письмо...
17: Бог ты мой, как я мог опуститься до такой просьбы? Единственным, причем не заслуживающим внимания обстоятельством, могло быть только отчаяние. Очень было голодно. Послевоенное время было для всех очень трудное, для нашего брата особенно. Я с трудом тогда поднимался на второй этаж, по дороге раза три отдыхал. Дрожали ноги. В таком состоянии я не выдержал и послал вам письмо. Просил мыло, кусок сала, еще что-то в этом роде. Война отняла у меня всех родных и тех немногих друзей, которые были. Почему-то я в этот момент устремился к вам. Это была слабость, бестактность. Но тогда я полагал, что вы так не сочтете.
15: А дальше он пишет. Я в точности тот же самый, кто писал вам с фронта. Работаю начальником производственно-технической части завода. Живу на вольной квартире, получаю 2000 в месяц. Зачем я вам пишу? Во-первых, чтобы принести извинения за то письмо, и чтобы вы убедились, что и в сытости я всегда помню о вас. Во-вторых, та незримая связь, что возникла у меня с вами, не отпускает, держит меня. И слава Богу. В самой глубине души я мечтал, что вы ждете меня. Я верил, что не может пропасть эта близость.
17: И хотя переписка порвалась, ваше место никто не может занять. Вы знаете, Жанна, физическое чувство, конечно, много значит. Но взаимозаменяемость в постели намного легче, чем в душе. Подумать только. 5 лет минуло. Я часто вспоминаю не только, что я вам писал, а как писал. Однажды писал под минометным обстрелом. Правда, стихи свои вам ни разу не посылал. Стеснялся. А теперь пишу. Еще заметен след.

0: Может, он еще жив?
1: Нет. После долгих поисков я получила справку. Он умер 4 года назад. На севере он там остался.
0: А вы? Что было с вами в эти годы?
1: Муж мой жил бурно, смело. Откуда-то шли деньги, и с ними возможности, о каких раньше не мечталось. Погиб в горах при странных обстоятельствах. Сразу после этого выяснилось, что на него заведено дело. Мне сказали, что я нужна была ему для прикрытия, ведь семья наша имела безупречную репутацию. В те дни я решила пойти учиться на врача. Бросила строительный.
0: Сколько жизни уместилось между той девочкой и вами, нынешней?
1: Да. Но после мужа я не всегда была одинока. Однако мужчины встречались бесхарактерные, закомплексованные и были вовсе не так умны, как представлялось в молодости. Почти не сознавая, я все искала человека умнее меня, чтобы на него снизу вверх смотреть. И вот в то время я снова вернулась к Волкову. Я перечитывала его письма, я сравнивала и убеждалась в его преимуществах. Он становился все крупнее и, как бы сказать, ощутимее. Вы понимаете?
0: Да, пожалуй.
1: И вот Волков стал главным в моей судьбе. Я придумала ему оправдание, его гордость. А год назад умерла мама. Ища документы для похорон, я наткнулась на это последнее письмо Волкова. Мать его утаила. Из текста я поняла, что было еще одно письмо. Но я его не нашла.
0: Зачем же она это сделала?
1: Первое письмо пришло, когда Борис приехал. Не знаю, чем он там ее застращал. Мама испугалась за меня. А второе, когда в доме было полное благополучие, я была замужем. Все перевернулось во мне. Волков ожил, проявился. Я чувствовала себя виноватой перед ним. Я вам клянусь, я бы после этого письма все бросила, помчалась к нему.
0: Ну, мама, вашу тоже можно понять.
1: Но Волков-то не знал, как все было. Он решил, что я струсила. А может, даже поверила, что он виноват. Но даже преступникам не отказывают в милосердии, а я кусок мыла пожалела. Этот кусок мыла у меня из головы не идет.
0: Да ну, бросьте, вы бы послали, если бы знали.
1: Почему я не знала? Почему? Не потому только, что мама перестаралась, письмо спрятала. Не проходит, дорогой мой Антон Максимович. Я же его не искала. Значит, нельзя отнести все это за счет случая, нет. Я знала от Бориса, что с Волковым произошло. Но я была заверчена. Рестораны, примерки, поездки. Мама считала, что я счастлива. Я ей сама так говорила. А с Борисом так же было. Приезд Бориса – моя вина.
0: Да вы наговариваете на себя. Вы были так молоды.
1: Я одна во всем виновата, никто больше. Плохой поступок всегда плохой поступок. Что в старости, что в молодости – одинаково плохой. Когда-нибудь он тебя догонит. Вот и догнал. Я ведь на все глаза закрывала. Думать не хотела, откуда что берется. Вот это все меня и догнало.
0: Да, не все могут так оглянуться назад. Знаете, как хорошо, когда прошлое оставляет тебя в покое. Никаких с ним пререканий. А тут появились вы. И началось. Скажите, зачем вы приехали?
1: Расспросить вас про Волкова.
0: Что расспросить? Зачем?
1: Ну, я думала, может, вы переписывались.
0: И что? К чему теперь вам эти сведения? Поздно.
1: Верно, слишком поздно. Вот вместо дома сквер, ничего не осталось.
0: Вы не ответили. Зачем я вам понадобился? Для чего вы заставили меня читать письма?
1: Простите меня, я отняла у вас много времени.
0: Не в этом дело.
1: Ну, я думала, может быть, вам будет приятно вспомнить про себя, узнать про товарища.
0: Ну что? Да, это действительно приятно. Но все же не ради меня вы приехали.
1: Но ведь вы многого не знали.
0: Жанна, не держите меня за такого крупного дурака. Не хотите говорить, не надо. Будем считать, что у вас есть причина.
1: Причина есть. Хотя трудно объяснить словами. Но я вам обещала, вы имеете право. Я приехала за помощью. Мне хотелось найти в вас какую-то опору духовную. Вы знали обоих. Меня мучает совесть, а Волкова уже нет. Я хотела, чтобы вы поняли и простили за него. Перед Волковым я не виновата. Просто надо, чтобы кто-то знал.
0: Что я могу? Я ничем не могу помочь. Он умер.
1: Вы не поняли, я так и знала. Я не могу объяснить.
0: Тот узкий, шаткий мостик, что перекинулся между нами, как бы прогнулся и затрещал. Я стал уверять ее, что я что-то уловил, но до меня не сразу доходит. Может, и впрямь что-то приоткрылось мне, на миг и исчезло. Какое-то ее непривычное понимание жизни, смерти, души. Вопросы мои были слишком грубы. Я чувствовал, что касаюсь сокровенного и слишком для меня сложного. Простите. Когда вы уезжаете?
1: Сегодня. Вечером.
0: Вечером я провожал ее на поезд. Папку она уложила в чемоданчик. Болтала о пустяках, но глаза были припухшие, красные. Она дала мне веревочку, и я перевязал легкий сверток.
1: Вот, купила в подарок хлебницу.
0: Да. Жанна, вы знаете, о чем я сейчас думаю? События вашей жизни сомкнулись в какой-то рисунок. Мне всегда казалось, что судьба понятие надуманное. Но вот все, что у вас позади, как-то осветилось и обозначилось. Судьба проступила даже с какой-то завидной выпуклостью.
1: Почему же завидной? А ваша судьба?
0: Да нет, нет. В моем прошлом я не вижу никакого единства. Как будто за мной двигалась машина, которая перемалывала прожитое в пыль. На войне там была цель, была дорога к победе, к Берлину. А события после войны, куда они меня вели? Был ли такой ясный путь? Не могла же жизнь моя катиться просто так. Наверное, мне есть смысл, который скрыт за суетой будней. Может, лежат где-то письма, запрятанные от меня, не дошедшие вовремя.
1: А я рада, что рассказала, что вы узнали все это.
0: Да-да, да-да, вы рассказали. Но вы сейчас уедете, и вряд ли мы когда-нибудь увидимся. А вы единственный на свете человек, который связывает меня с войной и с той лейтенантской жизнью. Вы из той жизни. Я знаком с вами несколько часов и десятки лет. Я не знаю, как остановить эти последние минуты. Спасибо вам. Не уезжайте, пожалуйста. Она посмотрела на меня, впервые на меня самого, хромого, морщинистого, в старенькой зеленой кепке. Я не был сейчас для нее источником сведений о Волкове, и я вдруг возник как самостоятельная личность. Не уезжайте.
1: Я не знаю.
0: Это было как фотовспышка. Запомнил ее такой, горячую тьму ее глаз, белое чистое лицо ее, смягченное грустью. За сутки она осунулась и просветлела.
1: Похоже на предложение. Правда, слишком робкое. До свидания.
0: До свидания. На Немском фонари не зажигали. Было светло, людно. Я заметил, что нигде нет теней. Люди шли, не имея тени. У меня тоже не было тени. Проспект плыл, колыхаясь в этом идущем ниоткуда свете. Рассеянность света придавала всему загадочность. Незнакомая красота была во всех этих известных с детства домах. Все было странно, как и то, что я услышал сегодня. Тоже вроде бы ясно и непонятно. И приезд Жанны, и ее рассказ. Выходит, она действительно приезжала ко мне, чтобы я знал, что мне делать с этим знанием, с этой памятью, если я ничего не могу исправить. Еще заметен след. Еще нас могут исправить.

Вы слушали радиоспектакль по повести Даниила Гранина «Еще заметен след». В спектакле играли актеры Валерий Ивченко, Лидия Мельникова, Николай Буров, Галина Чигинская, Геннадий Богачев, Валерий Кузин, Юрий Демич, Петр Симак, Елена Маркина, Михаил Данилов, Николай Павлов, Сергей Власов, Владимир Осипчук, Вячеслав Захаров, Евгений Баранов, Валентина Ковель. Звукорежиссер Михаил Куделин, режиссер Галина Дмитренко.

В эфире «Ленинский альманах», выпуск 34. Съезд определяет пути.

Приветствуем великий мозг организованного пролетариата, 10-й съезд РКП и вождя партии Центральный комитет. Коммунистическая партия и проводимая ею революция своим пламенным дыханием оживила дикий суровый север и знойный неподвижный юг, заставила сильно биться сердце северян, обитателей страны ссылки, каторги, невзгод и мучений, многих славных борцов за коммунизм. Мы, коммунисты далекой сибирской реки Лены, убеждены, что резолюции, принятые на съезде, по вопросам экономической и международной политики и по вопросам организационного строительства нашей партии, дадут нам определенные боевые задачи, выполняя которые мы приблизим час коммунизма и свой дикий край стуками молотков и ревом гудка оживим во славу разбившего оковы всемирного пролетария. Заключительные слова приветственной телеграммы сибирских коммунистов потонули в громе аплодисментов. Словно волны они прокатились от стены к стене высокого зала.

0: гимназии Вологодской губернии, от коммунистов Урала и красноармейцев Тамбова. Телеграммы и письма поступили из Эстонии, Ферганы, Саратова, с Кавказа. И в каждом твердая уверенность в успешной работе съезда, в правильности его решений, поддержка этих решений. Сознавая всю важность вопросов, стоящих на повестке дня 10-го съезда партии, говорилось в телеграмме с Урала, Ирбитский уездный женский съезд крестьянок Екатеринбургской губернии приветствует 10-й Всероссийский съезд и надеется, что его решения найдут живой отклик в душе каждого члена рабочего класса. Такие же чувства высказывали юноши и девушки из средней полосы России. «Привет тебе, 10-й партсъезд от общего собрания Трубчевской красной молодежи, которая верит, что ты не дрогнешь ни перед какими препятствиями международного капитала, дашь ему еще сильнее удар, от которого он скорее рухнет. Самую верную и горячую опору получишь ты от красной молодежи России. Ринься смелее вперед на последний решительный бой». Письмам и телеграммам, казалось, не будет конца. Аплодисменты гремели без перерыва. Делегаты были взволнованы. Как никогда они поняли, почувствовали, что здесь, в зале, незримо присутствует вся страна, что миллионы рабочих, крестьян, красноармейцев внимательно следят за их работой, ждут от съезда ответа на многочисленные жизненно важные вопросы. Это происходило 8 марта 1921 года, в день открытия съезда. Шло второе вечернее заседание.
1: То было трудное, напряженное время. Республика Советов победоносно закончила гражданскую войну, потерпели поражение войска иностранных интервентов. Перед рабочими и крестьянами открылся путь мирного, созидательного труда. В первую очередь надо было восстановить разрушенное хозяйство страны, пустить в ход железные дороги, открыть заводы и фабрики, отремонтировать шахты, обеспечить население продовольствием, а промышленность сырьем. Окончание войны поставило перед партией и другие проблемы. Появилась необходимость создания новых форм союза между рабочими и крестьянами. Рождалась новая экономическая политика. Возникли трудности партийно-организационного характера. За годы войны изменилась классовая структура партии. Рабочие стали составлять менее половины всех членов РКП, крестьяне – четвертую часть, остальные являлись служащими и кустарями. Все это создавало почву для колебаний и шатаний, и, как следствие этого, для создания в партии группировок и фракций различных так называемых буферов и платформ, ослабляющих партию, мешающих ей осуществлять ленинский генеральный курс. Ликвидацию фракционности в партии Владимир Ильич считал одной из основных задач 10-го съезда. «Партсъезд должен, — писал он, — альфа, теоретические ошибки отвергнуть, бета, принципиальные неверности исправить, гамма, вредную рознь устранить, дельта, попятные движения прекратить, за дело, эпсилон, буфер, который не буферит, тормоз, который не тормозит, убрать». На обсуждении съезда Центральный комитет вынес 10 вопросов, среди которых были такие важные, как национальный, о профессиональных союзах и их роли в хозяйственной жизни страны, о замене разверстки продовольственным налогом, вопрос о единстве партии и анархо-синдикалистском уклоне. Коммунисты страны послали на съезд почти 1000 делегатов полномочных представителей, призванных определить ближайшие пути

0: и перспективы дальнейшего движения. Среди них был и Юрий Константинович Милонов, член партии с 1912 года.
1: Наша самарская делегация приехала в Москву накануне открытия съезда. Разместились мы, как и все иногородние делегаты, в третьем доме советов, там, где сейчас находится Совет министров РСФСР. И до открытия съезда, и в продолжение всей его работы здесь шли непрерывные и страстные обсуждения вопросов повестки дня. Надо признаться, что многие высказывались в духе той недопустимой фракционности, которая потом по предложению Владимира Ильича была осуждена и запрещена съездом. На съезде встречались товарищи, работавшие вместе еще в дореволюционное время. Мне, например, довелось повидать моих саратовских учителей Михаила Степановича Альминского и Сергея Ивановича Мицкевича. Встреча с ними была особенно приятна. Конечно, масса воспоминаний, разговоров и, главное, естественно, о предстоящем съезде.
0: Наступило хмурое мартовское утро. Но, несмотря на неприветливую погоду, настроение у делегатов было приподнятым, даже праздничным. Свердловский зал Кремля был заполнен задолго до открытия. Ровно в 10 часов утра на трибуну поднялся Ленин. «Мы встретили его появление, — вспоминал позже делегат съезда Гришанин, — с особенным оживлением. Он пытался сделать вид, что не замечает наших аплодисментов, стал перекладывать листочки, как бы приготовляясь к выступлению. Но это не помогло. Тогда он, подняв в руке часы, хотел нам объяснить, что надо беречь время. Аплодисменты усилились. Зал утих только после того, как Владимир Ильич опустил голову в ожидании конца оваций. В наступившей тишине зазвучал негромкий, такой знакомый ленинский голос. «Товарищи, позвольте объявить открытым 10-й съезд Российской коммунистической партии. Мы пережили год, очень богатый событиями и в международной, и в нашей внутренней истории». Вслушиваясь в слова вождя, делегаты мысленно вспоминали последние события. Нападение Белопанской Польши и ее разгром, освобождение от Врангеля Крыма, заключение мирных договоров с Латвией, Литвой, Финляндией, Ираном, Афганистаном и Турцией, победу народной революции в Монголии, укрепление коммунистического интернационала, засуху и голод в Поволжье, белобандитские восстания и мятежи, первые, пока еще робкие успехи на хозяйственном фронте. А Ленин продолжал вступительную речь. «Мы в первый раз собираемся на съезд при таких условиях, когда вражеских войск, поддерживаемых капиталистами и империалистами всего мира, на территории Советской Республики нет. В первый раз, благодаря победам Красной Армии за этот год, мы открываем партийный съезд при таких условиях. 3,5 года неслыханно тяжелой борьбы, но отсутствие вражеских армий на нашей территории – это мы завоевали». Кратко охарактеризовав внутреннюю и внешнюю обстановку, Ленин перешел к оценке положения в партии. «Товарищи, мы пережили год исключительный. Мы позволили себе роскошь дискуссий, споров внутри нашей партии. Для партии, которая окружена врагами, могущественнейшими и сильнейшими врагами, объединяющими весь капиталистический мир, для партии, которая несет на себе неслыханное бремя, эта роскошь была поистине удивительна. Я не знаю, как вы оцените теперь это. Вполне ли, по-вашему, соответствовала эта роскошь нашим богатствам и материальным, и духовным? От вас зависит оценить это. Но во всяком случае, я должен сказать одно, что здесь, на этом съезде, мы должны поставить своим лозунгом, своей главной целью и задачей, которую мы во что бы то ни стало должны осуществить, это чтобы из дискуссий и споров выйти более крепкими, нежели тогда, когда мы их начали. Дружные аплодисменты прервали речь Ленина. Они свидетельствовали о том, что делегаты в своем подавляющем большинстве поддерживают ленинскую точку зрения, что они стоят за монолитное единство партийных рядов. И словно отвечая на мысли и чувства участников съезда, Ленин закончил вступительную речь убедительными словами. «И я уверен, что выражу намерение и твердое решение всех вас, если скажу, с еще более прочным, еще более дружным и искренним партийным единством мы должны выйти с настоящего съезда».
2: В тот же день Ленин выступил с отчетным докладом о политической деятельности ЦК РКП большевиков. «Вопрос о политической работе ЦК, — начал доклад Владимир Ильич, — как вы, конечно, знаете, так тесно сплетается и со всей работой партии, и со всей работой советских учреждений, и со всем ходом революции, что, на мой, по крайней мере, взгляд, об отчете в точном, буквальном смысле слова не может быть и речи. И я свою задачу понимаю так, чтобы постараться выделить некоторые из важнейших событий, то, что, на мой взгляд, представляет из себя как бы узловые пункты нашей работы и советской политики за этот год, то, что всего характернее из пережитого и что дает больше всего материала для размышления о причинах хода революции, о значении сделанных ошибок, а их сделано немало, и об уроках на будущее время». Несмотря на такую оговорку, Ленин не обошел ни одного из главных принципиальных вопросов работы Центрального комитета. Особое внимание он уделил переходу от войны к мирному строительству, о трудностях, связанных с демобилизацией армии. Подчеркнув недостатки, допущенные в связи с переводом огромных масс людей на новые условия жизни, Владимир Ильич остановился затем на просчетах, допущенных в отчетном году при проведении экономических мероприятий советской власти. Первый доклад Ленина стал своеобразной программой работы съезда. В нем были кратко сформулированы узловые проблемы повестки, намечены пути их разрешения, даны сжатые оценки и характеристики. Остановившись на дискуссии о профсоюзах, на возникновении в партии различных платформ, Ленин перешел затем к оценке внешнеполитической деятельности ЦК, к попыткам советского правительства завязать торговые и другие экономические сношения с капиталистическими государствами. «До 9-го съезда партии, — говорил Ленин, — наше внимание и все наши усилия были направлены на то, чтобы добиться перехода от отношения войны с капиталистическими странами к отношениям мирным и торговым. Мы предприняли для этого всякого рода дипломатические шаги и оказались победителями против, несомненно, крупных дипломатов. Но удовлетворяться дипломатической победой для нас слишком мало. Нам нужны настоящие торговые сношения, а не только дипломатические победы». В этой связи Ленин остановился и на вопросе о концессиях, вызвавших в стране и партии так много разговоров. Заключительную часть отчетного доклада Ленин также посвятил экономическим вопросам. Продразверстка и продналог, снабжение крестьянства промышленными товарами – все это нашло отражение в выступлении вождя. Его речь была выслушана делегатами с огромным вниманием. То, что раньше многим казалось запутанным и сложным, становилось простым и понятным. Второстепенное оказывалось главным, детали и мелочи приобретали важное значение.
0: Вся работа 10-го съезда партии пронизана участием Ленина. Его доклады, их обсуждения, разработка и принятие резолюций. Во всем чувствовались его мысль, воля. Кроме отчета, Ленин выступил с докладами о замене разверстки натуральным налогом, о единстве партии и анархо-синдикалистском уклоне. По каждому из этих вопросов он произнес также заключительную речь. Кроме того, Владимир Ильич выступил с речами о профессиональных союзах, по топливному вопросу и при закрытии съезда. Основные резолюции съезда были также написаны Лениным. В полном собрании сочинений насчитывается 27 ленинских работ, относящихся непосредственно к 10-му съезду партии. Но ведь каждая ленинская речь или другой документ явились следствием долгой и глубокой предварительной работы, всесторонним осмысливанием данной проблемы, конечным итогом длительных размышлений и более ранних его произведений. Один из главных вопросов работы 10-го съезда – определение роли профсоюзов в хозяйственном строительстве страны. Против ленинской позиции, против линии большинства партии выступил Троцкий. Он утверждал, что профсоюзы должны стать придатком государственного аппарата. Вместо метода убеждения Троцкий выдвигал метод принуждения, администрирования. Эту платформу Ленин характеризовал как теоретически ошибочную, политически бестактную и вредную. По сути, позиция Троцкого отрывала партию от профсоюзов, от трудящихся масс. Фактически троцкистскую позицию поддерживала группа, возглавляемая Бухариным, которая предлагала соединить точки зрения Ленина и Троцкого и тем самым создать новую платформу. Борьба по вопросу о профсоюзах приняла в партии широкие размеры. Открытая дискуссия началась еще задолго до съезда, в ноябре 1920 года. Возникшие разногласия обсуждает ноябрьский пленум ЦК РКП большевиков. Ленин выступает против Троцкого и вносит свои контртезисы, которые принимаются большинством. Следующий этап – пятая всероссийская конференция профсоюзов. И вновь троцкисты терпят поражение. Конференция принимает резолюцию ЦК партии, написанную Лениным. Но противники не успокаиваются. Троцкий издает специальную брошюру-платформу, выступает с докладами. Все это означало фактическое создание самостоятельной группировки. В конце 1920 года Владимир Ильич выступает с большой речью на заседании фракции большевиков 8-го съезда Советов. Однако троцкисты и их сторонники продолжают наступление. В ответ 21 января 1921 года «Правда» публикует ленинскую статью «Кризис партии», разоблачающую противников позиции большинства партии. И вот 10-й съезд. С докладами о роли профсоюзов выступают Зиновьев, Троцкий, Шляпников. Им отвечает Ленин. В краткой, но убедительно аргументированной речи он еще раз формулирует точку зрения ЦК, беспощадно громит оппозиционеров. Съезд поддерживает Ленина. В резолюции подчеркивается, что профсоюзы – это школа коммунизма, что их главная задача – организационно-хозяйственная и воспитательная работа.
2: Особое внимание Владимир Ильич придавал единству партии. В написанном им проекте резолюции съезда говорится: «Съезд обращает внимание всех членов партии на то, что единство и сплоченность ее рядов, обеспечение полного доверия между членами партии и работы действительно дружной, действительно воплощающей единство воли авангарда пролетариата, является особенно необходимым в настоящий момент, когда ряд обстоятельств усиливает колебания в среде мелкобуржуазного населения страны. Против ленинского требования о единстве рядов партии в разных формах выступили различные оппортунистические группы. Своей фракционной борьбой, требованием свободы фракций и группировок, они создавали опасность раскола партии. Оппозиционеры попытались воспользоваться съездом, чтобы навязать партии свою волю, захватить в ней власть. В своих выступлениях Ленин вскрыл истоки оппортунизма. Он показал, что взгляды лидеров оппозиции связаны с наличием в стране огромной массы мелкой буржуазии, а также капиталистического окружения. Различные фракции и группировки, подчеркивал Ленин, ослабляют партию, подрывают сам принцип диктатуры пролетариата. Помимо заседаний съезда, для обсуждения вопроса о единстве партии Центральный комитет провел специальное совещание делегатов с подпольным партийным стажем. Присутствовавший на совещании Юрий Константинович Милонов рассказывает.
1: Совещание подпольщиков было созвано по инициативе Владимира Ильича. Состоялось оно также в Кремле, но уже в другом зале, Митрофаньевском. Народу было довольно много, что-то около 200 человек. Все опытные старые революционеры, испытавшие и тюрьмы, и ссылки, и кадрки царизма. После открытия совещания слово предоставили Ленину. Помню, как он сказал, что собрались мы для разговоров на чистоту об угрозе раскола и необходимости укрепления единства партии. Владимир Ильич подчеркнул, что партия – это не дискуссионный клуб, а революционный штаб, не сборище фракций, а монолитная боевая организация, построенная на принципе демократического централизма. Поэтому партия никогда и никому не позволит пропагандировать взгляды, противоречащие марксизму и программе партии, а тем более образовывать фракции. Как всегда, ленинская речь была очень выразительна и убедительна. Но в этот раз он говорил с каким-то особым чувством, очевидно, желая придать этому разговору с ветеранами партии особую значимость. Так, по крайней мере, показалось мне. И сила речи Владимира Ильича была необычайно велика. Многим присутствовавшим в зале стали видны их заблуждения и ошибки. Это я говорю, испытав на себе всю силу ленинской убедительности. Но руководители оппозиции и здесь пытались отстоять свои ошибочные взгляды. Совещание затянулось. В заключение снова выступил Ленин. Помню, какое сильное впечатление произвело на всех предложение Ленина о необходимости иметь гарантию того, что единство партии никогда и никем не будет нарушено. Такой гарантией он считал предоставление Центральному комитету партии право применять к оппозициям все меры партийных взысканий, вплоть до исключения из партии, а по отношению к членам Центрального комитета – перевод их в кандидаты и, как крайнюю меру, также исключение из рядов партии.
0: Съезд принял ленинскую резолюцию о единстве партии, которая обязывала немедленно распустить все фракционные группы. В истории нашей партии это решение сыграло огромную роль. Ленинское требование о единстве партии стало одним из основных принципов деятельности коммунистической партии. Оно имеет огромное теоретическое и практическое значение и для всего международного коммунистического и рабочего движения. Делегаты определили перспективы строительства социализма в Республике Советов по всему фронту. Продовольственную разверстку было решено заменить натуральным налогом. Специальная резолюция говорила о значении кооперации и о путях ее становления. Съезд принял постановление о пересмотре финансовой политики, об улучшении положения рабочих и нуждающихся крестьян. Одна из резолюций посвящалась национальному вопросу. Намечались меры по улучшению агитационно-пропагандистской работы. Было решено создать специальные курсы по изучению марксизма. Ряд документов съезда говорил о внешнеполитических задачах партии, а также о работе коммунистического интернационала. И каждая резолюция четко и ясно утверждала, что великие цели, поставленные Ленинской партией перед пролетариатом России, будут достигнуты.
2: Прошли десятилетия. Сегодня, с вершины пройденного пути, нам хорошо обозримы рубежи, достигнутые советским народом. История показала, насколько решения 10-го съезда партии оказались правильны и дальновидны. Ленинская мысль, как компас, указала народу единственно верную дорогу, идя по которой он пришел к победе социализма, к строительству коммунизма.
3: Я видел Расию в веселом вихре бала. Казалось, мне она понравиться желала. Очей приветливость, движений быстрота, природный блеск ланит и груди полнота. Все, все наполнило б мне ум очарованием, когда б совсем иным, бессмысленным желанием я не был угнетен. Когда бы предо мной не пролетала тень с насмешкою пустой, когда б я только мог забыть черты другие, лицо бесцветное и взоры ледяные.
4: Артисты ленинградских театров предлагают вашему вниманию серию маленьких рассказов, совсем коротких и смешных.
5: Коллекция ультракоротких рассказов. Уточнение.
6: Вчера вечером, доченька, я видел, как ты целовалась с каким-то молодым человеком в автомобиле. Кто он такой?
7: А какого цвета был автомобиль, папа?
5: Невозмутимость.
8: Молодого шотландца, который только что вернулся из отпуска, проведенного в Лондоне, спросили, как ему там понравилось.
5: Понравилось. Только люди там какие-то странные.
8: Почему?
5: Да вот однажды, около 2 или 3 часов ночи, какой-то человек начал стучать мне в дверь, орал, выл и вообще вел себя неприлично. И это среди ночи.
8: Ну и что ты сделал?
5: А ничего. Продолжал себе спокойно играть на кларнете.

0: Вера и факт.
1: В Англии на одной из воскресных проповедей викарий остановился на вопросе взаимоотношения между верой и фактом. Он сказал: «То, что вы сейчас сидите передо мной, — факт. То, что я обращаюсь сейчас к вам, — это тоже факт. Но только вера заставляет меня надеяться, что вы меня слушаете».
2: Жизненный опыт.
3: Мама, занятая приготовлением обеда, говорит старшей дочери: «Тереза, пойди посмотри, что там делает Николя, и скажи ему, чтобы он немедленно прекратил».
0: Из зала суда.
4: Вы обвиняетесь в воровстве. Признаете ли вы себя виновным?
5: Господин судья, я не смогу ответить на ваш вопрос, пока не услышу показаний свидетелей.
2: Потраченное время.
3: Маленький Джек провел свой первый день в школе и вернулся разочарованный. Что ты выучил, Джек?
6: Мы ничего не учили, мама.
3: Ну а что же вы делали в таком случае?
6: Мы ничего не делали. Там была тетя, которая не знала, как написать самые простые слова. И ей подсказывала.
1: Шведские юморески.
5: Вот фотография, заказанная вашим сыном.
4: О, похоже на него.
5: Но он не заплатил за нее.
4: Что ж, это еще больше похоже на него.
1: Супруги поссорились и целый день не разговаривали друг с другом. Вечером муж положил перед женой записку следующего содержания: «Разбуди меня в 7 утра». Проснулся он в 10. На подушке записка: «Вставай, уже 7 часов».
5: Накануне серебряной свадьбы.
3: Как мы отметим этот день, Теофил?
4: Может быть, минутой молчания, дорогая.

Молодая женщина вошла в бар аэропорта Ниццы, когда по радио женский голос объявлял об отлете самолета на Кипр. Мир раскрывался, как веер. Признаться, я люблю эти места скрещения воздушных дорог, где среди часовых поясов резвятся пространство и время, и языки всей земли весело аукаются друг с другом. Путешественница была высокой и стройной, и волосы с отливом полированного красного дерева окаймляли ее лицо. Было 6 часов вечера, и бар, выходивший окнами на берег моря и словно взнесенный высоко в небо, еще не был в этот час переполнен. Молодая женщина, казалось, кого-то искала. Я сидел в кресле и, выпустив газету из рук, с восхищением глядел на этот силуэт, который благодаря последнему крику моды воплощал в себе вечность и особенно на лицо. Теперь я видел его более близко, на треугольное кошачье лицо с огромными синими глазами цвета анютиных глазок. В какое-то мгновение наши взгляды встретились. Незнакомок редко видишь не в профиль. В фас она выглядела по-другому, менее ловко подгримированной, не такой сделанной. Легкая асимметричность, из-за которой левая половина лица казалась чуть веселее, а правая чуть романтичнее, вливала в чересчур совершенные черты профиля подлинную жизнь. Все произошло очень быстро. Я едва успел сказать себе, да ведь я ее знаю. Как путешественница улыбнулась, удивленно и робко, словно тоже не была уверена, что узнала меня. Потом вдруг решилась и с улыбкой направилась ко мне. «Месье Арман, если я не ошибаюсь?» Я встал. Только что выглядевшая такой высокой, она казалась ниже меня ростом. Она смотрела на меня вопросительным, почти скорбным взглядом. Ее беспокойство передалось и мне. Эта молодая женщина когда-то прошла через мою жизнь. Но когда? И где? На лице у нее появилась капризная гримаска. С таким выражением женщины рассматривают себя в зеркало. Да-да, такая же вот гримаска. Да ведь это Сандра. Да, Александра. Как она похорошела. Не мудрено, что я не сразу ее узнал. Куда девались веснушки, густо просыпанные на лицо маленькой Сандры, где ее длинные по плечи и в ту пору более темные рыжие волосы? Сандра! Она взяла меня под руку. У меня еще час до самолета на Лондон, месье Армо. Я прилетела из Рима. Надо было встретиться с компаньоном моего мужа, но он, я вижу, не пришел. Что ж, тем хуже, тем лучше. Я повлек ее к окнам, в сторону моря, туда, где глубокие кресла были отделены от остальной части просторного зала необъяснимым запретом. Перед нами расстилался залив ангелов. В роли ангелов здесь обычно выступают акулы, но я не стал говорить ей об этом. И никто вокруг не знал, что 15 лет молчания укрывают нас от любопытных человеческих взглядов. Итак, превратившись из женщины-ребенка в настоящую женщину, Сандра транзитом всего на 1 час вновь возвращалась в мою жизнь. Не спешите тут же вообразить любовный роман. Впрочем, это и был самый что ни на есть любовный роман, и даже со счастливым концом, но я в нем был только свидетелем. Ларош-Фуко сказал, подлинная любовь подобна духам. Все о ней говорят, но мало кто ее видел. Я был одним из этих немногих, и могу сказать, что воспоминание об этой любви сыграло в моей жизни немаловажную роль. Я решился задать вопрос, вертевшийся у меня на языке. «Сандра, вы помните песочные замки?» Я смотрел на нее с тревогой. Могло ли что-то остаться в памяти от этого приключения, если с тех пор пролетело целых 15 лет? Не разметала ли жизнь наш букетик пляжных гвоздик? Но улыбка Сандры меня успокоила.
Песочные замки устояли, выходят под ударами всех ураганов старушки Атлантики. Ох уж эта старушка Атлантика. Однако, я думаю, будет проще, если я изложу теперь эту историю в хронологическом порядке. 1945 год. Старушка Атлантика всей своей мощью обрушивается на плоский, зеленый, белый и серый остров, на круто просоленный остров Нуар-Мутье. Под жарким июльским солнцем волны разбиваются прибрежные скалы, своей формой похожие на языческих идолов, и ветер пригибает к земле скрипящие сосны. Кто в силах унять эту ярость? Какими словами, какими делами утихомиришь неистовый гнев разбушевавшейся стихии? Кому такое под силу? Разве только воспоминаниям ребенка. Но откуда им взяться в 1945 году здесь, на этом острове, что словно драгоценный камень оправлен западным краем Атлантического вала? Несколько дней назад толстый, с седыми усами, страдающий одышкой пароход бросил якорь у эстакады забитого водорослями и моллюсками пляжа Дедам напротив континента перед лесом Де-Ла-Шез. Вокруг пустота, лишь один океан, да это старая посудина, призрак кораблей моих давних, боже, каких уже давних, детских каникул. Лето 1945 года. В утлой лодчонке почти не было пассажиров. Сквозь завывание ветра перекрикивались матросы. Я смотрел, как между бакенами возникает большой остров с замком, мельницами и соливарнями, остров, отсеченный рукой, нависающий над зеленым морем. В том году я шел встречаться с самим собой. Связать одно лето с другим можно всегда, но в 45-м году все нити оказались оборванными. Точно рыболовные сети, синие рыболовные сети, разодранные в клочья китом. 6 летних сезонов пролетели без нас и канули в вечность. Ибо последнее наше лето было в 39-м. Изнурительное и прекрасное лето 1939 года. Неприхотливые строчки песни, до сих пор звучащие у меня в душе, быть может, передадут то чувство безвозвратно ушедшего времени, которое охватило всех нас в первые дни таким тяжким трудом добытого мира. Кружение чайки белой над ложей короля, так флюгер проржавелый мотается юля, мой замок опустелый, седые видит сны, дворы мои, рвы и стены песками занесены. В этих чуть синкопированных на манер блюза стихах ничто не требует объяснений, кроме, пожалуй, ложи короля. Это название городка, расположенного по соседству, напротив острова только и всего. Что до опустелого старинного замка, то они ведь есть в каждом из нас. Словом, если вам посчастливилось не застать это время, попытайтесь его себе представить. А если вы его пережили, то вы, конечно, помните, мы все были тогда похожи на людей, которые выздоравливают после долгой тяжелой болезни. Итак, нужды репортерского ремесла, как говорится в старых повествованиях, забросили меня на 2 недели в Нуар-Мутье. Я собирался закончить там один из своих материалов о причиненных войной и разрушениях и, если повезет, немного отдохнуть и развлечься. Пляжи Атлантики пробуждались в своих бетонированных корсетах от оцепенения, точно спящие красавицы, и с опаской вытягивали онемевшие руки вдоль изумрудных берегов. Краска на стенах отелей облупилась, виллы, все эти мумплезиры и Марии оглушительно хлопали ставнями на океанском ветру,
Валялись на песке опрокинутые купальные кабины, хирели гортензии, но все же я вновь оказался на острове своих детских каникул, на острове тех далеких времен, когда в час заката я тщетно ждал, не блеснет ли сегодня чудесный зеленый луч, который, говорят, является человеку не больше трех раз за всю его жизнь. Туристов в 45-м году было, естественно, мало. Нужны были всевозможные справки, разрешения, пропуска, чего только не требовалось. Однако гостиницу «Пляж» худо-бедно, но открыли. Я снял там номер и совершал долгие пешие прогулки между редкими и пустынными соляриями. Я никак не мог досыта наглотаться солнца и йода. Мой остров, казалось, был теперь поменьше размерами и к тому же более плоским и илистым, чем когда-то в пору моих 12 лет. А лес моего детства, волшебный лес де ла Шез, оказался небольшим перелеском. Вот что значит сделаться взрослым. Тем не менее, в гостинице «Пляж» все шло, если употребить детское выражение, словно бы понарошку. Как будто не было массового бегства 40-го года, как будто мы не повзрослели, как будто война не оставила на песке отвратительных дотов, как будто то здесь, то там не рвались время от времени, заставляя нас вздрагивать забытые мины. Помню робкие попытки устроить в гостинице танцы. Под брецание оклеенного пестрыми картинками механического пианино и буханье бьющих в тамбурины молодцов и девиц, одетых в расшитые венгерки, топталось по залу несколько пар. Чаще всего музыканты играли вальс «Дунайские волны». Порой отваживались на «Чарльстон», но дальше дело не шло. Среди тех немногих, кто приходил сюда вечерами после осторожных купаний на еще не разминированном пляже Дюдам, была одна, на удивление, юная пара. Молодая Манон и кавалер де Грие. Его звали Эриком, ее Сандрой. В самих этих именах чудилось по тем временам что-то подозрительное. Июль 1945 года. Ни тому, ни другому не было еще и 20. Он, белокурый, как датчанин, очень высокого роста, с торчавшими из-под шортов крупными костистыми коленями. Он наверняка не отбыл еще своего срока действительной службы. Они купались, не опасаясь мин, заплывали далеко в море, всегда только вдвоем. Их можно было встретить и под соснами в лесу де ла Шез, где все так похоже на лазурный берег, только еще зеленее. Они приносили полные корзины мидий, которых собирали в часы отлива среди равнин, покрытых водорослями, или приходили с мыса Эрбодьер с огромными омарами, что бывало очень кстати, ибо с едой тогда обстояло неважно. В Сандре ничто не позволяло предугадать ту элегантную пассажирку, которая сегодня так мило поправила меня, Александра, когда я вспомнил ее имя в заваленном цветами аэропорту Ниццы среди гула реактивных самолетов и беспощадного света Мистраля. Это была настоящая дикарка. Тогда еще не знали джинсов. Она носила синие рыбацкие штаны с разрезом у щиколотки на корсарский манер. И по ее золотым от загара плечам струились длинные волосы, отливавшие кордовской кожей. Поскольку Эрик и Сандра всегда держались вместе, в глаза бросалась редкая цветовая гармония их шевелюр – солома и красное дерево. Рядом со своим нордическим спутником девушка выглядела чуть ли не брюнеткой. У Эрика было гладкое, еще детское лицо с голубыми глазами, тоже более светлыми, чем у его подруги. Он должен был еще возмужать, этот будущий викинг, возмужать и раздаться вширь, ибо тело у него было еще хрупким и сухощавым, да и лицо чуточку кукольным.
Довольно частый для парней его возраста контраст. За табльдотом я узнал, что он учится в Нанте, а она работает секретаршей в системе снабжения. Меж тем постояльцы гостиницы «Пляж» относились к юной чете весьма враждебно. В разговорах этих молодых людей, в их жестах, вполне, впрочем, сдержанных, и их взаимной нежности, а еще больше в их молчании, было нечто скандализировавшее других постояльцев, инспектора экономического контроля и его жену, жандармскую чету, я хочу сказать, жандарма и его жандармшу, пикантную пухлую брюнетку, владельца гаража из Манта с супругой и еще нескольких человек, из которых мне запомнился только местный учитель, столовавшийся тоже в гостинице. Почему же скандализировавшие? Господи, да, конечно же, потому, что этим двум славным птичкам было совершенно наплевать на продуктовые карточки, на трудности с одеждой и на мировые катаклизмы. Хотя радио, конкурировавшее с оклеенным картинками механическим пианино, могло часами передавать симфонии любви и бесчисленные песенки про любовь, но любовь на нашу часть планеты еще не вернулась. В любви таилось что-то нестерпимо чуждое. Оттого-то все и глядели косо на этих детей, уж очень свободных от всяческих пут, но сами дети ничуть об этом не тревожились, что только подогревало ощущение скандала. Я сильно подозреваю, что всем этим окружавшим нас людям также не было никакого дела до 6 проглоченных вечностью лет, как и до вечных ветров старушки Атлантики. Не знаю, доводилось ли вам жить на каком-нибудь острове в Атлантике, но там становишься особенно чутким к дыханию океана. Даже ночью за закрытыми ставнями ощущаешь прилив и отлив. По вздохам ветра, по нарастающему шуму сосен, по рокоту волн со свирепой мощью обрушивающихся на песчаные берега, ты знаешь, что море идет приступом на остров, берет остров в клещи, сжимает и стискивает его. Это чувство никогда не оставляло меня равнодушным и в зависимости от настроения то бодрило, то угнетало меня. Тем временем неловкость, которая витала вокруг молодой четы и которую я ощущал по язвительным репликам в их адрес, вскоре обрела более четкие основания. Дети уходили по ночам из гостиницы. Они этого почти не скрывали, но ни одна живая душа не знала, куда они ходят. Нужно представить себе в совокупности все приметы тогдашнего времени, чтобы понять, насколько пагубным, подрывающим устои могло казаться в те дни такое поведение. Это были не теперешние, доступные всем отпуска, когда каждый делает все, что ему заблагорассудится, и без всякой оглядки на соседей. То был отпуск послевоенный, отпуск для выздоравливающих, для тел, побелевших за 6 военных лет, когда кожа не знала солнечных ожогов, соли и йода, и сердца были так же бледны, как кожа. Лишенный своих ежегодных гостей, остров шагнул за эти 6 лет на целое тысячелетие вспять. Он вернулся к своей исконной дикости. Наконец, на всех нас, осознавали мы это или нет, продолжали давить ночные табу. Наша жизнь еще регламентировалась привычкой к затемнению. Эпоха синих лампочек не успела еще уйти в прошлое. Я любовался Эриком и Сандрой, потому что им не нужно было сбрасывать с себя старую кожу, потому что жили они свободно и безоглядно, как мужчина и женщина завтрашних дней. Они были не затронуты войной, и поэтому оказались первопроходцами. Все же я удивился, когда заметил, что их ночные вылазки словно бы связаны с ритмом океанских приливов. Эта странность вскоре подтвердилась. Они исчезали всегда за 2 часа до начала прилива, и их поглощала густая, как смола, ночь. Да, мои маленькие влюбленные
Дети того роскошного лета 1945 года решительно не походили на всех прочих влюбленных. Теперь мне следует рассказать о Жоакене, стороже из рыбнадзора. Я никогда не мог понять, почему сторож рыбнадзорной службы – профессия романтическая, а таможенник – нет. Тем не менее, это факт. И что касается романтики, Жоакен подчивал нас ею вполне исправно. Даже порой с избытком. Гораздо чаще, чем это вызывалось необходимостью заступать на дежурство по острову, он приходил в гостиницу «Пляж», чьим самым живописным украшением он, безусловно, являлся. Выглядел он просто великолепно. Можно было поклясться, что перед вами профессиональный натурщик, с которого срисованы все моряки на почтовых открытках. Рыжая с проседью, точно плотный круглый ошейник, борода, бритая верхняя губа, нос баклажаном и в зубах носогрейках с бог знает каким зельем, иногда даже с табаком. Как все, кто живет у моря, Жоакен говорил очень громко. Должно быть, если ты сторож из рыбнадзора, столь зычный голос не помогает тебе в работе, но что тут поделаешь? Свою левую ногу Жоакен потерял возле Дарданелл. Это обстоятельство тоже не придавало ему прыти при обходах скал и дюн. Кроме того, Жоакен был крив на один глаз. Я сделался его другом после того, как сказал, что ему не хватает лишь черной повязки, чтобы тут же, без подготовки, начать сниматься в фильмах о морских разбойниках. Он счел это замечание весьма для себя лестным. Я находился на пляже Де Дам, увлеченно участвуя в оснастке крохотного суденышка, похожего на рыбу триглу, но с радиопередатчиком и с крыльями ласточки. Этой работой я занимался вместе с одним рыбаком и с местным учителем, с которым мы подружились, поскольку оба любили стихи поэта, тогда неизвестного, а ныне покойного, Рене Ги Каду. Корабль был окрещен именем «Дева Запада». И эта дева увела бы нас в далекие дали, если бы только нам удалось закрепить на ней мачту. Именно этим мы и занимались, когда перед нами вырос Жоакен. Он вытащил из кармана трубку, набил ее сушеными кукурузными рыльцами, закурил, выпустил несколько клубов дыма, настолько густых, что они ни за что не желали растворяться в воздухе, и наставительно высказал несколько самых общих соображений о возможной перемене ветра, о врожденной злобности макрели и о беспросветно унылом характере своей профессии. Мы с учителем стали бурно протестовать, жаловаться на однообразие жизни, когда ты сторож рыбнадзора. 10 минут спустя, сидя в гостинице «Пляж» перед бутылкой муската довоенного урожая, Жоакен излагал свои взгляды на жизнь. Одержимый воспоминаниями о войне, Жоакен рассказывал про людей, тайно высаживавшихся на остров, про военнопленных, бежавших от немцев, про транспортировку целых артиллерийских орудий в разобранном виде, про то, как солдаты неизвестной национальности грузили ночью боеприпасы на подводную лодку, про торговлю оружием в стороне Эрбодьера. Мой опыт говорил мне, что в этих рассказах нет ничего неправдоподобного, ведь шел 45-й год. И однако потребовалось какое-то время, пока до меня дошло, что это и были те будничные, каждодневные факты, из которых складывалась однообразная жизнь Жоакена. Поскольку трудно было предположить, что он шутит, я спросил у него, неужто ему ни разу не пришлось столкнуться в своей работе с чем-то необычным, из ряда вон выходящим. Он как-то странно взглянул на меня своим единственным глазом, потом, что было уж совсем удивительно, понизил голос и сказал: «Не дальше, как прошлой ночью. Но прежде всего я должен вам сообщить, что в Нанте я лично получил правительственное распоряжение, секретные, черт бы меня побрал, инструкции». Тут одноногий, одноглазый страж порядка вновь перешел на крик. «И мне приказано действовать осторожно и незаметно, да, незаметно, без лишней болтовни. Тут, в Нуар-Мутье, нужно глядеть в оба».
Я с трудом удержался от смеха. «Так вот», — продолжал он кричать, — «речь идет об этих двух птенчиках из гостиницы, об Эрике и Сандре. Это что же, по-вашему, нормально, что у людей такие имена? Это, по-вашему, нормально, что они ходят к красной петле, самой укромной на всем острове Бухте, а? Наши птички думают только о любви, в то время как весь мир никак не отделается от войны, черт меня побери. А теперь они уходят из гостиницы в полночь. Вот и пойдите, поглядите сами, зачем они копают ночами песок, эти ваши Ромео и Джульетта. Да, черт меня побери, интересные тут происходят дела. К сожалению, я не имею права ничего вам больше об этом сказать. Сами понимаете, секретные инструкции». Жоакин замолчал, подмигнул единственным глазом и открывал дальше рот только лишь для того, чтобы многозначительно подцокать языком. Я заглянул в расписание приливов. В эту ночь прилив начинался около часа. Любопытство, как известно, порок, но не для охотников за сюжетами. В 11 часов вечера я вышел из гостиницы. Ночь была безлунная, но достаточно светлая, в самый раз для того, чтобы выгрузить на берег и закопать в песке клад или посадить на корабль отряд дезертиров. Я направился к красной петле, о которой говорил мне Жоакин. Под ногами хрустел песок. Я, чертыхаясь, то и дело спотыкался о корни сосен. Позади остался застывший, как призрак, белый маяк. Я шел у самого океана, дорогой таможенников, прорубленной в прибрежных скалах еще в эпоху парусного флота и морских разбойников. Да, морские разбойники. Когда-то в давние времена их было немало в этих краях. Они разжигали на скалистой оконечности острова костры, чтобы обмануть моряков. И что вы думаете? Впереди на берегу я увидел костер. Кто-то развел костер в песчаной бухте по прозванию «Красная петля» в каких-нибудь 2-3 сотнях метров от меня. Жоакин не солгал. Ветер дул с моря и швырял мне в лицо резкий йодистый запах. Рискуя на каждом шагу сломать себе шею, обходя торчащие отовсюду клочья колючей проволоки, я спустился к костру. Через час начнется прилив. Жоакена не было и в помине. Должно быть, он в это время выслеживал еще какую-нибудь добычу на другом конце острова или просто спал. Возле костра возились в песке 2 тени. Вот они, мои голубки. Увлеченные своим таинственным делом, они не заметили, как я подошел. Несколько минут я наблюдал за ними. Они стояли, как малыши, на коленях и копали, копали, копали песок.

0: отблески угасающего костра. В темноте посверкивали золотистые и красноватые блики на их волосах. Они застыли в изумлении. Затем, потоптавшись немного на месте, молодой человек решился и направился ко мне, а его подруга, выпрямившись во весь рост, отбросила назад волосы тыльной стороной руки. «А, это вы?» «Я гулял», — сказал я. «Какая прекрасная ночь!» Он обернулся к девушке. «Сандра, скажем ему?»
1: «Нет, Эрик, не надо, не надо, не надо!»
0: Голос ее казался еще более детским, чем тоненькая ее фигурка. Голос был окутан таинственными волнами ночи и сна, волнами, исходящими из мира детства, который неуловимо мерцает где-то между грезой и игрой и так редко соприкасается с миром взрослых.
1: «Я думаю, Сандра, лучше сказать, он поймет».
0: В его голосе никакой магии не было. Эрик уже принадлежал реальному миру. Еще бы, ведь он был старше, он был мужчиной.
1: «Как знаешь», — сказала она, — «только мне стыдно».
0: «Этого не надо стыдиться, слышишь, Сандра, никогда, никогда!» Его голос прозвучал мужественно и резко.
1: «Нам не успеть до прилива», — сказала Сандра.
0: «Будут другие приливы». Эрик шагнул к костру, помешал уголья, подкинул в огонь несколько сухих веток дрока, они вспыхнули и затрещали. «Мне никогда не забыть картины, возникшие передо мной в живом трепещущем свете, который дерзко отметал все ограничения и запреты эпохи синих лампочек и затемнений. У моих ног возвышался песочный замок, самый фантастичный из всех, о которых мечтал я ребенком, в этих же местах, на этом же берегу. О, они наверняка получили бы первые премии на конкурсах довоенных лет, эти двое моих сорванцов из гостиницы «Пляж». Огромную крепость из песка, с башнями, караулками, островерхими кровлями и коньками, со стенами, рвами и укреплениями, настоящий замок Сен-Мало вызвали к жизни в пустынной бухте острова Нуар-Мутье эти двое детей. Вызвали, может, ради того, чтобы заменить другой Сен-Мало, тот настоящий, что лежал тогда в руинах, среди которых я бродил двумя неделями раньше с перехваченным от скорби горлом. Стыдно было теперь мне, стыдно за себя, за взрослых людей. Никогда еще она не наваливалась на меня такой тяжестью, эта война. Белая пена, осмелевшей волны, лизнула ближние к морю стены песочного замка.
1: «Вот видишь», — сказала Сандра тихим, опечаленным голоском, — «мы не успели».
0: И она ритуальным движением жрицы языческого храма положила на крепостную стену пучок водорослей, словно защищая от воды свой волшебный замок, обреченный стать жертвой беспощадного божества приливов. Мой замок опустелый, седые видит сны, дворы мои, рвы и стены песками занесены. Незаметно подкравшись, затаившийся в душе блюз снова ожил под негромкий суховатый перебор невидимой гитарной струны. Я без труда узнал всю их историю. Дети больше не дичились меня. История была типичной для того времени, и она же была историей всех времен. Жоакен тоже знал ее, когда морочил мне голову россказнями про шпионов, дезертиров и спекулянтов. Эрик и Сандра были еще несовершеннолетними, когда полюбили друг друга. Их свела война. Перипетии разгрома разлучили их с семьями, забросили их летом 40-го года в Нант, его из Орден, ее из парижского пригорода. Найдя приют у дальних родственников, Сандра упомянула,

слепой тетки, Эрика у двоюродного брата с женой, которые заботились только о том, чтобы прибрать к рукам его детскую продуктовую карточку, оба они выросли в лоне войны. Оба были одиноки и потянулись друг к другу. Из первых взаимных признаний юные влюбленные поняли, что детство каждого было печальным и скучным, отрочество унылым и хмурым до того самого часа, когда они обрели друг друга. Они обожали море, обожали с той страстью, которая заставляет страдать, когда ты с ним разлучен. Мальчиком Эрик видел море всего только раз, в Туке. От этой встречи осталось воспоминание о чем-то ослепительно прекрасном и неуверенность в том, что все это было на самом деле. Сандра трижды побывала на Атлантическом побережье, но и она ощущала себя обездоленной. Она родилась в 1928 году. Накануне войны ей было 11, а ему 13. Бедные дети. Бедные дети, ибо у обеих пар мамаш и папаш, людей совсем неплохих, но, увы, взрослых, было то общее, что они никогда не разрешали детям играть в мокром песке. Для родителей мир был полон инфекций, простуд и ангин, солнечных ударов, сломанных рук, коварных скал, лицемерных луж, осьминогов и мертвой зыби. И все эти годы затемнения, холода и зимних дождей, поливавших Нант, и сырых летних дней, все эти годы, проведенные под бомбежками на грязных окраинах, Эрика и Сандру томила злая тоска по песочным замкам, которых они не построили, когда им было 7, 10, 14 лет. И только теперь, когда они считали себя уже слишком взрослыми, чтобы строить песочные замки среди бела дня, они, таясь от людских глаз, приходили сюда по ночам, до начала прилива, приходили на свидание со своим несостоявшимся детством. Когда жизнь мне бывает горька, я думаю о песочных замках Эрика и Сандры. И тогда старушка Атлантика прежних времен улыбается мне, и я опять начинаю верить в ту истину, которую нужно, как бабочку, всякий раз накрывать ладонью, чтобы она не улетела от нас, и которая гласит: мечты существуют на свете для того, чтобы мы притворяли их в жизнь. Нужно только немножко упрямства. Солнце садилось в Средиземное море, чей глухой ропот долетал до бара сквозь стрекот самолетных моторов. «Эрик работает архитектором в Лондоне», — сказала Сандра. «У нас есть заказы в Риме и здесь, на берегу. У нас двое детей. Сейчас они в Брайтоне. Наверное, играют на пляже. И строят песочные замки?» Она посмотрела мне прямо в глаза. Ее взгляд затуманился. Она была вся облита золотом заходящего солнца, моя маленькая богиня давно пролетевших летних каникул. «Да», — сказала она. По радио объявили: внимание, пассажиров, улетающих в Лондон, просят пройти с посадочными талонами к выходу на летное поле. Транзитные пассажиры, прибывшие из Рима... Она встрепенулась. Каплями росы на Анютиных глазках сверкнули слезы. «Это мне», — сказала она с храброй улыбкой. Я едва успел схватить на ближайшем прилавке охапку местных гвоздик, красных, розовых, белых, и бросил их Сандре в руки. Наверное, она никогда не поймет, почему я же сказал ей при этом спасибо.

0: Рассказ Фазили Искандера «Ленин на Амре» читает Виктор Татарский. Часть первая.
1: Говорили, что в городе появился Ленин. Говорили, что он ездит на велосипеде и проповедует, не слишком открыто, но и не слишком таясь, грядущий в недалеком будущем переворот. Говорили, что чаще всего он это делает на Амре, в верхнем ярусе ресторана под открытым небом, где люди едят мороженое, пьют кофе, а иногда и что-нибудь покрепче. Сразу оговорю, что речь идет о морском ресторане Амра, то есть Солнце, расположенном на старинной пристани в городе Мухуси. Так вот, говорили, что в городе появился Ленин. Разумеется, речь шла о свихнувшемся человеке, который иногда выдает себя за Ленина, хотя иногда и не выдает. Говорили, что когда он не выдает себя за Ленина, он выдает себя за величайшего знатока его жизни и может ответить на любой вопрос, касающийся ее. Хотя он родился в Мухуси, всю свою сознательную жизнь проработал в Москве. Он преподавал марксизм в одном из московских вузов и долгие годы писал книгу, где восстановил жизнь Ленина иногда не только по дням, но и по часам. Он много раз делал отчаянные попытки издать ее, сперва при Хрущеве, потом при Брежневе, но властям ни при Хрущеве, ни при Брежневе столь густое жизнеописание Ленина не было нужно. И тут, в конце концов, как теперь говорят, у него крыша поехала. Может, его собственное имя подтолкнуло засесть за этот труд? Дело в том, что, к несчастью, звали его Степан Тимофеевич, как и знаменитого волжского разбойника Степана Разина, возведенного нашими историками в ранг бунтаря-революционера. Впрочем, еще задолго до большевиков народ его сделал своим кумиром, сочиняя о нем легенды и песни. В знаменитой песне о Степане Разине воспевается как благородный подвиг то, что он швырнул за борт свою прекрасную персиянку. Почему? Потому что услышал позади ропот, нас на бабу променял. Ну, дело, конечно, не в том, что он променял на бабу своих головорезов, а в том, что у него прекрасная персиянка, а у них ее нет. Несправедливо. Наш человек готов пойти на самое страшное преступление, если ему будет обещано равенство перед разбоем. Он понимает и принимает братство и равенство перед разбоем, но он не понимает и не принимает братство в равенстве перед законом. Разбой, как это ни парадоксально, утоляет тоску по справедливому вознаграждению предприимчивости. Там, где нет в мирной жизни естественного вознаграждения за предприимчивость, то есть буржуазного права, там эта тоска утоляется через разбой и в момент разбоя. Степан Разин, как мощный предводитель своей шайки, овладел прекрасной полонянкой, и это было справедливо, и никто не посмел с ним тягаться. Но вот он таскается с ней по Волге, почти женился, чужеет, выражаясь современным языком, готов обуржуазиться. Он получает проценты наслаждения с капитала персиянки. Но Степан Разин, как идеальный народный герой, вовремя угадывает грозную мощь недовольства своих сотоварищей. Он, а не они, нарушил условия игры. Если бы вместо прекрасной персиянки рядом с ним был бочонок золота, он высыпал бы его своим товарищам и все уладилось бы. Но персидскую княжну так разделить невозможно. Что же делать? И за борт ее бросает в набежавшую волну. Но вернемся к моему земляку, однажды вообразившему, что он Ленин. В Мухуси есть один философ-мистик, в Мухусе все есть. Так он следующим образом объясняет случившееся. Он говорит, что наш земляк, вложив всю свою душу в жизнеописание Ленина, в прямом смысле восстановил дух Ленина. И этот благодарный дух, естественно, всем другим оболочкам, предпочел оболочку нашего трудолюбивого земляка. Почему этот дух не устремился к мавзолею, будет понятно позже. Странно, что в моей писательской жизни фигура Ленина меня мало занимала. Сталин и интересовал, и притягивал к себе. Мне казалось, что в нем тайна величайшего злодея. А Ленин как-то проходил мимо. Ну, фанатик, ну, рационалист, думал я. Тут нет глубокой тайны личности. Приехав в Москву и окунувшись в нашу тревожную и сдерганную кликушскую жизнь, столь напоминающую предоктябрьскую Россию, я, наконец, решил почитать Ленина, к сочинениям которого не прикасался со студенческих времен. С месяц я его упорно читал. Это было нелегкое чтение, в том смысле, что трудно было преодолеть скуку. Он чертит бесконечные круги, а иногда виртуозные зигзаги конькобежца, но все это происходит на одном уровне, на одной плоскости. Но то, что естественно для конькобежца, неестественно для мыслителя. Мыслитель интересен нам тем, что он шаг за шагом углубляется в поисках истины. Нам интересен путь этого углубления, потому что это творчество, потому что он сам не знает, куда поставить ногу, делая следующий шаг. Ленин заранее знает, что углубляться некуда и незачем. Он, конечно, умен в узком смысле. Ленин постоянно здрав. Внутри безумия общей идеи. Поражает противоречие между энергией его ума и постоянной банальностью мыслей. Обычно у больших мыслителей нас восхищает сочетание энергии ума с большой мыслью. Нам представляется это естественным. Именно энергия ума добрасывает мысль до изумляющей высоты. Но, может быть, бывают исключения? Вопрос сам по себе интересен помимо Ленина. Можно ли представить себе певца таланта Шаляпина, который, однажды поразившись красоте Марсельезы, всю жизнь исполнял бы только ее, пусть и в тысячах вариантов? Можно ли представить себе писателя таланта Льва Толстого, который в силу бедности, в силу обремененности большой семьей занимался бы всю жизнь мелкой журналистикой, так и не написав ни одного рассказа на уровне своего природного дара? Практически этого представить нельзя. По-видимому, мысль о человеке в каждом человеке соответствует его природному уровню понимания человека. Невысокий уровень понимания человека Лениным объясняется, я думаю, не тем, что огромная революционная работа отвлекала его мысль от этого. Наоборот, сама огромная революционная работа была следствием невысокого уровня понимания природы человека. Она освобождала в его душе невероятную радостную энергию разрушения. Представим себе карточного игрока, который разработал убедительную теорию выигрыша. Но эта теория требует большой игры, больших денег, которых у него нет. Представим себе, что он открыл эту теорию очень богатому человеку, и тот предложил ему на каких-то условиях играть на его деньги. И тот сел играть. Но оказалось, что теория не работает. Однако он играет и играет, и в конце концов проигрывается в пух и прах. Почему он не остановился, почувствовав, что теория не работает? и потому что азарт подхлестывал, и главным образом потому, что он не на свои деньги играл и проигрывал. Так и великий революционер. Он играет на чужие деньги. Каламбур относительно денег Вильгельма тут неуместен. Он играет жизнями миллионов людей. Если бы его заранее могла потрясти мысль о проигрыше, мысль о напрасной гибели множества людей, он бы не брался за дело революции. Но почему эта мысль не приходит ему в голову? По причине невысокого уровня понимания природы человека. Но откуда этот невысокий уровень понимания природы человека? Если сократить сложнейшую дробь его собственной природы, останется главное — нравственная туповатость. С яростью и необыкновенным темпераментом, постоянно обрушиваясь на старую мораль и мечтая о создании нового социалистического человека, неужели он не понимал, что если вообще и можно создать новую мораль, более совершенную, чем старая, то это дело тысячелетий. И как можно начинать новую жизнь с разрушения старой, тоже тысячелетней морали? Это ведь все равно, что посадить росток хлебного дерева и тут же сжечь колосящуюся, пусть не в полную силу, пшеницу. В сочинениях Ленина нет никакой мудрости. Он всегда торопится, всегда пристрастен. Осмелюсь оспорить знаменитый афоризм Маркса. Философы до сих пор объясняли мир, а дело в том, чтобы его изменить. Так вот, как только философ начинает изменять жизнь, он теряет возможность справедливого суждения о ней, потому что он становится частью потока этой жизни. И чем сильнее философ меняет течение жизни, войдя в ее поток, тем ошибочнее его суждение о том, что делается в ней. И теперь шанс на справедливое суждение о жизни, которую изменяет и в которой барахтается наш философ, имеет только другой философ, который, сидя на берегу, наблюдает за тем, что происходит в потоке. Но если он, видя своего собрата, барахтающегося в потоке, сам бултыхнулся в поток с тем, чтобы объяснить ему его ошибки, все равно информация, которую он ему передаст, будет уже неверна, потому что он сам, окунувшись в поток, еще раз изменил его свойства. Одним словом, при чтении Ленина у меня возникло много недоуменных вопросов. Кстати, я заметил и его сильные человеческие черты, например, редкое самообладание, по крайней мере, в письменных источниках. Чем трагичнее ситуация, тем яростней и неуклонней он проводит свою волю. Никакой паники, никакой растерянности. Итак, в Мухусе появился Ленин. Я стоял со своим двоюродным братом Кемалом, бывшим военным летчиком, на маленькой уютной улочке, обсаженной старыми платанами. Я расспрашивал его об этом человеке. Брат неохотно отвечал, он явно не одобрял моего любопытства. «Большой нахал», — сказал он про него. «Почему?» — спросил я. Он получал вместе с нами продукты в магазине ветеранов, а потом выяснилось, что он на войне никогда не был. Подозрительная личность. А вот и он. Брат кивнул в сторону человека, который выскочил из-за угла на велосипеде. Я его сразу узнал. И он меня сразу узнал. «Два брата-акробата!» — зычно закричал он и, воздев руку, добавил. «Читал вашу статью. Не согласен принципиально. Да спорим в Брехаловке». Я, конечно, знал его, но просто забыл о нем. Лет 15 назад в Москве он приходил ко мне со стихами. Тогда он позвонил по телефону, назвался моим земляком и попросил прочесть его стихи. Когда я открыл дверь, на пороге стоял коренастый человек среднего роста, светлоглазый, лобастый, но о сходстве с Лениным не могло быть и речи. Чуть склонив голову, он внимательно рассматривал меня, коротко комментируя свои впечатления. «Похож». «Да, похож. Хотя и не очень. Слегка подпорчен».
2: «На кого это я похож?» — спросил я, несколько настораживаясь.
1: «Да на брата летчика!» — крикнул он радостно. Стихи его оказались вполне грамотными и вполне бездарными. Тематика была революционная, преобладали стихи о Ленине. Тогда же он мне сказал, что собирается опубликовать свой пожизненный труд «Лениниану». Это меня нисколько не удивило. Почти каждый преподаватель марксизма мечтает написать книгу о Марксе или о Ленине, в крайнем случае об Энгельсе. «Когда будут опубликованы 127 любовных писем Ленина к Инессе Арманд, мир узнает, что этот пламенный революционер умел любить, как никто в мире».
2: «Так что же он не женился на ней?» — полюбопытствовал я.
1: «Не мог бросить Надежду Константиновну. У нее была Базедова болезнь, и он не мог бросить больную жену. Благородство этого человека невероятно. Мир должен знать о нем».
2: «Я, как и мир, кое-что знал о благородстве этого человека, но промолчал. Одним словом, я кисло отозвался о его стихах и сказал, чтобы он показал что-нибудь другое. В течение 2 лет он побывал у меня несколько раз. Стихи менялись, но тематика только сгущалась и грозно сосредотачивалась на Ленине. Они не отличались от графоманских стихов о Ленине. То, что Ленин в метафорическом смысле жив, писали все, а мой земляк сосредоточился на мысли о новой необыкновенной встрече народа с Лениным. Ленин грядет, Ленин среди вас, недолго ждать Ленина и тому подобное. Опять же, и эти мотивы не были чужды нашей поэзии, но мой земляк явно перебарщивал. «Устал бороться за издание Лениняны», — как-то сказал он мне, двусмысленно подмигивая. «Я готов поделиться гонораром с тем, кто протолкнет мою книгу. Баш на баш идет?»
1: «Нет», — сказал я, — «это мне не подходит».
2: «Неужели баш на баш не подходит?» — удивился он и неожиданно добавил. «А если так, треть гонорара мне, треть вам, треть директору издательства?»
1: «Неужели вы не видите чудовищного противоречия?» — сказал я, осторожно горячась. «Вы живете в государстве Ленина, вы своей книгой славите Ленина, а ее не хотят печатать. Как это у вас в диалектике? Отрицание отрицания?»
2: «Ни малейшего противоречия!» — воскликнул он.
1: «Сталин совершил тихий контрреволюционный переворот. Надо готовить новую атаку. Моя Лениниана — алгебра революции, потому они и не хотят ее печатать». Мой земляк мне надоел, и я решил отделаться от него под видом помощи. Я решил написать рекомендательное письмо в редакцию одного сравнительно либерального журнала, где я печатался, и меня хорошо знали. В конце концов, пусть они занимаются такими авторами, они за это деньги получают. Я написал, как мне показалось, ловко замаскированную ироническую записку, где рекомендовал журналу начинающего поэта. Отметив, с одной стороны, литературную наивность начинающего поэта, я, с другой стороны, похвалил его упорное стремление воспеть чистоту революционных идеалов. Я был доволен. Мне казалось, что записка не ловится ни с какой стороны. Я был уверен, что мои друзья из журнала мгновенно поймут, что это шутка. А он не поймет. Я передал ему записку и размяк от тихого и радостного предчувствия конца нашего романа. Захватив записку, он наградил меня смачным поцелуем. У меня было неприятное предчувствие, что поцелуй этот добром не кончится. Так оно и оказалось. Через 3 месяца журнал напечатал его стихи, предварив их моей рекомендацией. Этого не должно было случиться, но случилось. Я все учел, кроме безумия нашего мира. А его-то и надо было учитывать в первую очередь. После этой публикации от моего земляка не было больше звонков, я старался забыть о его существовании и в самом деле забыл. Года через 2
2: а может, чуть больше. Один мой знакомый психиатр пригласил меня на хлеб-соль и воскресную лыжную прогулку. Он жил и работал за городом. Думая, что я буду отбиваться, он решил заманить меня и пообещал показать пациента, чья мания такова, что о ней нельзя говорить по телефону. В яркий морозный день я вышел из электрички и пошел в сторону больницы. На перекрестке деревенских дорог я увидел сани, в которых были два человека — седок и возница. Оба были сильно укутаны. Я подошел и, показывая рукой в ту сторону, откуда они приехали, для перестраховки спросил: «Больница там?» «Скажите этому невежде!» Клубясь морозным паром, не глядя, прогудел седок сквозь кашне: «Что там находится мое имение? Что им надо? Я с 916 года не занимаюсь политикой. Пошел!» Последнее явно относилось к вознице. Голос седока мне показался знакомым, но я тогда не обратил на это внимания. Я двинулся дальше, вспоминая слова седока и находя в них много скрытого юмора. Он, конечно, имел в виду, что его преследует полиция. Говоря, что он с 1916 года не занимается политикой, он хотел внушить, что к делам революции 1917 года он не имеет отношения. Революция, видимо, подавлена, участников ее преследуют, этот отсиживается в имении и в качестве алиби называет 16-й год. Почему так близко? Слишком видно революционер, назвать более далекий год неправдоподобно. Так я расшифровал его слова, подходя к сумрачному зданию, которое, увы, казалось бедняге его имением. Мой хозяин, добряк-богатырь, провел меня в свой кабинет и, чтобы отогреть с мороза, угостил спиртом. Пришли сотрудники, и мы, как говорится, подзарулили. Кстати, он хотел показать мне пациента, который выдает себя за Ленина, но я не проявил к этому ни малейшего любопытства. «О Сталине ты уже написал, — сказал мой благодушный хозяин. — Я думал, ты теперь интересуешься Лениным». «Нет, — сказал я, — со Сталиным у меня были свои счеты, а Ленин — это слишком далеко». И тогда один старенький психиатр, сидевший с нами за столом, сказал забавную вещь. Он сказал, что при Сталине страх перед ним был столь велик, что ни один психически больной с манией величия не выдавал себя за Сталина. Если это действительно так, значит, зарубка страха в голове советского человека была настолько глубокой, что давала о себе знать и после того, как человек душевно заболел. Застолье незаметно переместилось в квартиру моего приятеля. Я продолжал пить, хотя, как потом выяснилось, меня надо было остановить. Но все мчались параллельно, и поэтому останавливать было некому. Оказывается, еще в кабинете, в больнице, взобравшись на подоконник, я кричал в форточку: «Советский псих — самый нормальный псих в мире!»
0: Фазиль Искандер. «Ленин на Амре». Часть вторая. Читает Виктор Татарский.
2: Итак, я сижу за столиком в верхнем ярусе ресторана «Амра». Здесь все как раньше, только цены подпрыгнули и замерли, чтобы никто ничего не заметил. Я сижу лицом ко входу, чтобы не пропустить Степана Тимофеевича, и любуюсь городом своей юности.
3: «Не согласен принципиально и окончательно!» — раздается веселый и твердый голос.
2: Это он, все в той же тельняшке с короткими рукавами, в черных вельветовых брюках и в парусиновых туфлях швейцарской белизны, явно что они недавно начищены зубным порошком. Загорелое, готовое к бою плотное лицо, маленькие живые светлые глазки.
3: «Какая же это свобода!» — говорит он, стремительно присаживаясь за столик и стремительно наклоняясь ко мне. «Вы лишаете великого человека права на эксперимент, которого ждали тысячелетия. Какая же это свобода, батенька!»
2: «Да, лишаю», — сказал я. «Человек может экспериментировать над собой. В конце концов, люди его образа мысли могли собраться, купить в России или в Европе большой кусок земли, заселить его и проводить в своей среде социальные опыты».
3: «Социализм в лаборатории — это, батенька, чепухенция!» В том-то и драма великого Ленина, что он заранее знал о невероятной тяжести исторического сдвига и все-таки пошел на это. И когда надо будет, еще раз пойдет. Только знаете, — сказал я ему, — если можно без этих словечек, «батенька», «гым-гым», «ни-ни» и тому подобных. И потом, что это значит, ваш Ленин еще раз пойдет? Что, появится новый Ленин? Не новый, но обновленный новыми историческими условиями, — сказал он уклончиво и одновременно твердо. Мне не хотелось с ним спорить, но мне хотелось у него что-то спросить, раз уж он так много знает о жизни Ленина. Дело в том, что, будучи за границей, я прочел одну книжку, где доказывалось, что знаменитое покушение на Ленина Фанни Каплан было организовано Сталиным и Дзержинским. Там были вещи, которые показались мне бесспорными. Ссылаясь на газету «Известия», где в 1918 году была помещена информация о покушении на Ленина, автор пишет, что выстрелы раздались с разных сторон. Не мог же он это выдумать, зная, что информацию легко проверить. Автор пишет, что Фанни Каплан, выстрелив в Ленина несколько раз на глазах у толпы рабочих, пробралась сквозь эту толпу, дошла до достаточно далекой от завода трамвайной остановки и только там, и то случайно, была схвачена. Если это действительно так, что можно подумать об истинном отношении рабочих к Ленину? И потом, слишком быстрая казнь Фанни Каплан. Странно. И это, пожалуй, работает на версию автора. Как бы ни были в те горячие времена быстро на расправу, но казнить через день или два эсерку, стрелявшую в главу государства, это не укладывается ни в какую здравую версию. Может быть, была угроза захвата Москвы белыми? Нет, этого не было. Тогда в чем же дело? Ведь толковое следствие было в интересах самой власти. Кто спешил? И почему спешил, наспех казнив Фанни Каплан? Обо всех этих сомнениях я рассказал своему собеседнику. Он внимательно выслушал и воскликнул: «Так вы и об этом знаете?» И лихорадочно добавил: «Только Дзержинский тут ни при чем, запомните!» «Ну а как это было, если вы знаете?» Буравчики его глаз погасли, и в них появилась вопрошающая, умоляющая тоска по разуму. «О, как я знал это выражение по глазам своего сумасшедшего дядюшки! Бывало, я дразнил его, переодевшись в чужие одежды. Он смотрит на меня, и, узнавая и не узнавая, и глаза его карабкаются к разуму, чтобы понять происходящее». «Господи, прости!» Мой собеседник затравленно огляделся и низко наклонился над столом. «Посмотрите сюда!» «Только вам!» — сказал он доверительно. Двумя пальцами сильной загорелой руки он оттянул край тельняшки у горла, приглашая меня заглянуть туда. Я увидел на бледном плече его два розовых шрама. Куда он клонит, не оставалось сомнения. «Вы хотите сказать, что стреляли в вас? А в кого же еще?» «Но ведь с тех пор прошло столько времени», — сказал я вразумительно. «Разве вы похожи на человека, которому больше 130 лет?» Он улыбнулся улыбкой взрослого, который слышит детские речи. «Мой настоящий биологический возраст — это годы, которые я прожил до заморозки и после того, как меня разморозили». «Кто вас заморозил и кто вас разморозил?» — спросил я, стараясь быть как можно более четким. «Это долгая история», — глухо начал он. «В чем трагедия Ленина?» «Недоучел силу властолюбия большевиков. По ленинскому плану революция должна была иметь два этапа — разрушительный и созидательный. Сначала на первый план выходят боевики, они захватывают власть, а на втором этапе — созидатели. Но как только Ленин попытался начать второй этап, начать замену, случилось покушение. За это я и получил пули.
1: Он замер и, посмотрев на меня остекленевшими глазами, вдруг спросил:
3: «Кстати, Плеханов жив?»
1: Я не успел ответить, как он сам себе поправил. «А, умер, умер. От заморозки память пошаливает».
3: Итак, после ранения я лежал у себя в кремлевской квартире. Когда стал выздоравливать, верные люди подменили меня сормовским рабочим, очень похожим на меня, а меня вывезли в Германию, чтобы сохранить мне жизнь и помочь местной революции.
1: «Ну неужели, — спросил я, — вожди Октября могли спутать этого сормовского рабочего с вами? Это же невозможно!»
3: «Конечно, невозможно! А что им оставалось делать?» «Было совещание Политбюро. Сталин тогда сказал: пусть пока поработает этот сормовский рабочий в роли Ленина, а мы будем искать настоящего Ленина и его похитителей. Кому придется ликвидировать? Он дикий. Он будет кричать: я знал Ленина, это не настоящий Ленин».
1: «А Крупская знала об этом?»
3: «Конечно. Я Наденьке дал партийное задание признать нового Ленина за старого и потихоньку обучать его ленинским нормам жизни как в Шушинском, так и за границей».
1: «А Сталин знал, что Крупская знала о вашем похищении?»
3: «Конечно, догадывался. Он ее шантажировал, чтобы она выдала мое место пребывания. Оказывается, у Ленина есть настоящая жена и дети в Сормове», — говорил ей Сталин, больно намекая на Инессу Арманд. «Или вы нам откроете место пребывания настоящего Ленина, или мы ликвидируем двоеженца». Но Наденька молчала, как партизанка. Особенно Сталин допытывался, не участвовал ли Гриша в похищении меня.
1: «Какой Гриша?»
3: «Григорий Зиновьев».
1: «Так он принимал участие в похищении?»
3: «Знал, но не участвовал».
1: «А Каменев?»
3: «И знал, и участвовал. Без его технической помощи мы не могли обойтись».
1: «А Троцкий?»
3: «Нет, нет и нет, я ему никогда не доверял. Он был талантливый человек, но не наш».
1: «Так что же вы делали в Германии?»
3: «Я был занят по горло. С одной стороны, готовил шифрованные инструкции моему сормовскому двойнику, а с другой стороны, после подавления революции, готовил рабочий класс Германии к приходу к власти мирным путем. Мое положение было архисложным. То, что я Ленин, знали только два человека. Для немецких товарищей я был русским революционером из ленинской школы в Ланжемо. О, это была трагедия, достойная Шекспира. Живой Ленин учит немецких товарищей, что в новых условиях Веймарской республики можно прийти к власти мирным путем, войдя в союз с социал-демократами. А они мне говорят: «Найн». Ленин нас учил ненавидеть социал-демократов. Я им говорю: «Ленин меняется в согласии с диалектикой». А они мне: «Найн, найн, Ленин никогда не меняется». Вот так Гитлер и пришел к власти, пока мы спорили. После прихода Гитлера немецкий ученый-коммунист заморозил меня по формуле Эйнштейна до нового революционного подъема. Меня держали в Гамбурге, в конспиративной квартире.
1: Тут он вдруг запнулся и, взглянув на меня светлым бытовым взглядом, сказал: «Вы же депутат. Не могли бы вы под видом помощи моей старой матери, она живет в коммуналке, отхлопотать мне жилплощадь? Мне нужна конспиративная квартира».
3: «Нет», — сказал я твердо, — «этим должны заниматься местные советы».
1: «Так вот», — продолжал собеседник,
3: — «Гитлер искал меня по всей Германии и не нашел. А в конце войны Сталин искал меня под видом трупа Гитлера, но не нашел и загородился от меня Берлинской стеной».
1: Меня вдруг осенило спросить собеседника, как он объяснит свое пребывание в нашем южном городе. «Скажите, после заморозки вы появляетесь в этом городе, и никто не удивляется, как вы сюда попали, кто вы, откуда?»
3: «Вы имеете в виду прописку?» — спросил он и рассмеялся. «Прописка для подпольщика не препятствие. В этом городе такса 5000».
1: «Да при чем тут прописка?» — сказал я, стараясь быть как можно вразумительнее. «Вы же новый человек, а вас принимают за старожила».
3: «Очень просто. Степан Тимофеевич был и есть, а я здесь вместо него, он в заморозке».
1: «Но ведь если другие люди вас принимают за Степана Тимофеевича, мать его не могла ошибиться?» — спросил я, чувствуя, что втягиваюсь в безумие и уже иду по второму кругу.
3: Он откинулся и расхохотался ленинским детским смехом. «Да никакой матери! Под видом его матери со мной живет моя старая секретарша. Ей сейчас 96 лет, а тогда было чуть за 20. У нее была своя маленькая драма. Чертовка Калантай отбила у нее возлюбленного. Она плакала на моей груди, но что я мог сделать? Я вызвал Калантай, поговорил с ней. Но она, бой баба, в ответ мне: революция в личную жизнь вмешивается. Если вы поставите этот вопрос на политбюро, я выдвину встречный. Почему вы после победы революции расстались с НС Арманд? Это не по-рыцарски. Но разве я объясню, что председатель совнаркома — это не эмигрант-революционер? На него смотрит весь мир, еще слишком буржуазный, чтобы понять новую революционную мораль. И именно чтобы победить этот мир, приходится с ним считаться до поры. «Ладно, идите», — сказал я. «А что я мог сделать?» «Пришлось пойти на похабный мир с Калантай».
1: «Ну хорошо», — сказал я. «А где же настоящая мать Степана Тимофеевича?»
3: «В заморозке», — сказал он бодро и добавил. «Как только мы победим, мы разморозим Степана Тимофеевича и наградим его орденом Ленина. Он заслужил». «А мать?» — спросил я. «А мать выводить из заморозки нерентабельно. Ей почти 85 лет». Боясь, что последуют какие-нибудь малоприятные детали заморозки, я решил вернуть разговор в главное русло. «Так значит, после покушения Каплан до смерти в Горках не вы правили страной?» «Нет, конечно, но по моим инструкциям. Кое-где внесли от себя тину, но, в общем, правильно двигались к НЭПу». «Ой, вы уж помолчали бы, о НЭПе не выдержал я. Разве это реформа великого государственного деятеля? Это все равно, что в овчарню, где в одном углу сгрузились овцы, а в другом — волки, входит пастух и говорит: «Волки, овец не надо грызть. Их гораздо выгоднее стричь, продавать шерсть и покупать мясо. НЭП всерьез и надолго. Но как только он вышел, волки перегрызли овец. Зачем им шерсть? Вот оно, живое дымящееся мясо».
1: «Насчет овец и волков в овчарне вы попали в цель», — сказал он. «Разрешите записать. Я это сравнение использую в первом же своем докладе после переворота, тем более, что я сам так думаю». «Да, волки», — вдруг сказал он грустно, — «а как без волков возьмешь власть?
3: Только ради бога не говорите мне о коллективизации, голоде, 37-м. Мне эти разговоры надоели. Я могу представить документы за подписью Эрнста Тельмана, что я в это время был в глубокой заморозке и ничего не знал. А вы знаете, где сейчас Сталин?»
1: «Как где?» «В могиле у Кремлевской стены, куда его перенесли из мавзолея, где он лежал рядом с Лениным».
3: «Ничего-то, батенька, вы не знаете. И никогда он не лежал в мавзолее с Лениным или без Ленина. Тем более, что и сам Ленин там никогда не лежал. Не мог же я лежать одновременно в мавзолее и в Гамбурге в заморозке. Абсурд! Там лежал и лежит тот самый сормовский товарищ. И положил его туда Сталин, а сам Сталин сейчас в Пентагоне».
1: «Как в Пентагоне?» — не понял я.
3: «Пока в глубокой заморозке. Но в нужный для Америки час они его разморозят. Возможно, даже проведут косметическую операцию и впустят в страну, если наш переворот будет удачным. А он обречен быть удачным. Драчка будет невероятная». С этими словами он достал из кармана старинные серебряные часы на цепочке. «Как раз мне сейчас надо звонить по этому поводу, а потом я приду и расскажу, как Сталин от Берии удрал к Франко и как его там заморозили».
1: «Ничего не понимаю», — сказал я и вздрогнул, чувствуя холодок неведомой заморозки.
3: «Поспешишь сказать, опоздаешь сделать», — загадочно произнес он в ответ и, резко встав, быстро пошел к выходу.
1: Я подумал: миром правит энергия безумцев. Но если мир все еще жив, значит, есть и другая энергия, другой уровень понимания человека. В учении Христа может быть всего удивительнее то, что уровень понимания человека высок, но не завышен. Что бы там ни говорили богословы, я думаю, что Христос создал свое учение именно как человек, а не как Бог. В его учении нет ничего такого, что не было бы подтверждено человеческим опытом. Он и смерть принял как человек, неохотно, томясь духом, тоскуя. Уподобляясь древним грекам, представим случившееся так. Бог сказал своему сыну:
2: Что-то я перестал понимать людей. Один глупый рыбак может так запутать леску, что 10 умных рыбаков ее не распутают. Сойди к людям и пройди, как человек, весь человеческий путь. Дай им урок и возвращайся обратно. Но если и это им не поможет, я эту лавочку вообще прикрою. Если бы Христос не знал, что он Бога-человек, не было бы не только подвига его человеческой смерти, но не было бы и подвига снисхождения сильного к слабым, дабы помочь им восстановить силу духа. Это урок терпения и любви, тем более что мы понимаем, при повышенной тупости учеников он мог в любой миг прервать этот урок и удалиться от людей, но он не прервал урок. Его прервали. Чем сильнее человек, чем легче ему дается высота, тем легче он снисходит к слабым. При всей своей внешней простоте учение Христа гибко следует природе человека, протягивая ему руку, когда он падает, и удерживая его от гордыни, когда он возвышается. Ведь человек живет преимущественно ориентируясь или на уколы совести, или на логику выгоды. Уколы совести тормозят жизнь, заставляют отступать, делать зигзаги на жизненной дороге. Человек, следующий логике выгоды, не склонен обращать внимание на уколы совести. При этом, чем шире логика выгоды, скажем, якобы выгоды всего человечества, тем глуше уколы совести. Крупская в своих удивительно тусклых воспоминаниях о Ленине рассказывает вот что. Ссылка в Сибирь. Ленин развлекается охотой, страшно азартен. Осенний Енисей, идет мелкий лед, шуга. Ленин с товарищем по ссылке на лодке переправляется на островок, где полно застрявших там зайцев. Они стреляют по зайцам, зайцы мечутся по островку, им некуда деться. «Они мечутся, как овцы», — простодушно пишет Крупская. Из этого следует, что островок был совсем крошечным. Охотники стреляют и стреляют по зайцам. «Набили полную лодку зайцев», — пишет Крупская. Из ее слов видно, что так было не раз. Значит, Ленин не случайно однажды сорвался, увидев множество зайцев. Это важно. Всякая охота предполагает, что охотник имеет шанс убить дичь. А дичь имеет шанс улететь или убежать. Здесь у зайцев никаких шансов не было. Это была бойня. Прообраз грядущей России. Владимир Ульянов — дворянин, образованный человек. Нет никакой возможности сказать, что он не ведал, что творил. Я думаю, с юности он не мог не замечать, что его часто заносит. Не обязательно внешне, как с этими зайцами, скорее внутренне. В то же время, будучи невероятно самолюбив, он не мог не заметить, что он гораздо одареннее многих. И это окрыляло его и утешало. Временами, может быть, страдая от своего бушующего темперамента, он не мог не пытаться связать со своей одаренностью и оправдать своей одаренностью ненависть и презрение к людям. Учение Маркса его должно было ошеломить. Это был взрыв радостного самооправдания. Отныне он благодарно и ревностно будет до конца своих дней служить освободителю своей совести. Если вся история человечества — это борьба классов, а гармоническое общество будущего — это победа пролетариата над буржуазией, то какая может быть вечная или тем более общечеловеческая мораль? Предстоит великая драчка. Вот, оказывается, почему всегда чесались руки, всегда хотелось бить по голове. Это дар прирожденного революционера. В пустыне истории караван человечества должен дойти до оазиса социализма.
3: Но караван может разбредаться, останавливаться, сворачивать. Нужен хороший погонщик с хорошим кнутом. Отныне он будет великим погонщиком каравана. Оставьте совесть и не оглядывайтесь на нее. Я знаю, где, когда и как. Вот о чем кричат все его статьи и выступления.
1: Горестная судьба казненного старшего брата Александра как-то заставляет нас забывать, что он был человеком, хладнокровно и методично готовившимся к убийству царя. Александр Ульянов был убийцей, случайно не завершившим свой замысел. Чем гадать, как маячегенцы, а не был ли он, Владимир Ульянов, мстителем за кровь брата, гораздо реалистичнее предположить, что у них был общий склад темперамента. То, что я называю уровнем понимания человека, данным от природы или этическим слухом, порождает определенный тип сознания. Подобно тому, как у Гамлета бесконечная рефлексия вытесняет и отодвигает решительные действия, есть противоположный тип сознания — когда готовность к действию вытесняет и отодвигает рефлексию. Такой тип сознания я бы назвал уголовным типом сознания. Наивное восхищение Ленина разбойником Камо, разбойником Кобой, пока тот в обличии Сталина не стал угрожать ему самому, все это выдает его с головой. Психическая примитивность и легкость на расправу всегда приводили его в восторг. Это видно по письмам его и запискам. Когда-то в юности я поразился сходством загримированного Ленина 17-го года с изображением Пугачева. Те же раскосые глаза и затаенное лукавство. Удивительно не то, что истории чаще всего двигали люди уголовного типа. Гораздо удивительнее то, что иногда ее двигали и благородные люди.
0: Рассказ Фазилия Искандера «Ленин на Амре» читал заслуженный артист России Виктор Татарский. Звукорежиссер Дмитрий Трухан. Некоммерческое учреждение культуры «Слово», театральный фонограф. Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания.
4: Старик нищий с седой бородой попросил у нас милостыню. Мой спутник Жозеф Давранш дал ему 5 франков. Это меня удивило. Жозеф сказал: «Несчастный старик напомнил мне один случай, который я тебе сейчас расскажу. Я никогда его не забуду. Слушай. Я родом из Гавра. Семья была небогатая. Кое-как сводили концы с концами. Отец служил. Возвращался домой поздно вечером и получал за свой труд гроши. У меня было 2 сестры. Необходимость урезать себя во всем угнетала мою мать, и нередко отцу приходилось выслушивать от нее колкости, скрытые язвительные упреки. Бедняга неизменно отвечал на них жестом, причинявшим мне глубокое страдание. Он проводил пальцами по лбу, словно отирая пот, и не произносил ни слова. Его бессильная печаль передавалась мне. В хозяйстве экономили на чем только могли. Никогда не принимали приглашений на обед, чтобы не пришлось в свою очередь звать гостей. Покупали провизию подешевле, то, что залежалось в лавке. Сестры сами шили себе платье и подолгу обсуждали вопрос о покупке тесьмы, стоившей 15 сантимов метр. Изо дня в день мы ели мясной суп и вареную говядину под всевозможными соусами. Говорят, это полезно и питательно, я предпочитал бы что-нибудь другое. Мне жестоко доставалось за каждую потерянную пуговицу, за разорванные штаны. Но каждое воскресенье мы всей семьей отправлялись во всем параде гулять на мол. Отец в сертуке и перчатках с цилиндром на голове вел под руку мать, разукрашенную словно корабль в праздничный день. Сестры обычно были готовы раньше

Мне вспоминается величественный вид моих бедных родителей во время этих воскресных прогулок. Их застывшие лица, чинный поступь. Они шли размеренным шагом, не сгибая колена, держались очень прямо, словно от их осанки зависел успех какого-то чрезвычайно важного предприятия. И каждое воскресенье при виде огромных кораблей, возвращавшихся из дальних неведомых стран, отец неизменно говорил: «А вдруг на этом пароходе приехал Жюль? Вот был бы сюрприз!» Дядя Жюль, брат моего отца, некогда приводивший семью в отчаяние, теперь стал единственной ее надеждой. Я с раннего детства слышал рассказы о дяде Жюле и так сроднился с мыслью о нем, что мне казалось, я узнал бы его с первого взгляда. Его прошлое до самого отъезда в Америку было известно мне во всех подробностях, хотя в семье об этом периоде его жизни всегда говорили вполголоса. По-видимому, он вел беспутную жизнь, иначе говоря, промотал кое-какие деньги, а в небогатых семьях это считается самым тяжким преступлением. В кругу богачей о человеке, любящем покутить, говорят, что он проказничает, его со снисходительной улыбкой называют шалопаем. В кругу людей неимущих молодой человек, из-за которого родителям приходится тратить свои сбережения, распутник, мот, негодяй. И это различие вполне справедливо, так как значение наших поступков всецело определяется их последствиями. Как бы там ни было, дядя Жюль сначала промотал до последнего су свою долю родительского наследства, а затем основательно уменьшил и ту часть, на которую рассчитывал мой отец. Его, как это тогда было принято, отправили в Америку на грузовом пароходе, шедшем из Гавра в Нью-Йорк. Очутившись в Америке, дядя Жюль занялся какими-то торговыми делами и вскоре написал родным, что обстоятельства его понемногу поправляются, что он надеется со временем возместить убыток, причиненный им моему отцу. Это письмо произвело огромные впечатления на всю семью. Жюль, тот самый Жюль, которого раньше, что называется, ни в грош не ставили, вдруг был объявлен честнейшим, добрейшей души человеком, достойным представителем семьи Давранш, безупречным, как все Давранш. Затем капитан какого-то парохода сообщил нам, что дядя снял большой магазин и ведет крупную торговлю. Второе письмо, полученное 2 года спустя, гласило: «Дорогой Филипп, пишу для того, чтобы ты не беспокоился обо мне. Я в добром здоровье, дела мои тоже идут хорошо. Завтра я надолго уезжаю в Южную Америку. Возможно, что в течение нескольких лет от меня не будет известий. Не тревожься, если я не буду писать. Я вернусь в Гавр, как только разбогатею. Надеюсь, на это потребуется не слишком много времени, и тогда мы славно заживем все вместе». Это письмо стало как бы Евангелием нашей семьи. Его перечитывали при всяком удобном случае. Его показывали всем и каждому. Действительно, в течение 10 лет от дяди Жюля не было никаких известий. Но надежды моего отца все крепли с годами. Да и мать часто говаривала: «Когда вернется наш дорогой Жюль, все пойдет по-иному. Вот кто сумел выбиться в люди». И каждое воскресенье при виде исполинских черных пароходов, которые приближались к гавани, изрыгая в небо клубы дыма, отец неизменно повторял: «А вдруг на этом пароходе едет Жюль? Вот был бы сюрприз!» И казалось, сейчас на палубе появится дядя, взмахнет платком и закричит: «Эй, Филипп!» На его возвращении, в котором никто из нас не сомневался, строились 1000 планов. Предполагалось даже купить на дядюшкины деньги домик в окрестностях Энгувиля. Я подозреваю, что отец уже вел кое-какие переговоры по этому поводу. Моей старшей сестре исполнилось 28 лет, младшей 26. Обе они все не выходили замуж, и это сильно удручало нас всех. Наконец, для младшей сестры нашелся жених. Чиновник, человек небогатый, но приличный,

Я твердо убежден, что именно письмо дяди Жюля, прочитанное молодому человеку однажды вечером, положило конец его колебаниям и придало ему смелости. Ну, его предложение приняли сразу, и было решено, что после свадьбы мы всей семьей съездим на остров Джерсей. Путешествие на остров Джерсей – заветная мечта бедняков. Это совсем недалеко. Стоит только проехать по морю на пакетботе, и ты уже за границей, ведь остров принадлежит Англии. Двухчасовая поездка морем дает французу возможность побывать в соседней стране и ознакомиться на месте с нравами, достаточно, впрочем, непривлекательными населения этого острова, над которым, как выражаются люди, говорящие безыскусственным языком, реет британский флаг. Мысль о путешествии на Джерсей захватила нас всех. Она стала нашим единственным стремлением, мечтой, с которой мы ни на минуту не расставались. Наконец мы отправились в путь. Как сейчас вижу пароход, стоящий под парами у набережной Гранвиль, отца с озабоченным видом следящего за погрузкой наших трех чемоданов, взволнованную мать под руку с незамужней сестрой, которая после свадьбы младшей совершенно растерялась, словно цыпленок, отбившийся от выводка. И, наконец, новобрачных, все время отстававших, что заставляло меня то и дело оборачиваться. Раздался гудок, мы поднялись на палубу, и пароход, обогнув мол, вышел в открытое море, гладкое, словно доска зеленого мрамора. Мы смотрели, как удаляется берег, мы были счастливы и горды, как все те, кому редко случается путешествовать. Отец стоял приосанившись, выпятив живот под сюртуком с утра, тщательно вычищенным, и распространял вокруг себя запах бензина, праздничный запах, по которому я узнавал воскресные дни. Вдруг его внимание привлекли две нарядные дамы, которых двое мужчин угощали устрицами. Старик-матрос, одетый в отрепье, ловко вскрывал раковины ножом и подавал их мужчинам, а те подносили их дамам. Дамы ели устриц очень изящно, держа раковину над тонким носовым платком и вытянув губы, чтобы не закапать платье. Они быстро одним глотком выпивали жидкость и бросали раковину в море. Отца, по-видимому, пленила эта изысканная затея есть устрицы на пароходе в открытом море. Это показалось ему признаком хорошего тона, утонченного аристократизма. Он подошел к жене и дочерям и спросил их: «Хотите, я угощу вас устрицами?» Мать медлила с ответом, ее пугал лишний расход. Сестры же сразу согласились. Мать сказала недовольным тоном: «Боюсь, как бы мне это не повредило. Угости детей, но в меру, а то они, пожалуй, еще захворают». Повернувшись ко мне, она прибавила: «А Жозефу вообще незачем есть устрицы, мальчиков не следует баловать». Я чувствовал себя несправедливо обойденным, но мне пришлось остаться подле матери. Я следил глазами за отцом, с необычайно важным видом направлявшимся в сопровождении обеих дочерей и зятя к оборванному старику-матросу. Обе дамы ушли с палубы. Отец стал объяснять сестрам, как нужно держать устрицу, чтобы содержимое ее не вытекало из нее. Желая наглядно показать им это, он схватил устрицу и попытался подражать дамам, но немедленно пролил всю жидкость на свой сюртук. Мать сердито проворчала: «Сидел бы уж ты лучше на месте». Вдруг мне почудилось, что отец чем-то обеспокоен. Он отступил на несколько шагов, пристально взглянул на дочерей и зятя, теснившихся вокруг продавца устриц, круто повернулся и подошел к нам. Он показался мне очень бледным. В его глазах было какое-то странное выражение. В полголоса он сказал матери: «Прямо удивительно, до чего старик с устрицами похож на Жюля». «На какого Жюля?» – в недоумении спросила мать. «Да на моего брата. Если бы я не знал, что он в Америке, что ему
хорошо живется, я решил бы, что это он, продолжал отец. Мать в испуге пробормотала. Ты с ума сошел. Ведь ты отлично знаешь, что это не он. Зачем же говорить глупости? Но отец настаивал. Пойди, Клариса, посмотри на него. Мне хочется, чтобы ты убедилась собственными глазами. Мать встала и подошла к дочерям. Я, в свою очередь, принялся разглядывать матроса. Старый, грязный, весь в морщинах. Он был целиком поглощен своей работой. Мать вернулась. Я заметил, что она вся дрожит. Она торопливо сказала отцу. Мне кажется, что это он. Пойди расспроси капитана. Главное, будь осторожен, а то этот бездельник чего доброго опять сядет нам на шею. Отец направился к капитану. Я пошел следом за ним. Меня охватило какое-то странное волнение. Капитан, высокий худощавый мужчина с длинными бакенбардами, прогуливался по мостику. Вид у него был такой, словно он командует пароходом, совершающим рейс в Индию. Отец с изысканной учтивостью поклонился ему и стал предлагать вопросы, относящиеся к его профессии, пересыпая их комплиментами. Чем замечателен Джерсей? Какие отрасли производства развиты на острове? Какова численность и состав его населения, нравы и обычаи жителей, какая там почва и так далее, и так далее. Можно было подумать, что речь идет по меньшей мере о Соединенных Штатах. Поговорили и о пароходе «Экспресс», на котором мы находились. Затем перешли к его команде, и тут отец с дрожью в голосе сказал. «Меня очень заинтересовал старик, торгующий устрицами. Не знаете ли вы каких-нибудь подробностей о нем, о его жизни?» Капитан, которого этот разговор начинал раздражать, сухо ответил. «Это старый бродяга, француз. В прошлом году я подобрал его в Америке, теперь привез на родину. У него, кажется, есть родственники в Гавре, но он не хочет показываться им на глаза, потому что задолжал им. Его зовут Дармауш, что-то в этом роде. Говорят, в Америке он одно время был богат, а теперь, сами видите, до чего дошел». Отец был мертвенно бледен. Глаза его блуждали. Сдавленным голосом он проговорил. «Так-так, очень хорошо. Прекрасно. Это меня ничуть не удивляет. Очень вам благодарен, капитан». И отошел. Моряк в недоумении поглядел ему вслед. Отец вернулся к матери с таким расстроенным видом, что она сказала, «Сядем, а то еще заметит что-нибудь». Отец грузно опустился на скамью и пролепетал. «Это он. Я ведь говорил, это он». Немного погодя, он спросил, «Что же нам делать?» Мать решительным тоном заявила, «Надо прежде всего увести оттуда детей. Жозеф сейчас сходит за ними, раз уж он все знает. Главное, надо постараться, чтобы зять ни о чем не догадался». Отец был совершенно сражен. Он еле слышно прошептал, «Какое несчастье!» Мать, вдруг разъярившись, зашипела. «Я так и знала, что этот дармоед никогда ничего не добьется и, в конце концов, опять сядет нам на шею. Да, от Давраншей не дождешься ничего хорошего». Отец молча провел ладонью по лбу, как делал всегда, когда мать осыпала его упреками. А она продолжала. «Дай Джозефу денег». Пусть он сейчас же пойдет и рассчитается за устрицы. Не достает только, чтобы этот нищий узнал нас. Воображаю, какое это произвело бы впечатление на пассажиров. Мы перейдем на другой конец палубы, а ты уж позаботься о том, чтобы мы с ним больше не встретились». Она встала, и они оба ушли,
вручив мне 5-франковую монету. Сестры в недоумении дожидались отца. Объяснив им, что у матери легкий приступ морской болезни, я обратился к старику. «Сколько вам следует, сударь?» Мне хотелось сказать, дядя. 2 франка 50, ответил старик. Я дал ему 5 франков, он протянул мне сдачу. Я смотрел на его руку, худую морщинистую руку матроса. Я вглядывался в его лицо, измученное старое лицо, унылое и жалкое, и повторял про себя: «Это мой дядя, папин брат, мой дядя». Я дал ему 10 су на чай. Он с благодарностью сказал: «Да благословит вас Господь Бог, молодой человек». Он произнес эти слова тоном нищего, который принимает подаяние. Я подумал, что там, за океаном, ему, наверное, приходилось просить милостыню. Сестры, пораженные моей щедростью, смотрели на меня во все глаза. Когда я отдал отцу 2 франка сдачи, мать с изумлением спросила: «Неужели устрицы стоили целых 3 франка? Не может быть!» Я твердо сказал: «Я дал 10 су на чай». Мать привскочила и в упор посмотрела на меня. «Ты с ума сошел? Дать 10 су этому бродяге?» Она запнулась. Отец глазами указывал ей на зятя. Все притихли. Впереди на горизонте обозначалась темно-лиловая полоса, казалось, выраставшая из моря. Это был Джерсей. Когда мы подходили к пристани, меня охватило желание еще раз увидеть дядю Жюля, подойти к нему, сказать ему несколько ободряющих ласковых слов, но теперь уж никто не спрашивал устриц, и он исчез. Вероятно, бедный старик спустился в вонючий трюм, служивший ему пристанищем. Чтобы избежать встречи с ним на обратном пути, мы вернулись домой через Сао-Мало. Я никогда больше не видел брата моего отца. Вот почему я иногда даю 5 франков нищему.

0: умру я, умру я, покороня от меня.
1: Отлеживаешься?
0: Я работаю, не мешаю.
1: Сереж, кончай работать, давай в шашки сыграем, а?
0: Ой, ой, ты еще в Москве всех своими шашками достал.
1: Ладно. О, на, держи, это тебе. Ну давай, держи.
0: Ну, провокатор. Ай, давненько не брал я в руки шашек.
1: Знаем, как вы плохо играете в шашки.
0: Я со вчерашнего не брал. Сейчас как возьмем. Ну, возьмем.
1: Так, сейчас. Ой. Так, отлично. Так, Серега, тебе беленько?
0: Нет, да.
1: Значит так. На, разбивай.
0: Откуда у тебя деньги-то, Сандро?
1: У толстых занял.
0: О, правильно. У толстых надо занимать, пока они у них есть. И не отдавай.
1: Сереж, да ты что, когда я отдавал-то?
0: Жук. Не, не надо,
1: нормально,
0: мешать нормально, нельзя.
1: Все будет нормально, Сереж.
0: Нельзя мешать.
1: Так, подожди. Отвернись, отвернись.
0: Тяжело, чудак ты человек.
1: Отвернись. Так. Ну, чтоб все по-честному. В какой руке? О! О, Сереж, твоя белая. Твой ход, твой ход.
0: Пошли.
1: Пошли. Вот здесь, давай. Вот здесь, хорошо. А, вот так.
0: Пошли.
1: Сразу две, нечестно. Пошли.
0: Хорошо пошло.
1: Сейчас посмотрим. Так, сейчас, подожди, Сереж. Твой ход, твой ход, твой ход. Ну скажи, скажи мне, Сереж, ну что твое американское турне, не задалось совсем? А?
0: Ой, знаешь, что я писал в Москву Марингов? Ой, Толя! Как я рад, что тебя нет со мной в Америке. В этом Нью-Йорке было так плохо, что хоть повеситься. Ай, Америка. Это большая Марина роща и больше ничего. Нет. Я не хотел туда ехать, если бы не Изадора. Она захотела показать Западу, что такое русский поэт.
1: Ну, да.
0: Ну вот и показала. Только ты знаешь, никому это не нужно. Никому. Ни в Европе, ни в Америке.
1: Ну ладно, да знаешь, это нужно.
0: Не перебивай меня. Приплываем в Нью-Йорк. Нас раз и в кутузку их.
1: Да ты что, Серега, в Америке?
0: Ночь продержали, утром отправили на остров этот, как его, Эллис Айленд, остров слез. Там тюрьма для политически неблагонадежных. Нет, они отпустили после двухчасового допроса. Они просто попросили интернационал не петь. И все эти бесконечные скандалы из-за задорных речей о коммунизме. Что не концерт, конная полиция, газетная травля началась. Да только как приехали, сразу кипа газет. Через слово буквально. Дункан Есенин. Дункан Есенин. Она и ее. А я думаю, что надо. Мне перевели, знаешь, что оказалось? Есенин самый веселый большевик, который когда-либо переплывал Атлантику.
1: Сереж, ну ладно, ну веселый, веселый. Ну и легенда о ваших скандалах просто по всему земному шару. Давай, Сереж, ходи, не переживай, давай, твой ход.
0: Ни слова о том, какой я поэт. И поэт ли вообще? Амфант Террибль большевистской России. Молодой муж знаменитой мадам Дункан. Молчащая знаменитость. И это обо мне. О, истине!
1: Не вскипай, Сереж, ну не вскипай, ну сегодня. Ну, Сереж, все, все, вот здесь. Сереж, ходи, выход, все, Сереж.
0: А я не пошел еще.
1: Нет, вот здесь. Вот здесь, давай. Вот, вот, вот, вот, вот, выход.
0: И я...
1: Ну и не понравилось в Америке, ну и...
0: Нет, Сандром, мне нравится цивилизация. Нравится, но я не люблю Америку. Я ее не люблю. И если у нас сейчас держат курс на Америку, то я, лично я, предпочитаю наше небо. Серое. Но оно не всегда серое. И наш пейзаж. Конечно, это не небоскребы, там эти Манхэттены, эти баба с факелом. Но зато вот этот вот пейзаж, который нехорошие люди называют серым, взрастил у нас Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского. И тебя.
1: Сереж, ну куда ты, Сереж, ну что ты, ну Сереж, ну
0: немцы.
1: Сереж, ну немцы, ну что, немцы не видел, Сереж, ну что ты делаешь? Сереж, ну сядь, я тебя прошу, Сереж.
0: Я наступаю на нас опять.
1: Куда они наступают? Ты что, Сереж, ну успокойся, ну все.
0: Ай.
1: Пансион здесь тихий, на окраине.
0: Швай.
1: Немного отлежишься, а она тебя здесь не найдет, я тебе обещаю.
0: Она?
1: Не найдет.
0: Кто? Она меня не...
1: Давай, ходи.
0: Она меня не найдет. Она меня везде найдет, ей в ГПУ работать надо. Не найдет. У меня беда с этими бабами. Ой, как бы не клялся я безумной любви, я как будто, зажигая спички, говорю любовные слова. Дорогая, милая, навеки, а в душе всегда одно и то же. Если тронуть страсти в человеке, то, конечно, правды не найдешь. Я сейчас процитировал Сергея Александровича Есенина. Для меня дороже вот эти слова, вот эти рифмы, вот эти русские слова. Ну, ты должен меня понимать.
1: Сереж, я тебя понимаю. А давай, давай еще партию, а? Давай.
0: Разливай.
1: Скажи мне, а тебе все это время, наверное, не до стихов было, да?
0: Нет, я постоянно работаю с Сандро.
1: Да?
0: Я поэму закончил.
1: А как называется?
0: «Страна негодяев».
1: Как?
0: «Страна негодяев».
1: Вместе с этим, значит, обратно туда, да?
0: А куда же мне еще ехать-то, Сандро? Туда.
1: Сереж, ты знаешь, вот я, например, остаюсь.
0: Ну и дурак. Да, давай выпьем. Я, Сандро, помню, вот это. Ой, это гениально.

0: Ana, ni найдет она меня, не найдет. Вот она, Изадора Есенина. Живет моя отрава в высоком терему, а в терем тот высокий нет хода никому.
1: Извольте немедленно покинуть этот бордель и следовать за мной.
0: Ты понял, что я сказал?
2: Сереж, я нет,
0: я понял. Ей чего? Очень нравится, как мы поем.
2: Серьезно?
0: Я знаю, красотки, есть сторож у крыльца, а никто не загородит дорогу молодца. А никто не загородит дорогу.
3: Стихотворение Александра Твардовского «Космонавту» читает Михаил Ульянов.
4: Когда аэродромы отступления под Ельней, Вязьмой или самой Москвой впервые новичкам из пополнения давали старт на вылет боевой, прости меня, разведчик мироздания, чьим подвигом в веках отмечен век, там тоже, отправляясь на задание, в свой космос хлопцы делали разбег. И пусть они взлетали не в ракете, и не сравнить с твоею высоту, но и в своем фанерном драндулете за ту же вырывались черту. За ту черту земного притяжения, что ведает солдат перед броском, за грань того особого мгновения, что жизнь и смерть вмещает целиком. И, может быть, не меньшей отвагой бывали их сердца наделены, хоть ни оркестров, ни цветов, ни флагов не стоил подвиг в будний день войны. Но не затем той памяти кровавой я нынче вновь разматываю нить, чтоб долею твоей всемирной славы и тех героев как бы отделить. Они горды, они своей причастны, особой славе приняты в бою, и той одной суровой и безгласной не променяли б даже на твою. Но кровь одна, и вы родные братья, и не в долгу у старших младший брат. Я лишь к тому, что всей своей статью ты так похож на тех моих ребят. И выправкой, и складкой губ, и взглядом, и этой прядкой на вспотевшем лбу, как будто миру со своею рядом их молодость представила судьбу. Так сохранилась ясной и нетленной, так отразилась в доблести твоей и доблесть тех, чей день погас бесценный во имя наших и грядущих дней.

0: Андрей Яхонтов. Загородная прогулка. Радиопостановка.
1: Ну что, доктор, а? Красота. А не хотел ехать, а? Так, открываем калиточку. Вот посмотри, а как здесь замечательно, а? Сейчас запалим костер, соорудим шашлычок, врубим музыку, ну, и отдохнем на природе.
2: Да, хорошая, хорошая у тебя дача.
1: Это не моя. Нет, это тестя. Если честно, я этот дом не люблю. Знаешь, слишком громоздкий, мрачный. Я бы лучше встретился с тобой в городской уютной квартире. Тихо, мирно, выпили бы по рюмочке. Но Лена настояла на дачу, только на дачу. Но ты ведь знаешь, слово жены для меня закон.
2: Кстати, Игорь, где они, наши девушки?
1: Не волнуйся, сейчас появятся. Митя!
3: Чего?
1: Ну, подойди сюда. Где девушки, не видел?
3: Леночка и Жанночка пошли по дорожке к озеру.
1: Мить, сделай потише, а?
3: Дай ключи, я в дом пойду.
1: Они у Лены.
3: О, блин.
1: Ну, пойди возьми у нее.
3: Не даст она мне.
1: Слушай, не говори ерунды. Пойди скажи, я прошу.
3: И тебе не даст. Это ведь ее дом, а не твой.
1: Что-что?
3: Да, попал ты, брательник, в переделку. Даже не верится. Слушай, бросай все, жену, работу и беги, куда глаза глядят.
1: Умолкни.
3: Как мне тебя жалко, Игорек. Был такой парень, герой. Мы с мамой гордились тобой. А теперь...
1: Пошел отсюда. Пошел. А магнитофон оставь.
3: Да? Нет, я его с собой заберу. Люблю слушать музыку в одиночестве.
2: Брат-то совсем на тебя не похож.
1: Да молодой еще. Жизни не нюхал. Но характер я тебе доложу.
2: Они теперь все такие ранние.
1: Да нет, он, конечно, переживает. Не поступил в институт. Домой, в нашу тьму таракань надо возвращаться. Да ведь возвращаться не победителем, а проигравшим.
2: Ну, это успеет. Все успеет. Какие его годы?
1: Нет, брательник на меня не похож. Я таким не был. На заре туманной юности у меня было две мечты. Я хотел побывать в Риме и Париже. И я побывал. И там, и там. И еще в 20 странах. Вот тебе, бедный коммерсант. У меня в жизни все сложилось. Отличная жена, полно друзей. Я весел, здоров. Ведь я здоров, доктор.
2: Игорь, я хотел бы, чтобы ты пришел ко мне в клинику. Надо сделать повторный снимок.
4: Не помешал?
1: О, Павел Кузьмич! Здрасте, дядя Паша, здрасте. Так незаметно подошли, а?
4: А я слышу голоса, шум машины.
1: Да.
4: Дай, думаю, загляну к соседям.
1: Павел Кузьмич, а это Максим. Максим, тот самый.
4: О, понял. Так ты, значит, и есть тот доктор, который Игоря и Лену собрал, сложил и живой водой окропил.
2: Да, пришлось потрудиться.
1: Ну, уже больше года прошло, Павел Кузьмич. Больше года. Меня ведь после больницы-то сюда привезли. Вышел из машины, слабый, поддерживают. Ну, а смотрю, травка растет, листики зеленеют. Повеяло чем-то таким давно забытым из детства, что ли. Вспомнил, что можно же радоваться. Вот... теплому вечеру на закате, озеру, муравьям, туману над водой, лягушкам квакающим, даже мухам.
4: Ты, Игорь, молодец, не сдаешься.
1: Нет.
4: Шел сейчас, твоей машиной любовался.
1: А что, разобью как ту прежнюю, другую куплю. Меня так просто из седла не вышибешь. Сколько этих машин по всему миру распродал, что ж самому-то? На развалюхе, что ли, ездить?
4: Молодец! Я дочке тоже такую новую взял. Кстати, Максим, просьба к тебе. Войди в положение. Дочурка затеребила. Дескать, неважно, выгляжу, не сплю. не можешь зайти и при ней меня как бы проконсультировать?
2: Да ведь я хирург.
4: Хирург, не хирург, какая разница? Важно ее успокоить. Запястье стиснул, вроде пульс посчитал. Трубку приложил, сердце проверяешь.
5: И все.
4: Ну, еще для профилактики можешь попросить язык высунуть.
1: Павел Кузьмич, вы шутник. Язык высунуть, ничего.
4: Дочка, между прочим... Красавица.
1: Это точно. Да. Это
4: ну так как? Заглянешь?
1: Решайся, решайся, Максим. А вы, Павел Кузьмич, вы уговариваете, уговариваете? Это ж какой врач-то, а? Какой специалист? А до сих пор холостой.
2: Ты не забыл? Я же с Жанной приехал.
4: С Жанной, без Жанны. Эх, молодые люди. По случаю нашего знакомства предлагаю. Ручаюсь, не пожалеете. Потому что ничего подобного никто и никогда не пробовал. Фирменное мое изобретение. Исключительно на целебных травах. Аромат, вкус, напиток богов. Я настаивал и буду настаивать на лимонных корочках. Да, айда ко мне.
1: Ну что, доктор, лично я не откажусь. Ну, Максим, не тушуйся, пошли.
2: А кто нас назад в город повезет? Ты же за рулем.
1: Все будет окей, впереди целый день. Пошли.
4: Идем, пошли. Идем, ну, пошли. Ну, вот, и хорошо, пошли. Все, сейчас попробуем.

0: Так, понятно. Значит, ты, Жанночка, у нас будущий врач.
1: Да, буду врачом.
0: Хирург, как Максим?
1: Ну...
0: И уже операции доверяют?
1: Ну, нет, пока только на животных. Крысы, собаки.
0: Ой, не жалко резать?
1: Да, в общем, почти привыкла.
0: А с Максимом? В клинике познакомилась?
1: Угу, в клинике. Давай вещи из машины в дом перенесем.
0: Подожди, не торопись. Посидим, покурим.
1: Я не курю.
0: Смотри, какая зажигалка. Класс. Лично я такой никогда не видела. Отцу подарили. Электронная. Гарантия 200 лет.
1: Ого.
0: Нравится?
1: Да, красивая.
0: А Максим нас с Игорем спас.
1: Я знаю. Он рассказывал. Он сегодня с трудом сюда вырвался. Очень много работы.
0: Угу.
1: Мы ненадолго приехали.
0: Нет уж. На целый день. А может, еще и на завтра задержимся.
1: Нет, что ты. Мы скоро уедем.
0: Митя! Господи, откуда ты взялся? Ну, надо же, за машиной спрятался и подслушивал.
1: Ой, как ты меня напугал.
2: Какая пугливая. Будущий врач не должен быть пугливым.
0: Слушай, окей. Если не угомонишься, я тебя предупреждаю.
2: Ну что будет?
0: Уедешь отсюда.
2: Я здесь не у тебя, а у брата.
0: Уедешь, имей в виду.
2: Как бы тебе раньше не пришлось.
0: Что? А ну повтори.
2: Как бы тебе самой не уехать.
0: Слушай, сделай тише в конце концов.
2: Да, как бы не так. Пойду дрова для шашлыка собирать.
0: О, давай.
2: Уедешь? Скажите, пожалуйста, садись спокойно.
1: Да что это с ним?
0: Псих-одиночка. Не обращай внимания.
1: Да нет.
0: Ой, честно говоря, жду не дождусь, когда он домой уедет. Житья просто нет никакого. К экзамену, называется, готовился.
1: Угу.
0: Врубил мак на полную катушку. И телевизор, и радио, и перед зеркалом извивался.
1: Ой.
0: Впору на улицу бежать, дурдом. А, да, еще был случай. Мы ушли как-то раз в гости, возвращаемся, а он уже с девушкой. Вся в заклепках, причем в моих серьгах.
1: Ой.
0: Металлистка какая-то, не знаю, кто это.
1: Да нет. Знаешь, сейчас металлистов нет.
0: Ну, может
1: ну,
0: быть.
1: Как бы другая пора.
0: Ясно.
1: Лен, а здесь до станции далеко?
0: Жанночка, солнышко, мы проведем отличный день. Я тебе обещаю. А вот и наши кавалеры.
3: Ой, дядя Паша, здравствуйте, и вы здесь. Очень рада вас видеть.
4: Здравствуйте, Леночка.
5: Проходите,
4: я также рад вас видеть.
5: Лена,
4: спасибо.
5: Да. Лена, открой дом.
0: Твоего брата в дом не пущу.
5: Ну что вы все время ссоритесь? Ну что вы ссоритесь? Ну открой, пусть войдет, а то от его музыки голова распухла.
0: В доме папины ружья, ты забыл?
5: Они спрятаны, он их не найдет.
0: Хочешь, чтобы дом спалил? Ты же на него посмотри, он псих.
4: Леночка.
6: От собственной жадности помрете.
0: А? Опять подслушивал.
6: Да. Что там у вас такого, чтобы я не видел? Если бы ты не была женой моего брата, я бы тебе, знаешь...
0: Да тебя бы сюда близко не подпустили.
6: Да, уже подпустили.
5: Митя, охолонись. Нельзя в дом идти, так тому и быть. И вообще, учись принимать все, как есть.
6: Да? Ты, я смотрю, здорово выучился.
0: Ой, не надо было его сюда брать.
5: Ты сама его позвала.
0: Иначе бы он городскую квартиру разгромил.
6: Только не надо. Вовсе вы не из-за этого меня за собой таскаете. Я мог бы в общежитии поселиться.
0: Ой.
5: Да.
6: Вам же невыносимо вдвоем. Вы друг другу в горло вцепили.
1: Максим, милый, я тебя очень прошу. Давай уедем отсюда.
7: Что с тобой?
1: Мне не нравится здесь. И потом, у тебя завтра операция.
7: Не волнуйся, Жанночка, не волнуйся. Все будет хорошо.
1: Я не хочу, слышишь? Не хочу, чтобы ты здесь среди них оставался.
7: Ну, я должен быть здесь, пойми.
1: Пропади они пропадом. Господи, рожи лживые, сытые, в дом боятся впустить. Ух, торгаши инвалютные.
7: Не надо так, слышишь. Людей надо принимать такими, как есть.
1: Это лекарства надо принимать, и горькие тоже. А людей не обязательно.
7: Понимаешь, Жанна, Игорь болен и очень серьезно.
1: Ну тогда не тяни. Иди и скажи ему прямо.
7: Если б я мог, Вот так подойти. Подойти и сказать.
5: Прошу внимания, господа! Прошу внимания! Эту бутылочку я, между прочим, из Франции привез. Да, ну. Да, а как же. Там, знаете, там в одном кабачке под Парижем такая, я бы сказал, заставляющая задуматься реклама. Значит так, это вино приносит радость женщинам, когда его пьют мужчины.
0: И а? Надоело. Ничего, понимаешь? Надоело. Ну, всегда одно и то же.
7: Мне не надо. Мне минеральный.
5: Извините, Максимушка, извините, не могу пойти на такую уступку. Прошу.
7: Игорь, у меня завтра дежурство.
5: Так то завтра. То завтра. А мы как-то живем? Тот и оно сегодня. И оно это наше сегодня продолжается.
6: Брательник, не пей, ты плохо выглядишь. Очень плохо.
5: Что ты? Что ты сказал?
6: Я говорю, ты плохо выглядишь.
5: Это я знаю чего? Знаю. Индусы все мне разобъяснили. Мы целый день в каком положении, а? Вот тот и оно вниз ногами. Кровь от головы к ногам отливает. А ноги вверх задрал, и она назад пошла. Вот почему они на голове стоят. А что если нам, а? Ну-ка. Оп!
7: Игорь, серьезно, тебе не надо.
5: А теперь еще рюмочку. Так, подожди. Вот она. И благодаря силе притяжения водочка в голову должна ударить.
0: Игорь, перестань поясничать, честное слово.
8: Максим, я тут подумал, сейчас знакомый мой группу подбирает. На 3 года за рубеж. Врачи, хирурги ему нужны. Страна слаборазвитая, но это только так называется. А на деле условия лучше не бывают. Так он в затруднении. Ребят стоящих, раз-два и обчелся.
9: Ну, могу кое-кого порекомендовать.
8: Да нет, я тебе.
9: А у меня и тут дел по горло.
5: Что, попался, Максимушка? Прекрасно, посидишь в Африке с молодой женой. Дочка упала Кузьмича. Ну, что ты, глаз не оторвать.
3: Дядя Паша, прошу отведать шашлычка.
8: О, спасибо, спасибо. Шашлык хороший.
5: А вот нет, я не могу сказать, что он хороший. Я не могу сказать, что он хороший, потому что он превосходный, восхитительный.
8: Точно.
5: Давайте, Павел Ильич, давайте по этому поводу.
0: Игорь, тебе хватит.
5: Девушки, мы вас любим. Так любим, просто умираем от любви.
0: Они нас любят. Как вам это нравится, Максим? Ты когда-нибудь видел, выходишь на улицу, а по обе стороны лежат мужчины и умирают? От любви, конечно. Все покойники, а?
5: Нет, ничего. А теперь ликерочку, Павел Кузьмич, теперь ликерочку.
8: Вот, спасибо. Ну, глядите,
5: спасибо. Какой импортный, а? Импортный, миндальный.
8: Дольше я чувствую, слышу. Один запах чего стоит. Сказка.
5: Сказка, да. Сказка.
8: У меня нюх на деликатесы.
0: Как?
6: Да. Это как, дедушка, вы сказали?
8: Деликопесы. Ну, шучу, конечно, да. Так мой шофер говорит.
6: Да, у вас и шофер есть.
8: Угу.
6: Ну, теперь я понял. Вы этот шеф, начальник, а? Угадал?
5: Митяй, мы с Павлом Кузьмичем вместе работаем.
6: Да ну. Ясно. Зачем Игорек на дачу собрался?
5: Что? Что тебе ясно? Что?
6: Все, все мне ясно. Начальнику угодить.
5: Ох, ты сегодня схлопочешь.
6: Да я же слышал твой разговор
5: что
6: по телефону.
5: Что ты слышал? Что?
6: Как ты Павлу Кузьмичу обещал доктора
5: все.
6: Сюда привезти.
5: Все,
6: да,
5: все, все, все,
6: чтобы
5: помолчи.
6: Павел Кузьмич на него глянул.
5: Ну,
6: а
5: сегодня
6: после его со своей дочкой
5: ты
6: познакомил.
5: На...
6: Что, что, скажешь, не так? Да, что, не да, так? Да, нет? Да, да.
10: Максим, или ты с ним прямо сейчас поговоришь, или я уеду одна.
9: Хорошо, Жанна. Послушай, Игорь, завтра я дежурю, приходи в больницу.
5: Да ты что, Максимушка, в самом деле, ты что, мы же приехали отдыхать.
9: Нет, надо, чтобы ты завтра ко мне пришел.
5: Завтра никак не получится. На той неделе двое в Австралию. Ох, Австралия, Австралия, фантастическая страна, фантастическая. Лето начинается в декабре. Свободно парят орлы, бродят муравьеды, опоссумы, носятся кенгуру. Но есть еще хоть в одной стране кенгуру, а? Кенгуру с почтальонской сумкой на брюхе. А?
6: Дедушка, еще рюмочку.
8: Эх, плохо тебя в детском саду воспитывали.
6: Да где уж нам уж, в нашем захолустье. Это вы здесь все умные, образованные.
0: Не обращайте внимания, Павел Кузьмич.
6: Да, воспитанные.
11: Митяй, ну прекрати.
8: Ума не набрал, это видно. Только разговоры, акселерация. А на деле что в них? Высокие. Так ум не ростом измеряется. В ботву наша смена пошла.
12: Да, смешно, да. Очень смешно.
8: А это что у тебя тут под носом такое черненькое-то, а?
6: Что? Ну? Наверное, зола от шашлыка.
8: Да нет, это усишки пробиваются. Пушок.
6: А, значит, не дорос. Ладно же.
0: Ой, да нет, это просто счастье, что он не поступил в институт. А то ведь каждый день его видеть и слышать.
6: Счастье? Ладно, еще посчитаемся со всеми вами.
0: Ой, убежал.
11: Ничего, никуда не денется. Не понимает еще, не понимает. Как у нас в конторе говорят, ты плюнешь, коллектив утрется. Коллектив плюнет, ты захлебнешься, а?
0: Ладно, хоть передохнем, пока его нет.
9: Да, странные. 15 лет между ними и нами. Они совсем, совсем другие.
11: А может, они на нас насмотрелись, может, а? Быть,
8: ведь для них старались, строили, были хорошие. Угу. Вдруг сразу плохие. На что насмотрелись-то?
9: А вот на то, что построили.
8: Неуважение посеять легко, особенно среди молодых и зеленых.
11: Точно.
8: А что дальше? Росли, нам верили. Теперь выясняется, все не так. А жизнь, ведь это не школьное сочинение. Листочек с помарками не вырвешь из тетради, и на чистовую не перепишешь.
0: Да.
8: Вот и живи, и носи в себе эту пустышку, эту отраву, что напрасно жил, что с самого начала все не так делал.
9: А с этим не спорит никто.
8: Нет, нет, споришь. И не возражаешь, а споришь.
13: Меня не проведешь, я чувствую. А с чем можно сравнить? Вот с чем они могут сравнить, что видели? А мне есть чем. Сегодня можно научить прежнее не ценить и не уважать. Так бывало и не раз. А что на завтра случалось? Это ведь все равно, что взять и выпилить кусок из ствола, и пусть дерево дальше растет и зеленеет. А нет, не выйдет, не получится. Только кажется, что сегодняшнее важнее, чем вчерашнее. Забывает о том, что и сегодня пройдет, и тоже прошлым станет. И одно дело, если я к этому прошлому с уважением.
11: Ну да,
13: спасибо. И другое, если на глазах у всех предшественнику своему пендаля дам. Я ведь своим примером таких новеньких воспитаю, которые тоже с почетом не проводят, а пнут и оговорят.
0: Дядь Паша, да что вы, ну дурак же ведь он, мальчишка, внимание обращает. Не надо.
11: Действительно, не надо.
13: Если бы только он, тот и оно. Мода теперь такая.
11: Ну да, мода.
13: Старших ругать и поносить. Все, дескать, плохие. А кто? Кто лучше? А если все и все плохо, если нет лучших, то значит не к чему стремиться.
8: Жизнь замрет, наступит спячка. Гудят болельщики, если объявят на стадионе, проиграл лидер. Приятно, слабый взял верх.
13: Это природа человеческая. Желать сильному поражения.
11: Ой, точно, Павел Кузьмич, ой, точно. Точно, идем путем измельчания. Ихтиозавры не поместились. Все, долой их с исторической сцены, да? Долой. Мамонтов туда же. Вместо птеродактилей вороны. Все мельче, мельче, серее, серее. Никого не щадим, не жалеем. Вот теперь за китов взялись. А почему? Ну почему? Да потому что без мамонтов, без птеродактилей, без китов остальной мелочи спокойнее, спокойнее. Сознание собственной невзрачности не терзает.
13: Да. Мир без китов. Правильно ты сказал. Только ведь на это как взглянуть?
11: Ну как же?
13: Селедка она и есть селедка, закуска. А кильку до кашалота не раскормишь. Ну, изведут гигантов. А каково рыбешки, которые видят, что колоссы не устояли? Как ей жить? Во что верить?
14: Все правы.

0: Вот я где тебя нашел, Митя. Митя, постой, ты куда?
1: Ну чего нужно?
0: Ну чего ты бесишься, а? В институт не поступил? Поступишь еще. Я тоже с третьего раза осилил.
1: Утешаете?
0: Да нет, рассказываю.
1: Да тут из пятого не протыришься. Все закуплено и облатовано.
0: А если дело в тебе самом? Если сам к взрослой жизни не готов?
1: Я-то готов.
0: А ведешь себя как мальчишка.
1: Вы зря стараетесь, доктор. Не убедите. Я ведь все решил. Все. Теперь сам и для себя. Не принимайте в свои дружные ряды. И не надо. Не надо. Не очень-то и хотелось. Я без вас обойдусь. Да. Я никому не навязываюсь. Не нужен? И ладно. Давайте. Валяйте без меня, лечите, стройте без меня. Сейте и пожинайте тоже без меня.
0: Ах ты, боже мой. Смотри-ка. Один раз не по-твоему и уже...
1: Один раз? Если бы... Вы сами откуда родом?
0: Ах, этот город гусь хрустальный, где ни гуся, ни хрусталя. О, даже не из самого города, а из поселка неподалеку.
1: Ну, ясно.
0: Что тебе ясно?
1: Да все ясно, все. Здесь и гусь, и хрусталь. Кто ж к этому так просто постороннего подпустит?
0: Послушай, Митя, пойдешь ко мне в клинику?
1: Что?
0: Мне санитары нужны.
1: Горшки носить?
0: Ну, и это тоже делать придется.
1: Санитаром?
0: В общем, нужно, чтобы ты здесь хоть ненадолго задержался. Твой брат болен. Серьезно болен. Будет операция.
1: Болен?
0: Да. Может, придется вызвать маму. Стой, ты куда? Митя! Митя! Постой ты! Бежал. Вот, сорви голова.

0: Боже мой, какая удача! Максим, наконец-то ты один, и мы можем с тобой поговорить.
1: О, интересно. О чем же?
0: О чем? О тебе, обо мне. О нас с тобой. Ну, о чем еще, если мы вдвоем?
1: Ну, валяй.
0: Да нет, сперва ты. Ну, как твои дела?
1: Потихоньку.
0: Потихоньку? Потихоньку — это не жизнь.
1: Ну да, если бы вы шли тогда на своих «Жигулях» не под 120...
0: Ага, мы бы не познакомились.
1: А, верно. Я тогда уже уходил домой. Ну, думаю, дай подожду, вдруг подбросит работенки. И точно тащит. С утра третья операция.
0: Вот именно. Судьба. Все шло к тому, чтобы мы встретились. Знаешь, я когда очнулась, первое, что увидела, твое лицо.
1: Не сочиняй. После наркоза лиц не различишь.
0: А я вот, представь, увидела.
1: И, знаешь, утром после операции мотанул вашу тачку посмотреть. Не мог поверить. Вдребезги разбит. До сих пор понять не могу, как вы оба уцелели.
0: Ой, забыть и не вспоминать.
1: Это точно.
0: Но только не твое лицо. Ты вот так как-то склонился надо мной.
1: Такой хороший, заботливый, да?
0: Господи, да посмотри ты на меня, ведь я твой удавшийся эксперимент. Вот вся перед тобой. Можно сказать, твое творение, ведь ты меня заново слепил.
1: Да, хороша, Галатея.
0: Максим, ты... Ты талантливый, умный, я...
1: Да, да, да.
0: Да нет, ну, я все это время... Я так хотела увидеться с тобой.
1: Увы, должен признаться, не так уж и хорош. Когда вас привезли, я бросился к тебе. Да, а на Игоря не обратил внимания, подумаешь, треснула ключица. А он ведь жаловался на боль. И что кружилась голова.
0: Ну и зачем ты все это говоришь?

0: Господи, за что мне все это? Губы его обвисшие, плечи опущенные. Ой, я теперь еще и выхаживать. Господи, боже мой, да что ж этой сиделкой стать?
1: Он возле тебя дни и ночи сидел. Боялся отойти. Он дрожал над тобой.
0: Знаешь, какое у женщины счастье? Знать, что повернется ключ в замке, и он войдет. Он! И бояться должна, вдруг не придет. Другого счастья у женщины нет. А Игорь с самого начала выбрал роль проигравшего.
1: Нет. Это я его упустил. Но потому что он сам о себе не думал. Лена, тебя никто так любить не будет. Никто.
0: Максим. Максим. Мне страшно. Мне страшно. Максим, сделай что-нибудь. Я тебя умоляю, спаси его. Максим.

0: Ты что, сопляк, подкарауливал меня?
1: Я, дедушка, сейчас на твою дачу заходил. Что ж ты дверь не запертой оставил?
0: Ты? В мой дом?
1: А ты что думаешь, что навечно в своих хоромах обосновался? Хватит. Пришла пора другим место уступать.
0: Таким, как ты.
1: Хотя бы. Уж я в твоем доме похозяйничал. Хороший дом, 2 этажа, гараж.
0: Мразь.
1: Кое-какие бумаженцы из твоего стола позаимствовал.
0: Отдай. Сейчас же отдай.
1: Что? Все теряешь? Дочку торопишься пристроить? Вот порву твои бумаги и не быть тебе начальником.
0: Стой! Стой! Подонок!
1: Не поймаешь, куда тебе?
0: Это серьезные документы. И брат твой тоже участвует. Это же бумаги нашей фирмы.
1: Что, плохо стало? Ну, собирай манатки, освобождай место. Сюда я жить приехал.
0: Сопляк.
1: О, дедушка, может, тебе таблеточки?
0: Планктон. Мразь. Ты подонок.
1: Ну пусти, говорю. Ну пусти, больно.
0: Врешь. Таким, как ты, больно не бывает.
1: Ну пустите.
2: Что тут у вас? Да что случилось?
0: Да вот возимся. Детские шалости. Молодое поколение подставило плечо.
2: Павел Кузьмич, вам плохо, но я же вижу, на вас лица нет.
0: Мотор в порядке. Пойду к себе отлежусь.
2: У нас в машине есть аптечка. Митя, ну-ка, поди, принеси.
1: Как же, разбежался.
2: А что тут случилось? Павел Кузьмич.
0: Да ничего. Счастливо оставаться. Спасибо, Жанночка, спасибо.
2: Да что ж вы так? Вы не волнуйтесь, Павел Кузьмич, я потом к вам зайду.
0: Спасибо, милая.
1: Ну вот мы и остались одни.
2: Ты что? Ты что, с ума сошел?
1: А что?
2: Пусти сейчас же. Пусти, я сказала.
1: If you want to be здоров, закаляйся. Don't remember, доктору.
2: Пусти.
1: Водой холодной обливайся.
2: Пусти, я сказала. Отпусти, слышишь?
1: Чего ты боишься?
2: Я не боюсь. И отпусти сейчас же.
1: Слушай, дай телефончик, а?
2: Глупо. Просто глупо.
1: Я ведь не скоро уезжаю. У нас еще есть время.
2: Пошел вон.
1: Чего ты боишься? Ты боишься, что я не позвоню? Я позвоню, обещаю. А может, у тебя телефона нет?
2: Отойди, или я закричу.
1: Вот это напрасно. Я предупреждаю 2 привода в милицию.
2: В детскую комнату?
1: Нет, у нас на кладбище участок был, где торгаши друг друга хоронят. Памятники, ограды, произведения искусства. Ну, а мы взяли и плиты поразбивали.
2: Замечательно. И милиция отпустила.
1: Меня не за это забирали. Давай в дом войдем.
2: Через дымоход?

0: Боюсь измазаться.
1: В доме ружья я разыскал. Сегодня еще и постреляю.
0: Ха! Тоже мне герой. Взрослый знаешь, что такое, когда ты первому встречному не считаешь нужным выкладывать свою биографию? Ну ладно, все, отчаливай. Отчаливай, я сказала.
1: Все равно я выслежу тебя. Найду.
0: Да ты и за правду просто опасный сумасшедший.
1: Вдруг понравлюсь, а?
0: А! Ты что? С ума сошел, дурак, пусти!
1: Так, родинка на левом
0: пусти,
1: плече.
0: Я сказала.
1: Да все равно найду тебя.
0: Пусти!
1: Никуда не денешься.
0: Пусти!

0: Митя! Митя, послушай, ты Жанну не видел?
1: Жанну?
0: Жанну.
1: Нет, не видел. Доктор!
0: Да?
1: Это ведь в яблочко, что я тебя встретил. Ты молодец.
0: Что?
1: Да, мы с тобой одной группы крови.
0: Это ты про что?
1: Ты знаешь, я согласен. Согласен таскать носилки, горшки, сколько нужно.
0: А, отлично.
1: А вот что дальше?
0: Дальше? Ага. А ты чего бы хотел?
1: Ну, мы же договорились на чистоту.
0: Договорились.
1: Я ведь знаю, что в твоей власти. Вы же врачи, всем заправляете, все у вас в руках. Кто всегда здоров? Нет таких. Люди ходят под вами, как под Господом Богом.
0: Так, нет, значит, для тебя секретов?
1: Не темни, доктор, не темни. Ведь ты сумел жизнь под себя переломить. Хоть ты из такого же захолустья, как и я. И с сынками ихними, и с дочками, как ни в чем не бывало. Я ведь теперь понял, как надо.
0: Понял?
1: Да. Как это я раньше не усек, что такое медицина? Повидал, как перед вами шапки ломают, крутятся. Не знают, с какой стороны подойти, на какой козе подъехать. А уж в клиниках, палатах, где скальпелем орудуете, там вообще...
0: Часто по больницам мыкаться приходилось.
1: Да мне нет. Только навещать. Да и то ненадолго. Папа через неделю умер. А вот, скажем, наш сосед-инвалид, дядя Степа, ну, мы его так в шутку прозвали. В книжке дядя Степа высокий, а наш, наоборот, без ног. Так вот он стал зрение терять. С ним управили за 10 дней. Выписали уже слепого.
0: И так бывает, Митя. Врачи тоже люди.
1: Да?
0: Случается, ошибаемся. Кто тут?
1: Зачем тогда притворяться, а? Ну, прикидывается, зачем? Что у нас все хорошо, замечательно, что все мы такие чуткие, добрые, заботливые. Ах, на это кино детям до 16 нельзя, это читать не рекомендуется, а в жизни... В жизни, пожалуйста, смотри, сколько влезет, и за билет платить не надо. Ты знаешь, когда отец умер, похоронить не могли, места на кладбище нет. Это у нас-то на просторе. А заплатишь — найдется.
0: А давно это было?
1: 2 года уже.
0: А от чего отец умер?
1: Укол грязной иглой. Флегмона и сепсис. А...
0: Я смотрю, ты с терминами знаком?
1: Знаком. Свидетельство о смерти ты еще раз перечитал. А вот та сестричка продолжает ходить по вызовам, делать уколы. Только к нам с тех пор ни разу. Все сторонкой обходит. Я бегал ей стекла бить. Поймали, в милицию поставили на учет. Все как водится. Рекомендацию в институт после этого давать не хотели. Вот я и спрашиваю, доктор, в санитары пойду. А что дальше? Медицинский ведь тоже неплохо. Хоть лекарство в волю попью.
0: Все шутишь.
1: Да. У меня с юмором порядок.
0: Дмитрий.
1: Ну?
0: Знаешь, нужно, чтобы ты брату помог. Понимаешь? Можешь с ним поговорить?
1: Да, попал брательник в переделку. Выжили, как лимоны в помойное ведро.
0: Ну так как? Поговоришь?
1: Ну а для чего? Для чего? Такие, как он, только обуза. Брось, Максим, брось. Врач ты, конечно, первоклассный. Не надо обманывать себя и меня. Есть ведь дела поважнее. Может быть, хватит гнать сыворотки из плесени? Хватит палочку Коха в анализах искать, язвы зализывать? Хватит лизать. Настоящим ребятам пора собраться. Прозеваем момент, все, кранты. Придут новые, гибкие, ушлые, снова захватят все. Их так легко, как нынешних, прежних, не продвинешь. Они на примере старших товарищей понадарели. Образуют новую могучую сцепку. Могучую кучку.
0: О, музыке тоже учился?
1: Да, родители, святая простота. Как можно больше хотели дать. Растили личность эпохи Ренессанса. Потеха. В куриной слепоте всю жизнь провели, а так и не поняли ничего.
0: Зато ты и все понял. Личность эпохи Ренессанса.
1: Да? Блаженные пусть верят. Я ведь тоже раньше смотрел только вперед, в наше светлое будущее. А то, что вокруг, в расчет не принимал. А теперь, когда в будущее не пустили, я стал оглядываться. Ведь каждый за себя. Все лучшее себе. Но это мы еще посмотрим, у кого хребет прочнее. Вот ты говоришь, брату помочь. Нет, Максим. Я вместе с братом проигрывать не собираюсь.
0: Далеко пойдешь.
1: Пока не остановят.
0: Остановят.
1: Кто?
0: Я остановлю. Значит, шанс тебе нужен. Нет, дорогой. Ни за что и никогда, учти.
1: Так. Ну что ж, выходит, опять неувязочка. Ошибся. Прощения просим. Слабого ведь всякий может обидеть. Я-то поверил. Купился. Ну, конечно, конечно. Какую я вам пользу могу дать? А? Точно? Угадал? Лишний рот и все. Только насчет того, что шансов нет, это мы еще посмотрим. У кого есть, а у кого отсутствует. Мы вас или вы нас. Вы ведь окружены. Окружены со всех сторон. Вы в кольце.
0: Поезжай-ка ты домой, герой. К маме.
1: Нет, шалишь, доктор. Не уеду. Я останусь. Я ведь давно все решил, еще мальчишкой. Когда казалось, что целую жизнь буду в корыте или над тазиком мыться. Что всегда буду под соседские дрязги уроки учить. Или за братом вещи донашивать. Или за отцом пьяную блевотину подтирать. Мать, дура, твердит, что счастливо прожила. Трудно, но счастливо. А мне не надо трудного счастья. Я по горло сыт. Лучше совсем никакого, чем трудного. А вот с тобой, Айболит, с тобой мы еще посчитаемся. За все.

0: Мадам, позвольте пригласить вас в беседку. Прошу.
1: Чудно, это слово «беседка».
0: Да.
1: Вот и у нас с тобой будет не беседа, а беседка. И место к тому же располагает.
0: Беседка? Знаешь, я раньше не понимал, когда говорили «милые бронятся, только тешатся». А вот задумался о наших ссорах и понял. Это ведь мы друг друга проверяем. Проверяем, испытываем. Придет подозрение, и мы сразу его выкладываем. И надеемся, что ошиблись, и верим, что ошиблись.
1: Да, мы давно не говорили с тобой.
0: Да, как-то не складывалось. Но теперь пришла пора. И, знаешь, хочется вспомнить все с самого начала.
1: Ой, нет, не надо, не вороши.
0: А я хочу, хочу. Помнишь, твои были против, чтобы я на тебе женился?
1: Да. Но ты-то знал, как понравится будущему тестю. И когда отец сказал, чтобы ты убирался, ты уехал.
0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Заболела мама. Заболела мама, и я поехал к ней.
1: Ты уехал, позабыв о нашем ребенке.
0: Опять, Лена. Ну что я, ну... Опять этот упрек. Ну, ты же сама сказала. Ты же сказала, может быть, будет ребенок.
1: Да, да, я так сказала, потому что ты сказал, может быть, сейчас не время. Не время. И, кстати, уехал, чтобы не раздражать отца. Ты всегда был такой. Покорный.
0: Лен, я... Ну, я клянусь тебе, я не знал. Нет.
1: Ему было бы...
0: Ну, не надо, я прошу тебя.
1: Он бы уже пошел в школу.
0: Лена.
1: Странно, правда? Ужасно странно. Тебе я не нужна была, понимаешь? Не нужна, иначе бы ты позвал меня за собой, и я поехала бы на край света. Тогда я любила тебя.
2: А, какие нежности! Какие нежности! Брат, Лена! А что вы как чужие, как посторонние? Войдите в дом, затопите камин.
0: Уйди отсюда. Надо будет, войдем. Откроем дом и войдем.
2: Ты не понял. Дверь открыта. Леночка ключи в сумке прятала, а я взял.
1: Что?
2: Ну что, съела?
1: Игорь, возьми у него ключи.
0: Где ключи?
2: Да? Чтобы она их доктору отдала, как же?
0: А доктор-то тут при чем?
2: Доктор Молоток. Он ведь ходит, высматривает, вынюхивает.
0: Слушай, иди отсюда, а?
2: Да, бревнышки выстукивает, прочный ли дом, долго ли простоит. С Леночкой наедине беседует.
1: Это ты! Высматриваешь и вынюхиваешь. Все, хватит. Пора домой. Игорь, я буду ждать в машине.
0: Лена, Лена, постой!
2: Да пусть катится. Пусть они все ко всем чертям катятся.
0: Ну-ка, иди сюда. Ну-ка, иди сюда. О чем она с ним говорила? Она что, все знает?
2: Все и все давно просекли. Один ты слепой. Тебе не хирурга, а окулиста звать надо.
0: А ты... Что ты знаешь?
2: Трус, тряпка. Тебе давно здесь не место.
0: Не каркай.
2: Ты здесь лишний, ненужный. Тебя приехали вперед ногами выносить. Неужели не чувствуешь?
0: Ты что мелешь?
2: Какой же ты дурак, ну... Идиот. Чтобы у меня был брат-осел.
0: Да я тебя...
2: Не догонишь. У тебя от пьянства отдышка, идиот. Всех вас погонят. Все накроетесь, а ты первый.
0: Хватит, ну хоть ты, Митяй, пожалей меня.
2: Не пожалею, ведь ты им поддался. Они тебя превратили в дерьмо, в ничтожество.
0: Да мне вообще иногда кажется, что я жизнь свою давно уже прожил. Все испытал. Нечего больше ждать. Даже смерть узнал. Тот фонарный столб. Как мы в него влупились.
3: Игорь. Ну, Игорек. Мы их раньше закопаем.
0: Устал я, Митяй. Устал. Надоело все.
3: Надоело. Надоело начинается с надо.
0: Да я вообще до сих пор не уверен. Ни в чем не уверен. Даже в том, что необходимо было появляться на свет. Ну, так ли уж я нужен? Необходим. Что я есть, что меня нет. Утром встаю и думаю, кем проснулся? Кем? Столичным бюрократом или робким провинциалом? Ну, если столичной штучкой, начинаю обстряпывать сложные дела. А если провинциалом, сижу за столом, как... И глаз не поднимаю.
3: Игорь, ну, возьми себя в руки.
0: Митяй. Митяй, уедем отсюда.
3: Нет, ни за что.
0: Не могу я больше. Не могу. Каждый день примерять перед зеркалом лицо. Репетировать. Что скажу шефу, что в комнате. Где еще семеро таких же, как я, умников. С мамочками, папочками, тестями, тещами.
3: Слабак.
0: Да что ты понимаешь, Митяй, что ты понимаешь? Слабак. Я влюбился. Понял? Влюбился. Много лет назад.
3: Брат, мы с тобой свое возьмем. Нас ведь двое.
0: Забери меня домой. Забери, прошу, в наш маленький городок и...
3: Ну, успокойся, успокойся. Все будет хорошо. Ты знаешь, здесь в воздухе какой-то привкус. Какой-то взбаламученной пыли.
0: Пыли?
3: Да, пыли с чердака. Там ружья. Я их осмотрел. Они хорошие.
0: Тесть любит охоту. Они все любят охоту.
3: Игорек, мы их победим. Обязательно победим.
4: Игорь! Игорь, собирайся! Поедем домой.
5: А, Айболит, ты опять здесь?
4: Собирайся, Игорь.
0: Митяй. Митяй, оставь нас. Нам поговорить надо.
5: Хорошо. Очень хорошо, что доктор пришел.

0: Ну что, доктор? Хватит играть в прятки.
1: Хватит. Когда придешь?
0: Когда? Да, я уже было собрался. А потом, думаю, чуток погожу, съезжу еще разок. Все-таки Австралия.
1: Предлагаю завтра утром. В хорошую палату определю.
0: Ну, только не завтра. Дай мне еще пару дней.
1: А потом еще и еще.
0: А ты мне лучше сейчас скажи. Сейчас. Чего неизвестностью томить? Что меня ждет? Сколько мне осталось?
1: Приходи. Приходи, Игорь.
0: Ты в самом деле думаешь, что игра стоит свеч? А может, не стоит негодный материал лицевать?
1: Я-то подумал. А вот подумал ли ты? Ты хоть понял, что твой любимый Павел Кузьмич сегодня сказал? Вот вам жизнь, и делайте, что хотите, и лицуйте ее, и кроите. Распоряжайтесь по своему усмотрению. Киты уплывают. Все ложится на нас.
0: Ой, доктор, рано. Рано ты радуешься. Да ничего пока не случилось. Ничего. Вот как было, так и есть. И в моей конторе, и в твоей клинике, да везде. Все то же, что и было. А может, еще хуже. Ну так нужно ли за вот эту жизнь цепляться? Это Лена, она ждет нас.
1: Пойдем.
0: Погоди. Сейчас пойдем, погоди. Только я сначала должен тебе сказать. Максим, ты в самом деле думаешь, что это была обычная авария? Нет. Любовь. Вот что это такое. Даже не любовь, а отчаяние. Я чувствовал, все рушится, я теряю ее. Я только так мог ее вернуть.
1: Или убить.
0: Да ты пойми, старик, я хотел, чтобы она хоть раз почувствовала, как можно любить. Ну, хоть раз почувствовала, как можно любить. Она же никогда не понимала. Она не понимала, что это такое. И она не виновата, ее вырастили так. Ее так вырастили, папина дочка. А я мальчик из провинции. Что бы я ни сделал, все плохо, все не так. Они все смотрят на меня. Нет, они не на меня смотрят, они сквозь меня смотрят. И с самого начала так смотрели. Мне, знаешь, иногда хочется взять ее за плечи и тряхнуть, разбудить. Ей все время кажется, что плохо только со мной. А вот с кем-то другим будет лучше. И она не понимает, что делать-то. В ней самой. Она такая... И когда она сказала, что бросает меня, я выпустил руль.
1: Ты сумасшедший.
0: Ну, ты лечи. Ты лечи меня, доктор. Режь, делай, что хочешь, но вот если есть хоть шанс, я верну то, что было, я стану другим, я перетряхну всю падаль вокруг, я начну сначала, все сначала, и Лена, она снова меня полюбит. Я добьюсь этого, понимаешь, добьюсь.
1: Ну вот и хорошо. Будем считать, что ты вернулся из Австралии. Завтра в 9 я жду тебя. Не забудь тапочки, зубную щетку и книгу какую-нибудь.
0: Пойдем. Пойдем, доктор.
1: Где Жанна? Жанна?
0: Митя! Митя, Жанна! Мы уезжаем!
2: Жанна! нее такая родинка, симпатичная на левой груди.
3: Что? Что ты сказал?
2: Я говорю, родинка на левой груди.
3: Подонок.
2: Не подходи, доктор! Стой, замри!
0: Не надо, Максим, не надо, он выстрелит, Максим.
3: Пусти меня!
2: Я выстрелю, доктор! Стой!
0: Митяй, ты что?
4: Игорь!
0: Зачем ты?
2: Брат, что с тобой?
4: Максим, помоги ему. Скорее.
2: Я... Брат, я не хотел. Брат, честное слово, я не хотел. Брат, я не хотел, честное слово. Прости меня, пожалуйста.

0: Захар Палыч сидел в сенях и чистил ваксы детские развалившиеся башмаки Александра, чтобы они были дольше целы для памяти. Он обнял Сашу и заплакал. Его любовь к приемному сыну все время увеличивалась. Идванов, держа за тело Захара Палыча, думал: что нам делать в будущем коммунизме с отцами и матерями? Вечером Дванов пошел к Шумилину. Шумилин ел обед и посадил есть Дванова. «Пищи вариться некогда», — сказал Шумилин. «Пора уже на партсобрание идти». «Ты пойдешь или умнее всех стал?» Дванов смолчал. По дороге в райком Дванов рассказал, как мог, что он делал в губернии, но видел, что Шумилин почти не интересуется. «Слышал, слышал», — проговорил Шумилин. «Тебя послали чудака поглядеть просто, как и что. А то я все в документы смотрю, ни черта не видно. У тебя же свежие глаза. А ты там целый развал наделал. Ведь ты натравил мужиков вырубить биттермановское лесничество, сукин ты сын. Набрал каких-то огарков и пошел бродить». Дванов покраснел от обиды и совести. «Они не огарки, товарищ Шумилин. Они еще три революции сделают без слова, если нужно». Шумилин не стал разговаривать. Значит, его бумаги были вернее людей. И так они молча шли, стесняясь друг друга. Из дверей зала горсовета, где должно быть партсобрание, дул воздух, как из вентилятора. Слесарь Гопнер держал ладонь навстречу воздуху и говорил товарищу Фуфаеву, что здесь две атмосферы давления. «Если всю партию собрать в эту залу, — рассуждал Гопнер, — смело можно электрическую станцию пустить. На одном партийном дыхании, будь я проклят». Фуфаев уныло рассматривал электрическое освещение и тяготился от тяжкой начала собрания. Маленький Гопнер выдумывал еще какие-то технические расчеты и рассказывал их Фуфаеву. Видимо, Гопнеру не с кем было поговорить дома, и он радовался многолюдству. «Ты все ходишь и думаешь, смирно и тонко, — сказал Фуфаев, — а уж пора бы нам всем молча и широко трудиться». Гопнер удивлялся. «За что Фуфаеву дали два ордена Красного Знамени?» Сам Фуфаев никогда ему про это не говорил, предпочитая прошлому будущее. Прошлое же он считал навсегда уничтоженным и бесполезным фактом, храня свои ордена не на груди, а в домашнем сундуке. Об орденах Гопнер узнал лишь от хвастливой жены Фуфаева, которая с такой точностью знала жизнь своего мужа, словно она его сама родила. Не знала она малого, за что даются пайки и ордена. Но муж ей сказал: «За службу, Поля, так и быть должно». Жена успокоилась, представив службу как письмоводство в казенных домах. Шумилин знал и Фуфаева, и Гопнера, а Дванов одного Гопнера. «Здравствуйте, Федор Федорович», — сказал Дванов Гопнеру. «Как вы поживаете?»
1: «Регулярно», — ответил Гопнер. «Только хлеб свободно продают, будь он проклят».
0: Шумилин говорил с Фуфаевым. Того губком собирался назначить председателем комиссии помощи больраненным красноармейцам. Фуфаев соглашался, уже привыкнув после фронта к глухим должностям. Многие командиры тоже служили по собесам, профсоюзам, страхкассам и прочим учреждениям, не имевшим тяжелого веса в судьбе революции. Когда такие учреждения упрекали, что они влекутся на хвосте революции, тогда учреждения переходили с хвоста и садились на шею революции. Военные люди почему-то уважали любую службу, и во имя железной дисциплины всегда были готовы заведовать хоть красным уголком, имея в прошлом командование дивизией.
1: Услышав недовольный голос Гопнера, Шумилин обернулся к нему. «Тебе что, паёк был велик? Вольная торговля тебе не нравится?» «Нипочём не нравится», — сразу и серьезно заявил Гопнер. «А ты думаешь, пища с революцией сживётся?» «Да сроду нет! Вот будь я проклят!»
0: «А какая же свобода у голодного?» С умственным презрением улыбнулся Шумилин.
1: Гопнер повысил свой воодушевленный тон. «А я тебе говорю, что все мы, товарищи, лишь в одинаковой беде. А будет хлеб и имущество, никакого человека не появится. Какая же тебе свобода, когда у каждого хлеб в пузе киснет, а ты за ним своим сердцем следишь? Мысль любит легкость и горе. Сроду-то было когда, чтобы жирные люди свободными жили?»
0: «А ты читал историю?» — усомнился Шумилин.
1: «А я догадываюсь», — подморгнул Гопнер.
0: «А что ж ты догадался?»
1: «А то, что хлеб и любое вещество надо губить друг для друга, а не копить его. Раз не можешь сделать самого лучшего для человека, дай ему хоть хлеба. А ведь мы хотели самое лучшее дать».
0: В зале зазвонили о начале собрания.
1: «Пойдем, порассуждаем маленько», — сказал Гопнер Дванову. «Мы теперь с тобой ведь не объекты, а субъекты, будь они прокляты. Говорю и сам своего почета не понимаю».
0: В повестке дня стоял единственный вопрос – новая экономическая политика. Гопнер сразу задумался над ним. Он не любил политики и экономии, считая, что расчет удобен в машине, а в жизни живут одни разности и единственные числа. Секретарь губкома, бывший железнодорожный техник, плохо признавал собрания. Он видел в них формальность, потому что рабочий человек все равно не успевает думать с быстротой речи. Мысль у пролетария действует в чувстве, а не под плешью. Поэтому секретарь обыкновенно сокращал ораторов. «Сжимайся, сжимайся, товарищ! На твою болтовню продотряды хлеб добывают, ты помни это!» А иногда просто обращался к собранию. «Товарищи, понял ли кто-нибудь и что-нибудь? Я ничего не понял. Нам важно знать», — уже сердито отчеканивал секретарь, «что нам делать по выходе отсюда из дверей. А он тут плачет нам о каких-то объективных условиях, а я говорю, когда революция, тогда нет объективных условий». «Правильно», — покрывало собрание. «Все равно, если было и неправильно, то людей находилось так много, что они устроили бы по-своему». Нынче секретарь губкома сидел с печальным лицом. Он уже был пожилым человеком и втайне хотел, чтобы его послали заведовать какой-нибудь избой читальней, где бы он мог строить социализм ручным способом и смог бы довести его до видимости всем. Информации, отчеты, сводки и циркуляры начинали разрушать здоровье секретаря. Беря их на дом, он не приносил их обратно. А управляющему делами потом говорил: «Товарищ Малельников, знаешь, их сынишка сжег в лежанке, когда я спал. Проснулся, а в печке пепел. Давай попробуем копии не посылать. Посмотрим, будет контрреволюция или нет». «Давай», — соглашался Малельников. «Бумага – ясная вещь, ничего не сделаешь. Там одни понятия написаны. Ими губернию держать все равно, как за хвост кобылу». Малельников был из мужиков и так скучал от своих занятий в губкоме, что завел на его дворе огородные грядки и выходил на них во время службы, чтобы потрудиться. Сегодня секретарь губкома был отчасти доволен. Новую экономическую политику он представлял как революцию, пущенную вперед самотеком за счет желания самого пролетариата. А раньше революция шла на тяговых усилиях аппаратов и учреждений. Точно госаппарат на самом деле есть машина для постройки социализма. С этого секретарь и начал свою речь. Дванов сидел между Гопнером и Фуфаевым, а впереди него непрерывно бормотал незнакомый человек, думая что-то в своем закрытом уме и не удерживаясь от слов. Кто учился думать при революции,
1: Тот всегда говорил вслух, и на него не жаловались. Гопнер глядел отвлеченно вдаль, унесенный потоком удвоенной силы, речью оратора и своим спешащим сознанием. Дванов испытывал болезненное неудобство, когда не мог близко вообразить человека и хотя бы кратко пожить его жизнью. Оратор говорил сейчас мелкими простыми словами, в каждом звуке которых было движение смысла. В речи говорившего было невидимое уважение к человеку и боязнь его встречного разума, отчего слушателю казалось, что он тоже умный. Электричество припогасло до красного огня. Это по инерции еще вращалась динамомашина на станции. Все люди поглядели вверх. Электричество тихо потухло. «Хот тебе раз!» — сказал кто-то во мраке. Фуфаев спросил у Дванова, что такое товарообмен с крестьянами в пределах местного оборота, о чем докладывал секретарь. Но Дванов не знал. Гопнер тоже не знал. «Подожди», — сказал он Фуфаеву, «если ремень сошьют на станции, тогда докладчик тебе скажет». Электричество загорелось. На электрической станции привыкли устранять неполадки почти на ходу машин.
0: «Свободная торговля для советской власти, — продолжал докладчик, — все равно, что подножный корм, которым залепится наша разруха, хоть на самых срамных местах».
1: «Понял?» — тихо спросил Фуфаев у Гопнера. «Надо буржуазию в местный оборот взять, она тоже утильный предмет».
0: «Во-во!» — расслышал и Гопнер, почерневший от скрытой слабости. Оратор приостановился. «Ты что там? Гопнер, зверем гудишь. Ты не спеши соглашаться. Для меня самого не все ясно. Я вас не убеждаю, а советуюсь с вами. Я не самый умный. Ты такой же», — громко, но доброжелательно определил Гопнер. «Дурей нас будешь, другого поставим, будь мы прокляты». Собрание удовлетворенно засмеялось. В те времена не было определенного кадра знаменитых людей. Зато каждый чувствовал свое собственное имя и значение.
1: «А ты слова тяни на нитку и на нет своди», — еще раз посоветовал оратору Гопнер, не поднимаясь с места. С потолка капала грязь, из какой-то маленькой разрухи вверху с чердака проходила мутная вода. Фуфаев думал, что напрасно умер его сын от тифа. Напрасно заградительные отряды отгораживали города от хлеба и разводили сытую вошь. Вдруг Гопнер позеленел, сжал сухие обросшие губы и встал со стула. «Мне дурно, Саш», — сказал он Дванову и пошел с рукой у рта. Дванов вышел за ним. Наружу Гопнер остановился и оперся головой о холодную кирпичную стену. «Ты ступай дальше, Саш», — говорил Гопнер, стыдясь чего-то. «Я сейчас обойдусь». Дванов стоял. Гопнера вырвало непереваренной черной пищей, но очень немного. Гопнер вытер реденькие усы красным платком. «Сколько лет натощак жил, ничего не было», — смущался Гопнер. «А сегодня три лепешки подряд съел и отвык». Они сели на порог дома. Из зала было распахнуто для воздуха окно, и все слова слышались оттуда. Лишь ночь ничего не произносила. Она бережно несла свои цветущие звезды над пустыми и темными местами земли. Сзади себя Дванов услышал медленные шаги спускающегося с лестницы человека. Человек бормотал себе свои мысли, не умея соображать молча. Он не мог думать в темную. Сначала он должен свое умственное волнение переложить в слово, а уж потом, слыша слово, он мог ясно чувствовать его. Наверное, он и книжки читал вслух, чтобы загадочные мертвые знаки превращать в звуковые вещи и от этого их ощущать. «Скажи, пожалуйста», — убедительно говорил себе и сам внимательно слушал человек. «Без него не знали. Торговля, товарообмен, да налог. Да оно так и было. И торговля шла сквозь все отряды, и мужик разверстку сам себе скащивал, и получался налог. Верно говорю, или я дурак? Человек иногда приостанавливался на ступеньках и делал себе возражение. Не, ты дурак. Неужели ты думаешь, что Ленин глупее тебя, скажи, пожалуйста? Человек явно мучился. Какая-то новая экономическая политика, тихо удивлялся человек. Дали просто уличное название коммунизму. И я по-уличному чевенгурцем называюсь. Надо терпеть. Человек дошел до Дванова и Гопнера и спросил у них. Скажите мне, пожалуйста, вот у меня коммунизм стихией прет. Могу я его политикой остановить или не надо?
0: Не надо, сказал Дванов.
1: Ну, а раз не надо, о чем же сомнение? Сам для себя успокоительно ответил человек и вытащил из кармана щепотку табаку. Он был маленького роста, одетый в прозодежду коммуниста, шинель с плеч солдата, дезертира царской войны, со слабым носом на лице. Дванов узнал в нем того коммуниста, который бормотал спереди него на собрании. «Откуда ты такой явился?» – спросил Гопнер. «Из коммунизма. Слыхал такой пункт?» – ответил прибывший человек. «Деревня, что ли, такая в память будущего есть?» Человек обрадовался, что ему есть что рассказать. «Какая тебе деревня? Беспартийный ты, что ли? Пункт есть такой. Целый уездный центр. По-старому он назывался Чевенгур, а я там был пока что председателем ревкома».
0: «Чевенгур от Новоселовска недалеко?» – спросил Дванов.
1: «Конечно, недалеко. Только там гамаи живут и к нам не ходят, а у нас всему конец».
0: «Чему ж конец-то?» – недоверчиво спрашивал Гопнер.
1: «Да всей всемирной истории. На что она нам нужна?» Ни Гопнер, ни Дванов ничего дальше не спросили. Гопнер поднялся уходить домой. У него был недуг во всем теле. Чевенгурский председатель последний раз понюхал табаку и откровенно заявил. «Эх, ребята, хороша сейчас Чевенгури!» Дванов заскучал о Копенкине, о далеком товарище, где-то бодрствовавшем в темноте степей. Он тоже встал и протянул руку председателю Чевенгура. «Как ваша фамилия?» Человек из Чевенгура не мог сразу опомниться от волнующих его собственных мыслей. «Поедем, товарищ, работать ко мне», — сказал он. «Эх, хорошо сейчас у нас в Чевенгуре. На небе луна, а под нею громадный трудовой район и весь в коммунизме, как рыба в озере. Одного у нас нету – славы». Гопнер живо остановил хвостуна. «Какая луна, будь ты проклят! Неделю назад ей последняя четверть была». «А это я от увлечения сказал», – сознался чевенгурец. «У нас без луны еще лучше. У нас лампы горят с абажурами». Дванову понравилось слово «чевенгур». Оно походило на влекущий гул неизвестной страны. Хотя Дванов и ранее слышал про этот небольшой уезд. Узнав, что чевенгурец поедет через Калитву, Дванов попросил его навестить в Черновке Копенкина и сказать ему, чтобы он не ждал его, Дванова, а ехал бы дальше своей дорогой. Дванов хотел снова учиться и кончить политехникум. «Заехать нетрудно», — согласился чевенгурец. «После коммунизма мне интересно поглядеть на разрозненных людей».
0: «Болтай, черт его знает что!» – возмутился Гопнер. «Везде разруха, а у него одного свет под абажуром».
1: Дванов прислонил бумагу к забору и написал Копенкину письмо. «Дорогой товарищ Копенкин, ничего особенного нет. Политика теперь другая, но правильная. Отдай моего рысака любому бедняку, а сам поезжай...» Дванов остановился. Куда мог поехать и надолго поместиться Копенкин? «Как ваша фамилия?» – спросил Дванов у чевенгурца. «Моя-то Чепурный, но ты пиши японец. Весь район ориентируется на японца». Поезжай к японцу. Он говорит, что у него есть социализм. Если правда, то напиши мне. А я уж не вернусь, хотя мне хочется не расставаться с тобой. Я сам еще не знаю, что лучше всего для меня. Я не забуду ни тебя, ни Розу Люксембург. Твой сподвижник Александр Дванов. Чепурный взял бумажку и тут же прочитал ее. Сумбур написал. «В тебе слабое чувство ума», — сказал он. И они попрощались и разошлись в свои стороны. Гопнер и Дванов на край города, а Чевенгурец на постоялый двор. «Ну как?» — спросил у Дванова дома Захар Павлович. Александр рассказал ему про новую экономическую политику. «Погибшее дело», — лежа в кровати заключил отец. «Что к сроку не поспеет, то и посеяно зря. Когда власть-то брали, на завтрашний день всему земному шару обещали благо. А теперь ты говоришь, объективные условия нам ходу не дают. Попам тоже, до рая добраться, сатана мешал». Гопнер, когда дошел до квартиры, то у него прошли все боли. «Чего-то мне хочется», — думал он. «Отцу моему хотелось Бога увидеть наяву, а мне хочется какого-то пустого места, будь оно проклято, чтобы сделать все сначала, в зависимости от своего ума». Гопнеру хотелось не столько радости, сколько точности. Чепурный же ни о чем не тужил. В его городе Чевенгуре и благо жизни, и точность истины, и скорбь существования происходили сами собой по мере надобности. На постоялом дворе он дал есть траву своей лошади и лег подремать в телегу. «Возьму-ка я у этого Копенкина рысака в упряжку», — наперед решил он. «Зачем его отдавать любому бедняку, когда бедняку и так громадные льготы, скажи, пожалуйста?» Утром при выезде с постоялого двора Чепурного окоротил сподручный хозяина и попросил денег за постой. У того денег не было и быть не могло. В Чевенгуре не имелось бюджета на радость губернии, полагавшей, что там жизнь идет на здоровых основах самоокупаемости. Жители же давно предпочли счастливую жизнь всякому труду, сооружениям и взаимным расчетам, которым жертвуется живущее лишь однажды товарищеское тело человека. Отдать за постой было нечем. «Бери, что хочешь», — сказал сподручному чевенгурец. «Я голый коммунист». За городом Чепурный почувствовал себя свободней и умней. Снова перед ним открылось успокоительное пространство. Лесов, бугров и зданий чевенгурец не любил. Ему нравился ровный, покатый против неба живот земли, вдыхающий в себя ветер и жмущийся под тяжестью пешехода. Слушая, как секретарь ревкома читал ему вслух циркуляры, таблицы, вопросы для составления планов и прочие государственные материалы из губернии, Чепурный всегда говорил одно – политика. Задумчиво улыбался, втайне не понимая ничего. Сейчас чевенгурца везла черная лошадь с белым животом. Чья она была, неизвестна. Увидел ее Чепурный в первый раз на городской площади, где эта лошадь объедала посадки будущего парка. Привел на двор, запряг и поехал. Что лошадь была ничья, тем она дороже и милей для чевенгурца. О ней некому позаботиться, кроме любого гражданина. Поэтому-то весь скот в чевенгурском уезде имел сытый, отменный вид и круглые обхваты тела. Дорога заволокла Чепурного надолго. Он пропел все песни, какие помнил наизусть. Хотел о чем-нибудь подумать, но думать было не о чем. Все ясно, оставалось действовать, как-нибудь вращаться и томить свою счастливую жизнь, чтобы она не стала слишком хорошей. Но на телеге трудно утомить себя. Чевенгурец спрыгнул с телеги и побежал рядом с пышущей усталым дыханием лошадью. Уморившись бежать, он прыгнул на лошадь верхом, а телега по-прежнему гремела сзади пустой. Чепурный оглянулся на телегу. Ему она показалась плохой и неправильно устроенной. Слишком тяжела, на ходу. «Пррррр!» — сказал он коню и враз отпряг телегу. «Стану я живую жизнь коня на мертвую тяготу тратить, скажи, пожалуйста». И, оставив сбрую, он поехал верхом на освобожденном коне. А тот, кому он ехал, сидел в эту ночь за столом Черновского сельсовета. На столе горела лампа, освещая за окнами огромную тьму. Копенкин говорил с тремя мужиками о том, что социализм — это вода на высокой степи, где пропадают отличные земли. «То нам с малолетства известно, Степан Ефремович», — соглашались крестьяне. Они рады были побалакать, потому что им не хотелось спать. «Сам ты не здешний, а нужду нашу сразу заметил. И кто тебя надоумил? Только что нам будет за то, что мы этот социализм даром для советской власти заготовим? Ведь туда трудов немало надобно положить, как ты скажешь?» Копенкин горевал, что нет с ним Дванова. Тот бы им социализм мысленно доказал.
0: «Как? Что будет?» — самостоятельно объяснял Копенкин. «У тебя же у первого навсегда в душе покойно станет. А сейчас у тебя там что?»
1: «Там-то?» — собеседник останавливался на своем слове и смотрел себе на грудь, стараясь разглядеть, что у него есть внутри. «Там у меня, Степан Ефремович, одна печаль и черное место».
0: «Ну вот, сам видишь», — указывал Копенкин.
1: «Прошлый год я бабу от холеры схоронил», — кончал печальный гражданин. «А в нынешнюю весну корову продотряд съел. 2 недели в моей хате солдаты жили, всю воду из колодца выпили».
0: «Мужики-то помнят?»
1: «Еще бы!» — подтверждали 2 свидетелей. Лошадь Копенкина, пролетарская сила, отъелась и вздулась телом за эти недели, что она стояла без походов. По ночам она рычала от стоячей силы и степной тоски. Мужики днем приходили на двор сельсовета и обхаживали пролетарскую силу по несколько раз. Пролетарская сила угрюмо смотрела на своих зрителей, поднимала голову и мрачно зевала. Крестьяне почтительно отступали перед горюющим зверем, а потом говорили Копенкину: «Ну, конь у тебя, Степан Ефремович, цены ему нет, это Драбан Иваныч». Копенкин давно знал цену своему коню. «Классовая скотина! По сознанию он революционнее вас!» Иногда пролетарская сила принималась разрушать сарай, в котором она стояла без дела. Тогда выходил на крыльцо Копенкин и кратко приказывал: «Брось, бродяга!» Конь затихал. Рысак Дванова от близости пролетарской силы весь запаршивил, оброс длинной шерстью и начал вздрагивать даже от внезапной ласточки. «Этот конь свойских рук просит», — рассуждали посетители сельсовета. «Иначе он весь сам собой опорочится». У Копенкина по должности предсельсовета прямых обязанностей не встретилось. Приходили в сельсовет ежедневно разговаривать мужики. Копенкин слушал эти разговоры, но почти не отвечал на них и лишь стоял на страже революционной деревни от набегов бандитов. Но бандиты как будто умолкли. На сходе он раз навсегда объявил: «Дала вам советская власть благо, пользуйтесь им без остатка врагам. Вы сами люди и товарищи, я вам не умник. И в совет с дворовой злобой не появляйтесь. Мое дело краткое — пресекать в корне любые поползновения». Крестьяне уважали Копенкина день ото дня больше, потому что он не поминал ни про разверстку, ни про трудгушповинность, а бумажки из Волревкома складывал в папку до приезда Дванова. Грамотные мужики почитывали эти бумажки и советовали Копенкину истребить их без исполнения. Теперь власть на любом месте может организоваться, и никто ей не упрек, говорили они. Читал новый закон, Степан Ефремович?
2: Нет. А что?
1: Отвечал Копенкин. Самим Лениным объявлен. Как же? Власть теперь местная сила, а не верхняя.
2: Тогда волость нам недействительна, делал вывод Копенкин. Эти бумажки по закону надо бросить.
1: Вполне законно, поддакивали присутствующие. Давай-ка мы их по порциям разделим на раскурку. Копенкину нравился новый закон, и он интересовался –

чернил вон цельный пузырь прислали. Они не понадобились. Лучше б керосин слали, либо постное масло. Копенкин вышел на двор поглядеть на ночь. Он любил эту стихию и всегда наблюдал ее перед сном. Пролетарская сила, почуяв друга, тихо засопела. Копенкин услышал лошадь. «Брось ты, бродяга!» — сказал он коню. Конь проворчал и утих, переведя свои страсти во внутренний клёкот груди. Копенкин уперся рукой в глинобитную стену, и в нем опустилось сердце, потеряв свою твердую волю. Конь глядел одним глазом сквозь щель и дышал на доски так сухо и горячо, что дерево рассыхалось. Заметив наклоненного, обессилевшего Копенкина, конь давнул мордой и грудью в столбовой упор и завалил всю постройку на свой зад. От неожиданного нервного ужаса пролетарская сила заревела по верблюжьи и, взметнув крупом все гнетущее устройство сарая, выбросилась к Копенкину, готовая мчаться, глотать воздух с пеной у рта и чуять невидимые дороги. Копенкин сразу высох лицом, и в груди его прошел ветер. Не снарядив коня, он вскочил на него и обрадовался. Пролетарская сила с размаху понеслась наружу из деревни, не умея от тяжести тела прыгать. Лошадь валила передними ногами гуменные плетни и огорожи, а затем переступала через них по своему направлению. Копенкин повеселел. «Славно ехать!» — вслух сказал Копенкин, дыша сыростью поздней ночи и принюхиваясь к запахам продирающихся сквозь землю трав. Конь разбрасывал теплоту своих сил в следах копыт и спешил уйти в открытое пространство. От скорости Копенкин чувствовал, как всплывает горло и уменьшается в весе его сердца. Еще бы немного быстрее, и Копенкин запел бы от своего облегченного счастья. Но пролетарская сила слишком комплектна для долгой скачки. И скоро пошла обычным емким шагом. Была ли дорога под конем или нет, не видно. Лишь край земли засвежел светом. И пролетарская сила хотела поскорее достигнуть того края, думая, что туда и нужно было Копенкину. Степь нигде не прекращалась, только к опущенному небу шел плавный затяжной скат, которого еще ни один конь не превозмог до конца. По сторонам из дальних лощин поднимался сырой холодный пар, и оттуда же восходил тихими столбами печной дым проголодавшихся деревень. Копенкину нравились и пар, и дым, и неизвестные выспавшиеся люди. «Отрада жизни», — говорил он себе. Вдалеке, во взволнованном тумане вздыхающей почвы, стояла и не шевелилась лошадь. Ноги ее были слишком коротки, чтобы Копенкин поверил, что лошадь была живой и настоящей. А к ее шее немощно прильнул какой-то маленький человек. С зудящим восторгом храбрости Копенкин крикнул «Роза!» И пролетарская сила легко и быстро понесла свое полное тело по грязи. То место, где неподвижно стояла коротконогая лошадь, оказалось некогда полноводным, но теперь исчезнувшим прудом, и лошадь утонула ногами, вылистом на носе. Человек на той лошади глубоко спал, беззаветно обхватив шею своего коня, как тело преданной чуткой подруги. Лошадь действительно не спала и доверчиво глядела на Копенкина, не ожидая для себя худшего. Спящий человек дышал неровно и радостно посмеивался глубиной горла. Он, вероятно, сейчас участвовал в своих счастливых снах. Копенкин рассмотрел всего человека в целом и не почувствовал в нем своего врага. Его шинель была слишком длинной.

0: Бледный, а лицо даже во сне готовым на революционный подвиг и на нежность всемирного сожительства. Сама личность спящего не имела особой красоты. Лишь сердцебиение в жилах на худой шее заставляло думать о нем, как о добром, неимущем и жалостном человеке. Копенкин снял со спящего шапку и поглядел ей вовнутрь. Там имелась засаленная потом старинная нашивка. Г.Г. Брейер, Лоть. Копенкин надел шапку обратно на спящую голову, которая сама не знала изделия, какого капиталиста она носит. «Эй!» — обратился Копенкин к спящему, который перестал улыбаться и сделался более серьезным. «Чего ж ты свою буржуазную шапку не сменишь?» Человек и сам постепенно просыпался, наспех завершая увлекательные сны, в которых ему снились овраги близ места его родины. И в тех оврагах ютились люди в счастливой тесноте, знакомые люди спящего, умершие в бедности труда. «Скоро в Чевенгуре тебе любую шапку в мах заготовят», — сказал проснувшийся. «Сними веревкой мерку с твоей головы».
1: «А ты кто?»
0: — с хладнокровным равнодушием спросил Копенкин, давно привыкший к массам людей. «Да я отсюда теперь близко живу. Чевенгурский японец, член партии. Заехал сюда к товарищу Копенкину. Рысака отобрать, да вот и коня заморил, и сам на ходу заснул».
1: «Какой ты черт, член партии?» — понял Копенкин. «Тебе чужой рысак нужен, а не коммунизм».
0: «Неправда, неправда, товарищ», — обиделся Чепурный. «Разве бы я посмел рысака вперед коммунизма брать? Коммунизм у нас уже есть, а рысаков в нем мало». Копенкин посмотрел на восходящее солнце. Такой громадный жаркий шар и так легко плывет на полдень. Значит, вообще все в жизни не так трудно и не так бедственно. Значит, ты уже... управился с коммунизмом?
1: «Ого, скажи, пожалуйста!» — воскликнул с оскорблением чевенгурец. «Значит, только шапок да рысаков у вас не хватает, а остальное в избытке».
0: Чепурный не мог скрыть своей яростной любви к чевенгуру. Он снял с себя шапку и бросил ее в грязь. Затем вынул записку Дванова об отдаче рысака и истребил ее на четыре части. «Нет, товарищ, Чевенгур не собирает имущество, а уничтожает его. Там живет общий и отличный человек, и, заметь себе, без всякого комода в горнице, вполне обаятельно друг для друга. А с рысаком это я так. Побывал в городе и получил в горсовете предрассудок, а на постоялом дворе чужую вошь. Что же ты тут будешь делать-то? Скажи, пожалуйста».
1: «Покажешь мне тогда Чевенгур», — сказал Копенкин. «Есть там памятник товарищу Розе Люксембург? Небось, не догадались, халуи?»
0: «Ну, как же? Понятно, есть. В одном сельском населенном пункте из самородного камня стоит. Там же и товарищ Либкнехт во весь рост речь говорит массам. Их-то вне очереди выдумали. Если еще кто помрет, тоже не упустим».
1: «А как ты думаешь?» — спросил Копенкин.
0: «Был товарищ Либкнехт для Розы, что мужик для женщины? Или мне так только думается?»
1: «Это тебе только так думается», — успокоил Копенкина чевенгурец.
0: «Они же сознательные люди. Им некогда. Когда думают, то не любят».
1: Копенкину Роза Люксембург стала еще милее, и сердце в нем ударилось неутомимым влечением к социализму. «Говори, что есть в твоем чевенгуре? Социализм на водоразделах или просто последовательные шаги к нему?»
0: Копенкин
1: спрашивал уже иным голосом, как спрашивает сын после 5 лет безмолвной разлуки у встречного брата. Жива ли еще его мать? И верит, что уже мертва старушка.
0: Чепурный, живя в социализме, давно отвык от бедственного беспокойства за беззащитных и любимых. Он в Чевенгуре демобилизовал общество одновременно с царской армией, потому что никто не хотел расходовать своего тела на общее невидимое благо. Каждый хотел видеть свою жизнь возвращенной от близких товарищеских людей. Чевенгурец спокойно понюхал табаку и только потом огорчился.
1: Что ты меня водоразделом упрекаешь?
0: А кому лощины пошли, по-твоему, помещикам? У нас в Чевенгуре социализм, любая кочка, международное имущество, у нас высокое превосходство жизни.
1: А скот чей? Спрашивал Копенкин, жалея всею накопленной силой тела, что не ему с Двановым досталось учредить светлый мир, а вот именно этому малорослому человеку. «Скот мы тоже скоро распустим по природе», — ответил чевенгурец. «Он тоже почти человек. Просто от векового угнетения скотина отстала от человека, а ей человеком тоже быть охота». Копенкин погладил пролетарскую силу, чувствуя ее равенство себе. Он и раньше это знал, только в нем не было такой силы мысли, как у чевенгурца. Поэтому у Копенкина многие чувства оставались невысказанными и превращались в томление. «Тогда едем в твой край», — сказал Копенкин, — «поглядим на факты». «Едем», — согласился Чепурный. «Соскучился я по своей клобздюше».
2: «Это кто такая? Супруга, что ли, твоя?»
0: «У нас супруг нету, одни сподвижницы остались».

0: Добрый вечер. Я могу сказать, что моя линия жизни – это, конечно, прежде всего продолжение линии, даже не одной, а многих линий жизни моей замечательной семьи. Я родилась в Ленинграде 1 июня 1955 года в большой семье. Мы жили в двухкомнатной квартире, правда, комнаты были довольно большие по нынешним масштабам. Маленькая была, по-моему, где-то метров 30, а большая была еще больше. Но в этой квартире жили две мои бабушки, две мои тетушки и папа, мама, я и мой брат. И так сложилось, потому что мой дед по отцовской линии Станислав Венедиктович Станкевич, который работал в Генштабе в Ленинграде, он был в 1937 году арестован. А отца моего вскоре после ареста деда усыновил ленинградский скульптор Василий Львович Симонов. И он стал его вторым отцом. И впоследствии усыновил его официально и дал ему свое отчество и свою фамилию. И так мы все стали не Станкевичами, а Симоновыми. Он был профессором Академии художеств. Очень был такой яркой, очень независимой и личностью свободной. Это было большое мужество в 1937 году, сразу после ареста деда. Он пришел в квартиру к моей бабушке, они были соседями по лестничной клетке, и сказал ей, что он готов поддерживать ее всеми возможными способами, и что она может рассчитывать на него. Когда мои родители поженились, он подарил им вот эту квартиру. Она находилась на второй линии Васильевского острова, прямо напротив Академии художеств. И туда вот вернулась моя бабушка после ссылки. И мы зажили вот такой большой семьей. Ну, правда, когда бабушка вернулась, еще меня не было. Первые самые мои впечатления, вот ощущение этой большой и какой-то очень настоящей, очень дружной семьи. Так сложилось, что это оказались люди вместе, которые были очень близки духовно друг к другу, которые очень любили друг друга, очень уважали друг друга. И поразительно как-то с огромной любовью, с огромным уважением семьи относились к детям. Вот ко мне и к моему старшему брату, который, я думаю, вам хорошо известен, это Юрий Павлович Вяземский, заведующий одной из кафедр Московского института международных отношений, человек очень разнообразных интересов, талантов. И сейчас он известен широкой массовой аудитории как автор одной из лучших программ на телевидении. Это передача «Умники и умницы», им придуманная от и до. Вы знаете, вот это счастливое детство, которое было. Я помню елки, которые устраивали нам наши родители. Мой отец был очень крупным впоследствии нейрофизиологом, академиком, и в течение многих лет возглавлял Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Академии наук. А тем не менее, он был невероятно творческой такой, я бы даже сказала, артистической личностью. Вообще, надо сказать, что дом был очень открытый. Все время было очень много гостей, и кто-то из родственников приезжал. Мне было 5 лет, когда мы уехали из Ленинграда. Но это я помню. Я помню, как бабушка готовилась к Новому году. Ее звали Зоя Дмитриевна Вяземская. Она еще с лета начинала копить, время было непростое. Она копила всякие бумажки, там какие-то фантики, там бог знает что, оберточные какие-то бумаги. И она делала потрясающие красоты корзиночки такие, которые вешали на елку для детей, которые приходили потом на праздник. И в корзинку вкладывался мандарин, конфета и грецкий орех, который был завернут в разноцветную бумагу. Они были золотые, они были серебряные, там иногда какие-то красные. Елка была, конечно, большая, потому что потолки были высокие. И собиралось огромное количество детей. И мой папа вот писал такие сказки, в которых все принимали участие, иногда такой сценарий. И взрослые, и дети. А брат мой замечательный, он учился музыке в Ленинградской школе при консерватории в десятилетке на скрипке. Поэтому основные наши детские игры проходили под музыку. Поскольку школа была профессиональная, он занимался серьезно. Потом, там, сколько-то, часа полтора-два, потом ему давали возможность отдохнуть. И тогда он ставил на проигрыватель пластинку с каким-нибудь выдающимся музыкантом, какой-нибудь концерт для скрипки с оркестром или какую-нибудь скрипичную сонату. И он брал зонтик и вешалку. И, имитируя, значит, скрипку, он еще, значит, часа полтора играл таким образом, а я за туалетным столом изображала либо партию фортепиано, либо, значит, целый оркестр. Причем он был неумолим. Если мне нужно было ненадолго выйти, там, водички попить или еще чего-то, то он меня никуда не отпускал. И если моя просьба отлучиться была не вовремя, там была какая-то кода или там каденция, то, значит, я иногда получала удар зонтиком по голове, не сильный, но, тем не менее, достаточно внушительный, так, чтобы отбить желание еще как-то вот не вовремя проявлять какую-то инициативу. И очень много игр было под оперы, под какие-то серьезные музыкальные сочинения. Потом позже уже в Москве он ставил балеты. И, в общем, надо сказать, что какие-то мои первые публичные выступления тоже начались вместе с моим братом. Мы пели с ним песни английские на всяких вечерах его институтских, потом уже моих школьных. Это ощущение какой-то поразительной теплоты и любви, которая была в доме, и вот защищенности такой какой-то, безопасности. Это, конечно, очень сильное чувство. И я думаю, что очень много раз в жизни меня это выручало и спасало. Это, мне кажется, очень важно, чтобы дети вырастали именно в такой атмосфере. И я бесконечно благодарна своей семье, что у меня было именно такое детство. Вот. Я бы хотела еще только сказать немножко о своем деде с маминой стороны. Это был Сергей Михайлович Вяземский. Он был историком Ленинграда. И с ним связано вот то, что мой брат стал Вяземским. Мой дед был фантастической эрудицией. У него были энциклопедические знания и фантастическая память. Он знал в Ленинграде про каждый дом абсолютно все. И в детстве, когда мы приезжали из Москвы, то он обязательно время от времени проводил такие обзорные экскурсии по городу. Нам с братом и еще с моим двоюродным братом Андрюшей, который живет в Ленинграде. Вот. И я не очень любила эти экскурсии по молодости, потому что у меня память была очень слабая. И знаниями я не блистала. Поэтому для меня это было мучительно. Но вот эта любовь к истории все-таки как-то немножко от деда мне досталась. Дед прожил очень долгую жизнь, и он умер, не дожив полгода, до 90 лет. У него было две дочери. Моя мама Ольга Сергеевна Вяземская в девичестве, и Татьяна Сергеевна, моя любимая тетушка, которых уже тоже нет в живых, к сожалению. И дед очень страдал, что Вяземская фамилия, она теряет свое продолжение. И в определенный момент вот брат решил так продлить жизнь этой фамилии, потому что и фамилия, и ее представители были очень-очень-очень яркими. Теперь я с удовольствием постараюсь ответить на ваши вопросы.
1: Евгения Павловна, ваша встреча и работа с Леонидом Быковым, как это произошло?
0: Вы знаете, я училась на первом курсе Щукинского училища, и меня пригласили на пробы на студию Довженко к режиссеру Леониду Федоровичу Быкову. Я знала, естественно, Быкова как актера, очень его любила. Надо сказать, что я на первом курсе, я много пробовалась. Но меня никуда не брали. Я на Мосфильме пробовалась в 3 или 4 картинах. На студии Горького пробовалась. Меня не брали. Я проходила фотопробы, там кинопробы даже иногда были. Но дальше этого как-то не двигалось. И вот в мае месяце, значит, меня пригласили на студию Довженко. Я приехала в Киев. Студия Довженко стоит в таком яблоневом саду. Говорят, что первые когда-то деревья еще Довженко сажал. Очень красивое место. И это был цветущий сад такой, яблоневый. Я увидела, что на ступеньках стоит Леонид Федорович, которого я, естественно, сразу узнала. Я ехала в поезде, волновалась, я накануне волновалась, я утром волновалась, пока шла еще, я тоже волновалась. Но как только я его увидела, у меня вдруг все волнение исчезло. Это правда. Он поздоровался со мной за руку, так взял двумя руками мою руку, так. И как-то так на меня посмотрел. И очень так как-то глубоко, очень внимательно. И я вдруг испытала удивительную легкость. Это чувство какой-то легкости и спокойствия внутреннего, гармонии, оно меня не покидало, потому что это был удивительный человек. Очень светлый, очень честный, очень добрый, чистый. И была проба там в этом яблоневом саду. И после этой пробы он сказал, «Женя, я не могу отвечать за худсовет, я не знаю, что они решат. Но я могу вам сказать, что вот я никого, кроме вас, снимать в этой роли, в этом фильме не хотел бы».
2: И как сказал Шекспир в 18-м сонете,
3: «Здрасте, мальчики».
4: «Здрасте, девочки».
3: Так что сказал Шекспир?
4: Да.
3: И не в 18-м, а в 19-м?
5: В 19-м.
3: В 19-м сонете Шекспир сказал: «Гуляй, Вася».
0: Роль совсем маленькая, 11 слов. Но, конечно, опыт был уникальный, потому что вот эта атмосфера, которая царила на съемочной площадке. И, конечно, Быков задавал этот тон, вот такой демократичности и какого-то внимания взаимного, и такой взаимной веры друг в друга. И я думала, что только так в кино и бывает, что только такие отношения бывают между партнерами, такие отношения бывают между режиссером и актерами, что только так. Потом, когда я стала сниматься, я поняла, что не то, что только так, а так практически не бывает. Это был такой величайший подарок. И вот как счастливое детство, так и вот это вот начало счастливое, оно, конечно, я абсолютно убеждена, что это то, что потом очень, очень сильно мне помогало в жизни. И я помню первую премьеру в своей жизни в зале Дома кино. Так получилось, что никто как-то из актеров не смог приехать, и был только автор сценария, Леонид Федорович и я. И мы стояли втроем, и Леонид Федорович сказал: «Вот стоит перед вами студентка 2-го курса, я уже тогда перешла на 2-й курс. Вы ее не знаете, но скоро вы ее узнаете. Ее зовут Женя Симонова. Советую вам запомнить это, значит, имя и фамилию. Мне кажется, что как бы вы еще встретите ее».
3: А как будет, по-вашему, небо?
6: Осман.
3: А земля?
6: Ер.
3: А вишня?
6: Польча. Только это не вишня, а яблони.
3: Но это все равно.
7: Ромео!
3: А как будет, по-вашему, дом?
6: Венцизна Севамат.
3: Так длинно.
6: Это по-узбекски. Я люблю вас, Маша.
0: С его легкой руки я стала сниматься, снималась довольно много до определенного момента. И всегда и всю жизнь буду ему благодарна и храню все, что с ним связано, с Леонидом Федоровичем Быковым, в тайниках своей души. Все это бережно-бережно храню.
5: Скажите, пожалуйста, я вот слышала, что ваша история поступления в театральный вуз очень нестандартная. Могли бы вы рассказать об этом немного?
0: Да, она действительно нестандартная, хотя я думаю, что стандартных историй поступления не так-то много. Несмотря на то, что мои родители не были актерами, они были очень такими творческими людьми. И моя мама была преподавателем английского языка и всю жизнь преподавала на первом курсе языкового вуза военного. А мой отец, у него был такой период, когда он по приглашению Ефремова читал курс лекций в школе-студии МХАТ. Поскольку он был нейрофизиолог, у него часто темы научные, которыми он занимался, они соприкасались с театром. И он пришел после школы-студии МХАТ однажды и стал нам рассказывать, как это все было, как это было интересно, потому что еще параллельно они пригласили его на вступительные экзамены. Он стал рассказывать о вступительных экзаменах, и он так рассказывал, это было так увлекательно. А я училась в 10 классе, собиралась в педагогический институт. Я хотела идти по стопам мамы. Я училась в английской школе, мне нравился английский язык, и у меня была такая очень четкая программа, я хотела быть переводчиком, гидом-переводчиком. А потом думала, что я, может быть, буду преподавать или буду переводить там какие-то литературные тексты там, и так далее. В общем, как-то так мое будущее представлялось мне весьма четко и ясно. И мой отец смутил мой покой. И в какой-то момент я сказала: папа, а ты не можешь меня тоже вот показать какому-нибудь, значит, педагогу? И он очень удивился, потому что я ни в какой самодеятельности не занималась. Никогда. Я стихов вслух не читала никогда. И он сказал: детка, а вообще, чего это ты вдруг в артистке собралась? И мы с бабушкой, с моей, моя бабушка, Зоя Дмитриевна, моя любимая, она мне программу составила, там был Мережковский, такой авторы ее молодости. Северянин, Мережковский, Гиппиус. И я, значит, что-то такое выучила, и что-то такое, как бы... Это было, конечно, это атас. И папа меня привел к одному педагогу в школу-студию МХАТ. Он, конечно, пришел в неописуемый ужас. Потом меня еще показали нескольким друзьям, актерам. Я помню их лица, я до сих пор их помню. Мы уходили в нашей квартире, естественно, уже московской, мы уходили в такую маленькую комнату у нас было, и я, значит, им там что-то такое... Я им читала, потом они выходили с такими вытянувшимися лицами, и пытались что-то моим родителям объяснить, что, значит, как бы... Единственный человек, который почему-то сказал, что я способна к этому делу, это был выдающийся такой театральный деятель, и теоретик, и актер, и режиссер, и философ, Петр Михайлович Ершов. Он, по-моему, даже сказал слово «талантливый», боюсь соврать. Поэтому он сказал: никого не слушайте, что бы вам ни говорили, они ничего не понимают. Я пришла в школу-студию МХАТ и читала на первом туре, читала на втором туре, потом читала на третьем. С третьего меня срезали. И ректор Вениамин Захарович Радомыслинский, выдающийся ректор и многолетний, он пригласил меня к себе в кабинет и сказал: Женя, мы очень уважаем вашего отца, и из уважения к нему мы переваливали вас с тура на тур. Была страшная фраза. Но мы не можем сделать из вас актрису даже из уважения к вашему папе. Не надо вам этим заниматься. Так он сказал. И я опозоренная ушла. Я пошла в ГИТИС. Теперешний РАТИ. И меня не пропустили даже на второй тур. Причем с позором. Там меня, я начинала читать, меня прерывали. То есть я поняла, что все, что как бы сама, вот если я пришла вот так, что сама из себя не представляю ничего. Но у меня был один такой, у меня был номер. который я сама себе придумала. Я была влюблена в актрису Одри Хепберн и фильм «Моя прекрасная леди», мюзикл американский. Я знала его почти наизусть и пела оттуда многие номера. Но в Амхате мне его не разрешили показать. Мне сказал какой-то из педагогов, он сказал, номера будете показывать в цирке, он сказал, когда я предложила показать мой номер. И все. И я ехала домой. И вот судьба. Вот я шла домой. Собиновский переулок, который теперь Кисловский называется, где находится ГИТИС. И моя подруга, которую, кстати, я потом потеряла, ее звали Лида. Фамилии я не помню. Она мне говорит, Женя, пойдем сегодня в Щукинском училище, последний день первого тура. Все уже, как бы завтра все. А было уже часов 6 вечера. Я говорю, нет, Лида, я поехала домой. И она мне говорит, ну пойдем со мной за компанию. Я говорю, нет, Лида, все, я уже испила эту чашу, у меня педагогический институт, я серьезно готовлюсь, я все это, ну, все ясно, мне все ясно про себя. Я говорю, я пошла. И вот я туда, а она мне говорит, ну пойдем туда. И вот на этом пятачке решалась моя, в общем, судьба, конечно. Вот. И она меня так раз, и туда перетянула. И мы с ней пошли. И когда мы подошли к училищу, там выкликали последнюю десятку. Ну, кто еще, значит, все это там, последнее. И мы с ней зашли. И меня слушала Марья Давыдовна Синельникова, народная артистка Вахтанговского театра, за что я ей по гроб жизни буду благодарна, всегда буду ее помнить. Она мне разрешила показать номер. Потому что, когда я читала свою обязательную программу, у нее было такое тоскливое лицо. И я поняла, что все. Кранты. Но потом я с слабеющим, значит, как это сказать, ну, в общем, слабо я попросила разрешения показать номер. А поскольку Щукинское училище всегда славилось своей такой легкомысленностью и любовью к музыкальному жанру и к такому синтетическому театру, и она мне разрешила спеть вот это. Я это спела. Потом она мне сказала, я тебя пропускаю на третий тур, потому что на втором тебя точно срежут. Ты совершенно не готова, ты читаешь просто уголовно. Но, может быть, произойдет чудо, и на третьем туре вот тебя и пропустят. Может быть, она говорит, хотя, конечно, шанс очень большой. Я пошла на третий тур. И потом мой любимый педагог и человек, которому я обязана вообще всей своей профессиональной так называемой деятельностью, Юрий Васильевич Катин-Ярцев, на курсе которого я провела эти счастливейшие 4 года впоследствии, он мне рассказывал, что когда я прочла эту обязательную программу, то он рядом с моей фамилией поставил жирный-жирный минус. А потом они все-таки разрешили мне тоже показать этот номер, и он его исправил на такой же крупный плюс.
7: N'as-tu pas ta barque et tes filets, lui dit l'infante d'Espagne. Mais donc pour un jeu, je le permets, ta barque et tes filets, il perd d'abord.

0: Если бы не Катин Ярцев, то, конечно, с первого курса меня бы исключили, потому что я страдала патологической застенчивостью, то, что у нас называется зажимом, и не могла сделать элементарного упражнения. И если бы не его какое-то поразительное катин-ярцевское вот чутье и такой индивидуальный подход, у него было уникальное, он занимался, ну, уникальное качество, он занимался каждым в отдельности, у него не было никаких трафаретов. Для него каждый студент был абсолютно индивидуальный материал, к которому он подходил совершенно по-своему. И он был настолько лишен каких-то личных амбиций, настолько был всегда занят делом, процессом, и вот нами, а мы учились, нас Катин Ярцев набрал через год после того блестящего курса, который он выпустил, на котором учились и Наталья Гундарева, и Константин Райкин, и Юрий Богатырев, Наталья Варлей, и Таня Сидоренко, Борис Марчков, Сергей Сазонтьев, многие-многие замечательные актеры. Поэтому это, конечно, мы еще на шлейфе того прекрасного курса существовали. Могу с уверенностью сказать, что эти годы были в профессиональной жизни были самыми счастливыми. Вот так.
1: Уважаемая Евгения Павловна, вы как-то говорили, что в театре себя чувствуете как дома, а в кино как в гостях. Почему?
0: В дипломе у меня написано «Актриса театра и кино». И, конечно, театр – это действительно дом. И я в театре Маяковского работаю вот уже 31-й сезон. И мы умеем радоваться друг за друга. Я знаю, как у нас проходят какие-то премьерные, предпремьерные показы, и какие жаркие потом споры возникают в нашей гримерке. Там у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть гримировальных столиков. Это все мои подруги, мои коллеги, актрисы театра, с которыми я много лет вместе. Это очень здорово, когда ты можешь прийти, и я знаю, что я могу прийти и к моим друзьям, и к моим коллегам, и с ними обсуждать и их работу, а они будут обсуждать мою работу. Это великое счастье. И, конечно, ты уже там как бы ты прорастаешь корнями.

мне вообще в моей биографии мне все давалось с трудом, все. Я и училась трудно, особенно поначалу. И в кино начинала трудно. У меня аппарат такой вот от природы, он не очень актерский. Вот действительно мои родители вот дали мне какой-то там набор чего-то. И моя мама, например, была поразительная способность. Я думаю, что это очень такая актерская черта. Мне кажется, это неотъемлемая часть актерского какого-то вот внутреннего такого состояния. Это способность к сочувствию, способность чужую боль чувствовать как свою.

0: Я 91 год.
1: Неужели?
0: Да.
2: Вам 92.
1: Это правда?
2: Ну, здесь так сказано.
1: Ну, а впрочем, какая разница?
2: Странное тщеславие.
1: Вполне простительное.
0: Мне 91.
3: Но, тем не менее, очень многих вещей мне не хватало, катастрофически не хватало. И мне приходилось все это как-то завоевывать и добиваться. И у меня трудоспособность была. Вот как-то трудолюбие удалось во мне воспитать моим родителям и учителям. А все остальное было непросто. И, например, я всегда страдала патологическим стеснением. И в театре нечеловеческими усилиями мне удалось с течением времени вот добиться того, что я все равно продолжаю волноваться, особенно премьерные спектакли, я продолжаю волноваться, но, по крайней мере, я знаю, как с этим справиться, я знаю, куда направить это волнение, я могу сделать так, чтобы это не было очевидно для зрительного зала, я могу его как-то ограничить. Поэтому все-таки могу сказать, что в театре какие-то основы ремесла за больше чем 30 лет постоянной работы, потому что в театре я всегда работала много, это мое счастье. А в кино я вот этим способом существования в кино, я им не овладела. Я не могу сказать, что вот да, я мастер, я могу вот то-то, то-то, то-то. Нет. Не могу так сказать. Каждый раз для меня новая картина – это какое-то… Нет, в театре тоже. В театре, конечно, каждый спектакль тоже – это новое испытание. Но все-таки я знаю, что как бы ниже какого-то уровня я не упаду. А в кино там бывают такие неожиданности, такие вдруг. И никогда не знаю, как вот… как мой аппарат вот этот вот поведет себя после команды «Мотор». Не знаю. В театре знаю, а в кино нет. –

0: Уважаемая Евгения Павловна, будьте добры, расскажите про вашу работу с режиссером Андреем Ишпаем.
1: С Андреем мы познакомились на съемках фильма «Когда играли Баха». Это была его дебютная картина. Это был 82-й год, 1982 год. Съемки были в Ялте. Причем это была осенняя, даже можно сказать, зимняя Ялта, потому что это был ноябрь и декабрь месяц. Замечательная, удивительная такая атмосфера особенная. И было очень интересно с ним сразу. Несмотря на то, что он был совсем молодой, мне показалось, что... То есть сразу какая-то была внутренняя уверенность, что это режиссер с очень большим будущим и с очень, очень мощным потенциалом. И потом вот так вот судьба нас развела, и 2 года мы практически не встречались. А потом все-таки в 84-м году мы соединились. И я абсолютно убеждена, что моя жизнь делится на период до встречи с Андреем и после. Потому что с ним связана какая-то совсем другая ипостась. И моя человеческая, и моя профессиональная, актерская. А потом начались 90-е годы, когда кинематограф стал переживать тяжелые времена, и, в общем, практически очень многие оказались без работы. Андрей тоже какое-то время не работал. И в определенный момент он придумал для меня моноспектакль, который очень многое значил в моей жизни. Это была очень интересная его идея и инсценировки романа Льва Толстого «Анна Каренина», которая называлась «Исповедь Анны». Он придумал, он выбрал все монологи Анны Карениной.
2: Я получу развод и буду женой Вронского. Может быть, Кити. Может быть, Кити перестанет смотреть на меня так, как она смотрела прежде. А Сережа перестанет спрашивать и думать о моих 2 мужьях. А между мной и Вронским какое же я придумаю новое чувство? Возможно ли? Ну какое нибудь? Да нет, ну несчастье же, ну несчастье же. А только, ну только лишь не мучение. Нет, нет, нет, невозможно!
1: Моносуществование – это очень, очень непростое, непростой способ. И он дает возможность еще больше оценить, какое же счастье партнерство и какое счастье существовать на сцене вместе с партнерами. Потому что ты остаешься вот так вот один на один со зрительным залом. Это ощущение такой какой-то лодки, которая несется по открытым водам большого-большого океана. И ты совершенно беспомощен. Тебе страшно, одиноко, но ты должен, тем не менее, выжить. Вот это был спектакль, который дал мне возможность, пускай внутри себя, преодолеть какой-то очень-очень мощный барьер.

0: Потом были две большие работы, это «Дети Арбата» и «Многоточие». С Андреем Ишпаем очень интересно, хотя с ним непросто, потому что он ставит сложные задачи.
1: Я тебя так искал. Меня никто не воспринимал всерьез. Мне вообще никто ничего не говорил. Только шутили, что я еще много раз выйду замуж. Мне тогда 20 лет было. А я держалась. А потом вот это твое письмо можешь больше не считать. Себя моей женой. Почему ты в меня не поверил? Почему ты в меня не поверил тогда? Это была поза? Игра благородства? Что это было? Что это?
2: Я не мог.
0: Надеюсь, что наш союз творческий и всяческий будет продолжаться.
3: Евгения Павловна, я знаю, что вы бывали на съемках фильма «Сталкер». Вот что вам там запомнилось? Расскажите, пожалуйста.
0: Я помню, как там было дерево, которое... Оно было зеленое, естественно. Это было лето. И... Андрей Арсеньевич сказал, что оно должно быть серебряным. И тогда вся группа встала на стремянки и стала красить листья в серебряный цвет. Это такая частность, но она говорит о том, что это был, конечно, великий человек, великий режиссер, и его окружали единомышленники, которые бесконечно в него верили и выполняли каждое его желание и понимали, что это не каприз, что это есть некое, пускай там какое-то совершенно мизерное, ничтожное звено, но это звено некоего целого, которое он создавал. Я помню, как многие актеры, работавшие с ним, рассказывали, что он очень не любил объяснять задачу актерам. И очень ценил тех актеров, которые не требовали от него никаких объяснений. А когда все-таки кто-то пытался добиться от него неких четко поставленных задач, он сердился и даже, по-моему, грыз ногти. Я редко там присутствовала непосредственно на съемочной площадке. Тогда уже родилась моя старшая дочь, и я была с ней. И я помню, как-то мы все-таки поехали на съемку, и Зое, которой тогда было год и 10 месяцев, ей дали какой-то стул, она на нем сидела, потом она хотела сидеть в другом месте. И тогда Андрей Арсеньевич подошел к ней и сказал: «Ну, куда ты хочешь пересесть? Давай я поставлю тебе стул». И она шла, а он нес за ней этот стул. И потом ее отец, Александр Кедановский, сказал Зое, сказал: «Зоя, запомни этот день. Сегодня за тобой великий режиссер Андрей Арсеньевич Тарковский нес стул». И Зоя, которая была здесь год и 10 месяцев, глядя на него снизу вверх, что-то такое там. Ну, сейчас она говорит, что все-таки не помнит этого момента.
4: Уважаемая Евгения Павловна, а вы знаете, почему Марк Захаров сделал вас принцессой?
0: Мне не хочется как-то ошибаться, перебирать какие-то факты, потому что проходит время, и немножко стираются какие-то подробности и детали. Но, насколько я помню, все-таки Марк Анатольевич не сразу как-то утвердился вот в своем решении. И... была такая замечательная женщина, Полина Сырцова. Она была вторым режиссером. Она очень хорошо знала актеров. И у нее какое-то тоже чутье было. поразительная. И придя в группу к Марку Анатольевичу, она предложила мою кандидатуру. И меня вызвали на пробы. И я ему не понравилась. Он стал вызывать других актрис, и были другие пробы. Его одолевали сомнения, он не мог ни на ком остановиться. Тогда Полина, значит, мою фотографию опять ему на стол, на его рабочий, значит, выкладывала. Он опять как бы на нее там натыкался волей-неволей и говорил: нет, подождите, я как бы уже ее это самое, я ее вызывал. Опять начинались какие-то пробы, опять, значит, была какая-то неудовлетворенность, опять Полина, значит, мою фотографию опять ее возвращала. И так было какое-то время, значит. И потом, по-моему, уже просто немножко устав от вот этой монотонности повторяемого движения, Марк Анатольевич вызвал меня еще на одну пробу, кинопробу. Она тоже была неудачная. Он потом мне показал, я помню, там у меня было какое-то такое платье, мне какой-то венок такой одели. Такая была немножко такой музычно-драматичная, что-то из такой... Что-то украинское во мне такое было, так я... А потом... Была проба достаточно как-то так спонтанно, она возникла, когда меня нарядили в черный бархатный костюм и со свечой что-то я там была, в шляпе. И вот этот бархатный костюм, эта шляпа и свеча, что-то такое вот во мне, может быть, и проявило. И все-таки Марк Анатольевич меня утвердил.
2: Дочка, что ты? Зачем пугаешь меня? Куда ты собралась?
5: Этого я никому не скажу.
6: Отличная девушка.
2: Оттенька, мы едем с тобой.

0: Я очень люблю тебя. Но не сердись, я уезжаю одна.
1: Задержать быстро!
0: Клянусь. Я убью каждого, кто последует за мной. Запомните это все. У меня теперь своя жизнь. И я хочу быть одна.
1: Задержать!
2: Держать! Я помню очень хорошо, как я спускалась по лестнице на Мосфильме. И был отснят первый материал, и был первый как бы худсовет, который отсматривал этот материал. И Марк Анатольевич стоял внизу, и увидев меня, он сказал: знаете, сейчас был худсовет, вас там хвалили, сказал он, с такой абсолютно неподдельной вот таким изумлением некоторым. Конечно, это великое счастье моей жизни, что эта картина была, и что это был Марк Анатольевич Захаров, и что это был такой уникальный актерский состав, с которым мне посчастливилось просто рядом существовать. И это счастье, подарок судьбы бесценный.
3: Скажите, пожалуйста, изменилось ли ваше отношение к творчеству Федора Михайловича Достоевского после того, как вы сыграли роль его супруги?
2: Вы знаете, ну, отношение, наверное, не изменилось, но, естественно, благодаря этой работе я очень, ну, многое узнала о Достоевском. Я не очень хорошо знала его биографию, и когда я стала готовиться к этой роли, я честно...

0: на таком французском и ломаном французском языке. Мне помогла ее придумать моя замечательная учительница по французскому языку, преподаватель Щукинского училища Ада Владимировна Брискиндова. Вот, и, конечно, Евгений Иванович Ташков, с которым мы с удовольствием много и подробно репетировали. И я очень люблю эту роль Альфонсины в «Подростке».
1: Надо спасать, il y a un crime, et moi je suis pour quelque chose. C'est moi, это я тогда. Взрез за это письмо, et maintenant c'est Lambert qui le tient. Lambert, этот монстр, они два veulent faire venir Катерина Акмакова, la générale, et la tuer, et tout vivant, idiotque. Oh Dieu, que j'ai peur, c'est que je viens pistolet entre leurs mains. Je me suis précipitée ici, à Bichal, femme, chez vous, pour que vous alliez, pour que vous la sauviez, pour que vous la préveniez. Надо спасать, спасать. Au ciel, cet homme noir!
2: Евгения Павловна, у вас есть мечта?
0: У меня, может быть, она и есть, но она такая очень конкретная. Потому что вот я начала нашу встречу с рассказа о моей семье. И вот это ощущение большой семьи, оно всегда во мне было, живет, и мне очень хочется, чтобы эта большая семья была в моей жизни. У меня есть две дочери, которых я обожаю. Их зовут так же, как моих бабушек, Зоя и Мария. Это две очень интересные личности, очень талантливые личности. Старшая Зоя – актриса, а младшая Мария – студентка второго курса Московской консерватории. Я мечтала бы, чтобы вот мои дочери и мои две племянницы, дочери моего брата, и чтобы мои сестры и сестры моего мужа, и мой муж, которого я очень люблю и которым я очень дорожу, вот уже скоро 25 лет. Вот мечта такая, чтобы мы были вместе, и чтобы у нас было место и время, где мы могли бы собираться вместе, потому что вот это ощущение большой семьи – это редчайшее счастье, это ценность, и это то, о чем можно и нужно всегда мечтать. Спасибо вам большое.

0: Было лето. В городе под каблуками податливо прогибался разогретый солнцем асфальт, и вода, которой поливали его неутомимые дворники, моментально высыхала. Было время летних отпусков, когда люди, много и всласть поработавшие, спешили досыта надышаться лесной свежестью, горячим июльским ветром, речной прохладой. На Волжском пляже, куда мы сейчас с вами отправимся, полным-полно отдыхающих. На воде полным-полно лодок, а у самого берега покачивается на ленивой волне спасательная шлюпка.
1: Внимание! Плавающих и купающих! Не подплывайте близко к проходящему транспорту! Случайные судороги или другого несчастья, немедленно вызывайте к месту своей аварии спасательную шлюпку!

0: Ну, теперь можно и отдохнуть.
1: А кто это идет вдоль берега? Ба, да это же Клавдия Федоровна.
2: Неужто на тот берег уплыла?
1: А этих зачем сюда принесло? На пляже появился Майкл, Мишка, в коротких теннисных штанах. И Бубусь с гитарой на плече и шляпой, надвинутой это в такую-то ужасающую жару, на самые брови.
3: Майкл, смотри, плакатик. Пивное зало номер 1 по реализации продукции пивзавода номер 2. Внизу, рядом с пляжем, номер 3.
4: Смотри, смотри, второе, смотри. Пляж номер 3 при доме отдыха номер 4 внизу, рядом с пивной залой номер 1.
3: Ничего.
2: Куда же она запропастилась?
3: Гражданочка! Как именуется этот населенный пункт ДТ?
2: Читай, написано.
3: New Darino and Little Ivanovka. Thank you, my dear. Майкл, стоп. Это значит по-английски «спасибо, моя дорогая». Thank you.
2: Что с тобой? Не жары ли?
3: Нет. Это выходит из меня наружу излишеству незаконченного среднего образования. Память о 7-м классе. А в 8-м нам место англичанки дали уже француженку.
2: Куда же англичанка девалась?
3: Вышла замуж и уехала под Вязьму. Гуту Вязьма.
2: А еще чего по-английски можешь?
3: Ну, это все.
2: А француженка тоже замуж вышла?
3: Тоже. И дали нам тогда немца. Но я немецкий учить отказался. Решил, very well. Для среднего образования с меня вполне достаточно знания и 2 иностранных языков.
2: Марфинка!
3: Жесто минут, минуточку. Это вы или не вы?
2: Я.
3: О, мне примерно так и описали ваши позывные. Ищи, говорят, на пляже самую монументальную по формам. Габарит то наш, Майкл. Клавдия Федоровна.
2: Клавдия Федоровна.
3: Это значит, к вам сюда спихнули Марфеньку. Хоть к черту на рога, лишь бы самим умыть руки, родители.
2: А тебя что, тоже спихивали?
3: О, моей маме такая жизнь непосредством. Моя ждет не дождется, пока меня в армию призовут. Думает, что сержанты да старшины выучат меня лучше, чем учили люди с высшим педагогическим образованием.
2: Отец, что бросил вас?
3: Погиб на фронте.
2: Так ты что же? У матери пенсию проедаешь.
3: Ой, зачем так грубо? Пользуюсь по силе возможности своей долей.
4: А это что внизу? Женский пляж?
2: Женский.
4: Бубусь, дай-ка бинокль. В дугу.
2: Марфинька!
3: Марфинька на том берегу?
2: Ты что, к Марфеньке приехал? Нравится?
3: Нравится.
2: А тебе многие нравятся.
3: Ну, многие это тапочки на каждый день. А Марфенька это праздник. 1 мая.
2: Да разве она за тебя пойдет? У нее жених инженер.
4: О, инженер.
3: О, эко-невидаль, захоти, и я буду инженером.
2: Не будешь. Ленив.
3: О, вот это верно. Клавдия Федоровна, лень. Лень это вроде затяжки табака золотое руно. Нет, еще сильнее, это вроде стакана вина.
4: Ай!
3: Нет, вроде хорошо прожаренной бараньей ножки. Вы, дочь земли и кукурузного дерева, разве вы можете понять, что такое лень? У вас на все случаи жизни один припев. Радость труда, радость труда. А вы знаете, что есть еще большая радость? Радость ничего не делания. Лежишь в холодке. Рядом струится Волга, в теле у тебя покой и нега, а в голове всякие мечтания.
2: А мы тоже мечтаем.
4: О чем? О глупостях? О том, сколько влить воды в подойник, чтобы побольше денег содрать с дачников?
2: Вот жалко хороший инструмент, гитару. А твою голову ломать. Фу, господи. Марфинька!
5: Народу попробуй найди ее здесь.
4: Да.
1: А вот и Барбарка с Капой. Их прически, их цветастые ситцевые брюки производят на пляже сенсацию.
6: Hello!
7: Hello!
5: Hello, Барбарка!
4: Салют, Кеби!
6: Есть хочу!
8: Ты только что ела!
6: 2 килечки, а мне бы супчику, мясца!
7: Есть свежие жигулевские!
5: О, латошник!
7: Мужчины, женщины, юноши, барышни,
9: не жалейте денег на пиво! Пиво надолго сохраняет жизненные стимулы! Шевелись, у кого деньги завелись!
5: Ты не от этой ли фирмы торгуешь?
9: От этой.
5: А пиво у вас не скучное?
9: Это с чего же оно скучное?
5: Ну как же, пивное зало номер 1, пивзавода номер 2, так? Пляж номер 3, дом отдыха номер 4, много математики.
9: Действительно, фирма у нас скучная. А пиво ничего, не жалуется.
5: Да, не жалуется. Ну тогда давай, угощай.
10: Ну есть.
5: Ну как, ценное пиво?
9: А это что? Интуристы, что ли?
5: Они самые.
9: Я сразу догадался.
5: Так ведь наблюдательность. Ты разве от вашего брата что скроешь?
9: День жаркий. Может, и им пивка хочется.
5: Это идея. Сейчас прошу. Ladies and gentlemen! Ladies and gentlemen! Вы интуристы. Ни слова по-русски. Я вас сейчас покормлю.
9: Where are you gonna know?
5: О, согласились, еле уговорил. А что у вас пиво только жигулевское? Они любят свое, ливерпульское.
6: Ливерпуль,
5: Чикаго.
6: Чикагское.
9: А наше не хуже. Вот попробуйте, понравится.
5: Перевожу. Наше не худже.
6: Наше не худже.
9: Я говорю, попробуйте, понравится. Жигули.
5: Джигули.
6: Джигули.
5: Джигули.
9: Жигули вы, жигули, до чего вы довели. А вот она, закусочка, волжская.
5: Вобла.
6: Вобла.
5: Ням-ням, вобла.
9: Это правильно, воблочку бьете, по-нашему, по-волжски.
5: А водочка у вас есть?
9: Водочка? Водочка-то есть, но это на пристани. А здесь зона здоровья, не положено.
5: А бутерброды?
9: Бутерброды есть. Вот, вот с сыром.
5: О, ну это...
9: Я сейчас свеженький принесу, с икорочкой.
5: Ага.
4: Боб, Палмира за стопку водки.
5: Не положено, зона здоровья.
4: Ой.
9: Вот, свеженький, прошу, с икорочкой.
4: Thank you.
5: Наши зарубежные гости просят передать вам thank you. Это значит по-английски спасибо.
9: Thank you.
5: Да.
9: Скажите спасибо им.
5: И вот вам сувенир. Значок БГТУ.
9: Извиняюсь я. Я бы обождал, да не могу. Ведь у меня финплан.
5: Это вы о чем?
9: Как о чем? О деньгах? Ну вы что, платить ты будешь, что ли?
5: Да, конечно.
9: Ну вот хорошо.
5: Какой досадный случай. Забыл дома на рояле.
9: А что забыли-то?
5: Деньги.
9: Да вы что, смеетесь, что ли?
5: Вы не беспокойтесь, мы вам сегодня же перешлем телеграфом молнией.
9: Я же от пивзала номер 1 торгую за наличные.
5: О, вы пойдите доложите, пивной зал разрешит вам открыть кредит иностранцам. Гудбай.
9: Товарищи отдыхающие, товарищи отдыхающие, вот чертовы иностранцы. Пили, ели, синькю-синькю, понимаешь, оплатить не хотят.
11: Кто, они?
9: Ну да, конечно, они. Вы вот что, вы покараульте, чтобы они не сбежали, а я пойду старшину поищу.
5: Барбарка, пойди поищи Марфеньку, деньги занять у нее нужно.
12: К своей Марфеньке иди сам.
5: Майкл, пойди посмотри Марфеньку, как бы не было скандала, понял?
13: Успеем, вари-вари.
9: Марфенька!
14: Молодой человек!
11: Эй, гражданин! А ну-ка, иди-ка сюда. Это что ж получается-то, а? Пили, ели, оплатить, значит, не хотят.
5: Так ведь это люди западной цивилизации. Они не понимают, что у нас это считается неприличным.
14: Они не понимают. Но вы-то же понимаете, что это действительно неприлично.
11: Да.
14: Так объясните. Вы же переводчик. Вам же за это деньги платят, в конце концов.
11: Зачем они к нам приехали?
10: В порядке культурного обмена. От нас к ним большой театр ездил, а они к нам свои достижения прислали.
11: А кто они?
10: Дети разных народов.
11: А чем они занимаются?
10: Да ничем, поют, танцуют, в общем, живут в свое удовольствие.
14: Как, вот так вот с утра до вечера и танцуют?
10: Не, больше с вечера до утра.
11: Ну, а днем-то, днем все делают?
10: А днем они спят.
11: Ага, по-русски они, значит, не понимают?
10: Нет, не понимают по-русски, ничего.
11: Лоботрясы, бездельники!
14: Буржуазия, буржуазия, чего-то.
11: Правильно.
12: Вот, пожалуйста, вот они, которые платить не хотят.
15: Одну минуточку, это что, с вами, да?
10: Да, со мной.
15: Так, молодой человек, а вас попрошу со всей компанией пройти со мной в отделение милиции.
12: Пожалуйста.
10: Как? Вы задерживаете наших иностранных гостей?
15: Нет, нет, что вы, я просто приглашаю во второе отделение.
10: Предупреждаю, возможно, международное осложнение. Но это Министерство иностранных дел.
15: Ну что же, все осложнения второе отделение возьмет на себя.
10: Кто у вас в отделении старший?
15: Сегодня воскресенье, старшим по отделению является дежурный. Участковый уполномоченный старшина милиции Кирилюк.
10: Это вы?
15: Так точно.
10: Товарищ старшина, дело в том, что у наших иностранных гостей в 3 часа обед. Так. А этот глупый инцидент может сорвать им расписание. Отпустите, отпустите нас,
15: товарищ старшина. Хорошо, я отпущу, я отпущу.
12: А деньги отпущу.
15: Да, понимаете, вот я сначала должен все-таки познакомиться с гостями. Вы уж представьте меня гостям, пожалуйста.
10: Ну, стоит ли? Наши гости не говорят по-русски.
15: Да? Но на каком же языке это говорят гости, а?
10: Do you speak English?
16: Yes, I do. Правда, my English is not good. It will be very pleasant for me to make the acquaintance of you. I think that it will be useful for you and for me. Oui?
17: Yes.
15: Понял.
10: Хана, старшина знает английский.
6: Откуда?
10: Недоучел, кружок при клубе милиции.
6: Что ж теперь будет?
10: Суток 15 будет.
6: Я не хочу!
12: Да тихо ты, Капа!
6: А я пойду домой, иду тебя!
11: По-русски-то они, оказывается, понимают!
12: Вот тебе и синькю!
15: Это что ж такое-то, а?
10: Товарищ старшина, это я один во всем виноват. Хотел потренироваться в английском произношении. English language conversation.
15: Лоботрясничаете, молодые люди.
10: Лоботрясничаете.
15: Делаете нарушения.
10: Делаем.
15: И злостное.
10: До злостного, товарищ старшина, не дошло.
11: Ну да, население не дозволило.
14: Молодежь.
11: Эх, отодрать бы их всех за уши, да ремнем выпороть. Вот что я скажу.
14: Отодрал бы, как бы были мои. Так отодрал бы, что... Сопляки. Оштрафуйте их, товарищ милиционер. Do you speak English?
15: Так, ну, кто платить будет?
10: Сколько?
15: Сколько там?
12: Значит так, 8 бутербродов с сыром, это 8 рублей, потом 8 бутербродов с икорочкой, вобла и 6 бутылок Жигулевского. Итого 42 рубля.
15: Так, это ему на 25 штрафу.
11: За что столько? За что?
12: Что?
11: Не в долгу.
15: Ах, за что? За что, ишь ты? Да за нарушение обязательного постановления о поведении граждан в местах общественного пользования. Вот за что.
10: Так, так, все за ясно. Что? Требует 67 рублей. А ну, буржуазии, кидай у кого сколько есть в мою шляпу. Давай. Майкл.
18: У меня ничего.
10: Барбарка.
6: Вот рубль.
15: Так.
10: Копи.
6: Но я же все свои деньги на бутерброд с килькой истратила.
15: Да. Понятно.
10: Ну, товарищ старшина, вам 1 рубль до моих 3.
15: Благодарю вас.
12: Остальные.
15: Так, благодарю вас. Так, девушки, будьте любезны, подойдите ко мне поближе. Так, попрошу ваше имя, отчество и фамилия.
19: А чье имя? Мое?
15: Ваше, прошу.
19: Мое.
15: Ну?
19: Капа.
15: Так.
19: Но видите ли, я просто Капа. Так, знаете, как-то случайно, просто Капа. Ничего не понимаю. Я не понимаю,
15: ну зачем? Девушка, одну минуточку. Что? Девушка,
19: не надо, ну, не надо.
15: Ну, что я это такое? Ну, прекрати. Ну, ладно, все. Девушка, ваше имя, отчество и фамилия, быстро.
19: А зачем?
15: Ну, как зачем? Ну, акт составить надо, а потом суд и 15 суток не задерживайте, я прошу.
19: Не скажу.
18: Слушайте,
20: а вы вообще понимаешь, мама, мамочка, когда, понимаешь, нарушали, так маму, мамочку, мамулю забыли, да?
18: Забыли.
20: А теперь что, вспомнили, да? Вспомнили.
21: Товарищ старшина, мне лично не приходилось иметь дело с карательными органами, но, судя по сообщению печати, наша милиция является самый гуманный и справедливый.
20: Ладно.
21: Отпустите нас точно.
20: Ладно, не отклоняйтесь, молодой человек. Фамилия.
2: Задержали? Это правильно. Здравствуй, товарищ Кирилёк.
20: Здравствуй, Клафёдна.
12: А
21: что вы здесь знаете? Каждого, товарищ старшина?
20: Мой участок. Прошу, фамилия.
2: Надо пойти сходить за Марфенькой. Пусть полюбуется на дружков, приятелей.
21: Не ходите.
2: Совестно.
21: Совестно.
2: И то, слава богу.
21: Нас оштрафовали, требуют 67 рублей.
2: Мало.
22: Мало, так одолжите.
21: Я возвращу.
2: Заставишь мать из ее вдовьей пенсии штраф за хулиганство платить.
18: Да вам он Марфенька отдаст.
2: Из отцовского кармана?
21: Да не трогайте вы Марфеньку.
18: Я.
21: Что
18: я,
21: ты?
18: А у меня дядя.
21: Что ты?
2: Товарищ Кирилёк.
20: Я слушаю.
2: Я зайду к вам в милицию и заплачу за них. На новую крышу собирала.
20: Дело ваше.
2: Только отработайте вы мне этот штраф без разных ваших дядей.
22: Что? Пахать?
2: Нет.
22: Тогда пожалуйста.
20: Смотри, Клавдия Фёдоровна, обманут они тебя. Вот.
21: Я слово даю.
20: Слово так слово. Пошли.
12: Пошли, товарищ старшина. Значит, протокольчиков завтра лично, а то мне пивза номер один больше не надо.
21: Говорите, что делать.
2: Делать будете кизяки.
18: Кизяки?
2: Да, кизяки на зиму для топки.
18: А из чего их делают?
2: Из корою навоза с соломой. Ребята будут месить, а девчата лепить.
21: Клавдия Федоровна, а вот за границей навоз называют деликатнее. Фекалии, гуано.
18: А я не буду лепить кизяки из фекалий.
2: Будешь?
18: Не буду.
2: Будешь?
18: Не буду.
2: Марфенька лепит.
18: И пусть лепит.
2: А что, она хуже тебя?
18: Марфенька лепит.
21: Лепит она, ну что?
2: А то как же, я вдова старуха леплю. Она будет сидеть смотреть.
22: И сколько же нам батрачить за ваши 67 рублей?
2: Как слепите все, что есть, тут и конец.
18: А у вас не найдется другой работы почище?
2: Для вас нет.
22: Вам что? Вам что, деньги нужны? Так возьмите гитару, вам за нее 200 рублей дадут.
2: А мне не нужна ваша гитара.
22: А что вам нужно?
2: А мне нужно, чтобы вы отработали этот штраф своими руками, как уговорились.
22: Кизяки?
2: Кизяки.
22: Я не буду лепить кизяки из фекалий.
18: Правильно.
22: У меня среднее образование.
18: Даже
21: будешь. Я вдовец слово дал.
22: Плевать.
21: Тебе плевать. А у меня, кроме этого слова, никакого другого капитала на сберкнижке нет.
14: Подержи-ка шахматы. Я ему покажу сейчас среднее образование, сукин сын.
21: Не трогайте его. Он тоже согласен. Он будет лепить кизяки из фекалий. А ну, буржуазия, стройся.
2: Только веди своих дружков не по главной улице, а за дами. За дами. А ну, пошли быстро.
14: Идите.

И они пошли. Что же им оставалось делать? Пошли в коровник Клавдии Федоровны лепить кизяки из фекалий.

0: Они лепили кизяки, не щадя своих туалетов. Годовалый телок с неописуемым изумлением наблюдал, как барбарка, засучив до колен цветастые брюки, ковыляет по коровнику на каблуках гвоздик, как яростно отгоняет надоедливых слепней капа, используя для этого свою соломенную шляпу с широчайшими полями. Как, в общем, телку было чему удивляться. Работа шла. Марфенька, время от времени заглядывавшая в коровник, сочувствовала ребятам. А вот Сережа, да, вы, может быть, уже забыли о нем. Сережа – это Сергей Шишков. Он часто наведывается сюда, за Волгу. К кому он ездит? Попробуйте догадаться. Сейчас Сергей стоит вместе с Марфенькой неподалеку от коровника и возмущается.
1: Туристы, мы подлецы, а? Выскочили из-под суда ведь зря.
2: Сережка, ты представляешь, что такое 15 суток? Это же не шуточки, это этап в биографии. Интуристы. Как же они не понимают, что так жить нельзя?
1: Хорошо. А ты сама это уже поняла?
2: А ты что, хочешь обидеть меня, да?
1: Нет, я хочу тебя поцеловать.
2: Да? Тебе чертовски повезло в жизни. А из тебя принес дом порядочных родителей, у тебя все есть. Ты инженер. А у этих все вверх тормашками. У бабуся отец погиб, а у барбарки сбежал.
1: Я не понимаю, тебе-то что? Кто ты, работник собеза, председатель завкома?
2: Мы друзья с ними?
1: Неисправимые подлецы. Даже кизяки не то лепят под музыку.
2: Вместо того, чтобы так говорить, ты лучше бы помог бабусю.
1: Брось, пожалуйста, такому может помочь только выстрел из дробового ружья.
2: И это говорит один член ВЛКСМ про другого члена ВЛКСМ. Позор.
1: Это сказал Марк Твен. Я просто повторил его слова.
2: Марк Твен не жил с бабусем на одной улице. А я живу, понятно?
1: А я хочу знать, в конце концов. Долго ли ты будешь еще водиться с этим самым бабусем? Да или нет?
2: Как ты можешь так говорить?
1: Могу.
2: Бабусь попал в плохую компанию. Он тонет. А я проходи мимо и не оборачивайся.
1: Хорошо.
2: Да, так по-твоему?
1: Хорошо. Спасибо тебе за все. До свидания. Прощай.
2: Я не понимаю. Не понимаю, из чего у Сережки сделано сердце. Может, оно у него деревянное?

0: Ну что делать 18-летнему человеку, если в голове у него скопилось столько тревожных мыслей, столько нерешенных вопросов, что кажется, будто она сейчас лопнет? Человек хочет посоветоваться. С кем посоветоваться человеку? Стойте, вот лужайка. На лужайке возле опрокинутой лодки мама. Милая, любимая, очень занятая сейчас мама.
1: Марфенька, Марфенька, Марфенька, не отвлекай меня. Я должна кончить этюд. Ой, в моем распоряжении только 3 часа.
2: Как 3? Как 3?
1: Как я разве не говорила тебе, я завтра уезжаю в Москву.
2: Уже? А зачем, мамочка?
1: Марфенька, мне не хочется. Я беспокоюсь за тебя, ну, понимаешь?
2: Мамочка.
1: Понимаешь, обстоятельства складываются таким образом.
2: Мамочка, я тебя очень прошу. Останься, не уезжай, а?
1: Ой, боже мой, испортила. Марфенька, ведь ты же уже большая. Ты должна понимать.
2: Да. Жалко. А мне так хотелось. Ну, хоть один годочек пожить вместе. Ты робот. И я.
3: Добрый день. Здрасте.
1: Здрасте. Бусь, посмотрите, как вам нравится это небо?
3: Ценное небо.
1: Марфенька! Марфенька! Убежала. Ну, все равно, посмотрите вы, бабусь, не слишком ли много голубого положила я в небо, а?
4: Марфенька! Марфенька!
1: И этот ушел. Удивительно.
3: Марфенька! Сердишься?
2: А мне придется уехать отсюда. Стыдно мне.
3: Я и сам очень переживаю за тебя. Ты прости. Ну как, прощаешь?
2: Прощаю.

0: запомнил?
1: Запомнил, потому что слова хорошие.
0: А ты же дурачился тогда.
1: Тогда я пьяный был.
0: А зачем пьешь, бабусь?
1: Слабость.
0: Ну, а ты бы воздержался.
1: А я воздерживаюсь по силе возможности.
0: У тебя голос хороший, слух. Тебе об этом в школе говорили. Ну, почему бы тебе не пойти в музыкальное училище?
1: А буду я петь, как Шаляпин? Нет. А быть ширпотребом, петь в хору, из-за этого и стараться не стоит.
0: Ну, хорошо, ты петь не хочешь, делом бы занялся.
1: Вот твой Сережка Шишков делом занимается. А что будущие шишковеды про него скажут? Был усидчив, но бесперспективен. Работы по холодильникам самостоятельного значения не имеют.
0: Хорошо, о нем скажут хоть это. А вот что будущие бубусеведы скажут о тебе, бубусь? Назовут 3 цифры и все. Съел хлеба столько-то, выпил водки столько-то, а сделал доброго и хорошего не полстолечка вот.
1: Пойти наняться на работу?
0: Наймись.
1: Хорошо, наймусь. Сегодня передавали по радио. Средний человеческий возраст в Советском Союзе продолжается 68 лет. А мне только 19. Я еще успею походить в запряжке. Работа. Это слово преследует меня с первого дня рождения. Когда я только научился ходить, мать каждое утро говорила мне: «Пойдем проводим отца». «Куда?» «На работу». А вечером она снимала фартук и вела меня за руку на угол встречать отца. Откуда? С работы. Отец возьмет в руки топор, чтобы починить табуретку. А я уже слышу голос матери: «Отойди, не мешай, отец работает». Ночью проснешься больной, заплачешь. А мать шепчет: «Тише, милый, не разбуди отца. Ему завтра на работу». Работа! Это было какое-то священнодействие. Как говорил Манилов, праздник души, именины сердца. А для меня работа ничто, ни праздник, ни именины.
0: Это от того, бабусек, что ты ни разу в жизни не голодал.
1: А я всегда есть хочу.
0: А это не от голода, это от обжорства. Вот ты бы увлекся бы чем-нибудь. Ну, полюбил бы кого-нибудь.
1: А я люблю.
0: Я серьезно.
1: И я серьезно. Хочешь, сделаю тебе сейчас предложение?
0: Не верю.
1: Сурово.
2: 2 туза, а между кралечка в разрез. Я имел надежду, а теперь я без.

0: на нашей улице пою.
1: Ну неужели ты всерьез думаешь, что я выйду замуж за бездельника?
2: Почему бездельник? Я поступлю на работу.
1: Куда? Кто тебя возьмет-то?
2: Не бойся, безработным не останусь. Слава богу, живем не в Америке.
1: На нашем заводе тебя уже хорошо знают. 2 раза увольняли.
2: А я на завод и не пойду. Поступлю в какую-нибудь контору, шараж, монтаж. Или на пароход, в буфетчике. 15 дней в пути, 15 свободных. Недолив, пересортится, денег сколько хочешь. Что, возражаешь? Тогда, пожалуйста, у меня есть выбор. Дровяной склад. Нагрузил тележку дровами, подкатил ее к хозяйке дома. Пожалуйста, 30-ка. Ценно. 3 тележки в день, 90 рублей. Капитал.
1: Ну разве это работа? Это халтура.
2: А если пойдешь за меня замуж?
1: Ну зачем ставить вопрос так глупо?
2: Эх ты, школьный товарищ. Слово человеческое боишься сказать.
1: Нет. Ну почему боюсь? Я говорю. Ты, Бабусек, мне совсем не безразличен.
2: Ценно. Спасибо.

0: Федоровна, поздравьте меня. Мне Бубусь сделал предложение.
1: И ты приняла его.
0: А вы? Вы на моем месте не приняли бы? Какой парень. Видный, красивый, ну прям артист.
1: Да он без царя в голове.
0: А жене лучше, когда муж без царя.
1: Мафенька, я серьезно.
0: И я серьезно.
1: Ну, у тебя же жених-инженер. О! А Бубусь кто?
0: А когда любишь, Клавдия Федоровна, не думаешь об общественном положении будущего супруга. Министр он или сборщик утиля?
1: Да он лодырь.
0: Нет, нет. Ради меня Бубусь поступает на работу.
1: Куда?
0: На дровяной склад. Нагрузит он тележку. Свезет ее хозяйке дома. О, тридцатка. Ценно, 3 тележки в день 90 рублей. Капитал.
1: Ну, какие тележки?
0: С дровами.
1: Марфенька, у тебя отец главный инженер завода.
0: Не отговаривайте, Клавдия Федоровна, поздно.
1: Как поздно? Почему?
0: Поздно.
1: Марфенька, ну, конечно, когда девчонка живет без материнского глаза.
0: А Бубусь очень любит детей.
1: Да ты плюнь на Бубуся.
0: Да как же можно плюнуть на отца моего ребенка?
1: Ну, у тебя нет еще ребенка.
0: А он будет. Обязательно будет.
1: Марфенька.
0: Что с вами?
1: Ты
0: что?
1: Ты что? А матери ты уже сказала?
0: Нет.
1: Марфенька, успокойся. Успокойся, моя родная. Пойдем, я ее предупрежу.
0: Что вы, Клавдия Федоровна. У мамы сразу будет инфаркт.
1: Марфенька, успокойся, моя родная. Пойдем, я ее предупрежу.

0: Гримаса Неппа. На праздники я обыкновенно в лугу езжу. Там, говорят, воздух очень превосходный, сосновый и еловый. Против бронхита хорошо помогает. Врачи так говорят. Я не знаю. Не думаю. Главное, что в лугу ездить сущее наказание. Народу больно много, пихаются. На колени садятся без разрешения, корзинки и тючки на головы ставят. Не только бронхит, скарлатину получить можно. Прошлый раз по пути из Луги на какой-то станции, несмотря на форменное переполнение, в вагон еще какой-то тип влазит. Не старый еще, с усиками, довольно фронтовато одетый, в русских сапогах. И с ним старуха, такая обыкновенная старуха, с двумя тюками и с корзинкой. Собственно, сначала эта старуха в вагон влезла со своим багажом, а за ней уж этот тип со своими усиками. Старуха, значит, впереди идет, пробивается сквозь публику, а он за ней небрежной походкой и все командует ей. «Неси, кричит, ровней корзинку-то! Просыпешь что-то там такое! Становь-то перечь ее под лавку! Засупонивай, я говорю, ее под лавку! Ох, чертова голова!» «Узел-то не клади гражданам на колени, клади временно на головы! Обожди, я сейчас подниму его на верхнюю полку! Фу ты, я говорю, дьявол какой!» Только видят пассажиры, действия гражданина не настоящие. Форменное нарушение Уголовного кодекса труда. Одним словом, пассажиры видят, нарушена норма в отношении старослужащего человека. Некоторые начали вслух выражать свое неудовольствие. Дескать, не пора ли одернуть, если он взорвался и кричит, и командует одной прислугой? Где же это возможно одной старухе узлы на голову ложить? Это же форменная гримаса Неппа. Около окна просто брожение среди публики началось. Это, говорят, эксплуатация переростков. Нельзя же так кричать и командовать на глазах у публики. Это унижает ейное старушечье достоинство. Вдруг один, наиболее из всех нервный гражданин, подходит до этого, который с усиками, и берет его прямо за грудки. Это, говорит, невозможно допускать такие действия. Это издевательство над несвободной личностью. Это форменная гримаса Неппа. То есть, когда этого нового взяли за грудки, он побледнел и откинулся. И только потом начал возражать. «Позвольте, — говорит, — может быть, никакой гримасы нету. Может быть, это я с моей мамашей в город Ленинград еду. Довольно, — говорит, — оскорбительно слушать подобные слова в нарушении кодекса». Тут среди публики некоторое замешательство произошло, некоторый конфуз. Дескать, вмешались не в свои семейные дела. Прям неловко. Оказывается, это всего-навсего мамаша. Наиболее нервный человек не сразу, конечно, сдался. «А пес, — говорит, — ее разберет, на ней афиша не наклеена. Мамаша или папаша. Тогда объявлять надо при входе». Но после сел у своего окна и говорит: «Извиняюсь все-таки. Мы не знали, что это ваша преподобная мамаша. Мы подумали как раз, знаете, другое. Мол, это, подумали, домашняя прислуга. Тогда извиняемся». До самого Ленинграда, который с усиками оскорблялся задним числом за нанесенные ему обиды. Да, говорит, проехаться не дадут. Сразу берут за грудки, затрагивают, у которых, может быть, билеты есть. Положите, мамаша, ногу на узел, унести могут. Какие такие нашлись особенные? А может быть, я сам с 17-го года живу в Ленинграде? Другие пассажиры сидели молча и избегали взгляда этого оскорбленного человека.
1: О, весна, без конца и без краю, без конца и без краю мечта, узнаю тебя, жизнь, принимаю и приветствую звоном щита. Принимаю тебя, неудача, и удача, тебе мой привет. В заколдованной области плача, в тайне смеха позорного нет. Принимаю бессонные споры, утро в завесах темных окна, чтоб мои воспаленные взоры раздражала, пьянила весна. Принимаю пустынные веси и колодцы земных городов, осветленный простор поднебеси и томление рабьих трудов. И встречаю тебя у порога с буйным ветром в змеиных кудрях, с неразгаданным именем Бога на холодных и сжатых губах. Перед этой враждующей встречей никогда я не брошу щита, никогда не откроешь ты плечи, но над нами хмельная мечта. И смотрю, и вражду измеряю, ненавидя, кляня и любя, за мучение, за гибель, я знаю, все равно принимаю тебя.
2: Альтер-эго. Человек живет на белом свете. Где, не знаю. Суть совсем не в том. Я лежу в пристреленном кювете, он с мороза входит в теплый дом. Человек живет на белом свете, он в квартиру поднялся уже. Я лежу в пристреленном кювете на перебомбленном рубеже. Человек живет на белом свете, он в квартире зажигает свет. Я лежу в пристреленном кювете, я вмерзаю в ледяной кювет. Снег не тает, губы, щеки, веки он засыпал и велит дрожать. С думой о далеком человеке легче до атаки мне лежать. 45-й год. Перевалил через середину. И все лето над Большой Калужской ливень лил. Глухо погромыхивало где-то страхами надуманными сплошь. Понапрасну сам себя не мучай. Что, солдат, очухался? Живешь? Как живешь? Да так, на всякий случай. И на всякий случай подошел к дому на Калужской. Здравствуй, Шура. Там упала на чертежный стол голубая тень от абажура. Калька туго скатана в рулон. Вот и все, диплом закончен, баста. Шура наклонилась над столом, чуть раскоса и слегка скуласта. Шура, Шура, как ты хороша, как томится жизнью непочатой молодая душная душа. Как исходит ливнем 45-й, о, покамест дождь не перестал, ров смертельный между нами вырой, воплощая женский идеал. Добивайся, вей, импровизируй, ливень льет. Мы вышли на балкон, вымокли до нитки и уснули, юные в неведенье благом в 45-м, Господи, в июле. И все лето длится этот сон, неотягченный с нами. Грозовое небо колесом поворачивается над нами. Молнии, как спицы в колесе, пар клубится по наружным стенам. Черное Калужское шоссе раскрутилось по свистам ременным даже только тем, что ты спала на балконе в это лето зноя. Наша жизнь оправдана сполна. И существование земное. Ливень лил все лето. Надо мной шевелился прах грозы летучей, а война закончилась весной. Я остался жить на всякий случай. Предо мной закрытый поворот. Знаю, не возьмешь его на Бога. Поворот закрытый — это тот, за которым не видна дорога. Сбавил скорость, торможу, гужу, сам себе твержу, смотри, не мешкай. Этот поворот не мечен вешкой, он ведет к иному рубежу. Поворот закрытый, не прямая, но рассудку трезвому назло полный газ внезапно выжимаю, чтобы зад машины занесло. Где уж там аварий опасаться, если в жизни все наоборот, мне бы только в поворот вписаться, в поворот. В закрытый поворот.
3: В Петербург все чаще поступали известия о поражении пугачевцев под Оренбургом. Но наряду с этим стало правительству ведомо, что в середине мая в Воронежской, Тамбовской и других смежных с ними губерниях возникли сильные крестьянские волнения. Внезапно волнение возгорелось и среди крепостных крестьян Смоленской губернии. Императрица Екатерина собрала у себя совещание из ограниченного круга лиц. Были новгородский губернатор Сиверс, Григорий Потемкин, Никита Панин, генерал-прокурор Сената князь Вяземский, граф Строганов и другие. Беседа велась в кабинете Екатерины за чашкой чая без пажей и без посторонних. Чай разливала сама хозяйка. Все пьют чай с вафлями, начиненными сливочным кремом. В вазах клубничное и барбарисовое варенье. Граф Сиверс, ради здоровья, наливает себе в чашку ром. А князь Вяземский также ради здоровья от рому воздерживается. Григорий же Александрович Потемкин, опять-таки здоровье для, предпочитает пить ром с чаем. И пьет не из чашки, а из большого венецианского хрустального с синими медальонами стакана. 3/4 стакана рому, остальная же четверть слабенький чаек. Впрочем, ему все дозволено. Екатерина начинает беседу. «Теперь, Григорий Александрович, доложи нам по сути дела», обратилась она к Потемкину. Тот порылся в своих бумагах и, уставившись живым глазом в одну из них, начал говорить. «Итак, прошу разрешения, Вашего Величества», Екатерина, охорашиваясь, кивнула головой. Воронежский губернатор Шетнев доносит, что меж крестьянами вверенной ему губернии стали погуливать слухи, что за Казанью царь Петр Федорович отбирает де у помещиков крестьян и дает им волю. Раз. Второе. Крестьяне Кодомского уезда села Каврис в числе около 400 душ собрались на сходку и порешили всем миром послать к царю-батюшке двух ходоков с прошением, чтобы не быть им за помещиками, а быть вольными, требовать от батюшки манифесту. Он привел еще несколько подобных же примеров и, отхлебнув обильный глоток рому с чаем, сказал, словно отчеканил: «Вот каковы у нас дела». «Да, и впрямь дела недовольны нам по сердцу», – отозвалась Екатерина, тоже отхлебнув маленький глоточек чаю с ромом. После недолгого молчания Потемкин вновь заговорил. «А тут еще милейший губернатор Шетнев вздумал с бухты-барахты обременять население излишними работами и тем самым неудовольствие в народе возбуждать. В этакое-то время, во время столь жестокой инсурекции, он взял себе в мысль приукрашать подъезд к городу Воронежу и дорогой перспективой, обсаженной ветлами. И для сего согнал более 10 000 крестьян, сие не кстати в рассуждении рабочей поры, а еще больше не по обстоятельствам». «Александр Андреевич», — обратилась Екатерина к князю Вяземскому, — «что вы имеете на сие ответствовать?» Вяземский поднялся, развел руками и, как бы оправдываясь, заговорил: «Ваше Величество и господа Высокое Собрание, поскольку мне не изменяет память, губернатору Шетневу был заблаговременно послан высочайший опробованный план прокладки сквозь густые леса новой дороги шириной не более, не менее, как 30 сажен, дабы воровские люди не имели способа укрыться и делать вред и грабеж жителям». «Ваше сиятельство», — на низких нотах проговорил Потемкин, — «я, если мне будет дозволено ее величеством, немало не дерзая возражать против всего полезного прожекта. Но поймите, князь, горит Россия! С востока летят головешки и падают чуть ли не в колени нам, князь, а вы тут, а вы, Россия горит!» Подняв пудовый кулак, крикнул он так громко, что голос его, наверное, был слышен за Невой. Князь Вяземский втянул шею в плечи, будто его пристукнули по темени, и завертел во все стороны немудрой головой своей. «Ваше высокопревосходительство», — адресовалась Екатерина к Потемкину, — «приглашаю вас чуть-чуть умерить пыл и пощадить хотя бы мои уши». Их взоры быстролетно встретились. Потемкин почувствовал себя виноватым, приложил руку к сердцу, почтительно императрице поклонился, подошел к круглому столу и сел. Он был к Екатерине весьма предупредителен, особенно при посторонних. Но он иногда вдруг весь вскипал и тогда терял самообладание. «Александр Андреевич», — снова обратилась императрица к Вяземскому, — «сенат заготовит, пожалуй, указ губернатору, чтобы он подобные работы тотчас прекратил, жителей распустил и в дальнейшем принял меры к тому, чтобы не раздражать их». «Вы сами, господа, разумеете», — повела Екатерина взором по лицам присутствующих, — «что нам подобает изыскивать меры к отвращению елико возможно населения от Пугачева. Особливо же нам надлежит ласкательными мерами удержать от злодейской прелести казаков на Дону. А посему мы постановляем». Потрудитесь, Александр Андреевич, записать. «Постановляем тако: оберкоменданту крепости Святого Дмитрия генерал-майору Потапову сообщить письменно наше повеление прекратить все следственные дела над донскими казаками, выпустить всех арестованных и объявить им наше милостивое прощение и оставление дальнего взыскания. Не имеет ли кто высказаться по сему за и контра?» Желающих не нашлось. Разумное отношение в данное время к населению все считали необходимым, и на вопрос Екатерины согласно ответили, что решение императрицы почитают мудрым. Потемкин, сдерживая голос и улыбку, сказал: «Кстати, о казаках. Вам всем ведомо, господа, что до Петербурга дошли слухи, якобы Пугачев отправил к нам в столицу 3 своих казаков с ядом для отравления императорской фамилии. Сей сюжет, я чаю, сгодился бы нашему комедиографу Денису Ивановичу Фанвизину, Речь о сюжетах пока отложим в сторону. С оттенком явного высокомерия обратилась Екатерина к Панину. Из всего же мы усматриваем, что следственным комиссиям одной в Казани, другой в Оренбурге быть невместно. Мы склонны к тому, и от вас, господа, совета ищем, чтобы обе комиссии соединить в одну и назначить им общего руководителя. Каковым и мог бы быть, выждав время и ласково уставившись в лицо всесильного

и погасить висевшие на нем долги. Он приехал сюда повелевать. Он готов считать себя выше главнокомандующего. Он, Павел Потемкин, троюродный брат великого Потемкина. Он всему миру покажет, как надо сокрушить набеглого царя Емельку Пугачева с его каторжной сволочью. Мне бы только грудь с грудью с Пугачевым встретиться, — в открытую бахвалился он. Спешно было приступлено к возведению оборонительной линии вокруг города и слобод общим протяжением 15 верст. Она должна была состоять из 9 земляных батарей, соединенных между собой рогатками. Но к приходу Пугачева успели сделать лишь 5 батарей, да и те вооружены были только одной пушкой каждая. Отправлены нарочные в другие отряды с просьбой как можно скорее поспешить на спасение города Казани и губернии. Однако между начальниками небольших воинских частей не было согласованности. Старшие в чине старались присоединить к себе отряды младших, возникали споры. Вся эта неразбериха и сумятица была на руку Емельяну Ивановичу. Главные силы его армии двигались сухопутем вдалеке от Кама через Ижевский завод на селение Мамадыш. Затем, переплыв реку Вятку, они взяли путь прямо на Казань. 11 июля Пугачев подошел к Казани и остановился в 7 верстах от нее. Его толпа, растянувшаяся на несколько верст, постепенно подтягивалась к ставке. Армия Емельяна Ивановича никогда не была столь многочисленна. В ней насчитывалось, по крайней мере, до 20 000 человек. Беда была лишь в том, что большинство крестьян вооружено из рук вон плохо. Пики, рогатки, дубины, топоры. Несколько лучше снабжены вооружением горнозаводские крестьяне, многие из них охотники. Имели старинные ружья, малопульки. Как ни старались офицеры Горбатов и Минеев, атаманы Овчинников и Творогов навести в армии боевой порядок, научить мужиков от сохи ратному делу, это им не удавалось. Слишком быстро армия двигалась вперед. Толпы крестьян то вливались в нее, то выбывали, чтобы попасть домой на полевые работы. К таким воякам, навострившим лыжи во свояси, зачастую выезжал на коне сам Пугачев. «Детушки!» — начинал он стыдить людей. «Гоже ли, детушки, в этакую горячую пору покидать меня? Нивы ваши никуда не уйдут. Бабы со стариками да ребятишками без вас там управятся. А ежели помогу не окажете мне, всего лишитесь. Опять оседлает вас, баре, глянь, сколь народу с нами, а как подадимся к Москве, вся Русь мужицкая подымется, тогда мы, детушки, всех сомнем под себя, всех царицыных прихвостней генералов повалим. Рады послужить тебе, надежа государь, остаемся, — кричали коноводы. Тем не менее, многие уходили по тайности. И вот Казань. Пугачев отправил в город атамана Овчинникова со своими манифестами. Овчинников пробрался в пригороды Казани с 4 хорунжами, но вскоре вернулся. «Не слушают, батюшка, — докладывал он Пугачеву. — Не слушают, а только бронятся. А коли бронятся, так мы с ними по-свойски перемолвимся, — гневно сказал Пугачев. — Готовь, Афанасич, армию к штурму! Я чаю народу на сверх головы, одним гамом страху нагоним!» Утренняя заря едва окрасила безоблачное небо. С Волги на Казань подымался ветерок. Пугачев, окруженный полусотней яицких казаков, подъехал к городу, слез с коня, опустился на колени, стал молиться на соборы и шептать: «Матушка Казань, бежал из тебя острожником, вхожу в тебя царем». Подражая ему, казаки сдернули шапки и тоже принялись молиться на соборы. Затем Пугачев говорил с коня: «Господа командиры и полковники, творите неусыпный досмотр, дабы всякий человек из нашей императорской армии, не страшась, в штурм шел. У кого есть оружие, грудью вперед иди. У кого, окромя дубинок, нет ничего, те пускай самогромко в голос орут, криком догоняют.

0: гвалтом помогает штурму. Среди армии разнесся слух, что как только Казань будет взята, государь пойдет на Москву. Все подтянулись, поокрепли духом, и даже у вооруженных дрекольем обозначился молодцеватый вид. Из Кремля ударила вестовая пушка. От рокового этого грохота у многих сжались сердца, и кровь прихлынула к вискам. Вслед за пушкой со всех городских колоколен загудел сплошной звон. Защитники приготовились к бою, с трепетом взирая на огромные, показавшиеся вдали силы Пугачева. Потемкин с ротой отборных стрелков находился в засаде за невысоким земляным валом. Вдруг на поле показался в окружении свиты Пугачев. Он на крупном белом коне, в красном с позументами жупане, в высокой шапке. Не замечая засады, всадники скакали наперекосок к рыбачьей слободе, где шел жестокий бой. Судя по взятому ими направлению, они должны были промчаться невдалеке от засады. «Ребята!» — радостным голосом закричал Потемкин. «Это Пугач! Пали в него! Рота!» — передали команду офицеры. Стрелки, лежа грудью на валу и выставив лишь головы, вскинули к плечу ружья. Острия штыков уставились прямо на переднего всадника. «Пли!» — скомандовал выскочивший на вал Потемкин. «Пли! Пли!» — подхватили команду офицеры. Пугачев скакал впереди своей свиты совсем близко от засады. Видя лицо в лицо величавого всадника на белом коне и в красном жупане, солдаты враз оторопели. Их сковала непонятная сила и какое-то волшебное очарование. И словно по уговору, ни один солдат не осмелился выстрелить в него. «Пли, сволочи!» — вне себя заорал Потемкин и грянул по всадникам из пистолета. Пугачев на всем скаку повернул в его сторону лицо и, грозя вскинутой нагайкой, скрылся в клубах пыли и порохового дыма. Растерявшийся Потемкин не мог теперь поручиться за своих солдат. Тем временем пугачевские молодцы продолжали наступать на потемкинцев с устрашающим гвалтом, визгом, ревом. Качался воздух, звенело в ушах. Потемкин, прикидывая в уме создавшееся положение, начал подумывать о ретираде в Кремль. Под неослабевающим напором Потемкин с остатками своего отряда в 300 человек при двух пушках спешно двинулся к стенам крепости. Часть его солдат и почти все конные чуваши передались царю-батюшке. Торопливо утекавший Потемкин не имел возможности захватить с собой находившихся в городской тюрьме заключенных, среди которых было 170 арестованных по многим местам пугачевцев, уже побывавших на допросах секретной комиссии. Общее число арестантов было велико, и Потемкин не напрасно опасался, что, передавшись Пугачеву, они изрядно увеличат его силы. Из этих соображений он проявил необычайную жестокость, приказав караульному офицеру в случае опасности не щадить жизни заключенных и не оставлять их мятежникам. Многие колодники были заколоты, однако большая часть их все-таки вырвалась на свободу. Толпы пугачевцев с разных сторон хлынули в город, опрокидывая, преследуя, забирая в плен остатки защитников. Пугачев тем временем, окруженный близкими, горцевал на белом коне. Показывая нагайкой в сторону Кремля, он что-то говорил офицеру Минееву. Вдруг сквозь гул и шум он услыхал чутким ухом детский голос. «Мамка, глянь, тятенька на коне!» Пугачев повернул в ту сторону и видит Софья. Софья Митриевна, жена и все его семейство. Как здесь, в Казани, кровь отхлынула от головы Емельяна Ивановича и снова с силой ударила в виски. «Ах, змей, супостат лихой, собака!» – заругалась Софья, прикрывая ладонью глаза от солнца и уставясь на бывшего в отдалении мужа. И уже дальше ждать было невозможно. Баба глупа, болтлива, выдаст его. Он рванул узду, вмиг подлетел к Софье Митриевне и, сделав страшное лицо, прошипел. «Помни, я царь, не муж твой, а ты не жена мне. Пикнешь, голову срублю!» И тотчас же отъехал прочь. Софья, крепко стиснула зубы и, как пьяная, зашаталась. Подъехав к своим и указывая на женщину с ребятами, Пугачев, едва сдерживая дрожавший голос, сказал: «Подайте вон той бабе с ребятами телегу, да отвезите к моей палатке. Она жена приятеля моего, а он, бедная головушка, замучен во имя меня в тюрьме под розыском. Я не оставлю ее». И, обратясь к казачьему отряду и к Минееву: «Детушки, айда за мной, в крепость! Как бы зевка не дать, пушки забирай, пушки!» Все яицкие казаки, часть башкирцев с татарами, конные горнозаводские работники, вытянув коней нагайками, поскакали через город за Пугачевым и Минеевым. Но крепость захватить врасплох уже не удалось. Спасские ворота были заперты, завалены каменьями и бревнами. С крепостной стены навстречу пугачевцам загрохотали пушечные выстрелы. Пугачев только за ухом почесал и обругался. Затем, действуя со всей расторопностью и с меткой, он занял гостиный двор, расположенный на удобном месте вблизи крепости, и начал готовиться к обстрелу Кремля. Он самолично расставлял и наводил захваченные у защитников, а также и свои орудия. Крепость отстреливалась. Емельян Иванович с Горбатовым и Перешебенос перебегали от пушки к пушке. Пущенное с крепости ядро ударило возле самой батареи в стену. Шумом и грохотом посыпались кирпичи. «Метко», — сказал Пугачев и велел людям перекатить две пушки в другое место. Он залезал на крышу, зорко присматривался к крепости, к разгоравшемуся пожару, но в мыслях то и дело всплывал образ Софьи, и его сердце замирало. Баба может с головой выдать его и погубить перед народом. Потемкин сквозь амбразуру стены всматривался через подзорную трубу в то место гостиного двора, откуда громыхали пушки. «Боже, что такое?» – воскликнул он, заметив развивавшееся там голубое с черным орлом знамя государя Петра Третьего. «Скорее всего, я брежу!» Он, как и все вокруг него, провел бессонную ночь и едва держался на ногах. Солнце стояло в зените, но его сияние затмевали густые черно-сизые тучи дыма. Почти сплошь деревянный город одновременно подожжен был в 12 местах. Было жарко, дымно, шумно. От перекинутых головешек стали загораться в Кремле деревянные постройки. Крепостные пушки, сотрясая дымный воздух и стены, продолжали пальбу по пугачевцам, солдаты стреляли из ружей, шла упорная борьба, и все тяжелее становились бедствия осажденных. Слышались стоны, крики о помощи, плач ребят, рыдания женщин. По еще не загоревшимся улицам сновали пугачевцы. Крепость со всех сторон окружена была башкирцами, калмыками, яицкими казаками. Укрываясь за ближайшими строениями, они пускали в крепость через неширокую площадь стрелы, пули. Потемкин на башне повертывался в сторону Волги. Видит широкая луговина, местами поросшая кустарником и рощами. На зеленом лугу зеркально поблескивают мочежина, озерки, наполненные стоялой водою. Пасется бурое издали стадо коров, табун лошадей, скачет невесть куда, сломя голову. Тихая казанка извивается, подкатывая свои виды к самой крепости. И еще видит Потемкин. Спешит от Волги к городу гурьба людей. Пойдут, пойдут, да побегут. Он присмотрелся в трубу. Бурлаки с волжских караванов. Внизу, в набитом людьми Кремле, покрывая и путая уже привычный слуху Потемкина гул метущейся толпы, вдруг раздались бунтовские голоса. «Мирянушки! Сдавайся! Айда ворота открывать! Эй, солдаты!» И среди солдат: «Братцы, он так и так нас возьмет! Сгорим здесь! Чего ж начальство смотрит? Эй, начальнички!» — кричат из толпы зычно. «Надо с крестами выходить, с крестами! Пойдем к владыке Вениамину! Айда губернатора просить!» И по всему Кремлю, с крыш, со стен, с камней, с подземелья гудело: «Сдаваться! Сдаваться! Ворота открывать! Гарнизону не защитить нас! Дым очи выедает! Огонь! Огонь идет! Сдаваться!» Потемкин, свесившись с башни, неистово заорал: «Молчать! Всех перевешаю!» Но его брошенные в шум, в гам слова не долетели до земли. Их подхватил ветер и понес на опаленных крыльях навстречу бегущим луговиной бурлакам. Только подвыпивший шорник, одетый в опорки, в рвань, услыхал генеральские слова. Задрав голову вверх, он по-цыгански свистнул и свирепо закричал: «А ну, слось! Мы тебя самого вздернем!» Затем, погрозив Потемкину вскинутыми кулаками, мол, на-ка, выкуси, нырнул в шумливую толпу. Потемкин, подметив этого раскоряку мужика, окончательно перестал владеть собою. На соборном крыльце вдруг появилась его долговязая и тощая фигура. Бледное лицо генерала было страшно, серые раскосые глаза метали огонь, голос пресекался и хрипел: «Это что? Бунт! Смирно! Повесить! Двоих повесить! Я вам покажу так вашу так!» Скверно выругался и скоро-скоро пошагал, окруженный конвоем, к зданию присутственных мест. Провожая Потемкина злобными взглядами, толпа снова зашумела. Урядники и стражники хватали крикунов за шиворот, вязали им руки. На ближнем дереве появились две веревочных петли, а вскоре закачались тут двое: пожилой суконной фабрики работник в очках, да молодой кудрявый ямщик с серьгой в ухе. При совершении казни многие падали ниц, иные стояли, крепко сжимая кулаки. Недобрый, пугающий гул шел по толпе. Сидевший неподвижно у часовни старик поставил возле себя готовый лапоть, перекрестился и сказал: «Вечная вам память, страдальцы! Это Лукьянов да Кеша ямщичок. И к народу: не бойтесь, не страшитесь, мирянушки, убивающих тело, души же убить и не могущих!» Еще раз перекрестился, смахнул слезы и принялся за новый лапоть. А к Казани поспешали бурлаки. «Не отставай, робяты!» — кричали они, перебегая по мосткам через речку. «Где царь-батюшка? Где он, заступник наш?» — спрашивали невстречных пугачевцев. «Нам вестно, что тут-ка он! Робяты! Эвон знамя-то, флаг-то! Сыпь туды!» Сыскав, наконец, Пугачева, все до сотни человек опустились на колени в дорожную пыль, смешанную с пеплом и остывшими углями. «Здорово, детушки!» — окинув бурлаков приветливым взором, прокричал Пугачев. Лицо и одежда его запачканы сажей. Он в шелковом полукафтане, на груди звезда. «Встаньте! Кто такие и откуда?»
1: «А мы христиане, батюшка, ваши государственные христиане!» — поправив холщовую повязку на голове, ответил плечистый, заросший волосами дядя. «В бурлаках свет наш, в бурлаках ходим. Дворянина Демидова посудины с товарами вверх тягаем. Его, его! На Макарьевскую ярмарку! Да вот, запозднились!»
0: «Какой да какой товар плавите? В коем месте посудины на приколе?» — спросил Пугачев.
1: «А в наших шести баркасах желез демидовское, листовое, да шинное, да круглое. А вот эти рубяты графа Строганова соль везут, соли камских. А посудины мы причалили под Услоном селом, на том берегу, батюшка. Весь караван там, посудин никак с 20. А сами-то на челнах, мы сюда, на челнах, отец родимый, на челнах».
0: «Ну так чего вы, деточки, удумали?»
1: «А удумали мы, надежа, государь, к тебе преклониться. Как проведали, что здесь-ка ты на раздолице гуляешь, остановили караван, да мирской круг скликали и обсудили на миру дворянские товары бросить, а тебе всей нашей силушкой подмогу дать!» — выкрикивали они, потрясая топорами и железными демидовского изделия палицами.
0: «Благодарствую», — сказал Пугачев, и в глазах его проблеснула радость. «А теперь, детушки, идите в мой лагерь на Арское поле, дождите моего прибытия, а я немедля человека своего в Услон посылаю с указом по деревням, чтобы сельчане разбирали соль да железо моим царским именем безденежно».
1: «Верно, верно, батюшка!» — закричали еще голосистые бурлаки.
0: Подле гостиного двора становилось жарко. Пугачев приказал Чумакову и Горбатову перенести батареи на другое место, а сам поехал в лагерь передохнуть, собраться с мыслями. Навстречу Пугачеву беспоясный белобрысый парень вез на ручной тележке дряхлого старика.
2: Вот он остановился, дает старику из бутылки молока, приговаривает:
0: Родный мой тятенька, потерпи, там полегчает тебе.
1: Куда везешь? Спросил с коня Пугачев, поравнявшись с парнем.
0: В церкву, на отсидку. А то, вишь, горит кругом, а родитель-то занедужился.
1: Какого звания? Кто, тять-то? Он с уконных дел мастер, а я слесарь при заводе, при купецком.
0: Заверните-ка сюда телегу, приказал казакам Пугачев. И когда подвода подкатила, он велел парня с отцом отвезти в лагерь и там напоить, накормить их. Мастера вишь. Пугачев со свитой двинулся дальше. Парень стоял в остолбенении. «Это кто же?» – спросил он казака.
1: «Ай, дури твоя голова, сам государь», – ответил казак беззлобно.
0: Парень вдруг сорвался с места и, суча локтями, со всех сил бросился за Пугачевым. Но догнать того ему не довелось. Пугачев подстегнул коня, надал рысью. Парень вернулся к отцу. Что-то сказал ему на ухо. И оба закрестились в сторону удалявшегося Пугачева.
2: Перетасуй хоть 1000 дней, хоть 100 лет перелопать, все будет так же свет очей над милой родиной мерцать. И крик осенних журавлей, и ледохода бас полночный, и воздух утренних полей природы мудрой бессрочной. И юной девушке лицо, она пока еще беспечна, она как будто под венцом у жизни сладко-скоротечной. Но цепь времен не разорвать, а человек – звено природы, в любви любимых целовать под этим беспредельным сводом. Того, кто ходит стороной, того, кто трепетной душой уже сказал слова привета. Жизнь и любовь – два ярких цвета. Июльский дождь. Традиционный ленинградский двухдневный опоясал дождь. Его не сдунешь и не переждешь, крапит от Пулково до Петроградской. Я знаю, он теперь важней на Украине, Нижней Волге, но Ленинграду без дождей нельзя по статусу и долгу. Он вписан в облик площадей его дворцов, оград чугунных. Он ленинградский чародей, хотя бывает жутко нудным. Сегодня дождь, июльский дождь. Прогноз сработал без промашки, под зонтиками Невский сплошь. Живой букет лесной ромашки. В лесу. Брусникой пахнет белыми грибами и раннюю прозрачную морожкой, и будто бы из детства сказочными снами, вершиной смолиной и лунную дорожкой. А запах прели, как цветок пахуч, бредешь по свежевысланному логу, спросить дорогу, разве что у туч. Куст облюбуешь, как медведь берлогу, проспишь до утра в холоде ветвей, проснешься в новосотканной сорочке. И сколько звуков, шорохов, теней вдруг возникает при рождении строчки. Никому никогда не поверю, что прекрасные ели умрут, что из них понаделают двери, изведут на бревенчатый сруб. Кто растил их? Природа растила. Холил кто? И дожди, и снега? Ключевая вода их вспоила, вот и вышли они за луга, за поля, в бесконечность России, под вечерние краски небес. Боже праведный, ты хоть спаси их. Понаехали рубщики в лес. Может, ты скажешь, к чему зазывала, в долы луга и леса? Может, ответишь, зачем ты плясала с радостью дикой в глазах? Нет, ты не скажешь. В полете, в круженье ты ликовала душой. Видел я в звездах твое отражение вне оболочки земной. Вот и сейчас ты по красному лугу танец бессмертный вершишь. Чем-то похож он в июле на вьюгу, вьюгу, в которой сгоришь. Будет, очнись от шаманства и плясок, в поле работа, молчишь. Что же это будет без сказок и красок, ты мне в ответ говоришь. Поражаюсь чудачеству утра, то оно золотое, как лен, то оно голубое, как будто гонит всех на воскресный перрон. Уезжают старушки и внуки, возникают в толпе голоса, с поцелуями вздохи разлуки, гомон, хохот летят в небеса. Удивляюсь чарующим краскам необъятного летнего дня, луговому касанию, ласкам, захватившим в объятия меня. Неотрывно слежу за полетом легкой птицы в зените луча. Вот она на крутом развороте моего чуть коснулась плеча. Переболеть любовью к дому? Святому чувству изменить? Скажи о том кому другому, а мне любовь не победить. Не победить к родному дому, где белый тополь у окна, где по весне бушуют громы, где тихой радости сполна, где 100 ночей, как 100 годов, дышал и я весенним цветом, где тонкой веточкой любовь пришла однажды светлым летом. Какой-то незримой заботой я с завтрашним днем обручен, как будто бы за поворотом последний свершится обгон, и рокот моторов питает густая осевшая пыль, и белое солнце растает, уйдя за вечерний ковыль. Присмотришься к сырому полю, седой осине на ветрах, к пловцам, работающим кролем, вершащим свой последний взмах. В нем боль, полет и утверждение, финал отчаянной борьбы. Вот, кажется, одно мгновение, ты именинник у судьбы. А поле с мокрою травою пока-то волны перельет, и снова я вдали открою, там кто-то бешено плывет, и в этом вечном повторенье покоя с трудной борьбой неодолимое стремление чуть-чуть подняться над собой. Пробуждение от сна – это просто подняться с постели. Это значит, поблекла луна, отбаюкали, стихли метель. Где-то капля упала, и солнечный луч расколол темноту мироздания. Все обычно. За стенкой сосед громыхнул разводными ключами, дверь захлопнулась, выключен свет, кто-то зябко поводит плечами. Я глазами упрямо сверлю потолок, белоснежно-больничный. Впечатление квартирного эха. Я их не коплю, но и все же над жизнью привычной пробуждение от сна – это солнцу привет, это россыпи доброго смеха. Помогите проснуться и мне. На губах не спугните смешинку. нынче звезды плескались в окне, а потом закатились в корзинку. За нежно-розовым рассветом приходит день, приходит ночь, приходит мальчик за советом, которому нельзя помочь. И я был мальчиком бедовым, спешил и время погонял, а жизнь кружилась бестолково, никто совета не давал. Учила жизнь меня терпенью, и в одиночестве ночей я открывал времен сцепления, законы братства у людей. Над лугом туманится дали, и берег отчаянно крут. Откуда берутся печали? Тревоги откуда идут? Откуда берутся заботы, хочу я у жизни спросить. А руки все просят работы, а жизнь продолжает спешить. Спускаемся ли снова в забои? Кладем ли кирпич к кирпичу? Все кажется, дело любое уже нам с тобой по плечу. Но словно метельную стужей пройдется вдоль нервных ветвей. С чего мы порою так тужим? Без этого нету людей. Я проявляю твердость духа, встаю с рассветом, и заря, как золотая повитуха, меня баюкает не зря. Хорошей мыслью окрыленный, я привожу в порядок стол, уже порядком запыленный, где много добрых книг прочел. Листаю памяти страницы, они торжественно светлы, как по весне в гнездовьях птицы высокогорные орлы. Но вот тревожно и печально куда-то ветром сносит их, и возникает образ дальний, как будто трудно выписанный стих. Он наплывает неминуче, стирает розовый восход сороковые грозной тучи. Я солдат, иду в поход. Я знаю, будет он тяжелым и крепко вымотает нас, и что заря лучом веселым не брызнет радостью из глаз. Ни день, ни два, 4 года на лихолетье наступать. Какая мирная погода! Чего же в жизни мне желать? О дружбе. Рука слабее не на палку, а плечи друга обопрется. Нам вдруг припомнится скакалка и мальчик, что вовсю смеется, и нет у мальчика заботы и тех немеренных невзгод. Ах, мальчик, мальчик, отчего ты так смотришь весело вперед? Мы неподатливей на дружбу в беге лет. Скупее стали наши обещания, тем неожиданнее искренний привет звучит при встрече или расставании. Где тот рубеж, где стариться грешно, а молодиться – это ли забава, и силы дружбы крепче, чем вино, и власть любви превыше громкой славы? Есть час, когда заглянешь внутрь души, и о себе самом такое ты узнаешь, и только скажешь: с правдой не спеши, пока от правды в стороне блуждаешь. А верить другу надо напрямик. Его лица ни с кем не перепутай, забудешь заповедь. Считай, что миг была вся жизнь, ненужная по сути. Наложите мне повязку от сердечного недуга. Вместо мази дайте ласки, вместо капель руку друга. Я избавлюсь от тревоги, я разделаюсь с одышкой, растворюсь в лесной дороге, будто снова я мальчишка.
3: Заколдованный круг. Век фальсификаций. Вот, господа, могу похвастаться. Сейчас купил книгу. Но важна не книга, важен переплет. Старинный кожаный переплет.
4: Вы думаете, старинные? Дитя вы. Переплет новый. И только запачкан и затерт нарочно для того, чтобы казался старинным.
3: Однако это кожа.
5: Кожа. Которая кожа? Вот это, да разве это кожа? Имитация кожи.
3: Да, позвольте, имитация? Из чего же она может быть сделана?
4: Так ясно, из калинкора.
3: А по-моему, вы ошибаетесь. Станут теперь делать из калинкора кожу, когда калинкор по 1,5 рубля аршин. По-моему, это простая бумага, сделанная под калинкор, имитирующая кожу.
5: Это, по-вашему, бумага? Нет, не бумага. Это станут теперь делать бумажный переплет, когда бумаги по 100 рублей стопа продается.
3: Ну, а если это не бумага, то что же это?
5: Это имитация бумаги.
3: Хорошо. Но еще она сделана.
5: Ну, ясно, из древесной массы.
3: Ну, вот и сели в лужу. Кто же теперь будет делать переплеты из древесной массы, когда к лесным материалам приступу нет?
4: Так, однако, из чего же все-таки сделан переплет?
3: Из имитации древесной массы.
4: А чем можно имитировать древесную массу?
3: Я не знаю. Но думаю, что чем-нибудь таким, что еще дешевле древесной массы.
4: А что дешевле древесной массы?
3: Черт его знает, все дорого. Теперь, если что и дешево, так это кожаные кошельки, в которых раньше носили серебро и медь. Теперь этих кожаных кошельков никто не покупает. Вот они дешевле всего.
4: Так значит, по-вашему, древесную массу можно имитировать кожаными кошельками?
3: Да, а если бы?
4: Так значит, переплет оказывается кожаный?
3: Выходит, что так.
4: Так из-за чего же мы спорим?
6: А из-за того я спорю, что кожа сейчас очень дорога. Никто не делает переплетов из кожи.
4: А из чего делают?
6: А я думаю, из калинкора под кожу.
4: Из калинкора?
3: Да вы знаете, почем сейчас калинкор?
4: И так далее, и так далее, и так далее.
3: Эх, тяжело жить в наше время.

0: Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодняшняя наша передача посвящена творчеству замечательного русского барда Александра Аркадьевича Галича. Одна из ранних его песен, очень актуальная на сегодняшний день, на мой взгляд.
1: Баллада о цветах. Был я глупый тогда и сильный, все мечтал я о птице синей, а поймал ее синий цвет, заработал 15 лет. Было время, за синий цвет всем давали 15 лет. Не солдатами, номерами помирали мы, помирали от Караганды по Нарым. Вся земля, как сплошной нарыв,

языка. Было время за красный цвет добавляли по 10 лет. А как вновь пошли миром грозы, мужики на фронт, бабы в слезы.

0: стал белеть, стали глазоньки столбенеть. Ох, сгубил ты нас, желтый свет, я на свет смотрю, света нет. Искалечены нашей жизни, а может, дело все в дальтонизме, а может, свету цвет не чета. Да мы не смыслим в том ни чертам. Так подчаливай, друг, за столик, ты дальтоник, и я дальтоник. Разберемся ж на склоне лет, за какой мы погибли цвет.
1: Из цикла о Климе Петровиче Коломейцеве. Целый цикл такой, посвященный такому персонажу у Галича был. Знаете, как у Высоцкого тоже циклы, посвященные там актерские работы его в песнях, да, посвященные разным персонажам. А тут вот цикл песен об одном персонаже у Галича. О том, как Клим Петрович выступал на митинге в защиту мира.
0: У жены моей спросите у Даши, у сестры ее спросите у Клавки. Ну, ни капельки я не был подавшим, ну, разве только что чуток для поправки. Я культурно проводил воскресенье, я помылся, я попарился в баньке. А к обеду, как сошлась моя семья, начались у нас подначки да байки. Только принял я грамм 100 для почину, но не более чем 100, чтоб я помер. Вижу, к дому подъезжает машина, и гляжу на ей обкомовский номер. Но я на крылечко, мол, что за гость, кого привезли, не чехали. А там порученец, чернильный гвоздь, седай, говорит, поехали. Ну, ежели зовут меня, то майна вирра в ДК идет за утренне в защиту мира. И первый там и прочие из области. Вот сажусь я к порученцу на ноги, он листок мне, я и тут не перечу. Ознакомься, говорит, по дороге со своей выдающейся речью. Ладно, мыслю, набивай себе цену, я в зачтениях, мостах, слава Богу. Приезжаем, выхожу я на сцену и сажусь со всей культурностью сбоку. Вот моргает мне, гляжу, председатель, мол, скажи свое рабочее слово. Выхожу я, и не дробно, как дятел, а неспешно говорю и сурово. Израильская, говорю, военщина, известна всему свету. Как мать, говорю, как женщина, требую их к ответу. Который год я вдовая, все счастье мимо, но я стоять готовая за дело мира. И как мать вам заявляю, и как женщина. Тут отвисла у меня прям челюсть. Но ведь бывают же такие промашки. Этот сучий сын, пижон-порученец, перепутал в суматохе бумажки. И не знаю, продолжать или кончить, но вроде в зале ни с мешочка, ни вою. Первый тоже вижу, рожи не корчит, а кивает мне своей головой. Ну и дал я тут галопом по фразам, сразу, слава Богу, завсегда одно и то же. А как кончил, все захлопли разом. Первый лично сдвинул ладоши. А после зазвал свою вотчину и сказал при всем окружении: хорошо ты им дал, по-рабочему. Очень верно осветил положение.
1: А сейчас я с удовольствием приглашаю сюда Лидию Чебоксарову.
2: Добрый вечер. Мы споем вам песню Александра Галича, которую он написал для кинофильма «Бегущая по волнам». Баллада о Фрезе Грант.

Из Австралии, из Австралии он в Коломбо шел, и так далее, и так далее, и так далее. И корабль этот вел из Австралии капитан Александр Грант.

Фрейзи Грант. Как бы там ни было, но корабль плыл-плыл и был в пути полтора месяца, когда вахта на рассвете заметила огромную волну метров 100 высотой, идущую с юго-востока. Все испугались и приняли меры достойно утонуть, однако ничего не случилось. Корабль поднялся, опустился, и все увидели остров необычайной красоты. Фрейзи Грант стала просить отца пристать к острову, но капитан Грант, естественно, и с полным основанием ответил, что острова эти всего-навсего пригрезились.

эти пальмы на берегу, а к мечте, дорогая Фрейзи, я пристать никак не могу. Что ж, вы правы, сказала Фрейзи, что ж прощать, сказала

Я смогу добежать до мечты. И с этими словами Фрези прыгнула за борт. Это совсем не трудно, как я и думала, сказала она, побежала к острову и скрылась, как говорится, в тумане.

0: мы приглашаем на эту сцену Виктора Луферова.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Я спою несколько песен Александра Аркадьевича Галича. Ну, в моей судьбе мне повезло в определенном смысле. Когда мне было 22 года, произошла такая первая встреча на знаменитом в нашем жанре семинаре в Петушках. Был такой семинар. Галич был необычайно открытый человек, который на самом деле просто под корень. Вот если Ким, у него такое длинное острое шило, вот, то у Галича был просто такой мощный топор, которым он со смехом рубил корни просто самых страшных вещей. Эта песня, в которой известная моральная история заложена, вечная моральная история, называется она «Подражание негритянскому спиричелсу» или «Еще раз о черте».

Ты в чёт, и все-таки я не уснул. И тут ко мне явился мой черт и уселся верхом на стул. И сказал мой черт: ну как, старина, ну как же мы порешим? Подпишем союз и айда в стремена, и еще чуток погрешим. И ты можешь лгать, и можешь блудить, и друзей предавать гуртом. А то, что придется потом платить, так это ж

время ты скажешь «да» и вместе со всеми «нет». И ты будешь волков на земле плодить и учить их вилять хвостом. А то, что придется потом платить, так это ж пойми потом. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, потом. А что, душа, прошлогодний снег, а глядишь, пронесет и так. В наш атомный век, в наш каменный век, на совесть цена пятак. И кому оно нужно, это добро, если всем дорога в залу. Так бери же скорее, старина, перо, и вот тут распишись в углу. Тут черт потрогал мизинцем бровь и придвинул ко мне флакон. И я спросил его: это кровь? Чернила, ответил он. Аллилуйя, аллилуйя, чернила, ответил он.

про маляра, истопника и теорию относительности. Чувствуем с напарником, ну и ну, ноги словно ватные, все в дыму. Чувствуем, нуждаемся в отдыхе, что-то нехорошее в воздухе. Взяли Жигулевского и Дубника, третьим пригласили истопника. Выпили, добавили еще раза, тут нам истопник и открыл глаза.

на Парим. Крутанули шарик наоборот, и там, где полюс был, там тропики, а где Нью-Йорк, Нахичевань. А что мы люди, а не бобики, а им на это начихать. А что мы люди, а не бобики, а им на это начихать. Рассказал все это нам истопник. Вижу, мой напарник, но прямо сник. Раз такое дело, гори огнем, больше мы малярничать не пойдем. Взяли в полюклинике бюллетень. Нам башку работаю, не морочь. Что ж тут за работа, если ночью день, а потом обратно не день, а ночь. И при всей квалификации тут возможен перекос. Это все ж таки радиация, а не просто купорос. Пятую неделю я хожу больной, пятую неделю я не сплю с женой. Тоже и напарник мой мается, дескать, он отравленный начисто. И лечусь в столичную, лично я, чтобы мне с ума не стронуться. Истопник сказал, что столичная очень хороша от стронция, и то верю я.

0: все время не туда.
1: Спасибо. Спасибо. А сейчас я с удовольствием уступаю эту сцену замечательнейшему исполнителю, очень тонкому мастеру с потрясающим стилем Максиму Кривошееву.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Галич, «Красный треугольник». Варлам Тихонович Шаламов, это наш замечательный лагерный поэт и писатель, однажды подарил книжку Александру Галичу с такой надписью: «Александру Галичу, создателю энциклопедии советской жизни». И вот эта песенка, которую я сейчас спою, она, наверное, вот лучше всего характеризуется таким определением. Это действительно энциклопедия. Ой, не мучай ты меня, ой, не спрашивай. Вот стою я перед вами, словно голенький. Я с Нинулькою гулял, с теть Пашиной. И в Пекин ее водил, и в Сокольники. Поясок ей покупал поролоновый. И в палат с ней ходил, в Грановитую. А жена моя, товарищ Парамонова, в это время находилась за границей. А вернулась ей привет анонимочка. Фотоснимок, а на нем я, Даниночка. Просыпаюсь утром, нет моей кисточки. И ни вещичка ее нет, и ни записочки. Нет, как нет. Ну прям нет, как нет. Я к ней в ЭЦСПС в ноги падаю. Говорю, что все во мне переломано. Не серчай, что я гулял с этой падлою. Ты прости меня, товарищ Парамонова. А она как закричит, вся стала черная. Я на слезы на твои ноль внимания. И ты мне, Лазарь, не пой, я ученая. Ты людям все расскажи на собрании. И кричит она, дрожит, а голос слабенький. И Халуи уж тут как тут и каплют капельки. И Тамарк Шестопалый, Ваньк Дерганов. И еще тот референт, что из органов. Тут как тут. Ну прям тут как тут. В общем, ладно, прихожу на собрание. А дело было, как сейчас, помню первого. Я, конечно, бюллетень взял заранее. И бумажку из диспансера нервного. А Парамонова гляжу в новом шарфике. Как увидела меня, вся стала красная. У них первый был вопрос «Свобода Африки». А потом уж про меня в части разные. Как про Ганну все в буфет за сардельками. Да я и сам бы взял кило да блок с деньгами. А как вызвали меня, я сник от робости. А из зала мне кричать «Давай подробности!» Все как есть. Ну прям все как есть. Ой, ну что ж тут говорить? Что ж тут спрашивать? Вот стою я перед вами, словно голенький. Да, я с племянницей гулял, с теть Пашиной. И в Пекин ее водил, и в Сокольники. И в моральном, говорю, моем облике есть растленное влияние Запада. Но живем ведь, говорю, не на облаке. Это ж только, говорю, соль без запаха. И на жалость я их брал, да испытывал. И бумажку, что я псих им зачитывал. Но поздравили меня с воскресеньем. Залепили строгача с занесением. Ой-ой-ой.

и домой по месту жительства отбыла. Вот те на, ну прям вот те на. Я иду тогда в райком, шлю записочку, мол, прошу принять, по личному делу я. А у Грошевой как раз моя кисточка, как увидела меня,

0: новую, за советскую семью образцовую. Вот и все. На сцену выходит Леонид Серебренников.
1: Сегодня говорилось, говорится и, наверное, еще будет говориться о том, что Галич – это, конечно, выдающийся человек 20-го столетия, писатель, драматург, журналист, поэт, бард, сценарист. Я хочу напомнить, что он был автором сценария, например, такого замечательного фильма, как «На семи ветрах». И в этом фильме звучит песня композитора Молчанова на стихи Александра Галича.

жизни в пути легче идти. Только разведка в пути не поет, ты уж прости. Где-то сквозь снег шутки и смех

милом краю тех, кто в бою. Вспомни и тихо пропой про себя.

Вот одна из очень серьезных песен Александра Галича, она была написана на смерть выдающегося русского советского писателя и поэта Бориса Пастернака. Правление Литфонда сообщает с прискорбием, что скончался Борис Леонидович Пастернак и выражает соболезнования семье покойного. Разобрали венки на веники, на полчасика погрустнели, как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели. И терзали Шопена лабухи, и торжественно шло прощание. Он не мылил петли в елабуге и с ума не сходил.

как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели. И не то чтобы с чем-то за 40, ровно в 70, возраст смертный, не какой-то безвестный пасынок, член Литфонда —

столе свеча горела. Нет, никакая не свеча, горела люстра. Очки на морде палача сверкали шустро. А зал зевал, а зал скучал, милый меля. Ведь ни в тюрьму, ни в сучан, ни к высшей мере, и ни к терновому мицу колесованием, а как поленом по лицу голосованием. И кто-то пьяный вопрошал, за что кого там. И кто-то жрал, и кто-то ржал над анекдотом. Мы не забудем этот смех и эту скуку. Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку. Зал затих, я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. Отошли и отгремели споры, словно взяв у вечности отгул. А у гроба стали мародеры и несут.

0: А сейчас я уступаю место прекрасной женщине, которую вы все наверняка знаете и любите. Для вас поет Галина Хомчик.
1: Александр Галич, номера.
2: Вьюга листья на крыльцо намела.

0: дайте отбой. Умоляю, поскорее отбой.
1: Но печаль из ночной темноты, как надежда и упрек, и итог. 5:13:43 — это ты. Ровно в 8 приходи на каток, приходи на каток.
2: Вот когда-то я совершенно неожиданно для себя обнаружила такую песню от женского лица у Александра Галича, что, в общем, большая редкость. И я эту песню взяла себе в репертуар. «Кораблик».
1: Я кораблик клеила из цветной бумаги.

0: А теперь я с удовольствием уступаю место на этой прекрасной сцене Александру Мирзояну.
1: Псалмическое начало, которое есть практически у всех первопроходцев нашего жанра, но особенно оно, конечно, было выделено у Окуджавы и у Александра Галича. Знаменитая его песня «Когда я вернусь».
2: Когда я вернусь, ты не смейся, когда я вернусь. И когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу, по еле заметному следу к теплу и ночлегу, и, вздрогнув от счастья, на птичий пой зов оглянусь, когда я вернусь. Послушай, послушай, послушай, когда я вернусь. И прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раёшный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я

Запах приютского хлеба ударит в меня и заплещется в сердце мое. Когда я вернусь, когда я вернусь, в феврале засвистят соловьи, тот старый мотив, тот давнишний забытый запетый, и я упаду, побежденный своею победой, и ткнусь головою, как в пристань, в колени твои, когда я вернусь, а когда я вернусь.

скорость. Бедствие это не знает предела. Ты, не имея ни духа, ни тела, коршуном злобным на мир налетела, все исказила и всем овладела, и ничего не взяла.

0: Ой-ой-ой, что ты сделала со мной?
1: Все крутишь, транзистор?
2: Я иду дорогой памяти через версты шумных лет, где в сугробах снежной забытьи тает мой далекий след.
0: Ну, что скажешь, губарь?
1: Спилили то дерево. С утра, как начали, только к обеду повалили. Сивая, сучья вдоветок мох сыпеть. Пень поворачивать бульдозер пригнали. Пройдись по тому месту. И не росло вроде. Земелькой черной присыпали, разровняли, красиво.
0: Доволен?
2: С чего бы? Не все ли мне одно, что стоял тополь, что нет? Разницы никакой. Убрали, значит, надо.
0: Оно, может, и лучше. На улице как бы посветлело, и весь дом взору открылся. Если уж кто и радуется, так это дворник. Бывал ватой белый, как начнет сыпать, спасу нет. Все точно снегом покроет. Откуда бралось только?
3: По глазам вижу. Доволен.
0: С чего бы? Не пойму тебя.
3: По словам твоим угадываю. Доволен.
0: Обыкновенные слова. Разве мне говорить, кто запрещает?
3: Вот теперь ходи спокойно по той улице. Ничего не напоминает о прошлом. Разве плохо?
4: Потому настроение у тебя приподнятое.
0: Мне и раньше не мешало.
4: Ну, может быть, и так. Но все же, наверное, иногда глянешь, сердце от страха ёкнет. А? Или за давностью лет все списано?
0: Мало ли, что языки болтают. Ты, Космачев, знать должен.
3: Мы с тобой старые люди. Жизнь к закату близка. Но будем откровенны.
0: Не веришь? До сей поры.
3: Ладно, уходи. Видишь, человек по аллее идет. Он устал, он хочет сесть.
0: Пусть садится. Мест хватит.
3: Но ты же прекрасно понимаешь, он не подойдет, если ты здесь. Уходи.
0: Не нравится? Скамеек на сквере много.
3: Смотрю я на него, да чего ж красивый человек, могучий. Вот он идет сюда. Смотри, какие у него глаза. Он видит тебя. Он не торопится. Басалаев всегда не торопится. Идет спокойно, уверенно. В молодости, помню, так ходил. И теперь так ходит. А ты лучше уходи.
0: Могу уйти. Мне что? Пойду. Не из-за боязни не подумай.
3: Давай,
0: не подумай.
3: Давай, давай, давай.
5: Ну, что он тут?
4: Да ну что?
3: Как всегда.
4: Наверное, поверил уж сам в то, что говорит. Да без его возьми.
3: Ты лучше скажи, сын уехал?
5: Проводил, да.
4: Скоро, должно быть, он у тебя генералом будет.
5: Нет, пока майор. За чинами не гоняйся.
4: Я пошутил. Майор тоже величина. Между прочим, шутки относят к положительным эмоциям. Журнал «Здоровье» пишет о крайней необходимости подобных эмоций. О, они продляют жизнь.
5: Поздновато, пожалуй, секрет долголетия мне раскрываешь.
4: А почему бы тебе, Степан, не переехать к сыну, а? Все ж трудновато одному в твои годы. Или не приглашает? Сам не станешь навязываться, гордый, знаю тебя хорошо.
5: Нет, уговаривал, звал много раз. Нет, не желаю быть никому в тягость. Угу.
4: Независимость тоже уважаешь.
5: Да еще тебе скажу, каждому своя деревня дорога. Моя деревня – этот город. Вся жизнь здесь прошла. Куда на старость лет подаваться? Здесь, на этом сквере, обручи пацанами гоняли. Тебе ли рассказывать, Илья? Под этими тополями с любимой до утра просиживал. Могилы родные в этой земле. Куда мне подаваться? Ну, подумай сам.
4: Ну, в семье, однако, иное дело.
5: Нет, Губарю доставить такую радость не могу. Нет, спит он и во сне, наверное, видит, как я исчез. Нет, не могу уехать. Думал уж не раз об этом.
4: Ну, большего праздника Губарю бы не было, ты прав. Дерево спилили, так он тоже не нарадуется.
5: Я думаю, под самым окном моего дома росло. Еще дед, говорят, посадил. Многое на своем веку повидал.
3: Не могу представить без этого дерева улицу.
5: Да, годом раньше дом снесли, сегодня дерево. Все ново вокруг.
4: Ну, по-моему, никому оно не мешало. На тротуаре стояло. Человек всегда обойдет.
5: Вот и я говорил им это. Как раз шел с вокзала. Угу. Проектом отвечает, оставлять не предусмотрено. Фасад закрывает. Оно, говорю, может, хорошо, когда закрывает. Красивее того фасада, дерево-то было.
4: Помню, известия писали, где-то линию на земле спрямить понадобилось, а для дел такого дерево старое убрать пришлось бы с улицы. А занимались тем планированием, видать, умные люди. Оставили дерево преломанной линии, и другие люди через газету слова благодарности высказали.
5: Да, спилить бывает легче иногда, чем подумать.
4: Да. Да, живу столько лет и не перестаю удивляться.
5: Эх, молодая душа у тебя, Космачев.
4: Помнишь, в молодости мы щенокомки раскатывали, а?
5: Конечно, помню.
4: А теперь что мы имеем? При таком размахе неизбежно отдельное упущение. Ну, к ним отношу это дерево.
5: Ну, брат, ты как теоретик рассуждаешь.
4: Вот недавно меня что удивило? 900 лет городу стукнуло. 900! Ни Москва, ни Киев, ни Смоленск. И где только разузнали. Ну, допустим, что это так. Но где же в городе хоть одно старинное здание, скажи мне?
5: Война разрушила.
4: Так. Что оставалось, то сами после разобрали. Там дом мешал, там дерево, там улица. Наилегчайшим путем шли. Строить на пустом месте легче. А где же история? Ее нет. Прервалась связь времен, как сказал поэт.
5: Она в людях, эта связь,
4: да.
5: В памяти человеческой. С каким камнем сравнить живую память поколений?
4: А вот Аверьян с Рувимом.
5: О, Аверьян, кажись, на взводе.
4: Но его не разберешь.
6: Рома, Рома, ты помнишь, как мы пели эту песню, как любили ее? Ах ты, Господи! Вот и сейчас, вот как вспомнишь, ну просто...

0: Ах, снежная, снежная,
1: ой, снежная дива, Рома, Рома, ты мне друг или портянка?
2: Я знаю, что ты хочешь услышать. Ты хочешь, чтобы я сказал «портянка».
1: А почему портянка?
2: А когда хоб ногам нужнее портянка? Но я тебе друг.
1: Да-да. Тогда сделаем одну маленькую. А?
2: Я тебе друг?
1: Рува, все. Все.
2: Больше не заикайся об этом. Мы с тобой 16 квадратных метров обоими оклеили. Оклеили? За обедом горло промочили. Кажется, да. Что еще? Что еще надо? Несколько рублей заработал, отнеси жене.
1: А, с моей бабы пенсии хватает. Басалай, ты куда? Посиди с нами.
3: Схожу домой. По-моему, дождик накрапывает. Шли бы вы тоже.
1: А что ты дома не видал? Дома. Охота таскаться туда-сюда.
4: Ну, пусть идет, человеку надо. Вот ты не прилипай.
2: Аверьян, хочешь, чтобы я сказал тебе пару теплых слов?
1: Молчу, Рува.
2: Молчу.
3: Ну, пока, ребята.
4: Ты опять тут, как тут.
1: Чего надо, губарь?
5: Вижу, томишься.
1: Могу сделать так, что больше видеть не будешь.
6: Компанию тебе хотел составить.
5: Маленькую на двоих раздавить.
7: Составь компании черту.
4: Прям дождик начинается.
5: Погодка в самый раз вполне располагает.
1: Думаешь, со всяким пить стану? Ошибаешься. Рува, бежим под крышу.
8: Пойдем.
1: Космачев! Как советует журнал «Здоровье» поступать в случае дождя?
4: Зонт не догадался прихватить. Да с утра ничего и не предвещал дождя-то. Я прогноз слушал.
5: Летний дождь быстро кончится.

0: Промокли.
1: И сахар не растаял.
0: Ой, такой дождь. А я люблю под дождем, поверьте? Иду и не прячусь. А вы сегодня опять в столовую ходили?
1: Нет, ваш наказ, Валюша, выполняй добросовестно.
0: Ну, я так не хочу, чтобы вы ходили в столовую. Я вам сварю и суп, и жаркое могу. Любое меню.
1: Да я в сквере был, с друзьями посидел. Кто-то назвал эти встречи биржа. Так вот, я был на бирже.
0: Да ну, ходите в магазины, на рынок, а в столовую не надо.
1: А в кафе, знаете, неплохо готовят.
0: Да я не поэтому. Тяжело на душе становится, когда вижу старого человека в столовке. Одинокий. Да вы можете послать меня к черту. Ведь я всего-навсего ваша соседка по кухне, и мама меня сумасбродкой называет.
1: Да что, Валюша, у вас золотое сердце. Я еще не привык к этому району, к новой квартире. Как-то, откровенно говоря, меня не очень влечет домой.
0: Точно. Мне тоже еще часто кажется, будто я живу в гостинице. Временно. И со дня на день вернусь в барак, где прошли все мои 23 года. А барак-то давно снесу. Вот здесь суп сварим, а в этой кастрюльке каша. Чай вскипятите сами. А я иногда прихожу к тому месту, где барак наш стоял.
1: Валюша, хлопот у вас и без меня достаточно. А вы еще тут на меня время расходуете.
0: Да ну. А где это вы сквер в микрорайоне отыскали?
1: Да нет, я в центр хожу. Старики собираются со всех концов города. Ну, до войны-то все поблизости жили, а потом это разбросало кого куда. Вот и тянутся к этому скверу.
0: А к поезду вовремя пришли?
1: О, в самый раз. С Михаилом не опоздаешь, он точен.
0: По-военному, как положено.
1: Раньше тоже он был таким.
0: А Михаил каждый год в отпуск приезжает?
1: Да, бывает, по возможности. Раньше я и сам к нему наведывался. Теперь уже не то время. Тяжеловато стало. Вот что, Валюша, вы пользуйтесь моим холодильником. Он почти пустует у меня. Такой большой, зачем он мне?
0: Ой, спасибо большое. Новенький, сверкающий, прикоснуться даже поздно.
1: Пустяки, ну, пользуйтесь, стоит в прихожей, удобно и мне, и вам. Только Миша мог решить, будто мне без холодильника совсем не обойтись.
0: Степан Николаевич, простите меня, вы можете не отвечать.
1: А чего же? Если сумею, отвечу.
0: Ну, вы знаете мою маму. Она говорит, будто Михаил не ваш сын. Совсем не похож он на вас. И даже отдаленное внешнее сходство отсутствует. Ой, ой, простите, простите, не отвечайте.
1: Миша. Мой сын.
0: Ой, мама очень нервная. Всю жизнь мы одни, без отца. Ну, нелегко было. Ну, я не хотела вас тревожить. Не хотела тревожить память, простите.
1: Нет, нет, нет, не надо бояться памяти, не надо. Это может быть самое необыкновенное из того, чем природа одарила человека. Я сегодня думал о прошлом, когда пилили дерево.

0: Мальчик, слезай с забора.
1: Не слезай с забора, слышишь?
2: Не слезу. Пусти меня.
0: Слезай.
2: Пусти.
0: Папа.
1: Пусти.
0: Пап.
1: Пусти меня.
3: Что случилось, дочка?
1: Ну-ка. А твой батька полицай? Да.
0: Что? Я тебе дам полицай.
2: Пусти, проклятая.
0: Ну и катись. Катись отсюда побыстрей.
3: С кем беседуешь так любезно, дочурка, а?
0: Ну, погляди, он всю грядку потоптал. А теперь в картошке лежит. Ой, сырую ест папа.
3: Видал кто, когда он сюда свернул?
0: А может, никто? Пес у губарей сильно рвался.
3: Выйди, дочка, за калитку. Если на улице что приметишь, скажешь мне сразу.
0: А что ты с ним сделаешь, пап?
3: Ступай, куда говорю.
0: Хорошо, иду.
3: А ты пойдешь со мной.
2: Дяденька... Дяденька, я никого не трогал.
3: Ну, поднимайся.
2: Отпустите меня.
3: Да побыстрее.
2: Уже всех убили. Мы никому зла не делали. И бабушку, и маму, и Фанечку. Дяденька, отпустите меня, дяденька.
3: Куда тебя пустить? Ну, куда тебя пустить? Сапает и весь будет разговор.
2: Я бегом побегу, дяденька.
3: От пули не убежишь. В сарае кое-какие дровишки припасены. Попробую у них пристроиться.
2: А потом вы позовете фашистов и получите награду,
3: да? Ну, не говори ты глупостей.
2: Разве вы не полицай?
3: Мы идем скорей.
2: Дяденька, дяденька.
3: Накроем доски дровишками, под ними пристроишься, это пока. Оставим только лаз.
2: Вы меня хотите спрятать, да,
3: вот
2: дяденька?
3: Так. Днем лаз прикроем, щелей много, воздуха тебе хватит. Опознавательный знак теперь от паровой.
2: Что?
3: Желтые нашивки отдерем.
2: Нет, нет, нет, я не дам. Без оплат нельзя. Расстрел на месте.
3: На прогулке, видать, собираешься. Ну, снимай куртку. Ух, рубашка твоя почти кружевная, вся расползлась. Ну, ничего, у моего пацана подберем чего-нибудь. Похоже, одногодки будете.
0: Дядька Евсей идет.
3: К нам?
0: Ага.
3: Чего ему тут понадобилось? Лезь в укрытие. Ага. А ты, Надюша, запри сарай.
0: Хорошо, папа.
3: Я выйду к нему.
4: О, как маешься, сосед?
3: День прошел, и слава богу.
4: Время такое, верно.
3: А еще что скажешь, губарь? Времени не имею.
4: Спешишь? Куда бы?
3: На толкучку заглянуть надо.
4: Интерес у меня такой. Разгадку ищу. Между нами, понимаешь сам.
3: Ну, говори ясней.
4: Удивление и только. Мальчонка видел я. Сюда метнулся. Не наш он, я заприметил.
3: Ищи ветра в поле.
4: Тот и оно.
3: Да хотел его сам изловить. Да где уж? Сиганул, только видели.
4: В том и вопрос. Куда? Улицы не проходил. К бордичам на участок не совался. Остается четвертая сторона, забор фабрики. Туда подавно не перебраться. Вот ведь как.
3: Да ну, дался он тебе. Мало ли кто ныне ходит, бродит, бегает, всех не переловишь.
4: Куда же он подеться?
3: За калитку махнул. Вот помог бы мне, и вдвоем изловили бы.
4: Говорю, не было его на улице.
3: Нет, плохо смотрел.
4: Во, крест. К бордичам не заглядывал. На улицу не выходил. Фабрика отпадает.
3: Что ли, не веришь мне?
4: С измальства соседствуем. Как тебе не верить? Однако же... Попробуй вспомни.
3: Я же тебе сказал, как было. Все?
4: Загадка, загадка.
3: О, да гад. Наденька, днем хлопцу ничего не носить. Угу. В сарай ходить как можно поменьше.
0: Ладно, пап.
3: Будет сволочь подглядывать через забор. В деревню схожу, к дядьке Андрею. Здесь долго не укроешь. В деревне вернее будет.
0: Ну почему? Ну почему они убивают детей? И старушек, и тетенек.
3: Ну же фашисты. Запомни, в сарае никого нет.
0: Понимаю. Не маленькая.
3: Ты у меня умница, Надюша.

0: Степан Николаевич.
1: Мы должны были спасти мальчонку. Это стало бы нашей маленькой победой, победой моей семьи. Губарь зачастил под всякими предлогами, очень старался так уж новым властям угодить. Домишко небольшое у меня был, так что сосед каждый закуток знал. Преграды ему не чинили. Смотри, убеждайся, никого. Только к сараю дорога была ему закрыта. И так и сяк он изворачивался, даже пособить вызвался по хозяйству, там ничего не выходило. Но опасность грозила большая, я знал и ждал подходящего момента для переправки хлопчика в деревню. Губарь не отступался. Он привел фашистов раньше. Улица наша тихая, так каждая машина слышна. Я успел вывести хлопца из сарая. Можно было отпустить его одного, только это была почти верная гибель. Перебрались через участок бородичей и ушли переулком. Ну, а они увезли всех. Жену, сына, дочку. Больше я их не видел.
0: Степан Николаевич, вы же...
1: Война каждому хватила.
0: А этот сосед ваш?
1: Отсидел за сотрудничество с оккупантами.
0: А за ваших детей?
1: Свидетельских показаний не доставало.
0: А вы?
1: Был, правда, один очевидец, но безмолвствовал. Сегодня его спилили. Осталась только память.
0: А где же он теперь? Жив?
1: Да, жив. Здесь он, в городе.
0: Чудовищно, как он... Как он может после этого жить? Как его ноги по нашей земле носят? Чудовищно. Нет, нет, такое воспринять разумом невозможно.
1: Пойду посижу с друзьями, Валюша. Такой сегодня день длинный какой-то.
2: Мишка, Мишенька, дружок, сколько стоит пирожок? 2 копейки, 2 рубля, выходить тебе пора.
3: Слышь, Илья, ну послушай, послушай, я тебе дело говорю. Да подожди, ну... Илья, погоди, ну ты послушай, я такие места знаю. Грибом белым усыпаны.
4: Надо же так привязаться.
5: Видишь, занят человек. Для него это поважнее твоей брехни.
6: Встреваешь, губарь, в разговор, как порядочный. Глаза только попусту мозолишь, да настроение портишь.
5: Тебе что ли?
6: Хотя бы.
5: О, оплошал малость. Забыл дозволение твоего спросить. Мешаешь человеку.

0: Погоди, погоди, погоди. О, давай. О, ты скажи на милость, ты это что, по журналу действуешь?
1: Дыхание методами йогов.
0: А, вот.
1: Ой. Поздновато, правда, узнал об этом.
0: Ну, отдохни немного, отдохни, отдохни, послушай. Зять на своей машине повезет. Ты слышишь? Леонида, знаешь, ведь он и повезет.
1: Не-не-не, ноги подводят. Я с удовольствием.
0: Да поменьше внимания обращай. У меня, думаешь, ничего не болит. Внимания не обращаю, потому держусь.
1: Разве меня уговаривать надо? Я ведь хорошо знаю, что такое смена впечатлений для здоровья.
0: Вот, закашлялся. Рува, ты слышишь, он не хочет ехать. Да отложи ты свою книгу, Рува. Слышишь, что Космачев говорит?
2: Забыл тебе сказать, поведь, я тоже не поеду.
0: Вот дурни, вас же хочу в лес завести. Поездом не выберетесь, и автобусом тоже. Иное дело машина зятева. Покажу, где отряд наш стоял. Первая, можно сказать, база.
2: Я тоже не забыл то место.
0: А как же? Как же? С тобой мы вместе воевали. Хочу вот Космачеву показать.
1: Ну, с большой земли помощь получали?
0: В 43-м. Самолеты, помню, все подкидывали. Аэродрома вот только не было, спускали на парашютах. В отряде шутили, с неба, мол, сыпется.
1: Как манна небесная, да?
0: Вот именно.
1: Да, да, именно. А знаешь, как ее вырабатывали, эту манку? Далеко тот завод, где я работал, а то мог бы тебя тоже поводить, да показать те места, где кровавым потом обливались. Оружие ковали, как говорится.
0: Знали, знали, не думая. Знали, что не от Бога к нам подмога шла. Не думай, Илья.
3: Припекает солнышко. В холодок пересяду.
0: Давно выследовало. Так не вижу я здесь солнышко. Где нашел он его?
1: А ты приглядись. Может, увидишь. А? Увидел?
0: Ну и здорово. Вижу, вижу. Вот черт, придумал же, солнышко.
4: Ну что, все в сборе.
1: Садись, Басалаев.
0: Ой, я тебя сразу и не приметил.
4: Валя?
5: Здравствуйте. Я не помешаю вам?
4: Да нет, Валюша, я очень рад.
1: Здравствуйте.
4: Знакомьтесь, соседка моя Валюша.
0: Очень приятно познакомиться. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Рад познакомиться.
4: Вот они, Валюша, друзья, о которых я вам рассказывал.
1: Да. Да, интересно, что он про нас насплетничал. А? Да,
4: говорил, что все вы такие, такие, что Рувим читает только про войну книжки. Правду сказал Рувим?
0: Правду.
4: Что после войны, в 45 лет, он начал все сначала. Ну, постой. С Валюшей об этом можно говорить, она понимает. А это Космачев.
1: Ну, слушай, я уже...
4: А может экзаменоваться на врача. Что касается здоровья, знает досконально все. Да, а собственный организм лучше профессора изучить.
1: Преувеличено. Однако не без рационального зерна сказано.
5: Чудесный скверик.
0: Да, скверик ничего, хороший. Одно плохо, киосков нет. Чтоб кружку пива выпить, иди за две улицы.
5: А какие деревья? Им 100 лет, наверное.
4: Да кто их знает? Мальчишками бегали, они такие же стояли.
0: А дерево только с молоду заметно растет. Потом глаз росту его не видит. Слышь? Степан, ты и про меня, барышня, говорил.
4: Валентина, кто это, по-вашему?
5: Полагаю, Аверьян.
4: Тебе все ясно?
0: Он дает! Значит, вы про нас знаете.
5: Знаю.
0: Интересуетесь, значит.
5: Ага.
4: Ну, не так уж далеко от дома, верно?
5: Конечно. Я здесь иногда проходила, но не обращала внимания ни на что. Куда ты все спешишь? Боишься опоздать, не успеть, все кажется очень важным, необходимым. А вдумаешься, какие-то мелочи. Глупо.
4: Аврьян, дай закурить.
0: Нету, последний закурил.
4: Ну, пойду папирос куплю.
0: Степа, Степа, возьми прибоя пачку на мою долю. Ну,
2: чего орешь? Ей-богу, не в лесу ищи.
0: Ну, читай, Рува, читай, потом мне расскажешь.
2: Орет?
0: Ну, зря не едешь, Рува, зря, говорю, от души.
2: Ну, поедем еще.
0: Читай, Рува, читай, спокойно, потом расскажешь. Опять он сюда направляется.
2: Стоит Басалаева отойти, на тебе. Это уже здесь.
0: Запросто с нами, на равных хочет держаться.
1: Молодежь, молодежь, не будем распространяться. Прошу помнить, среди нас девушка. Ну, кстати, Басалаев возвращается. Идет, оставляя клубы синего дыма. Человек вполне сознательно травит собственный организм.
0: А губарь, вон, знаешь, повернул обратно.
1: Да-да.
0: Уселся на прежнее место. Ух, ах, шкура.
5: А что это за человек?
2: Подонок. Не обращайте внимания.
4: О ком так лестно? Получай папиросу.
0: Ох, спасибо. Губарь сюда направлялся. Держи монету.
4: В другой раз отдашь. Нет сдачи. Валюша, Аверьян вас уже обернул Грибниковую Веру, а?
5: Да.
4: Что с вами? Что, не здоровится?
5: Как вы назвали того человека?
0: Тьфу! Есть о ком говорить.
5: Это он?
4: Он.
5: Убийца.
2: Куда? Куда? Валюша! Куда? Валюша!
5: Увы, увы, как я вас ненавижу!
6: Ну, гражданочка.
5: Вы убийца!
6: Гражданочка, в чем дело?
5: Забыли?
6: Произошла ошибка, я с утра здесь, в дождь только уходил. Я здесь, вот Космачева спросите, с которым вы сидели рядом. Ну, тот гражданин-то вот этот.
5: Вспомните, Надейка, Миша.
6: Не знаю никакого Миши, мне пора идти.
5: Нет, вы знаете, такое не забывают, губарь.
6: Я и вас не знаю, впервые вижу. Граждане, граждане, граждане, вы свидетели.
0: Ох, черт тебе, свидетель. Мокрое место оставлю при свидетелях.
5: Я Надя, Надя. Вспоминайте, Надя!
0: Надя!
6: Нет, нет, не может быть! Не может быть! Их увезли!
5: Ох, вспомнили!
6: Нет, нет, уходи от меня! Уходи от меня, граждане! Граждане!
7: Что, гад, прижали тебя?
8: Обрадовался, дерево срубили! Нет, не срубили! Глубокие у него корни остались.
6: Иди и помни, никогда мы этого не забудем.
7: И дети наши, и внуки.
9: Вы слушали радиопостановку «Старики». Автор пьесы Иосиф Идельсон. Режиссер Вера Дубовская. Ассистент режиссера Варвара Акуратова. Литературный редактор Юрий Гутин, звукорежиссер Алексей Ромаренко, операторы Юлия Березникова и Александр Зильбер, шумовое оформление Анна Аронская и Виктор Бадаров, музыкальный редактор Ольга Троцевская, текст песни Якова Халецкого, композитор, лауреат государственной премии Сигизмунд Кац.

0: где в сугробах снежной заветью тает мой далекий след.
1: Действующие лица и исполнители: Космачев Алексей Грибов, Басалаев Михаил Балдуман, Губарь Сергей Маркушев, Валентина Елена Королева, Аверьян Петр Вишняков, Рувим Виктор Кольцов, Надя Инна Алабина, мальчик Надежда Генералова.

0: Именно после этого случая я и перешла работать в другую школу. Однажды, когда Володя и Ваня учились еще в 6 классе, был назначен районный диктант. Решили очередной раз проверить, насколько грамотны в нашем районе 12-летние. Диктант был трудным. Сеня Голубкин был в панике. Двойка за этот диктант грозила ему второгодничеством. В ту пору Ваня еще не проник в глухие тайны голубкинской психологии и очень ему сочувствовал. Когда Сеня, путаясь и напрягаясь, блуждал по лабиринтам знаменитых четверостишей, известных всем с малолетства, Ваня страдал. Я видела это, и если мне удавалось не замечать его подсказок, я их не замечала. После диктанта Сенька бегал по коридору и выспрашивал у своих одноклассников.
1: Как пишется в течение, вместе или отдельно?
2: Отдельно.
1: Так, одна ошибочка есть. А сам-то как написал, правильно?
2: Правильно.
1: Ну, конечно, сам написал.
0: Чужие успехи его убивали. Ему казалось, что любые удачи приходят к людям как бы за его, Сенькин, счет. Зависть, в которой я всегда видела исток многих человеческих слабостей и пороков, не оставляла Сеньку в покое.
1: Так, еще одна ошибочка.
0: Сенька загибал следующий палец таким видом, будто все кругом были виноваты и в этой его ошибке. После районного диктанта у Сеньки не хватило пальцев на обеих руках. Он насчитал 12 ошибок, кроме запятых и тире. На перемене ко мне подошел Ваня Белов.
3: Что ж, Вера Матвеевна, Голубкину теперь на 2-й год оставаться?
0: Не знаю. Еще не проверила. Когда я взялась в учительской за тетради, оказалось, что 6 работ из пачки исчезли. Среди них были диктанты Сеньки Голубкина, Володи и Вани. На большой перемене мы с директором в опустевшем классе стали пробиваться к голубкинской совести. Путь оказался непроходимым. И именно тогда, в разгар нашей беседы, в окне появился Ваня Белов и сказал: «Разрешите войти, я явился, чтобы отдать себя в руки правосудия». Нет, я не верила, что диктанты вытащил он. Но доказать это я не могла. Для очистки совести я сказала Ване: «Не верю, что ты способен на подобную дерзость».
3: А пройти по карнизу 3-го этажа – это не дерзость?
0: Мне стало ясно, зачем он появился в окне. Мы должны были поверить, что он способен на все. Сеня Голубкин не проникся благодарностью к Ване Белову. Напротив, именно с тех пор Сенька его не взлюбил. Я как-то сказала Ване мимоходом: «Ну что, ни одно доброе дело не остается безнаказанным?»
3: Мало ли что бывает. Из-за этого всем не верить.
0: И только когда мне нужно было поверить в Ваню Белова, я вспомнила этот разговор. На виду большой беды мне хотелось исповедаться перед собой и найти искупление. Я вспомнила слова мудрейшего Монтэня, сказавшего о своих глазах: «Нет на свете другой пары глаз, которая следила бы за мной так же пристально». Мои глаза тоже были в тот день очень пристальны и недовольны мною. Чтобы поверить в себя, человек порой нуждается в преклонении. Когда Володя еще школьником возился с грязными черепками и в каждой рухляди видел признаки древней культуры, многие смеялись над ним, а Ваня Белов восхищался. Почему же я все-таки их разлучила? У Вани был свой характер, не подчинявшийся. А я в те годы, не отдавая себе отчета, стремилась привести все 43 характера своих учеников к общему знаменателю. И этим знаменателем была я сама. О судьбах своих учеников мне хотелось знать все. Кто родители, в каких условиях живут, как готовят уроки. Но оказалось, что познать характеры гораздо труднее, чем судьбы. Некоторые люди, знавшие меня в молодости, встретив потом, говорили: «Обломала тебя жизнь, обломала».

0: Иван Сергеевич!
1: Маша бросилась навстречу огромному мужчине, который выходил из операционной. Он стянул с лица белую марлевую повязку и вытирал ею лоб. Я не могла идти. Ноги стали тяжелыми. Он сам подошел ко мне.
2: Очнулась ваша царица. Отчество-то ее, не Петровна?
1: Я ничего не могла ответить.
2: На свадьбу-то пригласите.
1: Спасибо вам, доктор. Он погладил меня по голове, как маленькую. Пальцы у него были длинные, крепкие. Со лба на щеки и нос, покрытый веснушками, стекал пот. Я про все успел спросить у Маши. Про все. А о росте забыла. Ваня-то был невысокой.
2: Вы только, пожалуйста, не настаивайте на немедленной встрече с Елизаветой. Она примет вас завтра или послезавтра. Сейчас ей нельзя разговаривать.
0: Ну, пойдемте, Вера Матвеевна, я вас провожу. Ой, повезло вам, что Белов оказался здесь. Он редко дежурит. И операция редкая. Ну, несложная, конечно, но аллергический шок получился.
1: Что это?
0: Ой, совсем была плохая. Теперь уж я вам сознаюсь. Да я до утра присмотрю за ней. Иван Сергеевич перед операцией, чтобы проверить, как она там, спросил: «И как же тебя зовут?» Она отвечает: «Елизаветой».
1: Так ее и зовите, а то еще не откликнется. Значит, это были не практиканты? Маша мне ничего не ответила. Много людей прошло через мою жизнь, а эти двое останутся со мной навсегда. Иван Сергеевич и Маша. И Ваня Белов. Он тоже был рядом. А отца-то его звали Андреем. Андреем, а не Сергеем. Как же я забыла. Вернувшись домой, я написала Володе и Клаве спокойное письмо, умолчав о смертельной опасности, которая нам грозила. Я давно сделала для себя правилом не заставлять других переживать то, что я могу пережить сама. И еще я решила во что бы то ни стало разыскать Ваню Белова. Мне казалось, что без этого я просто не смогу жить. В старом доме, где раньше жил Ваня, в квартире на первом этаже, я увидела светловолосую девочку. Неужели это Ванина дочка? Ей лет 13 или 14. Вполне может быть. Ты не Белова?
3: Белова? Да нет, я Козлова. А Белова отсюда давно уехали. Очень давно.
1: В другой город?
3: Да нет, просто в другое место. У нас, кажется, есть их адрес. Я сейчас посмотрю.
1: Оказалось, что Ваня Белов живет в Филях. Я могла, конечно, поехать автобусом или в метро, но я схватила такси. Будьте добры, мне очень-очень нужно в Фили. Конечно, в такое время Ваня может быть на работе, но тогда старики дома. Я посижу с ними, подожду, если они, конечно, живы-здоровы. Старики были живы. Только встреча с людьми, которых мы не видели много лет, дает нам понять, что же такое время. Встречаясь ежедневно, мы не замечаем, не чувствуем перемены, которые оно, время, накладывает на лица, на характеры, на походку.
4: Вот, съехались с родственниками, с братом Андрюшиным.
1: Простите, что я не заходила к вам столько лет. А Ваня-то как?

где он? Они провели меня в комнату. В самом уютном месте стоял стол, словно Ваня был по-прежнему школьником. А над ним висела фотография, где он был третьим в пятом ряду. Висела еще одна фотография Вани. Их сын все же вырос. «Ну, как он?» – спросила я. Ванина мама подошла к столу, выдвинула ящик и протянула мне небольшой листок. Бумага была серая и шершавая. Там было написано, что 27 апреля 1945 года их сын Иван Андреевич Белов пал смертью храбрых в боях за город Пенцлау. Я никогда не слышала о таком городе.

Стихи Михаила Мутусовского, музыка Исаака Дунаевского «Летите, голуби». Исполняют большой детский хор и оркестр. Дирижирует Александр Петухов.

А сейчас прозвучит школьный вальс. Эту песню поэт Михаил Матусовский посвятил своей первой учительнице Марии Семеновне Тодоровой. Мы надеемся, что сегодня она смотрит и слушает наш концерт. Музыка Исаака Дунаевского. Солистка Наташа Павлова.

Композитор Владимир Шаинский. Вместе весело шагать. Солист Сережа Комиссаров.

Песня о гудке из спектакля «Столивары». Музыка Эдуарда Колмановского. Исполняет лауреат всесоюзного конкурса Павел Кравецкий.

этого гудка я узнавал, как голос друга, и голос этого гудка я узнавал.

И в приоткрытое окно к нам тишина приходит снова, а все же жаль.

«Вернулся я на родину». Песня, написанная 40 лет назад военным корреспондентом, подполковником Михаилом Матусовским, была первой песней поэта. Музыка Марка Фраткина.

Романс из кинофильма «Летчик-испытатель». Музыка Вениамина Баснера. Поет лауреат премии Ленинского комсомола заслуженная артистка РСФСР Валентина Толкунова.

Такой молоденький солдат. Песня из кинофильма «Корпус» генерала Шубникова. Музыка Михаила Зива. Партию фортепиано Давид Ашкенази.

«Ты и я» – песня из кинофильма «Тревога», музыка Вениамина Васнера. Исполняют Валентина Толкунова и Леонид Серебренников.

Песню «Пушки молчат дальнобойные» посвятили своим боевым друзьям, ветеранам Северо-Западного фронта, поэт Михаил Матусовский и композитор Матвей Блантер. Эту песню поет солист Ленинградского мюзик-холла, лауреат международных конкурсов Сергей Захаров.

Музыка Тихона Хренникова «Что так сердце растревожено?» Песня из кинофильма «Верные друзья».

Песня «Черное море мое» из кинофильма «Матрос с кометы». Музыка Оскара Фельдсмана.

0: смотри, синее друг за другом, каким широким полукругом уходят правнуки твои. Зачем же тенью благотворной все кружишь ты, старик упорный, по рубежам родной земли? Когда ж неведомым страданием, когда жестоким испытанием придет медлительный конец? Иль вечно понапрасну годы рукой суровой непогоды упрямый щиплют твой венец? И под изрытою корою ты полон силой молодою. Так старый витязь, сверстник твой, не остывал душой с годами под иззубренною мечами давно заржавленной броней. Все дальше, дальше с каждым годом вокруг тебя незримым ходом ползет простор твоих корней, и в их кривые промежутки, гнездясь с пригорка незабудки, глядят смелее вдаль степей. Когда же, вот взломав оковы, весенний ветр несет в дубровы твои поблекшие листы, с ним вести на простор широкий, что жив их пращур одинокий, ко внукам посылаешь ты.
1: Недавно мне довелось стать свидетелем одного горячего разговора на тему о человеческой честности, принципиальности и совести. Один из собеседников задал, по-моему, очень интересный вопрос. Почему иной раз мы стыдливо отходим в сторону и не высказываем своего мнения, сталкиваясь в жизни с нарушениями вот в этой деликатной области? Ему ответили, мол, многие полагают, что у каждого здесь свои критерии, свое понимание честности и достоинства. Какую бурю возражений вызвала тогда эта точка зрения? Кто-то вспомнил к случаю прекрасную формулировку Чернышевского. Честность только в личных делах, не сопровождаемая никакими определенными понятиями об общих вопросах народного блага, приносит слишком мало пользы обществу. Вот целая программа, целая общественная позиция. Если хотите, то именно честность – это своеобразное измерение души, тот эталон, который многое определяет в наших жизненных и общественных позициях. И если уж говорить о честности – то именно она должна поднимать каждого из нас при любой встрече с несправедливостью и любым отступлением от правил нашей социалистической нравственности. Я согласен с теми спорщиками только в одном. Да, личная честность, совесть, чувство достоинства – это действительно нравственная норма, но ведь она свойственна не всем в равной мере. И как быть, например, в том случае, если человек даже высоких моральных принципов, сталкиваясь в обществе, скажем, на своей работе, с тем, с чем он не должен мириться, отступает? Промолчать? Стыдливо отвернуться? Мол, моя хата с краю? Я не хочу быть голословным. Много лет я знаком с очень хорошим человеком, мастером сварочного участка на заводе. Однажды ему передали документацию на очередную деталь, он просмотрел ее и вспомнил, что несколько месяцев назад сварщики уже делали точно такую же, и деталь была возвращена делом технического контроля из-за недоработки конструкции. С этой документацией мастер пошел к начальнику цеха. И вот там, в кабинете начальника цеха, произошел неприятный разговор. Начальник, человек в цехе новый, крутой, просто-напросто приказал мастеру не лезть не в свое дело, а пустить деталь в работу. Напрасно мастер доказывал, что это потеря 40 часов рабочего времени. Начальник цеха не любил, когда вмешивается в дела инженеров и технологов, и мастер сдался. Позже он признался мне, знаешь, я подумал, да черт с ним, сам потом увидит, что был неправ. Но, говоря так, он отводил глаза и краснел, великолепно понимая, что именно здесь поступил со своей рабочей совестью, не захотел идти на конфликт с руководителем цеха. А это отступление действительно дорого обошлось цеху. 40 с лишним часов рабочего времени были потрачены сварщиками, в общем-то, впустую. Я знаю, что потом этот человек долго мучился, переживал. Говорил, что надо было бы, конечно, пойти в партийное бюро, как-то доказать ненужность этой работы. Но, как говорится, зачем махать кулаками после драки? Тут все надо называть своими словами. Да, отступил человек от принципов, поступил со совестью, хотя, казалось бы, личной его вины ни в чем нет. Я не могу и не хочу даже сравнивать его, моего старого знакомого, с теми людьми, которые не испытывают малейшего чувства стыда после своей настоящей вины. Ведь поглядите, какое количество брака на некоторых заводах идет за счет разболтанности, той внутренней нечестности, о которой просто грешно молчать. Как-то в одном из цехов Большого Ленинградского завода я мельком услышал разговор двух рабочих. «Ну, пойдем сыграем на бильярде». Второй согласился, оба ушли. Дело было во время обеденного перерыва, и такой разговор меня никак не удивил. Наоборот, можно было бы только порадоваться, что в цехе есть своя комната отдыха, и там бильярд. Но мой собеседник поморщился и сказал: «Выпить пошли. Это у них вроде пароля – сыграть на бильярде, а на самом деле водку пьют». Хуже всего было то, что об этом в цехе знали и никак не реагировали. Я не выдержал. Поинтересовался у мастера, как работают эти два парня. Оказалось, хуже многих других, хотя у обоих четвертый разряд. «А что с ними поделаешь?» – развел руками мастер. «Работают, план дают, не хулиганят. Ну и на том спасибо. Знаете, как сейчас с кадрами? А скажешь им слово, обидятся. Могут на другой завод уйти. Вот в чем штука-то». В этой истории все поставлено с ног на голову. У меня было неприходящее ощущение, будто здесь работают люди с дремлющей совестью. Не отбывали здесь и собрания, и обсуждения таких любителей сыграть на бильярде. И я сидел на этих собраниях, слушал холодные, равнодушные слова выступающих и ловил скептические улыбки. Ангелов с крылышками нынче нету, а одними словами никого не воспитаешь. И опять я вспомнил другой завод, другой цех, других людей, которые знали цену настоящим словам. Есть у меня друг, кузнец на заводе «Большевик», секретарь партийного бюро цеха. 3 месяца возился он с таким вот любителем выпить и погулять. Порой доходил до отчаяния, потому что все доброе, что он хотел передать парню, словно бы исчезало в пустоте. Тогда он поднял бригаду. Поставили парня, как говорится, на ковер и сказали: «Хватит. Работаем мы по одному наряду и не собираемся кормить и поить тебя. Хочешь быть в бригаде? Подумай, как будешь жить дальше. Не хочешь? Поставим вопрос перед администрацией, чтобы тебя перевели куда-нибудь с наших глаз долой». Александров, это фамилия парня, стоял и, казалось, не понимал, что происходит. Ведь до сих пор все сходило с рук. А не понимал он одного, что к нему приглядывались, к нему подходили осторожно, по-доброму. И когда доброта оказалась бесплодной, вот тут-то и взбунтовалась чистая рабочая совесть. Сейчас Александров служит в советской армии. В цех пришло письмо от него. Пишет, что стал сержантом, что его приняли в комсомол, спрашивают, возьмут ли его снова на завод тот же цех, в ту же бригаду. Еще пишет: «Многое понял, товарищи, поверьте, буду другим». Вот это и есть голос разбуженной совести, которая, по словам Герцена, иной раз оказывается беспощаднее инквизитора. К сожалению, нередко приходится слышать, что, демол, таким вот повышенным чувством рабочей совести обладают лишь люди старшего поколения, люди с большим опытом, прошедшие хорошую трудовую и жизненную школу. Но все-таки за этими словами мне всякий раз чудится некое несправедливое брюзжание по поводу молодого поколения. Ведь что, как неубежденность, сознание долга, эта совесть молодого поколения вело его на целину и комсомольские стройки Севера. Молодежь построила дорогу Абакан-Тайшет. Молодое поколение подняло стены сибирских плотин. Тут уж, как сказал поэт, не убавить, не прибавить. А вот как она рождается, и эта рабочая совесть. Ведь ее не передашь человеку вместе с пропуском на завод и трудовой книжкой. Она воспитывается годами, и начало этого воспитания дома, в семье, в школе. У понятия «честность» много граней. Живет и работает в Ленинграде замечательный человек, Евгений Николаевич Моряков, рабочий по самой своей сути, удивительно мудрый для своих 30 с лишним лет. Именно от него я услышал не брюзжание, нет, а тревожное раздумье о тех молодых, которые чураются настоящего труда. Ведь даже в наш век научно-технической революции труд рабочего вовсе не нажимание кнопок, а процесс, после которого порой от усталости лишь бы головой в подушку, и так бывает. И вот почему иногда ребята, выросшие в трудовых семьях, начинают относиться к большому труду как к некой не очень приятной обязанности и норовят куда бы полегче, иной раз поступая своей совестью. Конечно, проще простого объяснить это пресловутой компенсацией в семье, где родители рассуждают по схеме: мы жили трудно, работали трудно, стало быть, наш ребенок не должен пройти через то же самое, при этом забывается, что времена-то другие. Такую любовь к детям Дидро называл снисходительной. Не надо быть специалистом в области трудового воспитания, чтобы увидеть, сколько бед происходит изначально от этой самой снисходительности, как ничто другое, ослабляющее чувство ответственности подрастающего человека перед обществом. Но ведь кроме семьи, где родители далеко не всегда обладают педагогическими талантами или даже навыками, есть еще и общество, в котором растут молодые люди. Они читают книги, смотрят фильмы о своих сверстниках, о героях труда им рассказывают газеты, радио, телевидение. И наблюдая за молодыми людьми, я вижу, как иной раз все правильное, все хорошее проходит мимо. Значит, поздновато обратились к ним с такими словами. Значит, совсем молодые души успели обрасти корой, и чтобы содрать ее, потребуются известные усилия. А можно ли содрать? Можно ли вернуть утраченное? Думается, можно. Пожалуй, вся наша страна знает, кто такой Витченко. Электросиловец, бывший офицер, человек, которому наконец-то спохватившиеся мамаши ведут своих неприученных к труду чад. Но ведь в этой школе не ходят с чистенькими руками. Она трудная и трудовая, и учитель в этой школе по военному строг. Хороша же она не просто тем, что к молодому человеку приходит мастерство. К нему приходит неизмеримо большее – нравственное ощущение своего места в мире – радость первооткрытия самого себя в ином, лучшем качестве, полезном, я бы сказал. А вот это и есть рождение высокой человеческой рабочей совести. Будем откровенны и не станем пугаться неприятных слов. Да, чадолюбивые родители, которые компенсируют детям недостатки своих юных лет, вольно или невольно прививают им самый что ни на есть мещанский взгляд на жизнь. Мещанство – это прежде всего потребительство, немудреная философия, меньше дать, больше взять. И тут уж не до совести, лишь бы устроиться потеплей. Правда, часто современный юный мещанин даже не догадывается, что он уже мещанин, и что его совесть уже нечиста перед обществом. А та кора, о которой я говорил, это защитная кора самого обыкновенного маленького мещанина, которому с годами грозит опасность стать большим и махровым. Был у меня сосед, славный паренек, отчаянный футболист и мастер делать планеры, корабли, действующие экскаваторы. Родители одергивали его на каждом шагу. Взрослый, а делаешь игрушки. И только, кажется, увлечение футболом поощряли. Но лишь в том смысле, что станешь разрядником, легче попасть в институт. Он попал в институт. Мы встретились много лет спустя. Он был в немыслимо роскошной шубе. И на мой вопрос «Как живешь?» провел руками по дорогому меху на отворотах, как видите. А дальше разговор шел все об одном. Дача, машина, новая мебель в квартире. Я слушал и думал, мещанином его сделала семья. Наверное, при иных обстоятельствах он с удовольствием бы строил настоящие корабли или настоящие экскаваторы. Но вырос рвач, стяжатель, которому прежде всего

0: роль не только душевный, я бы сказал, человеческий настрой жизни этих людей, но и семейная профориентация. Здесь никогда не фетишизировали благосостояние, не тянули детей в некое высшее общество, потому что истинным высшим обществом для Гончаровых был рабочий класс, а высшим мерилом нравственности – трудовая совесть. И снова вспоминается Евгений Моряков. Ему предложили учиться дальше, перед ним открывали интересные перспективы инженерной деятельности. Он подумал и ответил: «Знаете, советской власти очень нужны токари. Это тоже может быть не менее интересно». Да, нужны. И токари, и вальцовщики, и литейщики, и рабочие еще десятков других нелегких профессий. И вот факт, над которым стоит задуматься. В некоторых профессионально-технических училищах Ленинграда в этом году конкурс был иной раз больше, чем в институты. До 4 человек на место. Но в какие училища? В те, где готовят часовщиков, ювелиров, операторов счетно-вычислительных машин. А вот там, где можно получить профессию станочника или строителя, недобор, туда идут менее охотно. Самое трудное испытание для души – легкий путь. Как знать, не обернется ли он годы спустя равнодушием к судьбе других людей, еще бог знает чем. Я верю в цельность тех, кто проходит через большую школу, а не маленький класс. Школу, где надо отдать не только физические, но и духовные силы, подчиниться по-прежнему призывному слову «надо» и не мерить одними рублями и удобствами, отданные людям. Закончить же этот разговор мне хотелось бы вот какой историей. В прошлом году я был в Заполярье, в местах глухих, где иной раз за неделю не встретишь ни одного человека. И вот там, в этих глухих местах, произошел случай, о котором, наверное, будут долго помнить. Исчезли трое. Поехали на машине из одного лесхоза в другой и пропали. Морозы стояли нешуточные, северные, и на ноги были подняты все, кто мог искать пропавших. Искала милиция, пограничники, летчики, и нашли, наконец. У тех троих сдала машина, и они выбирались, поддерживая друг друга, увязая в снегу, не давая друг другу уснуть у теплого костра. В лесхозе их встретили как героев. В районной газете даже была статья, вполне в джек-лондоновском духе, вот как мужество помогло им отвратить беду. Спасенные горячо благодарили спасителей, а через несколько дней все трое пришли в поселковый совет и рассказали правду. Оказывается, по пути они заметили лося и решили поживиться лосятиной. Раненое животное уходило, они за ним. В пылу охоты забыли о машине, и когда вернулись, завести ее уже было невозможно. Лосятину они бросили, пошли пешком, и вряд ли дошли бы, если б не поисковая группа, обнаружившая их, уже выбившихся из сил. Трое сидели, не опуская глаз, и говорили правду о себе с той беспощадностью, которая только очищает душу. А ведь промолчи они, так бы все и обошлось. И никто никогда бы не узнал ни о загубленном лосе, ни о брошенной машине. Но они не могли промолчать. Все-таки хорошая эта штука, совесть. Мы живем в мире, где кривые дорожки души не пользуются уважением. В мире, где человек человеку друг, и это нравственное качество предполагает открытость души, такие ее измерения, которые, я опять вспоминаю слова Чернышевского, приносят пользу обществу даже в рядовых, казалось бы, проявлениях. И я уверен, что об этом надо говорить во весь голос, и о хорошем, и о плохом, о высокой честности, о тех, кто отступает от нее, потому что такие отступления – это как отступление в бою, да, в бою, ибо мы в наступлении, в битве за нашу коммунистическую мораль, без торжества которой немыслимо движение вперед.
1: Начать нашу передачу хочется цитатой из одной журнальной статьи, которую в свое время написал ленинградский поэт Всеволод Рождественский. «Есть немало легенд, связанных с прославленным городом на Неве, и дошедших до глубокого прошлого, и возникших на памяти более близких к нам поколений. В них нашли свой отклик не только большие общественные исторические события, но и бытовые мелочи жизни Петербурга, Петрограда, Ленинграда. Город трижды менял свое имя, И каждый такой период имел свою окраску, свой характер, свои навыки, привычки, традиции,

0: свой интеллектуальный, духовный климат. Сказывалось это и в обычных условиях его повседневного существования. Проявлялось это, конечно, и в жизни искусства. Не только в том, что давали книги, журналы, театр, живопись, музыка, но и в самой бытовой среде его творческой интеллигенции. Известно, какую значительную роль в развитии общественного сознания играли всегда литературные содружества и творческие объединения, неизменно привлекавшие к себе единомыслящих и сочувствующих. Традиция эта проходит через всю историю нашего искусства. И наряду с высокими достижениями объединенной творческой мысли, которая оказывала непосредственное влияние на общее развитие отечественной культуры, существовали, конечно, и более мелкие кружки и общества, не имеющие определенной программы и служившие лишь привычным местом для дружеских встреч людей единых профессий и сходных художественных устремлений. В Петербурге начала нашего столетия было немало таких мест, где собирались люди искусства. Почти каждый театр имел свой «товарищеский день». Были такие дни и у художников, и у музыкантов, и у литераторов. Но особой известностью пользовались два артистических кабачка – «Бродячая собака» и последовавший за ней «Привал комедиантов». Сейчас эти названия как бы утонули в тумане уже отдаленного прошлого, стали одной из мало кому известных легенд литературного быта. И все же исследователи искусства начала века – не могут пройти мимо этих явлений тогдашней общественной жизни, очень типичных для той поры буржуазной культуры, когда она накануне империалистической войны уже вступила в период своего разброда и разложения, как и породивший ее государственный строй. И «Бродячая собака», и «Привал комедиантов» примечательно в основном тем, что они объединили деятелей различных видов искусства, которые, хотя и были детьми своего времени и не избежали в чем-то его влияния, но резко противопоставили себя низкопробным и пошлым вкусам своей упадочной эпохи. Слова поэта прямо связаны с нашим сегодняшним разговором, который, как мы обещали в прошлый раз, будет продолжением рассказа о музеифицированном участке будущей заповедной зоны Ленинграда. Мы уже говорили, что создается он в одной из кварталов Дзержинского района, ограниченном улицей Халтурина, набережной реки Мойки, Аптечным и Запорожским переулками. Автор передачи Евгения Кисельер снова встретилась с одним из создателей научной концепции заповедной зоны Ленинграда, заведующим отделом истории города Музея истории Ленинграда Александром Давидовичем Марголисом. Еще одним участником беседы будет старший научный сотрудник этого же музея Альбин Михайлович Конечный.
1: В первой передаче, когда мы вели речь о создаваемом музее под открытым небом «Старый Петербург», ваша коллега Ирина Александровна Силантьева рассказывала об интересном замысле музеификации бывшей усадьбы известного зодчего Андрея Ивановича Штукеншнейдера.
2: Напомню, что современные адреса этой усадьбы – улица Халтурина, 10, набережная Мойки, 9. Предполагается воссоздать обстановку, собственно, дома Штукеншнейдеров и развернуть там экспозицию мемориального характера. Что же касается дома Адамини, то первоначально авторы концепции заповедной зоны не предполагали музейного использования этого здания ни в целом, ни частично. Такая идея появилась уже в процессе разработки нашей научной концепции архитекторами Ленжилпроекта. Вот Татьяна Валентиновна Смирнова поставила вопрос о том, что первый этаж дома Адамини, этого замечательного памятника русского классицизма, потеряет свое жилое использование. И предложила нам задуматься над тем, какое же может быть, допустим, музейное или какое-то иное, соответствующее характеру заповедной зоны и, в частности, статусу музейного ядра этой заповедной зоны.
1: Давайте назовем адрес дома Адамини.
2: Современный адрес дома Адамини, набережная реки Мойки, 1, Марсово поле, 7. Он находится на углу Марсового поля и Мойки в створе канала Грибоедова, великолепно замыкая перспективу канала.
1: Чем исторически интересен этот дом?
2: Ну, прежде всего, тем, что он находится в одном из старейших участков Петербурга, освоение которого началось еще в Петровский период. В XVIII веке примерно на этом месте находился знаменитый театр. А театра нет и следа, сохранилось только вот топонимическое напоминание о нем. Вот мост через Мойку, как раз напротив дома. А Домини, как вы знаете, называется театральным, а не совсем понятно. То это вот как раз напоминание о театре, существовавшем здесь в XVIII веке. В начале XIX Василий Петрович Стасов сооружает здесь великолепный ансамбль казарм Павловского полка. Один из лучших образцов русского классицизма. А несколько позднее, уже в 20-е годы XIX века, архитектор Домини строит дом, существующий поныне, который, ну, как бы завершил оформление этого участка. Дом этот традиционно был местом обитания художественной интеллигенции. И в таком качестве и поныне существует. Мемориальные доски, установленные на его фасаде, естественно, перечисляют не всех замечательных людей, которые здесь жили или бывали, но об одном из самых ярких, может быть, эпизодов в истории дома пока не повествуют ни мемориальные доски, ни какие бы то ни было иные знаки. Я имею в виду привал комедиантов. И вот, конечно, это страница в истории дома о Домини делает его очень интересным и соблазнительным для нас, решающих проблему музея-заповедника в этой части Ленинграда.
0: Тут мы прервем ненадолго нашего собеседника, чтобы сообщить некоторые сведения, которые нам удалось почерпнуть из коллекции историка нашего города Сергея Михайловича Вяземского, которая хранится в Ленинградском государственном архиве литературы и искусства. В бывшем доме о Домини уже в наше время проживали известные ленинградские писатели: Вера Панова, Юрий Герман, Эльмар Грин, Борис Черсков, Евгений Федоров, литературовед Борис Мейлах и другие. А в одной из книг известного театрального деятеля Николая Николаевича Еврейного мы нашли очень любопытные факты о том, кто жил в этом доме в начале нашего века.
3: Интересная мысль озарила меня на одном из музыкальных вечеров в доме моей матери, Марсово поле 7, угол Мойки 1. Замечательный для меня дом. Здесь было художественное бюро Добычиной, ученицы моей драматической студии. Здесь был привал комедиантов, детище бродячей собаки, где я был полгода всевластным диктатором и появление которой на свет обязано обществу интимного театра, основанному Кругликовым, Мгебровым, Прониным и мною. Привал, где наряду с пьесами в моей постановке шла моя веселая смерть и где я сам выступал в своем репертуаре. В этом доме жили Аким Волынский и Леонид Андреев, мои друзья, и жил футурист Василий Каменский, мой почитатель. Здесь жил еще писавший с меня портрет Сергей Судейкин, с которым я на «ты», большая честь, и Ольга Глебова-Судейкина, очаровательная исполнительница одной из моих секунд «Полик», большая радость. Наконец, в этом доме вот уже столько лет живет моя мать. Марсово поле 7, угол Мойки 1. Исторический дом. Прямо-таки исторический.
2: Альбин Михайлович Конечный, старший научный сотрудник Музея истории города, вот в прошлом году специально занимался исследованием этого замечательного явления в истории петербургской культуры начала века. И, наверное, ему уместнее рассказать о своих впечатлениях и результатах.
4: Ну, прежде всего, хотелось бы сказать, как появилось подобное заведение в Петербурге. Дело в том, что вот у строителей таких литературно-артистических подвалов, которых было довольно много в начале 20 века, особенно в 10-х годах, они ориентировались, с одной стороны, на вот такие парижские артистические кафе, как «Черный кот», например, а с другой стороны, на уже сложившиеся традиции веселого времяпрепровождения петербургских литераторов. Ну, собрание, скажем, артистов и художников в ресторане Лейнера, литературный кабачок Шухарда и так далее. И появлению, скажем, привала комедиантов предшествовал уже определенный опыт, с одной стороны, таких кабаре, как «Лукоморье», потом «Интимного театра», они были организованы Мерхольдом, и, наконец, «Бродящей собаки», которая находилась на Михайловской площади в 11-15 годах.
2: Сейчас это площадь искусств.
4: Да, театрально-художественные искания Мерхольда, так и новые принципы оформления артистических подвалов, то есть попытка вот как-то связать общим декором зал и спектакль, они были продолжены восприемники «Бродящей собаки» при вале комедиантов. В 16 году Пронин, директор привала и до этого директор «Бродящей собаки», находит подвал в доме Адамини на Марсовом поле 7.
0: Ни в одном театральном справочнике вы не обнаружите фамилии Пронина, не узнаете дат его жизни. А между тем, у человека, на визитной карточке которого значилось «доктор эстетики», было медицинское образование. Увлечение театром решило его судьбу. Любительство, профессиональная сцена и, наконец, Мейерхольдовская студия на Поварском, где он был одним из ее директоров. После переезда Мейерхольда в Петербург Борис Константинович Пронин тоже вскоре оказался здесь. Ревностный поклонник талантливого режиссера, он постоянно находился в тени его таланта и незаметно одну за другой воплощал его идеи. В 20-30-х годах Борис Пронин, актер Академического театра имени Пушкина. Прожив сравнительно недолгую жизнь настоящего театрального энтузиаста, Пронин умер после Великой Отечественной войны.
4: Любопытно отметить следующее, что по первоначальному замыслу Мерхольда и устроителей Петербургского художественного общества «Привала комедиантов», как официально именовался подвал, дом Адамини должен был стать центром культурной жизни Петербурга. То есть внизу находился «Привал комедиантов», над ним на первом этаже театральная сцена и мастерская. И также в систему «Привала» можно включить квартиру в мансарде этого дома, которую снимала жена Пронина Лишневская. И в этой квартире проходили интимные вечера для более узкого круга ближайших друзей, учредителей «Привала комедиантов». Ну, известно, например, что там Луначарский читал свою пьесу «Маги» и так далее.
0: Свидетельством доброго отношения Луначарского к этому детищу Пронина является его записка к Сергееву от 26 сентября 1918 года. «Театр «Привал комедиантов» я считаю интересным художественным предприятием и очень был бы рад, если бы связанные с ним артистические планы получили бы осуществление при помощи ссуды Народного банка. С товарищеским приветом, комиссар Луначарской».
4: Оформление подвала было поручено трем художникам. Судейкину, он оформлял театральный зал, Александру Яковлеву, он оформлял средний зал, который можно назвать фойе, и, наконец, Борис Григорьев оформлял таверну. Ну, каждый, конечно, из этих художников по-своему решал свою задачу. Например, Судейкин и Яковлев ориентировались на одну такую тему. Это театр, вечное искусство, вечно неистребимое искусство. А Борису Григорьеву ближе была современность, и поэтому в его оформлении нашли отзвуки вот парижских артистических кафе и «Бродящей собаки».
0: Сейчас мы хотим обратиться к воспоминаниям постоянной посетительницы «Привала комедиантов», артистки Веры Веригиной. Когда «Привал комедиантов» открылся, работы Судейкина оказались выше всяких похвал. Художник показал мир прекрасного по-новому. Прежде всего чувствовалось, что тут все неспроста. Удивляло нечто несвойственное Судейкину вообще и в то же время явно созданное смелой фантазией этого художника. Перед глазами зрителей предстал удивительный мир, изображенный скупыми глубокими тонами. На черном фоне, тогда неожиданном для плафона, были разбросаны крупные осколки зеркал в цветном обрамлении выпуклой лепки преимущественно бирюзового оттенка. В глубине зала сияла приглушенной позолотой сцена с полуоткрытым посередине занавесом пурпурового цвета. Из зрительного зала был проход в следующую комнату, которую посетители привала комедиантов называли впоследствии «дьявольской комнатой». Там, на стене, все увидели изображение Олечки Глебовой. Это была, несомненно, она, но мне показалось, что она находится во власти каких-то неведомых чар. Может быть, тут сказалось актерское воображение, но эта женщина-кукла на моих глазах все время странно менялась, как бы оживая. К ее плечу, пытаясь поймать ее взгляд, склонился некто с мефистофельским профилем и с рожками. Напрасно, подумала я. Мне казалось, что она смотрит куда-то мимо, и, конечно, потому, что она в большей степени чародейка, чем этот обыденный дух Вселенной. Мне казалось, что золотые волосы чаровницы, как бы под действием легкого ветерка, чуть-чуть колыхались, и фигура, изображенная нежными тонами восхитительных красок, порой виделась в некоем мерцании, а потом вдруг становилась ясной. Эту волшебную игру, несомненно, затеяли краски. Тут действовало во всю силу профессиональное мышление живописца, порой изощренное, но всегда рождающее красоту. Близкие друзья привала комедиантов еще раньше, до официального открытия, могли познакомиться с его оформлением. Я сразу стала сравнивать роспись иронической комнаты со зрительным залом, пытаясь уяснить себе, есть ли тут какая-либо связь. Одно было несомненно. Обаятельный, динамичный портрет Глебовой есть последняя дань художника-судейки на ее образу, который он углубил, сделал загадочно значительным. Все это сотворила интуиция живописца. В зрительном зале действовал судейкин оформитель, выполнявший театральную работу при помощи иных приемов, но не менее талантливо. Здесь все было великолепно само по себе. Однако не только это. Художник создал для различных представлений в привале такую художественную обобщенную обстановку, которая их облагораживала и поднимала. Особенно подошло к привалу и запомнилось представление театра марионеток Слонимского. Что за чудесные актеры-куклы представляли перед нами? Эти куклы-марионетки были выполнены по эскизам Добужинского, а пели за них Зоя Лодий и прекрасный тенор. Фамилии его не помню. Чистый волшебный голос певицы удивительно подходил к лирическому облику куклы-героини. Маленький кавалер, горестно разводя ручками, поднимая свой деревянный меч, пел: «Я хотя не на коне, но как рыцарь умираю, королева, ваше имя повторяю». Теперь передо мной через много лет при воспоминании о вечере марионеток в привале комедиантов Судейкин и Добужинский встают рядом. И даже хочется сказать больше, что я вижу, как Судейкин гостеприимно встречает в своем алмазно-бирюзовом дворце восхитительный кукольный народ, созданный изящной фантазией Добужинского. Сквозь длинный ряд прошедших лет я все еще вижу зеркальные медальоны, как бы отражающие все это сказочное представление. Слышу звенящий инструментальный голос Зои Лодий и все еще верю в волшебство красок и изящество форм. продолжая бывать в Привале, я думала по временам, что это помещение с его оформлением вообще должно располагать к творчеству. Все созданное здесь Судейкиным определенно указывало на близость художника с искрометной фантазией Энста Теодора Амадея Гофмана. Этот тонкий и смелый причудник всегда был одним из моих любимейших писателей. К тому же я стала догадываться, что он уже проник в дьявольскую комнату Привала. Разве в изменчивый и загадочный облик Олечки Глебовой не вселился уже небесный образ, адский дух Юлии Джульетты? И не сам ли злорадно дерзкий доктор Допертутто изображен там в образе некоего музыканта с мефистофельским профилем? Да, разумеется, это было так. Доктор Допертутто – это был псевдоним Всеволода Емельича Мейерхольда. В воспоминаниях известного режиссера Николая Васильевича Петрова рассказывается, как он возник.
3: Однажды после репетиции «Маскарада» в Александринском театре Мейерхольда и меня срочно вызвали к директору императорских театров. Всеволод Емельич, обратился к нему Теликовский, неудобно как-то, вы работаете в императорских театрах, а ваша фамилия фигурирует на афишах какого-то дома интермедий. Я не против вашей работы там, но возьмите себе какой-нибудь псевдоним, что ли. А то неудобно, право. Хорошо, Владимир Аркадьевич, я придумаю псевдоним, ответил Мейерхольд на длинную тираду начальника. И вы, Петров, тоже не подписывайтесь своей фамилией, ведь вы же служите в императорском театре. Мы как раз спешили на репетицию в дом интермедий. Всеволод Емельич любил театрально переживать простые жизненные факты, и сейчас, сидя на извозчике, он мрачно и задумчиво говорил: «Ну, какой может быть псевдоним у Мейерхольда? Не представляю». В доме интермедий мы застали как раз все организационно-творческое руководство. Сапунов, Кузьмин и Знос Кабаровский мрачно размышляли, что делать с театром. Вчера зрителей было 12 человек, а температура в зале была минус 8. «Платить актерам нечем и топливо покупать не на что», мрачно сообщил Знос Кабаровский. «А вот вам и еще одна неприятность», прибавил Мейерхольд к сообщению Знос Кабаровского. «Ни я, ни Коля не имеем права подписываться своими фамилиями. Нам запретил Теликовский». «Ну, это уж не так страшно», – вступил в разговор Кузьмин, который ходил по кабинету из угла в угол и нервно курил. «Вы, Всеволод Емельич, будете называться...» Он задумался буквально на одну минуту, затянулся, выпустил дым колечком и неожиданно сказал: «Доктором Допертутто». «А Коля», – тут он без паузы закончил, – «будет называться Колей Петер». Так родились два псевдонима, которые вошли в творческую жизнь довольно плотно как Мейерхольда, так и мою. На рубеже двух эпох, в предфевральские дни, под этим псевдонимом я принимал участие в жизни подвала «Привал комедиантов».
4: Что касается деятельности «Привала», то, значит, здесь можно как бы выделить три периода. Первый период – это когда во главе «Привала» стоял Мейерхольд. Это, значит, апрель 16-го, июль 16-го года. То есть вот самое начало деятельности «Привала». Мейерхольд успел поставить только «Шарф Коломбин». Это была вторая редакция. Впервые «Шарф Коломбин» был поставлен в Доме интермедии. Несмотря на такой короткий сезон, здесь выступал кукольный театр. Кстати, один из первых кукольных театров марионеток нашей страны. Основали этот театр Слонимской и Сазонов. Также состоялось чествование французского поэта Поля Валери, прошла хореографическая постановка, регулярно устраивались музыкальные понедельники и четверговые вечера поэтов. Но осенью 16-го года Мейерхольд ушел из «Привала», на смену ему пришел Еврейнов. Это, пожалуй, период такой наиболее активной, очень плодотворной деятельности, театральной деятельности «Привала комедиантов». В своих поисках Еврейнов обращается, как и Мирхольд, традиции комедии масок и балагана Эрликинадзе, а также к реставрации старинных постановок европейской драматургии. Ставились также и пьесы самого Еврейного. Но любопытно, что Еврейнов привлек очень много выдающихся художников XX века к оформлению спектаклей. Ну, достаточно назвать имена не только Судейкина, но, например, Анненкова, Альтмана, Бенуа, Билибина, Кругликовой, Родакова, Шагала. Другими словами, вот сцена «Привала» была такой своеобразной творческой лабораторией для режиссеров, драматургов, актеров и художников. Но нужно отметить также, что «Привал комедиантов», как и «Бродячая собака», был все-таки закономерным порождением своей эпохи, своеобразным зеркалом литературных художественных интересов культурной среды десятых годов. Здесь возникали принципиальные споры об искусстве и литературе, вырабатывались новые творческие программы, шла яркая жизнь начала XX века. С этими художественными обществами, как называли себя «Собака» и «Привал», связаны существенные эпизоды творческих биографий многих выдающихся деятелей.
3: Вот, например, какие новогодние куплеты, сочиненные в честь открытия «Бродячей собаки», обнаружены в дневнике Алексея Николаевича Толстого. «Не поставьте мне в укор, я комический актер. У меня лиловый нос, я бродячий старый пес. Пес без денег обойдется, пес по Невскому пройдется, перед теплым кабачком только топнет каблучком. А причина грусти этой в песенке давно пропетой. Вот недавно, в тот сезон, я терпел большой урон. Мирхольд ко мне пристал, на галерной снимем зал, инсценируем Эльвиру, прогремим с тобой по миру». Прогремели. Я ж готов, очутился без штанов. А веселый Мирхольд увернулся, сделав вольт. Весь обрит со всех сторон, я терплю большой урон. И, припомнив горечь жизни, я сижу в своей отчизне, в этой темной конуре, напиваясь на заре. В Петербурге Пронин был, днем и ночью говорил. От его веселых слов стал бродячий пес готов. Это наш бродячий пес. У него холодный нос. Трите нос ему скорей. Не укусит он, ей-ей. Лапой машет, подвывает, всех бродячих зазывает. У кого в глазах печаль, всех собаке очень жаль.
0: А вот строки Анны Ахматовой. «Да, я любила их, те сборища ночные. На маленьком столе стаканы ледяные, над черным кофеем пахучий тонкий пар, камина красного тяжелый зимний жар, веселость едкую литературной шутки и друга первый взгляд, беспомощный и жуткий».
4: Если говорить о круге посетителей, то практически нельзя назвать имена людей, которые не бывали. Ну, скажем, например, вот Сомов не ходил в «Привал». Он был на открытии и больше его не посещал. Ну, а так вот люди, вот мир-искусники, они практически все посещали. Футуристы очень активно участвовали в деятельности как «Собаки», так и «Привал». Символисты значительно меньше, конечно.
3: Свидетельством этому являются слова Владимира Владимировича Маяковского. «Кабачок-подвал «Бродячая собака» перешел в «Привал комедиантов». Но собаки все же сюда заворачивали. Перед Октябрьской я всегда видел у самой эстрады Савенкова, Кузьмина. Они слушали. На эстраде распевал частушечный хор Еврейного. «Четвертной лежит билет, а поднять охоты нет. Для ча этот мне билет, если в лавке хлеба нет?» К «Привалу» стали приваливаться остатки фешенебельного и богатого Петербурга. В такт какой-то разухабистой музычки я сделал двустишие. «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй». Это двустишие стало моим любимейшим стихом. Петербургские газеты первых дней октября писали, что матросы шли на зимний, напевая какую-то песенку «Ешь ананасы» и так далее.
4: Если обратиться к такой краткой летописи «Привала комедиантов», то можно, например, увидеть здесь, на первый взгляд, неожиданное выступление. Например, доклад Миклашевского об итальянской комедии «Дель'Арте». Кстати, вот эта книжка как раз и выходит Миклашевского в 1917 году. Или, например, доклад группы сборника по теории поэтического языка Якубинского, Поливанова и Шкловского. Устраивали, скажем, всякие благотворительные вечера. Например, вот был вечер в пользу Всероссийского союза городов, на котором выступали самые различные и очень известные поэты.
2: Я забыл упомянуть о том, что Альбин Михайлович составил летопись жизни и деятельности Привала, опираясь на фронтальный просмотр всей петроградской периодики за 16-19 год. И вот те цитаты из этой летописи, которые только что прозвучали, конечно, не отражают всего массива интереснейших фактов, которые вот сейчас, благодаря его работе, всплыли на поверхность. Но я могу сказать смело, что это в своем роде уникальное, наверное, явление, да, по разнообразию и интенсивности культурной деятельности.
4: Конечно, да. И вот крупным событием в жизни Привала это было чтение Любовь Дмитриевны Блок поэмы «12». Буквально вскоре после публикации, в конце февраля 18 года, в марте 18 года Любовь Дмитриевна читает поэму Блока «12».
3: В книге старейшего книгоиздателя Самуила Мироновича Алянского «Встречи с Александром Блоком» приводится рассказ о том, как он слушал поэму «12» в «Привале комедиантов» в присутствии самого автора. «Как-то июльским вечером я пришел на офицерскую к Блоку. Открывая дверь, Александр Александрович спросил меня, не хотите ли пойти со мной в «Привал комедиантов»? Там сегодня Любовь Дмитриевна читает 12. Дорога с офицерской до «Привала комедиантов» на Марсовом поле была долгая. Мы шли не спеша и успели обсудить все события дня, как делали это каждый день, вернее, вечер, за чайным столом у Блока. Когда дорога подходила к концу, я задал Блоку вопрос. Нравится ли ему самому, как читает поэму 12 Любовь Дмитриевна? Блок ответил так. «Мне трудно судить. Могу только сказать, что мне довелось слушать чтение Любови Дмитриевны несколько раз в разных аудиториях, и мне показалось, что поэма доходит до слушателей». «Интересно», — добавил он, — «дойдет ли это чтение до вас? Я предупредил Любовь Дмитриевну, что приглашу вас сегодня послушать ее». Не знаю, бывал ли Александр Александрович в «Привале» раньше, и если он там и бывал, то должно быть редко. При входе его никто не узнал. Дежурный член клуба обратился к нам с просьбой назвать свои фамилии. А услышав фамилию Блока, растерялся, засуетился, пригласил нас войти, а сам быстро бросился вперед, желая, должно быть, кого-то предупредить. Очень скоро навстречу нам торопливо выбежал крайне взволнованный моложавый человек актерской внешности. Еще издали он начал приветствовать Блока возгласами и жестами, выражая свою радость гостю. Это был Борис Пронин. Пронин был потрясен и вместе с тем рад неожиданному гостю. Он обрушил на Александра Александровича поток возгласов. «Это великолепно! Это просто замечательно! Потрясающе! Необыкновенно! Как я рад! Как я счастлив! Милый Александр Александрович! Если бы вы знали, какой подарок вы сделали нам!» Видно было, что ему не хватает слов, чтобы выразить свои чувства. Не стану здесь подробно рассказывать о том, как Любовь Дмитриевна читала «12». Скажу только, что поэму она исполнила так хорошо, как мне впоследствии не пришлось услышать ни у одного прославленного артиста. Любовь Дмитриевна – профессиональная актриса, поэтому и исполнение было актерским. Она использовала весь арсенал приемов, средств и красок актерского мастерства. Исполнение было острым и интересным. Особенно пленило меня сочетание низкого, красивого голоса актрисы с грубоватыми интонациями героев поэмы, в которых слышались то народная частушка, то протяжная народная песня. Главные и второстепенные герои поэмы были показаны Любовью Дмитриной выпукло и искусно. А Христос так и остался отвлеченным, туманным и непонятным. Исполнительница стремилась показать и сложный многообразный музыкальный ритм поэмы, и в этом она достигла бесспорного успеха. Исполнение было яркое и интересное. Существуют и другие отзывы об этом исполнении. Так, в книге известного исследователя творчества Блока Владимира Орлова написано: «С чтением 12 неизменно выступала Любовь Дмитриевна. Пропаганда великой поэмы бесспорно была ее серьезной заслугой. Однако, по почти единодушным отзывам слушавших Любовь Дмитриевну, читала она плохо, впадая в дурную театральщину. Крупная, казавшаяся даже громоздкой женщина, с высоко до самых плеч обнаженными массивными руками, жестикулируя и резко вскрикивая, металась по эстраде, то садилась, то вскакивала. Мои собственные впечатления не столь удручающие, правда, относятся они к более позднему времени. Любовь Дмитриевна в самом деле играла, то глазом, то плечом, прохаживалась, подбоченившись, но криков и завываний не было. Иным, наблюдавшим чтение Любови Дмитриевны в присутствии Блока, казалось, что слушать ему было досадно и неприятно. Вряд ли так было. Нужно думать, Любовь Дмитриевна советовалась с Блоком и следовала его советам. Во всяком случае, его не только не шокировала такая манера чтения, но он отзывался о ней одобрительно. А однажды заметил даже, что Люба читала замечательно. Известно, что он водил Любовь Дмитриевну слушать грубоватого куплетиста Савоярова, искусство которого ценил высоко. Очевидно, он полагал, что читать 12 нужно именно так. А читать так он не умел и не научился. Для этого ему нужно было бы самому стать, как он выразился, эстрадным поэтом-куплетистом. Судить об исполнении поэмы 12 Любовью Дмитриевной мы возможности не имеем, ибо естественно, что такой радиозаписи не существует. Но у нас есть возможность послушать сейчас отрывок из этой замечательной поэмы Александра Блока в исполнении бесспорно превосходном, в исполнении Василия Ивановича Качалова. А включить эту старую запись мы решили потому, что имеются сведения, что великий артист МХАТа тоже бывал в «Бродячей собаке», а, возможно, и в «Привале комедиантов».
5: «Черный вечер, белый снег, ветер, ветер, на ногах не стоит человек. Ветер, ветер, на всем Божьем свете. Завивает ветер белый снежок, под снежком ледок. Скользко, тяжко, всякий ходок скользит, ах, бедняжка. От здания к зданию протянут канат, на канате плакат: «Вся власть учредительному собранию». Старушка убивается, плачет, никак не поймет, что значит, на что такой плакат, такой огромный лоскут. Сколько б вышло портянок для ребят, а всякой раздет, разут. Старушка, как курица, кое-как переметнулась через сугроб. Ох, матушка-заступница, ох, большевики загонят в гроб. Ветер хлесткой не отстает и мороз, и буржуй на перекрестке в воротник упрятал нос. А это кто? Длинные волосы и говорит в полголоса: «Предатели! Погибла Россия!» Должно быть, писатель Вития. А вон и Долгополый сторонкой за сугроб: «Что нынче невеселый, товарищ поп?
6: Помнишь, как бывало, брюхом шел вперед, и крестом сияло брюхо на народ. Вон барыня в каракуле к другой подвернулась. Уж мы плакали, плакали, поскользнулась и бац, растянулась. Ай-яй, тяни, подымай! Ветер веселый и зол, и рад, крутит подолы, прохожих косит, рвет, мнет и носит большой плакат. Вся власть учредительному собранию. И слова доносит. И у нас было собрание вот в этом здании. Обсудили, постановили на время 10, на ночь 25. И меньше ни с кого не брать. Пойдем спать.
3: Прозвучал отрывок из поэмы Александра Блока «12» в исполнении Василия Ивановича Качалова. Заканчивая передачу, нам остается сказать, что сейчас музейные работники, художники и архитекторы серьезно размышляют над воссозданием и будущим использованием бывших помещений «Привала комедиантов». Что здесь будет со временем? Театр, кафе, творческий клуб, а может быть и то, и другое, и третье вместе? Во всяком случае, мы будем благодарны тем нашим слушателям, которые выскажут свое мнение по этому поводу, внесут свои советы и предложения, или сообщат об имеющихся у них афишах, фотографиях, или других свидетельствах, связанных с этим кабаре.
7: Сцена из спектакля Московского академического театра имени Маяковского «Закон чести», пьеса Александра Штейна. Исполнители: народная артистка Советского Союза Фаина Григорьевна Раневская и народная артистка РСФСР Клавдия Михайловна Половикова.
8: Танюш, послушай, это прелестная песенка. Это у нас пластинка, Сереж привез. The London I love. Я влюблена в Лондон. Прелесть.

0: Ваню, справді, я послухав. Стой, лем, стой, лем. Что я очень постарел там? Может быть, мне что-нибудь с лицом сделать? Знаешь, сейчас делают как что-то вот так вот. Говорят, смех очень старит. Я перестал смеяться, Танюша. Ха. Не знаю, что мне делать. Тань, как ты думаешь, этот разговор у них имеет отношение к звонку Верейского, да?
1: Может быть. А ты что, что-нибудь знаешь?
0: Откуда я знаю? Сергей Федорович никогда мне ничего не говорит. Прилетел из Америки, навез мне подарок и молчит.
1: Как молчит?
0: Вчера за ужином в течение часа не сказал ни одного слова. Я на часы смотрела. А в чем-то он очень внимательный, очень заботлив. Навез мне массу ненужных вещей. Да, посмотри, что сейчас в Америке носит. Юбки 30 сантиметров от пола. Ты как находишь? По-моему, ужасное уродство, Танюш. И знаешь, все время такое чувство, что что-то сваливается. Да, я тебе журнал привезла, совершенно забыла. Смотри, вот здесь маленькая шляпа справа. Ну, такая прелесть, такое очарование. Я совершенно в нее влюблена. Сергей Федорович привез мне такую шляпу приятную, с перьями. Ты представляешь, что делается, когда я влезаю в нее в метро? Ну, когда же ты ко мне приедешь, Танюш? Ну, приезжай, Танюш. Хочешь, подарю тебе шляпу с перьями, покажу все, что носит.
1: Ну, а колец в носу еще не носит.
0: Я не понимаю, что ты говоришь, Таня?
1: Я говорю, колец в носу еще не носит.
0: Ах, ты смеешься надо мной. Ах, понимаю. Знаешь, Танечка, я на днях перебирала книжный шкаф. Наткнулась на мои старые учебники, записи лекций, какие-то там тетради. Мне стало так грустно. Ты представить себе не можешь, как мне стало грустно. Я училась, что-то соображала. Я даже способной считалась в институте. Ты помнишь, Танечка?
1: Помню.
0: Тоже могла бы быть врачом, как и ты. Не скучала бы так, как сейчас.
2: Нина Ивановна, поедем.
0: Да, поедем, Сережа. А мы с Танечкой сейчас так мило поболтали, пофилософствовали.
2: Ну, очень приятно.
0: Танюш, приезжай ко мне в среду, у меня будет народ.
2: Да-да.
0: Обязательно приезжай, я обижусь. Вы тоже, Алексей Алексеевич, обязательно вместе приезжай. Танюш, знаешь, я купил тебе божественную собаку. Я назвала ее Гудбай.
3: Как и было условлено, Иокинов заехал за Шиллингом. К Пушкину они отправились пешком. Квартировал тот в Демутовом трактире на Мойке, в двух шагах от Марсового поля, где жил Павел Львович. Шиллинг быстро отыскал пушкинский номер, состоявший из двух обращенных во двор комнаток. В прихожей их встретил человек Пушкина и сказал, что Александр Сергеевич болен и никого не принимает. «Ах, какая досада! А мы пришли его проведать!» «А это вы, Павел Львович!» – послышалось из-за двери. «Милости прошу, проходите!» Пушкин откинул клетчатый шотландский плед, которым был укрыт, провел тонкими пальцами по спутанным волосам и поднялся навстречу, протягивая Шиллингу руки. «Здравствуйте, любезнейший Павел Львович! Это превосходно, что вы нашли время навестить больного. Рад вас видеть!» Выглядел он и в самом деле совсем больным. Глаза чернены тенью, широкие рыжеватые бакенбарды всклочены, лицо иссечено морщинами и выражало угрюмость. «Что с вами, Александр Сергеевич, дорогой? Я не на шутку встревожился, получив от вас записку, что не сможете ко мне пожаловать». «Да что-то опять нога. И, должно быть, желчь разлилась, и вот валяюсь в постели». «Очень жаль, очень жаль. А у меня собралась вчера холостая пирушка. Как вас не хватало! Удостоен, видите ли, чина действительного статского советника». «О-о! Поздравляю, Павел Львович, от души! А у отца Иокинфа вышла в свет первая книга. Как же было не отметить такие события? Да что же это я, спохватился Шиллинг. Позвольте представить вам моего друга. Отец Иокинф, надежда нашей хинологии. Целых 14 лет провел он в Пекине, столице Поднебесной империи. Пушкин быстро повернулся, удивленно взглянул на Иокинфа и вдруг улыбнулся, обнажая ровные и удивительно белизные зубы. Иокинфу показалось, что и весь он как-то разом переменился. Следы угрюмства будто слетели с его смуглого усталого лица. На какой-то миг хозяин смешался, видимо, не зная, как приветствовать необычного гостя в монашеской рясе, но затем решительно протянул руку. «Рад познакомиться, отец Иокинф. Много о вас наслышан». Иокинф пристально, хотя и не без доли смущения, разглядывал знаменитого сочинителя. Был тут много ниже Иокинфа и смотрел на него, слегка откинув назад голову, увенчанную вьющимися темнорусыми волосами. Выглядел он старше, нежели Иокинф предполагал, но рукопожатие у него было крепкое, да и во всей его стройной сухощавой фигуре, облаченной в мягкий татарский халат с распахнутым воротом, угадывалась скрытая сила. Усадив гостей в просиженные софьяновые кресла и предложив им сигары, Пушкин сам устроился на диване по-турецки с ногами и, опираясь о подлокотник, поначалу как-то вяло участвовал в беседе. Больше слушал, нежели говорил, с особым вниманием Иокинфа, которого увидел впервые. Но потом и сам то и дело, словно сухую ветку в костер, подбрасывал в беседу 2-3 фразы. Улучив момент, Иокинф вытащил из-под рясы припасенную книгу и на первой после титула чистой страницы написал: «Милостивому государю моему Александру Сергеевичу Пушкину в знак истинного уважения от переводчика апреля 26 дня 1828-го». Книга, только что выпущенная, еще пахла клеем и краской. «Описание Тибета в нынешнем его состоянии», – прочел Пушкин. Он быстро перелистал книгу и, поблагодарив Иокинфа, тотчас забросал его множеством вопросов. Они хоть и были отрывочные и беглы, но все, как отметил про себя Иокинф, шли к делу. «Нет-нет-нет, это и в самом деле надобно отметить. Никита!» – крикнул Пушкин слуге. Тот принес бутылку вина. Хлопнула пробка, зашипело вино в стаканах. Пушкин поднял свой в честь гостей. Говорил он живо, с какой-то подкупающей естественностью. «А вы заметили, Павел Львович, — отнесся к Шиллингу Пушкин, — кому книга-то посвящена? Княгине Зинаиде Александре Волконской». «А чему ж тут удивляться?» — с живостью воскликнул Шиллинг. «Чудная женщина! Я и сам бы с радостью книгу ей посвятил. А не выпить ли нам за ее здоровье? Умница и чаровница! Глаза, как небо италийское, фигура истинной грации, и вся пьянит чувства. Здоровья, княгини!» Здравицу поддержали дружно. «Но надобно прибавить, и вы пришли с ей по душе, святой отец», — продолжал Шиллинг, когда все осушили стаканы. «Как она меня про вас расспрашивала! Старый вы греховодник!» — погрозил он пальцем Иокинфу. «Ах, оставьте вы, Павел Львович! Вам бы все шутить, а я без всяких шуток по гроб жизни ее не забуду. Вот вы все в неосторожной доверчивости меня упрекаете. А Бог милостив, княгиня с самого начала приняла во мне участие наиживейшее. Александр Сергеевич, наверное, и помыслить не может, как трудно было издать сие сочинение. Я ведь еще на Валааме его подготовил. Дозволение цензора получил 2 года тому назад. Ну хорошо, дозволение дозволением, а кто издавать будет? Собственных средств нету, откуда у опального монаха деньги? А издатели в затруднении. Да и впрямь, ну как отважиться напечатать большую книгу никому неизвестного сочинителя, да еще поднадзорного монаха, про которого Бог знает, чего только не говорят в Петербурге? Вот тут-то княгиня и протянула мне руку помощи. рекомендовала типографии императорского воспитательного дома и средствами помогла через своих петербургских знакомых. Так как же было не посвятить ей сей скромный труд? «Но право, где же вы с ней познакомились, отец Иокинов?» – спросил Пушкин. «Живет она в Москве, а вы, как мне рассказывал Павел Львович, по возвращении из Пекина 4 года под строгой эпитимией на Валааме провели». «Да это еще до Валаама», – улыбнулся Иокинов. «Об ту пору княгиня в Петербурге жила». «Я пытался куда-то свои труды пристроить. Знакомых в Петербурге ни души. Вот Егор Федорович Тимковский». «Тимковский? Это кто же? Что-то я о нем слышал». «Пристав, что сопровождал нашу миссию на возвратном пути. Вот он и присоветовал снестись с директором публичной библиотеки Александром Николаевичем Олениным. Человек, он говорит, просвещенный, действительный член Российской академии, президент Академии художеств и притом страстный любитель древностей. Ну, я ему и написал. Тот пригласил пожаловать к нему, времени определенного не назначил. Откладывать я не стал и на другой же день явился. А у него полон дом гостей. Я уж было назад повернул, но лакей успел доложить. Да и хозяин встретил меня с отменной любезностью. Журфиксы у меня, говорит, не заведены, просто собираются по вечерам друзья. Вот я, говорит, вас сейчас познакомлю. Входим мимо окаменелых лакеев в залу, и, батюшки, кого там только нет. И важные сановники со звездами, и дамы в шелках и бриллиантах, и офицеры с золотыми эполетами. А я в своем архимандритчьем облачении, я тогда еще архимандритом был, будто на похороны явился. А Александр Николаевич меж тем подводит меня к какой-то в пол одетой красавице. Оказывается, это княгиня Зинаида Александровна и есть. И Акинфу пришло в голову, не больно ли он уж многоречив. Но взглянул на своих собеседников. В глазах у обоих столько живого неподдельного интереса, да и сам он после 4-летнего валаамского молчания, а может,

наша передача окончена. На следующей неделе, в пятой передаче, посвященной музыке Италии, вы услышите записи итальянских и неаполитанских песен, сделанных Бениамино Джили в Европе в 30-е годы. Я прощаюсь с вами, благодарю за внимание.

Напомню нашим радиослушателям, что в прошедших четырех передачах вы прослушали записи итальянских и небританских песен, сделанных в США за период с 1904 по 1930 год в исполнении великих Энрико Карузо и Бениамино Джильи. Сегодня же в исполнении Бениамино Джильи прозвучат его лучшие записи, сделанные в Европе в 30-е годы. Но прежде чем начать нашу концертную программу, хотелось бы сказать буквально несколько слов для наших молодых радиослушателей. Я, как автор и постоянный ведущий музыкальной передачи, рубрики «Незабываемые мелодии прошлых лет», хочу просить

вас, дорогие друзья, по возможности чаще слушать наши передачи, где нет никаких проектов, композиций, хитов и тому подобное, а просто звучит прекрасная музыка, ставшая классикой на многие и многие времена. Ну а теперь самое время приступить к музыкальной части нашей сегодняшней передачи. Итак, Бениамино Джилли поет итальянские и неаполитанские песни, записи 30-х годов. И еще буквально несколько слов об этих его записях. Сделаны они в сопровождении лучших оркестров того времени, которым руководили не менее выдающиеся знаменитые, как правило, оперные дирижеры тех далеких прошлых лет. Звучат записи 1932 года. В сопровождении оркестра Миланского театра «Ла Скала» под управлением Карла Сабайна вы услышите две неаполитанские песни Эрнеста де Куртиса. Первая «Лючи и лючи» на слова Джованни Батиста де Куртиса и вторая «А канцоне э Наполе» на слова «Либеро Бовио».

В марте 1933 года в Лондоне в сопровождении оркестра под управлением сэра Джона Барбиролли Джилли записывает знаменитую итальянскую песню Теодора Катро «Санта Лючия». И именно это исполнение по праву считается одним из лучших, если не самым лучшим, из всех когда-либо существовавших и записанных на граммофонные пластинки этой великолепной песни. Давайте послушаем.

В прямом эфире независимой радиостанции «Ракурс» очередная музыкальная передача «Незабываемые мелодии прошлых лет». Мы продолжаем нашу передачу. Милан. Год 1934. В сопровождении оркестра театра «Ла Скала» под управлением Дино Оливьери Джилли записывает на граммофонные пластинки несколько очень популярных в то время итальянских и неаполитанских песен. Давайте их послушаем. Музыка Эдуардо Ди Капуа, слова Джованни Капура. Неаполитанская песня «О соле мио», «О мое солнце». Я еще добавлю, что песня эта прозвучала в итальянском фильме «Каразелла Наполитана». Но кто там ее пел, Джилли или кто-либо другой, я сказать не могу.

Музыка Эрнеста де Куртиса на слова Антонио Барбьери. Неаполитанская песня Сенца Нишуна. Одиночество.

Музыка Эрнеста де Куртиса на слова Эрнеста Мурло. «Адио Бельсоньо» – «Прощай, прекрасный сон». Итальянская песня из кинофильма «Non discordar di me» – «Не забывай меня». В 1935 году этот фильм выходит на экраны Джилли в главной роли. Но коли уж речь зашла о кино, то скажу, что на протяжении более чем 15 лет он снимался в 17 кинокартинах. Последняя из них, «Ночное такси», датирована 1951 годом. Они, эти фильмы, не представляли сколько-нибудь значительной художественной ценности, но участие Джилли обеспечило им громкую известность. Итак, «Адио Бельсоньо», «Прощай, прекрасный сон», поет Бениамино Джилли.

Музыка Чезаро Андреа Биксио на слова Биксио Керубини. Соло «Per te, Lucia». «Все для тебя, Lucia». Итальянская песня из кинофильма «La canzone dell'amore». «Песня любви».

Наша следующая передача, посвященная музыке Италии, на следующей неделе. В ней мы продолжим знакомить вас с записями итальянских и неаполитанских песен в исполнении Бениамина Джилли. Так же, как и сегодня, прозвучат его лучшие записи, сделанные в Европе в 30-е годы. Я прощаюсь с вами. Благодарю за внимание.

Добрый день, дорогие наши радиослушатели! Мы начинаем очередную, 86-ю по счету, музыкальную передачу рубрики «Незабываемые мелодии прошлых лет». У микрофона автор Оскар Борисович Хацет. Сегодня шестая передача, посвященная музыке Италии. В нашей предыдущей, пятой передаче, в исполнении Бениамина Джилли прозвучали итальянские и неаполитанские песни, записанные в Европе в первой половине 30-х годов. Сегодня же в нашей передаче в исполнении Бениамина Джилли итальянские и неаполитанские песни, записанные им в Европе во второй половине 30-х годов. В 1935 году в Милане в сопровождении оркестра под управлением Дино Оливьери Джилли записывает на граммофонную пластинку одну из самых популярных неаполитанских песен того времени «Торна а Сориенто», вернись Сорренто, музыка Эрнеста де Куртиса на слова Батиста де Куртиса. Но если вы хотите знать мое мнение по поводу этой записи, лично вот мне кажется, что она у Джилли как-то не получилась. А может, я ошибаюсь? Давайте послушаем.

том же 1935 году в Берлине в сопровождении оркестра Берлинской государственной оперы под управлением Алоиза Меличара Джилли записывает на граммофонную пластинку итальянскую песню «Non ti scordar di me» – «Не забывай меня», написанную Эрнесто де Куртисом специально для него. Эта же песня и прозвучала в одноименном кинофильме, о котором я уже говорил выше. Я еще добавлю, что популярность этого фильма была настолько велика, он шел в двух вариантах – итальянском и немецком, что, как пишет об этом сам Джилли в своих воспоминаниях, одна его восторженная почитательница прислала ему письмо, где сообщила, что в течение одного года она смотрела его 67 раз. Итак, «Non ti scordar di me» – «Не забывай меня» – музыка Эрнесто де Куртиса на слова Доминика Фурно.

Теперь давайте послушаем еще две записи Джилли, сделанные в Берлине в сопровождении оркестра Берлинской государственной оперы, но уже в следующем, 1936 году. Музыка Эрнеста де Куртиса на слова Доминика Фурно. «Soltanto tu, Maria». «Только ты, Мария». Итальянская песня из кинофильма «Аве Мария».

Ну а теперь давайте послушаем итальянскую песню из кинофильма «Симфония ди Куоре» – «Симфония сердца». «Ти сей ля миа вита» – «Ты мое счастье». Музыка Джузеппе Бекке на слова Ди Ондеа.

В прямом эфире независимой радиостанции «Ракурс» очередная музыкальная передача рубрики «Незабываемые мелодии прошлых лет». Продолжим нашу передачу. Милан. Год 1938. В сопровождении оркестра Миланского театра «Ла Скала» под управлением Дино Оливьери Джилли записывает на граммофонные пластинки несколько прекрасных итальянских песен. Давайте послушаем несколько из них. Музыка Эрнеста де Куртиса на слова Доминика Фурно. «Ти вольо танто бене» – «Ты желаешь только хорошего». Песня из кинофильма «Соло перте».

песня, прозвучавшая в кинофильме «Марионетки» Дезидерио «Желание». Музыка Чезаро Андреа Биксио на слова Биксио Керубини.

Наша передача подходит к концу. И в ее завершении давайте послушаем песню Чезаре Андреа Биксио на слова Биксио Керубини «Мама», написанную для одноименного кинофильма. Поет Бениамино Джилли в сопровождении оркестра Миланского театра «Ла Скала» под управлением Дино Оливьери. Запись 1940 года.

Скончался Бениамин Аджилли 30 ноября 1957 года, спустя год после его окончательного ухода со сцены. Он оставил после себя огромное музыкальное наследство. Первые его записи относятся к 1918 году, а последние – к 1955. В прошедших наших четырех передачах прозвучали его лучшие записи в годы наивысшего расцвета его творческих сил и таланта в 20-е и 30-е годы. Наша передача окончена. Наша следующая передача, посвященная музыке Италии, через неделю. Я прощаюсь с вами. Благодарю за внимание.

Thank you so much. Miss Otis regrets

Thank you so much. Thank you. Thank you so much.

0: Через 2 дня после своего бегства из Канзас-Сити Клайд добрался до Сан-Луиса. На полпути двое кондукторов нашли его, спрятавшегося в товарном вагоне, и в серое зимнее утро он оказался на снегу в 100 милях от Канзас-Сити, избитый, оглушенный падением. Кондукторы избавили его от часов и теплого пальто. Несколько месяцев он не писал домой. Потом один раз написал, сообщил, что жив и здоров, и просит мать не тревожиться о нем, но не назвал ни своего нового имени, ни адреса. Переезжая с места на место, он узнал, что значит выполнять тяжелую унизительную работу, ютиться по жалким углам, не иметь ни близких, ни друзей и самому пробивать себе дорогу в жизни. И постепенно в нем развилась известная уверенность в себе, вкрадчивость и такт, на какие за 3 года перед тем никто не счел бы его способным. С тех пор, как он бежал из Канзас-Сити и должен был пускаться на всяческие ухищрения, чтобы просуществовать, он понял, что его будущее зависит только от него самого. И вот однажды в Чикаго Клайд вдруг столкнулся ни с кем иным, как с Реттерером. Реттерер рассказал о себе. Его история была не столь богата приключениями, и в отличие от истории Клайда, тут речь шла меньше о волнениях и тревогах, а больше об упорном мужестве, о вере в свое счастье и способности. В конце концов он пристроился на работу в Юнион-клуб, потому что, как он выразился, в Чикаго всегда можно что-нибудь ухватить. Вскоре после этого Клайд с помощью Реттерера получил работу в этом клубе. Он сразу же увидел, что это заведение более высокого разряда, чем Грин Дэвидсон. В этот клуб постоянно съезжались люди, каких он прежде никогда не встречал, по-видимому, выдающиеся во всех отношениях представители избранного общества, энергичные и сдержанные, что характерно для людей, достигших исключительного успеха. И поработав здесь короткое время, под влиянием этого учреждения и его посетителей, Клайд стал с виду настоящим джентльменом. Он был уверен, что теперь ему следует вновь попытать свои силы. Подражая этим людям трезвого ума, и только им, он в один прекрасный день добьется успеха. Не оставаться же ему всю жизнь рассыльным, ведь ему уже 21-й год. В это самое время в Чикаго приехал его дядя Сэмюэл Гриффитс. Сэмюэл Гриффитс переселился в Ликург лет 25 назад с небольшим капиталом и с решением вложить его в новое предприятие – фабрику воротничков. Успех превзошел самые смелые ожидания, и, естественно, он этим гордился. Теперь, спустя 25 лет, ему принадлежал бесспорно один из самых лучших и со вкусом построенных особняков в городе. Гриффитсы занимали видное место среди здешней аристократии. Они были, если не старейшей, то во всяком случае одной из самых солидных, самых уважаемых и преуспевающих семей в Ликурге. Старшая дочь Сэмюэла Гриффитса держалась обособленно, но 2 младших его детей играли видную роль в кружке богатой и веселой ликургской молодежи, и до сих пор не случалось ничего такого, что могло бы поколебать его положение или бросить тень на его имя. В Чикаго у него были связи и знакомства. Ему любезно предложили карточку в Юнион-клуб, и он поселился здесь. Не прошло и часа после его приезда, как Реттерер, ведающий записью прибывших, подозвал Клайда. «Послушай, ты, кажется, говорил, что у тебя есть какой-то дядя или родственник по фамилии Гриффитс, фабрикант воротничков?» «Конечно», — ответил Клайд, — «Сэмюэл Гриффитс. У него большая фабрика воротничков в Ликурге». «Пари держу, что это он и есть», — сказал Реттер, рассматривая маленький регистрационный листок. «Если это правда твой дядя, то уж постарайся ему понравиться. Может быть, он что-нибудь сделает для племянника?» «Подарит пару воротничков», — прибавил он со смехом. Клайд тоже засмеялся, как будто оценив удачную шутку, но втайне он был очень взволнован. На следующий день Клайд по совету Реттера отправился в комнату дяди за письмом, которое нужно было отправить с Нарочным. Дядя почти не взглянул на него, но вместе с письмом вручил ему $0.5. Но Клайд, воспользовавшись случаем, воскликнул: «Нет, нет, мне ничего не нужно!» И прибавил: «Кажется, я ваш родственник, мистер Гриффитс. Ведь вы Сэмюэл Гриффитс, владелец фабрики воротничков в Ликурге, правда?»
1: «Да, как будто я имею некоторое отношение к этой фабрике. А вы кто?» – спросил дядя, пытливо разглядывая Клайда.
0: «Меня зовут Клайд Гриффитс. Я сын Эйса Гриффитса. Он ведь, кажется, ваш брат». При упоминании об этом брате, который слыл в семье жалким неудачником, лицо Сэмюэла Гриффитса несколько омрачилось. Он всегда чувствовал, что Эйса стал жертвой несправедливости. Обнаружив, что сын не способен к практической деятельности и не слишком сообразителен, их отец сначала пытался заставить Эйсу работать, потом просто не замечал его, и, наконец, когда ему было примерно столько же лет, сколько теперь Клайду, выгнал из дому. Впоследствии он завещал все свое состояние, около 30 тысяч долларов, поровну двум старшим сыновьям, оставив Эйсе жалкую $1000. Все эти воспоминания заставили Сэмюэла Гриффитса с любопытством смотреться в Клайда. Он видел, что племянник совсем не похож на его младшего брата. Клайд скорее напоминал его собственного сына Гилберта. И к тому же, вопреки опасениям Клайда, на Сэмюэла Гриффитса произвело хорошее впечатление, что Клайд служит в таком фешенебельном клубе, хотя бы всего только рассыльным. Молодые люди, служащие в подобных учреждениях, обычно толковы и скромны, и поэтому он благожелательно посмотрел на Клайда.
1: «Что вы говорите?» – воскликнул он. «Значит, вы сын Эйсы? Ну и ну! Вот так сюрприз! Знаете, ведь я не видел вашего отца по меньшей мере лет 25, и ничего о нем не слыхал. А где он теперь? Здесь, в Чикаго?»
0: «О, нет, сэр!» Клайд был рад, что может ответить отрицательно. «Моя семья живет в Денвере,
1: и отец все еще проповедует?»
0: «Да, сэр», — ответил Клайд с запинкой. Он по-прежнему был убежден, что из всех возможных видов деятельности занятие его отца самое жалкое и бесполезное в глазах общества. «Но теперь, — продолжал он, — миссия отца связана с меблированными комнатами». Клайду так хотелось произвести на дядю наилучшее впечатление, что, описывая положение отца, он кое-что приукрасил.
1: «Ну, я очень рад, что они хорошо устроились», — продолжал Сэмюэл Гриффитс, которому все больше нравилось полное изящество и энергии внешность Клайда. «А вы довольны своей работой здесь?»
0: «Не совсем. Нет, мистер Гриффитс, я недоволен», – поспешно ответил Клайд, обрадованный этим вопросом. «Конечно, заработок здесь неплохой, но мне не нравится этот способ зарабатывать деньги». И чуть помедлив спросил напрямик: «Может быть, у вас на фабрике найдется какое-нибудь место для меня?»
1: Сэмюэл Гриффитс в раздумье смотрел на племянника. Ему и нравилась, и не нравилась такая прямая просьба. Однако Клайд показался ему очень подходящим человеком. По-видимому, он не глуп и честолюбив, совсем как Гилберт. Во всяком случае, можно дать ему попробовать. Риска тут никакого. И на следующий день, обдумав все и решив, что Клайд при его живости и сообразительности может быть полезен на фабрике не хуже всякого другого, Сэмюэл Гриффитс сообщил племяннику, что как только у него на фабрике появится какая-нибудь вакансия, он охотно его известит. Сэмюэл Гриффитс вернулся в Ликург и, посовещавшись с сыном, решил, что Клайду следует изучить дело, начиная с самых основ, или, во всяком случае, с подвала фабрики, там, где котировались ткани, необходимые для выделки воротничков. Порешили назначить ему для начала $15 в неделю.
0: Разумеется, и Сэмюэл Гриффитс, и его сын Гилберт понимали, что плата эта невелика, не для обыкновенного ученика, а для Клайда, как родственника. Но оба они были люди деловые, вовсе не склонные к благотворительности по отношению к тем, кто на них работал, и полагали, что чем ближе к границе нужды и лишений стоит новичок на их фабрике, тем лучше. Оба считали необходимым существование социальной лестницы, чтобы по ступеням ее стремились подняться люди низших классов. Касты неизбежно должны существовать. Пытаться сверх меры помогать кому-либо, хотя бы даже и родственнику, значит безрассудно подрывать самые основы общества.
1: Итак, примерно через неделю Сэмюэл Гриффитс написал Клайду в Чикаго и сообщил, что он может, если пожелает, приехать в ближайшее время. В Ликурге он должен явиться на фабрику, в контору к мистеру Гилберту Гриффитсу, и тот о нем позаботится.
0: Кабинет мистера Гриффитса находился в глубине здания. Клайд довольно уверенно прошел через зал и в конце его увидел полуоткрытую дверь с табличкой «Гилберт Гриффитс, секретарь». Он помедлил минуту, не решаясь войти, потом слегка постучал. Сейчас же резкий пронзительный голос крикнул «Войдите!». Клайд вошел и увидел перед собой молодого человека, который казался немного ниже его ростом, чуть старше и, несомненно, гораздо сдержаннее и проницательнее. Словом, это был как раз такой молодой человек, каким мечтал стать сам Клайд, знающий свое дело, властный и энергичный.
1: «Отец говорил мне о своей беседе с вами в Чикаго, но, как я понял из его слов, у вас нет практического опыта ни в какой области». «В таком случае, — продолжал Гилберт, как будто бы он только сейчас решил это, а не получил заранее определенных указаний от отца, — я думаю, лучше всего направить вас в декотировочную. Там, собственно, и начинается все производство, так что вы сможете изучить его с самых основ. Мы испробуем вас там, ну а потом видно будет, что еще можно для вас сделать».
0: В 3 часа Клайд вышел на улицу и поздравил себя с поступлением на службу в столь солидное предприятие. И хотя его с таким равнодушием назначили на самую черную работу, он все же повеселел и воспрянул духом. В конце концов, он ведь тоже Гриффитс, двоюродный брат и родной племянник важных персон в Ликурге. И как бы то ни было, теперь он начинает у них работать. И разве это не означает, что его ждет гораздо лучшее будущее, чем все, на что он мог надеяться до сих пор? Для Клайда наступили интересные, но нелегкие дни. По временам непривычная рабочая среда и его собственное положение здесь вызывали в нем растерянность и тревогу. Ни Сэмюэл Гриффитс, ни остальные члены семейства не подумали, что им следует проявить хоть немного внимания к нему, иначе он окажется едва ли не в полном одиночестве. Сэмюэл Гриффитс, который всегда был очень занят, почти не вспоминал о Клайде. Однако через месяц после приезда Клайда, и главным образом потому, что Гилберт, казалось, не желал о нем говорить, Гриффитс-старший спросил однажды: «Ну а как там твой двоюродный брат? Что он поделывает?» И Гилберт, несколько встревоженный тем, что может предвещать этот вопрос, ответил: «С ним все в порядке. Я устроил его в декотировочную. Ведь это правильно». «Да, начать он мог из декотировочной. Это ничем не хуже любого другого места. Пусть еще поработает немного в декотировочной, а ты посмотри, на что он способен».
1: «Слушаю», — ответил сын, в надежде, что отец по рассеянности оставит Клайда там, где он был сейчас, на самой низкой должности, какая только существовала на фабрике. Но Сэмюэл Гриффитс, к большому разочарованию сына, прибавил: «Надо как-нибудь на днях пригласить его к обеду. Ведь он все же мой племянник и твой двоюродный брат, и мы не можем совсем от него отмахнуться».
0: В результате этой беседы Клайду было послано приглашение на следующее воскресенье к семейному ужину. Клайд читал приглашение, и им снова овладели самые романтические мечты и надежды. Все это время, исполняя ненавистную работу в декотировочной, он все больше тяготился мыслью, что попытка его была напрасной. Важные родственники, как

0: главным образом о его семье, о том, как его родные жили прежде, как живут теперь. Клайд не на шутку смутился и растерялся под градом этих вопросов, которые с важным видом задавали ему Самуэл Гриффитс и его жена. К счастью, в это время дверь отворилась, и вошла младшая дочь Гриффитсов, Белла, в сопровождении двух девушек, которые, как сразу понял Клайд, также принадлежали к избранному обществу. Он узнал Беллу по ее фамильярному обращению с Гриффитсами. Одна из ее спутниц, Сондра Финчли, сразу произвела на него необыкновенное впечатление. Клайд никогда еще не видал такой изящной, красивой и гордой девушки. Сондра в первое же мгновение с удовольствием заметила, что Клайд красивее брата Беллы. Она не любила Гилберта, и что он явно восхищен ею. Остается только узнать, какое положение он занимает, и что думают о нем Гриффитсы. На это она почти немедленно получила ответ, так как миссис Гриффитс решительно и с умыслом сказала: «Мистер Гриффитс, наш племянник, он приехал с Запада, он пробует работать на фабрике моего мужа. Этот молодой человек вынужден сам пробивать себе дорогу, и муж мой так добр, что дал ему возможность испытать свои силы». Клайд вспыхнул. Ему ясно указали, что по сравнению с Гриффитсами и с этими девушками он ничто. Он думал о том, какой приятной, легкой жизнью живут люди этого круга. Как видно, ни у кого из них нет никаких забот. Они только и говорят, что о своих домах, о лошадях, о встречах с друзьями, прогулках, развлечениях. Его двоюродный брат Гилберт только что укатил куда-то с приятелями на автомобиле. Он же, Клайд, завтра утром снова будет работать в подвале. А эти девушки встанут с мыслью о новых развлечениях. А в Денвере его родители с их жалкими меблированными комнатами и с миссией живут так, что он даже не смеет здесь рассказать о них правду. Внезапно обе девушки спохватились, что им пора идти. Клайд и Гриффитсы остались одни, и Клайд ясно почувствовал, что ему здесь совсем не место. Он понимал, что бедность помешает ему войти в это общество. Шли дни за днями, и хотя от Гриффитсов больше не было писем, Клайд все еще преувеличивал значение единственного визита к богатым родственникам и по временам мечтал о новых встречах с этими очаровательными девушками и о том, какое было бы счастье, если бы одна из них полюбила его. Но время шло, а он по-прежнему оставался на той же работе. Невеселая и нелегкая жизнь, скудный заработок, малоинтересное для него общество рабочих дегтировочной приводили его в уныние. Как-то весной Самуэл Гриффитс отправился в обход по фабрике. К полудню они дошли до дегтировочной, и Гриффитс впервые с некоторым смущением увидел Клайда в грубых штанах и нижней рубашке, работавшего у одной из двух сушилок. Увидев Клайда, так похожего на Гилберта, здесь, в декотировочной, в неприглядной одежде среди этих людей, он почувствовал острее, чем когда-либо, что Клайд его племянник и не должен больше оставаться на такой черной работе. И вот вновь Гилберт вызвал к себе Клайда. Заставил его прождать четверть часа. Таков был метод Гриффитса-младшего.
1: Показателем отрицательной миграции, характерной для Сибири в 60-е годы, уезжала больше, чем приезжала. Цитирует по этому поводу Ивана Павловича Бардина, главного инженера Кузнецк-строя, впоследствии академика. Вот как было у них в 30-е годы. Кто только не предлагал нам свои услуги. Фантазеры, романтики, рвачи, пылкие юноши и отчаянные старики. Одних увлекала романтическая новизна, героика, слава пионеров, желание проторить новые пути, других – просто грубая жажда наживы. А кого искали они? Бардин признавался. Нам нужны были люди самоотверженные, смелые, готовые пойти на любые житейские лишения, дисциплинированные и упорные в стремлении преодолеть особенности суровой сибирской природы. И прежде всего нужны были квалифицированные строители. Таковы были и

останутся требования к новоселу-сибиряку. Чтобы город твой, выросший из тайги, из скал, из отбойных молотков, отматывающих руки без сноровки, из тяжелого и серого бетона, зазвучал гимном сибирской галактики. Лесные тропинки с крыльями папоротников уводили Женю в тайгу, ужин у костра, пламенеющие головки жарков, и можно было повторить слова бетонщицы Дарьи Васильевны Васильевой, делегата Всемирного конгресса женщин, ее ответ на вопрос одной американки: «За что вас сослали в Сибирь?» «Что вы! Сибирь для меня счастье!» Смирнов ехал в Братск с желанием попасть на линию, то есть на передовую, в управление основных сооружений, к агрегатам, бетону, к воде, а попал в монтажный отдел, связующее звено между эксплуатационниками и строителями, на приемку всех монтажных узлов. Сейчас-то он понимает, что повезло, молодой специалист, а доверили широкий горизонт, гидромеханическое оборудование всей станции, не шутки, проявляй свою инженерную квалификацию, решительность, совестливость, чтобы все надежно было, качественно, на уровне уникальной в мире ГЭС. И надзор за тобой, и планирование, и увязка монтажных работ со строителями. У Смирновых там сын родился, братчанин. Дочь — та Дивногорочка. Сын родился. Тяжело было. Делится воспоминаниями Алла, жена Смирнова. Ни коляски, ни люльки, ничего. В углу занавеска. Кухонька общая, на 10 человек. Дровами топили. Туалет на улице. Горячей воды не было. Но и отчаяния не было. Хотя мысли всякие появлялись. «Смотрели правде в глаза. Это самое верное дело», — говорит Евгений Александрович. «Автобусами-то ведь на стройку не возили. Возили в фанерных будках, на мазах, лестница сзади, а морозы крепкие с непривычки. Но фон общий, хороший. Дружба была, доверие. Как только появилась возможность, ушел на монтаж здания ГЭС. Вскоре однокомнатную квартиру получили. Ванна, вода горячая, кухня». Смотрит Смирнов на жену, пристально, признательно, благодарно. Алла смущена, уходит на кухню. «Хотите, официальное заявление сделаю?» Вроде шутит. Хотя нет, вполне серьезен секретарь парткома. При обсуждении темы нового строительства незаслуженно умалчивается вопрос о наших женах. Ведь представляете себе, что значит работать и жить с мужем, который беззаветно предан гидростроительству, от которого дело требует иной раз сутками быть на рабочем месте. И день-то рабочий зачастую диктуется не распорядком, а стихией, самой природой реки. В этих условиях гидростроитель любой, любого можете спросить, скажет, что без крепкого тыла, без крепкой семьи, без надежной и ласковой жены такими мы стать не можем. Женская половина всех поколений гидростроителей заслуживает самого сердечного признания. Такие же подвижники. Семья ведь наша действительная опора во всех трудностях, которые неизбежны на стройках гидростанций. Легкая стройка невозможна. Каждая река — трудный орешек. Поражает молодость Смирнова. 40 лет ему с небольшим, а уже освоил галактику АЕ, третью станцию заканчивает, Братск, Дивногорск, Саяны. Семья Смирновых переехала на Красноярскую ГЭС в 1965 году, и с этого момента биография Евгения Александровича накрепко и, надеется сам, на все время связана с Красноярск-ГЭС-строем, родной дом. В Дивногорске он стал начальником монтажного отдела. Станция была однотипной с Братской, и он чувствовал себя вполне уверенно, научился даже быть буфером между генеральным и субподрядчиками. Не выносил столкновений, вызванных не делом, а гонором, чьим-то вздорным характером. Работал, что называется, с головой, вдумчиво. И ответственность, и вину брал на себя. Коммунист. Сам собранным был в любую минуту, подтянутым, и ценил это в подчиненных. На стройке взаимоотношения людей проще, не слишком-то обременены ложными соображениями. Критерии оценок, кто чего стоит, более объективные, деловые. «Почему и не уехать из Сибири?» — уточняет Евгений Александрович, действующий здесь закон тяготения. «Не вписаться в иной морально-психологический климат. И люди, кадровые гидростроители, возвращаются сюда, не в силах притереться где-то в теплых краях. Не раз услышишь признание:
Ведь я и в самом деле, наверное, никогда уже не смогу жить в чужом городе, работать где-то в конторе, не смогу без этого размаха, без плотины и котлована сказочной ГЭС, где человек кажется меньше муравья, а вот поди ж ты, своими руками эти громады и создает. Трудно строился и Дивногорск. Поселок в устье Шумихи был затерян в горном бездорожье. Каждый метр фундамента отвоевывался у тайги, у скал и плывунов. Приехавший сюда в начале 1960 года с Ангары, после успешного окончания Иркутской ГЭС, новый начальник Красноярскгазстроя Андрей Ефимович Бочкин разводить бараки в городе у Дивных гор запретил. Вместо них верхняя терраса стала застраиваться деревянными двухэтажными коттеджами, раскрашенными в разные цвета. Вскоре смонтировали первый крупнопанельный дом. Первой палатке поставили памятник, изящную трехугольную призму. Так начинался наш город. Смирнов на строительстве Красноярской ГЭС вступил в партию. Его и тогда занимал, и сейчас тревожит вопрос, как конкретно происходит воплощение в жизнь ленинских идей. И какова тут роль отводится лично ему, инженеру и человеку, обживающему Сибирь, приспосабливающему к потребностям страны стихию рек Ангары и Енисея. Идем с Евгением Александровичем по шоссе, прижатому к Енисею. Ветерок, свежо, хорошо. Неожиданно вырастает перед нами ажурный узкий мост, а за ним плотина Саяно-Шушенской ГЭС, в центре которой выразительное, спокойное лицо Владимира Ильича Ленина на портрете. Лучистый, пристальный взгляд, кажется, достигает и нас. Берега Енисея напоминали ему не то «Жигули», не то «Виды Швейцарии», — произносит Смирнов. Прогуливался и был доволен. Удручали только воспоминания о заключенных товарищах Туруханских и Минусинских. «Многое поражает меня в молодом Ленине», — продолжает Смирнов. «Сам в глухой ссылке, оторван ото всех проклятыми расстояниями, а как переживает, досадует, что из-за него у родных ничего не решается насчет лета, что мать и сестры упускают и лучшее время, и лучшие дачи из-за него. Решился написать даже, что и Шуша, мол, ничего себе, как дача. Немногим хуже, если хуже других дач. Вопрос, мол, только в дороге. А сам без сетки не мог ходить. Просил гладкий черный тюль на сетке от комарья. Познал Владимир Ильич и сильнейшую здешнюю погоду. Сибиряки и сегодня погодой называют ветер, дующий из-за Енисея с запада, холодный и сильный, как вихрь. Здесь по весне, как и в конце прошлого века, бывают шквалы, ломающие заборы, крыши, деревья. Лишь с середины мая до половины августа без погод. Правда, последнее ленинское лето вообще было неказистым. Все ветра и дожди. Он поразительно освоился здесь, привык к морозам. Вот такая деталь. Владимир Ильич сломал как-то ружье. Ствол оказался чугунным и сломался от простого падения на лед. Ломались и люди. От него же ни одной жалобы, наоборот, здоров вполне, охочусь. Растолстел, мол, загорел, и высмотрю со всем сибиряком, сразу все питерские хвори по боку. А забота его о товарищах. Заболел ссыльный рабочий из Питера, Оскар Александрович Энгберг. Ленин обращается к доктору Арканову, тот работал в соседнем селе Ермаковском. «Не будете ли так добры зайти к моему больному товарищу? Третий день лежит, страдает от сильной боли. Думаем, не отравление ли. А то просит прислать ноты и песни для Крыжановского, который стал великим охотником до пения». А в какое исступление приводили молодого Владимира Ильича статьи буржуазных экономистов и легальных марксистов. Он ведь получил кучу писем, журналов и книг со всех концов России и Сибири. Ощущал всеми порами своего существа – начавшуюся тогда реакцию против марксизма и необходимость серьезнейшей войны, даже против друзей. Повторял: дружба дружбой, а служба службой. От этого, мол, необходимость борьбы не исчезает. Вырабатывал свой стиль. Признавался в одном из писем матери, что в печати резкости выходит неизмеримо сильнее, чем на словах или в письме. Понимал, что полемика между своими неприятна. Старался смягчить тон, быть поумереннее в этом отношении. Но замалчивать разногласия не мог. Считал это прямо вредным. Заботясь о друзьях и близких, Владимир Ильич и сам был окружен их возможным в тех условиях вниманием.
Одни посылки книг, каталогов, газет чего стоят. Без этого не удалось бы ему вести литературные работы. Другого импульса извне не было. Чем у него день ото дня отличался поначалу? Сегодня читал одну книгу, завтра другую. Сегодня гулял направо вдоль села, завтра налево. И никакой хандры. Успокаивал себя. Если в середине августа погода пакостная, ветра, холода, дожди, то дождемся сентября. Уж там будут хорошие деньки. То есть полное самообладание в отчаяннейшие дни. Впрочем, это так очевидно. Сибирский характер. Более 30 неоценимых по своему значению работ, занимающих 3 тома его сочинений, создал Владимир Ильич за 3 года здешней ссылки. В том числе гениальную работу «Развитие капитализма в России». Перевод Маркса на язык русских фактов, так писала критика. Ее критику привлекали оригинальность и смелость мысли, широта точки зрения автора, его любовь к истине, страстная жажда ее раскрытия, презрение к иллюзиям и самообману. В Сибири, вспоминали товарищи, Владимир Ильич давал всем нам пример работоспособности. Единственным человеком в ссылке, который не ныл, который вполне использовал все время ссылки в интересах русской революции, был Ленин. В Енисейских снегах вырисовывались каркасы небывалого здания революционной организации пролетариата, печатный партийный орган, издание за границей, создание партии. О деле думал больше всего. О партийной программе, о тактике, которой надо держаться, чтобы объединить все разрозненные начинания, сделать партию подлинным руководителем трудящихся масс. Электрификация, любит повторять Евгений Александрович Смирнов, нынешний секретарь парткома Саянской стройки, равноправная слагаемая в ленинской формуле коммунизма. Новой технической базой для нового экономического строительства Ленин считал именно электричество. Мы должны будем на этой базе строить все. Электрификация – одна из главных ленинских идей, воплощаемых сегодня в Сибири. А что такое, кстати, один енисейский киловатт-час, который в 20 раз дешевле коробка спичек? Смирнову нравится такая арифметика. Это 50 килограммов выпеченного хлеба, столько же килограммов добытого угля, 30 килограммов извлеченной нефти. Дается этот киловатт-час нелегко. Енисей потрясал стройку паводками. В конце апреля, начале мая сходит лед, и начинает прибывать вода от снегов, тающих на Хакасских равнинах и на склонах Саянских гор. Вспухают Бихем и Каахем, Большой и Малый Енисей, а также реки Туба, Абакан. Пиковые расходы в створе достигают тогда до 25 тысяч кубометров в секунду. В сентябре прошлого года в Сибири находился известный американский деятель, бывший губернатор Аляски и министр внутренних дел США в администрации Никсона Уолтер Хикел. Он побывал в Братске, Иркутске, в Саянах. В беседе с журналистами Уолтер Хикел сказал: «Между Аляской, где я живу вот уже 41 год, и Сибирью есть много общего в природных условиях, огромном экономическом потенциале. Еще в недавнем прошлом Аляска была вне экономических интересов остальной Америки. Здесь лишь заготовляли древесину и занимались рыболовством. Но открытие залежей нефти изменило многое. Борясь за сбалансированное экономическое развитие Аляски, мы в то же время внимательно следили за тем, как идет развитие Сибири. Я сохранил все номера журнала «Soviet Life», издаваемого агентством печати новости в США за последние 15 лет. По нему я изучаю Сибирь. И вот я впервые здесь. Хотя я и знал, что Сибирь огромна, но увиденное поразило меня. Взять Братск. Этот удивительный город вырос в тайге за четверть века. Я особенно поражен его планировкой. Улицы широкие, много свободного пространства. Но 25 лет не возраст для города. У него все еще впереди. С самого начала мы внимательно следим за строительством Байкало-Амурской магистрали. Ведь у себя в США мы вот уже много лет не можем построить железную дорогу к Берингову проливу. Я считаю, что миру нужны гигантские стройки. Они соединяют людей. Пусть будет построена плотина через Берингов пролив. Пусть будет проложена магистраль, соединяющая Сибирь и Аляску. По возвращении домой я буду добиваться организации где-нибудь в районе Байкала международной экономической встречи на высоком уровне по проблеме освоения и развития северных районов планеты.
Ведь чем больше мы будем встречаться, тем меньше будет подозрительности между нами, тем больше будет надежд на мирную жизнь. Верно. Есть и такой аспект у больших сибирских строек. Задевая их, мы реализуем надежды на мирную жизнь, на ее счастливое преобразование. Чудесным краем с большим будущим назвал Сибирь Владимир Ильич Ленин, хотя тогда, на рубеже 20-го столетия, она, Сибирь, была каторжная, кандальная, деревянная, необъятного горя край. И нужна была гениальная прозорливость, особый угол зрения, знание ее не понаслышке, чтобы увидеть большое будущее этой галактики, погруженной тогда в вековечный мрак. Близки от Шушинского предгорья Саян, Карловское ущелье, где встанет настоящее чудо инженерного искусства, арка Саяно-Шушенской плотины и сомкнет оба берега Енисея. Проехать туда, в Саяны, Ленину так и не удалось, по полицейским условиям ссылки. Но дыхание заснеженных гор Владимир Ильич не забывал никогда, поражался химически чистому воздуху вокруг. В память о ссыльном крестьяне села Шушинского задумали построить гидростанцию в 1924 году. Ее мощность предполагалась в 20 киловатт. Но ходок, посланный в Москву, возвратился с пустыми руками. Не нашлось тогда у государства ни турбины такой, ни средств. Только зимой 1969 года, когда водитель Илья Кожура сбрасывал с берега в воду первый тетраэдр с надписью «Идем на вы, Енисей», скалолазы-монтажники прикрепили метровые буквы с позолотой к лобастому выступу в Карловском створе. Мечте Ильича сбыться. Словно клятву приняли саяно-шушенцы. Память у гидростроителей особая. Что в ней удерживается? Когда укладывали первый замес бетона. Одна десятимиллионная частичка, а священна. Когда перекрывали Енисей и вводили в эксплуатацию первый агрегат. Когда и кто? По утрам вереница автобусов из поселков Означенная и Майна доставляла людей к Карловскому створу. Выйдут из машин, целая демонстрация. А разойдутся по рабочим местам, и вроде пуст котлован. Любая стройка — дитя времени и развивается по его законам. В Дивногорске 3 года жили в палатках, а в Саянах обошлись без них. Иркутский писатель Валентин Распутин признавался: «Я был на Иркутской, Братской, Мамаканской, Красноярской ГЭС. Очень хочется здесь, на Саяно-Шушенской ГЭС, бывать постоянно, потому что все, что здесь будет, не идет ни в какое сравнение с прежним. Я завидую самым первым, первоколышникам, и буду завидовать последним». Недавно управлению «Красноярскгэсстрой» исполнилось 1/4 века. Состоялся митинг. Снова поражаешься уникальной памяти гидростроителей. Знают и чтут, кто сбросил в Енисей первые бетонные глыбы, кто поднимал вымпел в честь перекрытия реки, кто в какую часть плотины укладывал первый замес бетона. Все помнят, считают значительным. Хранят гагаринскую лопату с сентября 1963 года с зарубками. Это не музейный экспонат, работящая лопата. Почему же такое внимание к начальным датам? Первый камень криво в землю врос, вся стена пошла наперекос. Поэтому каждое подобное событие главное, основополагающее, существенное, чтобы дальше все не шло наперекос. Любопытная деталь преемственности обнаружилась на том юбилейном митинге. Молодые саянские строители обратились к ветеранам. В те дни, когда первый десант высадился у Дивных гор, чтобы построить невиданную прежде ГЭС, большинству из вас было 20-25 лет. И вот теперь, 1/4 века спустя, средний возраст строителя Саяно-Шушенской гидроэлектростанции остался прежним — 25 лет. То есть большинство из нас родилось в то время, когда вы в тайге закладывали Дивногорск и начинали штурм Енисея. Ваши трудовые подвиги восхищали нас, вызывали желание быть похожими на вас. Ведь вы воплощали в реальность прекрасную ленинскую мечту — увидеть Россию, залитую светом электрических огней. Поэтому, когда пришла пора выбора, мы знали делать жизнь с кого? С вас. А что же ветераны Красноярскгэсстроя, строители с дивногорским стажем, асы бетона, прошедшие все этапы возведения Красноярской ГЭС, как говорят, от подошвы до гребешка? Что говорить?
Бывают в жизни человека, коллектива, страны, события и даты, похожие на горные вершины. Достигнешь их, и прежде чем шагнуть дальше, оглянешься на все, что преодолено в пути. Теперь, когда плотина Саяно-Шушенской ГЭС переросла половину своей высоты, ветераны особо остро почувствовали всю неповторимость возводимого ими гидроузла. Когда такое же количество бетона они уложили в тело Красноярской плотины, то там это означало конец строительства. Здесь же, на Саяно-Шушенской, только половину. Историческими стали дни, когда на скальном основании появились первые блоки бетона высшей марки. Трудно им было представить в то время сегодняшнюю высоту — два Исаакиевских собора. А плотина продолжает расти, спроектированная ленинградцами, сотрудниками Ленгидропроекта. Ветераны Прометея Сибири мудро признаются. Нам было нелегко. Почти всегда с нуля, в тайге, в горах, в глуши непроходимой начинать великие стройки. Но только ленинский, сибирский характер коллектива дает нужные всем результаты. И наставляют молодежь. Сооружая гигантский ГЭС, разумно и бережно относитесь к природе, зелени сопок и чистому небу. Будьте хозяевами своей родной земли. Пусть наши города и гидростанции станут примером и эталоном сибирских городов и сооружений. Пусть каждый шаг вашей жизни будет достоин светлого имени Владимира Ильича, заветы которого мы осуществляем здесь, в Саянах.

У моего знакомого, памирского водителя, идеала Судиярова, на руке есть золотые часы. Часы эти не очень обычные. Они выдаются каждому водителю, который сумеет в течение года 25 раз провести свой грузовик по самой опасной автодороге мира Ош-Харок. Вот водителям этой трассы и посвящена наша пластинка.

0: Дорог на свете много, но выше не найдешь. От города Хорога в далекий город Ош. По кручам каменистым смотри, не оборвись. Машины альпинисты карабкаются ввысь.
1: Ты у меня, значит, правое колесо на ось лег, и прицеп стал падать над обрывом. Обрыв примерно метров так 800 будет. Машина тащит. Я на ручной тормоз поставил, включил на первую передачу, остановился. Что делать? Впереди шли машины порожные. Попросил их я, ребят, вот такое дело, давайте. Помогли. По Ишкашимской трассе я на Зиле, как говорится, на своем голубом, у меня была голубая она, проехал первым. Шофера, как обычно, его называют «Прощай, молодость», этот участок. Потому что он очень высокий, вот, очень крутой и очень узкий. И постоянно над кабинами висят скалы. Вот.
0: Ах, дорога, дорога, знакомая, синяя птица. Мне давно полюбилась крутая твоя полоса. Зной пустынь, шум тайги, золотые степные зорницы. У истоков твоих основали свои полюса. По лицу твоему проползают ночные туманы. Караваны машин топчут шинами тело твое. Над твоей головой зажигаются звезд караваны, а в ногах твоих солнце, как путник твой вечный, встает. Ах, дорога, дорога, куда же летишь ты, куда ты? Я лечу по горам, удивляюсь, куда ж занесло. Я беру и швыряю бубновые масти заката на твое ветровое, видавшее виды стекло.
1: Иногда вот о родственников думаешь, чтоб вот если бы были у меня тоже как-то веселее. И видите ли, я в детдоме роста. Но иногда просто едешь и думаешь, вот на эти горы, скалы смотришь, что их заставило так это из земли кверху подняться, как говорится, и что в них таится, а потом переключаюсь на другое.
0: Как веселые зайцы выпрыгивают повороты, развиваются ветры, как плащ за моею спиной. Дорогая дорога живущего мира ворота, отворись предо мной, отворись предо мной.
2: Идеал, слушай, а шофера поют во время дороги?
1: Поют.
2: А ты поешь?
1: А, тоже пою.
2: А что поешь?
1: Многие песни разные.
3: Десять лет будет, вот в октябре месяце. И сейчас в городе, как говорится, боюсь работать. Боюсь, что я буду скучать по моему миру. Вот так.
0: Дорог на свете много, но выше не найдешь. От города Хорога в далекий город Ош. По кручам каменистым смотри, не оборвись. Машины альпинисты карабкаются ввысь. Бензин имей, во-первых, резиной дорожи. И главный козырь нервы, смотри, не растранжири. Держи баранку строго, иначе не пройдешь от города Хорога в далекий город Ош. и скуку неприемля, кричу я на пути: остановите землю, я здесь хочу сойти. Но прыгает дорога, трясет машину дрожь, от города хорога в далекий город Ош. И мерзли мы, бывало, и ветер на

0: Заслуженная артистка республики Тамара Александровна Давыдова работает в жанре художественного слова 45 лет. Она лауреат первого всесоюзного конкурса чтецов, который проходил в 1937 году и где принимали участие выдающиеся представители советского искусства Яхонтов, Антон Шварц, Дмитрий Журавлев. Тамара Александровна в разные годы работала с такими режиссерами, как Тиме, Гард, Комаровская, Зон. До сих пор она связана с самыми тесными творческими узами со старейшим режиссером в жанре художественного чтения Екатериной Николаевной Смирновой. Дочь прославленного певца Александра Михайловича Давыдова, Тамара Александровна воспитывалась в среде художественной интеллигенции подлинно демократического направления. Училась у таких мастеров, как Певцов и Завадский. Это не могло не отразиться на формировании ее как личности, на формировании ее творчества. В статье, предназначенной для книги, посвященной Александру Михайловичу Давыдову, фрагменты из которой прочтет сейчас Тамара Александровна, воспроизводится сложная для многих эпоха первых месяцев революции.
1: «Для моих родителей не было сомнения, куда идти после 1917 года. Был организован театральный отдел, возглавляемый Марьей Федоровной Андреевой, другом Горького, и родители горячо принялись за устройство и участие в концертах нового типа. В новой жизни нужно было отдать искусство народу, и они сделали это. Они ездили теперь с другими известными артистами на заводы, фабрики, в новые клубы. Прекраснее, наивнее, доверчивее и красивее публики я не встречал, — говорил отец. Они были веселые, трудолюбивые, прекрасные все эти артисты, отдающие свои силы делу революции. Я с благоговением вспоминаю их всех в те годы. В доме постоянно репетировали, пели, играли. Приходили какие-то люди, звали отца выступать, надо порадовать рабочий класс, товарищ Давыдов, давайте, давайте, за вами пришлют транспорт. Несколько слов о моей матери. Моя мать, Софья Васильевна Давыдова, была известной пианисткой-ансамблисткой. Она окончила Венскую консерваторию, училась у Есиповой и Лешетицкого, выступала в ансамбле со знаменитым скрипачом Ауэром в благотворительных концертах в пользу бедных студентов. Она аккомпанировала самым лучшим вокалистом того времени. Много лет работала в Ленинградской филармонии. Родители с детства были для меня просто добрыми папой и мамой. И то, что сейчас привлекает внимание и интерес, тогда казалось обычным появление в доме Глазунова, Щепкиной Куперник, Тартакова, Ершова, дружба отца с Шаляпиным, Качаловым, Остужевым, Эмилем Купером и многими другими известными и прекрасными художниками. Это была обычная жизнь артистической семьи. Это была атмосфера приподнятости, занятости, погруженности в мир искусства, несмотря на трудную жизнь 18-го, 19-го и 20-го годов. Впервые я поняла, вернее, осознала, что мой отец был не только добрым папой, но и прекрасным артистом, от моего первого учителя Илариона Николаевича Певцова. «Я очень люблю твоего отца. Он был замечательный певец, отличный канио. Как он пел «Пару гнедых», сентиментальный романс, плохое подражание нищей Беранже. А в его исполнении это был целый драматический сюжет. Это волновало. Я уже не застала отца на оперной сцене, которую он был вынужден покинуть в 35 лет, так как стал глохнуть». Ленинград, 1941 год, конец августа, эвакуация последнего эшелона с коллективами филармонии Большого драматического театра. Шел первый год войны. Отец, седой старик, плакал, как дитя, словно прощаясь с Ленинградом, которого он уже не увидел никогда. А потом он мобилизовал в свои почти 70 лет всю силу духа своего, чтобы пройти еще один самый тяжелый этап и заставить себя вспомнить всю свою жизнь и записать ее в далеком заснеженном Новосибирске, гостеприимно приютившем ленинградцев.

0: Всей своей жизнью и творчеством Тамара Александровна Давыдова связана с Ленинградом, с его концертными площадками, начиная с красных уголков заводов, рабочих и студенческих общежитий и кончая большими концертными залами, среди которых в первую очередь хочется назвать «Малый зал имени Глинки». На протяжении своего большого творческого пути актриса создала ряд значительных работ, среди которых особо выделяются такие, как «Оптимистическая трагедия» Всеволода Вишневского, «Легенда о любви» Назыма Хикмета, «Анна Каренина» Льва Толстого. Рассказ о творчестве Тамары Александровны Давыдовой мы начинаем с работы, выпущенной в 1963 году, которая имеет длительную историю. Речь пойдет о композиции по роману эпопеи Ромена Ролана «Очарованная душа», режиссером которой была Надежда Ивановна Комаровская, первая на концертной эстраде исполнительница этого произведения. Сделав литературную композицию романа, Надежда Ивановна послала ее французскому писателю, который ответил ей письмом. 13 февраля 1939 года он писал советской актрисе: «Вы посвятили свой талант моей героине». Конечно, нелегко сказать в полтора часа о столь сложном произведении и показать путь целой жизни. Вы сделали это прекрасно. Композиция интересна будет публике. Эту программу, как эстафету, Комаровская передала Давыдовой, и она до сих пор находится в репертуаре актрисы. Вслед за Роланом режиссер и актриса подчеркнули антифашистскую направленность романа, значение социальных битв в жизни личности, в жизни Аннет Ривьер, этой очарованной души. Слушайте фрагменты с композиции по роману Ромена Ролана «Очарованная душа». Аннет Ривьер с сыном Марком, ставшим публицистом-антифашистом, и его женой Асей приехали в Италию, охваченную фашистским пожаром.
1: Это было накануне их отъезда. Они должны были на другой день вечером ехать в Рим. 5 дней в вечном городе, затем домой. Они вышли из отеля очень рано, дав себе слово ни крупицы не потерять из этого последнего утра. Марк заметил при входе на мост каких-то молодых людей в черных рубашках. Они направлялись к набережной, когда из-за угла показался пожилой мужчина, сгорбленный, с изможденным лицом и близорукими глазами за стеклами пенсне. Он шел, бросая по сторонам встревоженные взгляды. Мальчик лет 14 шел впереди него. Его живые глаза заметили черных птиц. Он отпрянул с криком к своему отцу, стараясь оттащить его к дверям ближайшего дома. Но шайка с дикими воплями уже налетела на них. В одно мгновение ребенок был отброшен и покатился по земле. Его схватили за шиворот и потащили к берегу, как собаку, которую собираются бросить в воду. Марк устремился к берегу. «Подлецы!» Его сердце рванулось раньше его. Он очутился, прежде чем успел сообразить, в гуще черной банды, в которую он врезался, как бомба. Он вырвал из их когтей ребенка, который уже повис над парапетом, но почти тотчас же он выронил спасенную жертву и рухнул на тротуар, прижав обе руки к левой стороне груди. Рослый фашист с хищной челюстью всадил в него обеими руками ударом снизу свой нож. В одно мгновение вся шайка разбежалась. Марк был мертв с одного удара. Руки его были прижаты к сердцу. Ручеек крови струился между пальцами. Голова запрокинулась на мостовую. Открытые глаза уже не видели запечатлевшегося в них синего неба. В нескольких шагах от него стояла окаменевшая Аннет. Она смотрела на сына, широко раскрыв глаза.

болезнующим видом он подошел к Аннет, желая выразить официальное сочувствие. Он махнул рукой, и его спутники нагнулись над телом. Не спуская глаз с врага, Аннет отстранила его. Она поднялась с земли. Она подняла тело сына, возлюбленного, любимого. Она понесла тело к машине. Машина тронулась с места. Скоро на народных собраниях все уже знали женщину в трауре. Ее спокойное лицо с большими печальными глазами, которое в неподвижном состоянии, казалось, дремало, рассеянное, далекое, незаметное, но которое, когда вставало и начинало говорить, мгновенно озарялось приливом молодости и не спеша, не повышая голоса, никогда не колеблясь, внедряла в умы людей свои твердые слова, всегда ведущие к определенному действию. Она пропиталась жизнью и смертью Марка. Она научилась понимать его миссию лучше, чем он знал ее сам. Он пал до боя, как парламентер, но его белый флаг теперь был красен, как знамя миллионов, принесших себя в жертву. Аннет Ривьер подняла это знамя. Нельзя было больше оставаться вне битвы. Жизнь была там, где было горе людей и борьба.

Антифашистскую тему Давыдова продолжает разрабатывать в программе, посвященной великому поэту 20-го столетия, испанцу Федерико Гарсиа Лорка. Слова Лорки о том, что истинная поэзия – это любовь, мужество и жертва, могли бы стать эпиграфом к этой работе Тамары Александровны Давыдовой.

Смеется у края лагуны, пенные зубы, лазурные губы. Девушка с бронзовой грудью, что ты глядишь с тоскою? Торгую водой, сеньор мой, водой морскою. Юноша с темной кровью, что в ней шумит, не смолкая? Это вода, сеньор мой, вода морская. Мать, отчего твои слезы льются соленой рекою? Плачу водой, сеньор мой, водой морскою. Сердце, скажи мне, сердце, откуда горечь такая? Слишком горька, сеньор мой, вода морская. А море смеется у края лагуны, пенные зубы, лазурные губы.

18 июля 1936 года начался фашистский мятеж. В Гранаде, где мятежникам удалось взять власть мгновенно, сразу же началось истребление интеллигенции. 16 августа был арестован и Лорка. Да, когда он писал роман об

испанской жандармерии, он не знал, что пророчил. Он понял это позднее, когда к ним в усадьбу нагрянули фалангисты, и только у него не проверили документов, а лишь ударили по лицу со словами: «Можешь их не предъявлять! Мы и так хорошо тебя знаем, Федерико Гарсия Лорка!» Где-то за окном плеск магнолиевых листьев в университетском саду по соседству, и безлунная ночь, и гранада, и воля, а здесь толстые стены, свет пыльной лампочки под потолком, вздохи и стоны товарищей по заключению. Ничего этого не видит и не слышит совсем еще молодой человек в полосатой пижаме. Внезапный, как обморок, сон свалил его. Человек не знает, что уходят последние часы его жизни, что еще несколько дней, и немыслимая боль полоснет по сердцам всех, кто знал, кто любил его. Не знает, что имя его станет знаменем революционной поэзии, что через год в Париже писатели разных стран перед портретом Гарсия Лорки принесут клятву на верность свободе. Он не знает, что поэзия его пойдет по свету, завоевывая сердца, что через 25 лет мадридская молодежь будет кричать на представлении Ермы: «Да здравствует Федерико Гарсия Лорка! Долой фашизм!» Что речи о нем Николас Гильен откроет первый съезд писателей, художников и артистов Новой Кубы. И что в мире нашем чуть прибавится счастья от того, что жил на свете такой поэт Федерико Гарсия Лорка.

дороги, угадывая родное, спешил я на плач далекий, а плакали надо мною

прежней дорогой уйду с перепутья, будить невеселую память о черной минуте. Не стану я влажную дрожью звезды на восходе. Вернулся я в белую рощу беззвучных мелодий.

0: Давыдова тяготеет к созданию крупных, сильных женских характеров. Такова ее Мария Стюарт в романизированной биографии Цвейга. Актриса доносит мастерство психологизма Цвейга в обрисовке характеров и, прежде всего, характера Марии Стюарт. Но как ни сильна тяга Цвейга к этому образу, он все же нигде не грешит против социально-исторической истины. Для него Мария была королевой Шотландии, но никогда королевой шотландского народа. Не ради Шотландии жила она и приняла смерть, а единственно ради того, чтобы оставаться королевой Шотландии. Такой предстает Мария Стюарт в исполнении Давыдовой.
1: И вот она сидит ночью одна в полутемной комнате, пустой и холодной. Свечи проливают свой призрачный свет, а кругом такая немая тишина, что слышно бормотание самых сокровенных мыслей и вздохи растоптанной совести. Ей нет ни сна, ни покоя, безмерно томит ее желание разделить с кем-нибудь то, что гнетет ей душу, и так как нет его рядом, единственного на земле, с кем она может говорить о несказанном, чего никто знать не должен, о том страшном злодействе, в котором она боится признаться себе самой. Она берет подвернувшиеся ей листки бумаги и начинает писать. Письмо бесконечное. Она не закончит его ни в эту ночь, ни на следующий день. В нем человек, совершая преступление, единоборствует со своей совестью. В глубокой усталости, в страшном смятении написаны эти строки, где все путается и мешается в каком-то отупении. Глупость и глубокомыслие, вопль души и пустая болтовня, и стон отчаяния, черные мысли, как летучие мыши, шныряют вокруг, вычерчивая сумасшедшие зигзаги. Внезапно она замечает, что иссякла бумага. Тогда она продолжает писать на каком-то начатом счете, лишь бы дальше, дальше, все дальше. Только бы этот ужас не задушил ее, цепляться за него хотя бы словами, за того, к кому она неразрывно прикована. Кандальник, кандальнику, кровь в крови, она заклинает Бозуэлла. Пусть дважды прочтет ее письмо, но именно потому, что в письме, насчитывающем 3000 слов, отсутствует путеводная нить дневного сознания и разума, именно поэтому оно является своеобразным, единственным в своем роде документом человеческой души. Как замечательно уже самое вступление, трогающее сердце до глубины. Я устала. Меня клонит в сон. Но я не могу не писать, пока есть бумага. Прости мне эти каракули, если чего не разобрал, пусть сердце тебе подскажет. И все же я счастлива, что могу писать тебе, пока все кругом спит. Мне же все равно не уснуть, так рвется все мое существо к тебе, в твои объятия. Жизнь моя, мой ненаглядный, с неотразимым проникновением рассказывает она о том, как бедняга Дарне обрадовался ее внезапному приезду. Кажется, видишь его перед собой, этого бедного юношу, с еще воспаленным от сильного жара, не очистившимся от струпьев лицом. Все эти ночи и дни он лежал один и терзался мыслью, что она, которую он привел со душой и телом, так жестоко оттолкнула и прогнала его от себя. И вот она здесь, его юная, прекрасная, возлюбленная, эта ласковая женщина снова у его ложа,
2: Бедный глупец так счастлив, что не верит в себя. Вдруг это сон. Он так рад ее видеть, что боится умереть от счастья. И мне ничего от тебя не нужно. Только мы, как верные супруги, делили кров и ложе. Он просит ее своими руками нарезать ему мясо и говорит, говорит, и по наивности выбалтывает все свои секреты, и ничего не ведая об ее отношениях с Бозуэлом, признается в лютой ненависти к нему. Лишь величайшим напряжением воли продолжает она презренную комедию. Никогда я не слыхала от него более кротких и разумных речей. Если бы я не знала, что сердце у него из воска, а мое не было бы тверже алмаза, ничей приказ, исключая полученного из твоих рук, не заставил бы меня побороть сострадание. Великолепно звучит вырвавшийся у нее вопль протеста. Ты вынуждаешь меня к притворству, которое внушает мне ужас и отвращение. Ты навязываешь мне роль предательницы, и я предпочла бы умереть. Сердце у меня обливается кровью. Подумай, ненадежнее ли было бы прибегнуть к какому-нибудь снадобью. Очевидно, ей хотелось бы измыслить для несчастного более легкую кончину. Останься в ней хоть капля душевных сил, она бы непременно спасла Дарнлея, но она не отваживается на ослушание, так как боится потерять Бозуэлла, и вместе с тем гениальный психологический штрих, какого не придумать ни одному писателю, боится, как бы Бозуэлл не стал ее презирать за то, что она согласилась на такую низость. Всем жертвую я честью, совестью, счастьем и величием, помни же это! И воззри на меня и на то деяние, на которое я иду против своей воли, единственно для того, чтобы заслужить место, ради которого я готова попрать собственную природу. И да простит меня Бог, и да не спошлет он тебе, бесценный друг, всякого счастья, без счета милостей, каких тебе желает твоя всеподданнейшая и преданнейшая возлюбленная, та, что надеется вскоре стать для тебя чем-то большим в награду за свои муки. Quos Deus perdere vult? Кого боги замыслили погубить, у того они отнимают разум.
0: В работе «Шопен Жорзант» Тамара Александровна Давыдова стремится воссоздать образ большой французской романистки прошлого века во всей его сложности, со всеми его противоречиями, писательницы, о которой Белинский сказал, что она – Иоанна Д'Арк нашего времени.

И вот та же мысль, которая постоянно мучила ее, возникла в ее голове. Горькая, страшная мысль. Как много он значил в ее жизни. А она? Была ли она его музой? Было ли ей хоть что-нибудь посвящено? Его музыка не имела ничего общего с ней, а когда он говорил о своих сочинениях, она всегда думала одно и то же. Вот так некогда Мольер говорил о комедиях со своей служанкой. Музыка была его мир, в котором он, может быть, спасался от нее. Берлиоз мучительно любил актрису Генриет Смитсон и обессмертил ее в фантастической симфонии. У Моцарта была любимая жена Констанция, воплощенная в Сюзанне, в Церлине. А жена Шумана, Клара Вик, его душа, его второе «я». А где же Аврора, которую Шопен так любил? 8 лет провести рядом, и никакого следа. Да, та, что была, казалось, воплощенной поэзией, не внушала песнопений. Та, что была, казалось, самой славой, не была прославлена. Выходя от госпожи Марлиани, в дверях передней Шопен столкнулся с Жорж Санд. Он поклонился и сразу же спросил, давно ли вы имели письмо от дочери. «Неделю тому назад», — ответила она. «А вчера, позавчера, не было письма?» «Нет». «В таком случае сообщаю вам, что вы бабушка, у Солёнж дочка. И я рад, что первый могу сообщить вам эту новость». Шопен попрощался. Она пожала его холодную, дрожащую руку, и он стал медленно спускаться по лестнице. Потом спохватился и послал своего провожатого за госпожой Санд. Подняться наверх уже не было сил. «Простите, но я забыл вас уведомить, что Солёнж чувствует себя хорошо, и ребенок тоже. Я очень рада. Откуда вам это известно?» Солёнж прислала мне записку сразу же после родов. Она очень мучилась, но, увидев ребенка, забыла о своей слабости и недомоганиях. «А как себя чувствуете вы?» «Хорошо. Очень хорошо. Благодарю вас». Темные большие глаза Авроры смотрели на Шопена. Кольца волос на висках были словно припорошены инеем. Казалось, она хотела что-то спросить, добавить, оттянуть разговор. Но Шопен еще раз учтиво поклонился и пошел пешком в сторону Орлеанского сквера. Аврора не провожала его взглядом. Он ни разу не обернулся. Ей предстояло дожить до просветленной мудрой старости. Ему был отпущен только год жизни. На улице Виль-Левек была их последняя встреча.

0: К 90-летию со дня рождения Анны Андреевны Ахматовой Давыдова выпустила программу «Анна Ахматова. Поэтический портрет», где особенно ощущается связь Давыдовой с эпохой. Артистка – младшая современница Анны Андреевны. Тамара Александровна показывает духовную связь через поэзию Ахматовой с Ленинградом и его историей. «А я один на свете город знаю и ощупью его во сне найду». Актриса сумела войти в драматический мир Ахматовой, подчеркнув сосредоточенность и взыскательность нравственного начала. Известно, что существует пластинка, где стихи читает сама Ахматова. «О, этот голос низкий и глубокий, жизнь сердца, переплавленная в строки, а черный диск распят на радиоле, идет по кругу острая игла, а в голосе ни жалобы, ни боли, высок полет державного крыла». Тамара Александровна лишь в одном приближается к авторскому чтению самой Ахматовой – «Высок полет державного крыла», глубоко осмысляя и донося поэзию Анны Андреевны.
1: Стихи из цикла «Ветер войны». И та, что сегодня прощается с милым, пусть боль свою в силу она переплавит. Мы детям клянемся, клянемся могилам, что нас покориться никто не заставит. И в пестрой суете людской все изменилось вдруг, но это был не городской, да и не сельский звук. На грома дальнего раскат он, правда, был похож, как брат, но в громе влажность есть высоких свежих облаков и вожделение лугов, веселых ливней весть, а этот был, как пекло сух, и не хотел смятенный слух поверить потому, как расширялся он и рос, как равнодушно гибель нес ребенку моему. Важно с девочками простились, на ходу целовали мать, во все новое нарядились, как в солдатики шли играть. Ни плохих, ни хороших, ни средних, все они по своим местам, где ни первых нет, ни последних. Все они опочили там. Сзади Нарские были ворота, впереди была только смерть. Так советская шла пехота прямо в желтые жерла Берд. Вот о вас и напишут книжки, жизнь свою за други своя, незатейливые парнишки, Ваньки, Васьки, Алёшки, Гришки, внуки, братики, сыновья. Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова. И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки.

0: Среди работ над советской прозой стоит обратить внимание на прочтение Тамары Александровны Давыдовой фрагментов, посвященных революции Ленину, из книги Валентина Катаева «Маленькая железная дверь в стене», а также поэмы Расула Рзы «Ленин». Особо хочется сказать об осмыслении Давыдовой прозы Василия Шукшина. Точно передавая стихию комического, которой в совершенстве владел писатель, Давыдова показывает и другую, чрезвычайно важную черту дарования Шукшина – боль за несовершенство человеческих отношений, в которых повинны мы сами. Слушайте рассказ Шукшина «Сватовство».
1: Старик Глухов в 68 лет овдовел, схоронил жену, справил поминки, плакал, говорил, как же я теперь буду-то, один-то. У него был сын младший, старших поубило на войне. Но он жил в городе, сын. Приезжал изредка картошки взять, капусты соленые, огурцов, метку для ребятишек. Повздыхают, разопьют бутылочку. И он уедет с чемоданом в свой город-городок, к семье. Такие дела. И надумал старик жениться, и невесту присмотрел. И вот как-то приметил он в толпе старуху Атавину. Она была не здешняя, хоть жила здесь давно, Глухов ее знал. У старухи Атавины никого не было в этом списке, но она вместе со всеми тихонько плакала и крестилась. Глухов уважал набожных людей. Он присмотрелся к Атавиной, горбоносая, дюжая еще старушка. Может, легко с огородом управиться, баню истопить, квашню замесить, хлеб испечь. Пришел домой, выпил за сынов и стал думать, продала бы она свою избенку, перешла бы ко мне жить, на стол есть кому подать, есть кому позвать, садись, Емельян. Как там ни поворачивайся, хозяйка есть хозяйка. Так думал старик и даже маленько разволновался. И вот выбрал он воскресный день и пошел к Ольге Сергеевне Малышевой, тоже уже старушке, но помоложе, по башковите от Авихи. А эту Ольгу Сергеевну старик Глухов когда-то тайно очень любил. Тогда он был не старик, а молодой парень. И любил красивую, вздорную Ольгу. Помышлял даже засылать к Малышевым сватов. Но началась революция. Объявился на селе некий молодец-комиссар, быстро окрутил Ольгу, куда-то увез. Увести увез, а сам где-то сгинул. Наверное, погиб в бою. А Ольга Сергеевна вернулась домой и с тех пор жила одна. Как-то еще по молодости, но уже будучи женатым, Емельян Глухов пошел к Малышевой в сельсовет. Она работала секретарем в сельсовете. И открыл ей свое сердце. Ольга Сергеевна рассердилась, заплакала и сказала, что она после своего орла, комиссара, близко никого к себе не подпустит. Глухов попытался ей объяснить, что он без всяких худых мыслей, а так просто сказать, что вот любил ее. Он был выпивший. Ну что тут такого? Ольга Сергеевна пуще того рассердилась, сказала, что все мужики мизинца не стоят ее незабвенного комиссара. И так она всех этим комиссаром напугала, что к ней другие боялись подступиться. Но прошло много-много лет, все ушло, все забылось. Давно шумела другая жизнь, и старик Глухов, и пенсионерка Ольга Сергеевна странным образом подружились. Глухов помогал Малышеву по хозяйству, снег зимой разгребет, дровишек наколет, посидят, побеседуют. Малышева поставит на стол четвертинку. Глухов все побаивался ее и вел необязательный разговор. Ведь вот она какая аккуратная власть. Раньше как? Дожил старик до глубокой старости и никому не нужен. А теперь пенсия. Мне родной сын приедет, пятерку сунет, и то ладно, то и забудет. А власть регулярно получи. Вот они, комиссары-то тогда. Они понимали, Они жизни свои клали за светлое будущее и за коммунизм. Я советую Ольге Сергеевне встать и почтить ихнюю память. Ольга Сергеевна недовольно говорила: «Сиди, чего теперь-то? Нечего». Она теперь редко вспоминала комиссара. После того, как Глухов схоронил жену, он еще чаще стал бывать у Малышевой. Они любили сидеть на веранде и пили чай с медом. Глухов приносил в туиске мед. «Тоскуешь?» – спрашивала Малышева. «Да так», – неопределенно отвечал Глухов. «Жалко, конечно. Все-таки мы с ей 50 лет прожили. Прожить можно и 100 лет. А смысл-то был? Слоны вон 200 лет живут, а какой смысл?» Глухов обижался. «У меня 3 сына погибли на войне, а ты мне такие слова». «Да я ничего не говорю», — отвечала Малышка. «Они погибли за родину. А вот ты-то прожил с ей-то 50-то лет-то. Ну и что? Ну и сказать ничего не можешь. У меня вон в огороде бурьян растет. Тоже растет. А рядом клубника, Виктория. Есть разница, я спрашиваю? Потому что один человек живет, горит, а другой тлеет. У одного каждая порочка содержанием пропитана, а другие так только делают свое дело, и все, жеребцы». «Не всем же комиссарами быть», — говорил Глухов, обиженный за жеребцов. Он чувствовал, что чем-то злит ее, но никак не мог понять, чем. В это воскресенье Глухов пришел к Малышевой посоветоваться. «Я, Сергеевна, за советом. Помоги». «Что такое приключилось?» – навострилась Малышиха. Она любила давать советы. «Ты старуху Атавину знаешь?» «Ну?» «Поговорил ты с ей, не согласится ли она ко мне в дом перейти?» «Я один не насмелюсь говорить, а ты сумеешь. Тяжело одному, ну ее к черту. Да ей, пожалуй, полегче будет. Как думаешь?» «Ну, как сама ты думаешь?» Малышева очень была удивлена. Так была удивлена, что сперва не нашла, что сказать путного. «Это чей ты жениться собрался?» «Ну, это какая уж это женитьба? Так, сойдемся для облегчения. Юридически это все равно, что жениться. Че ты хвостом-то виляешь?» Глухов опешил. «Ну, жениться. А что это не поощряется?» Малышева внимательно и как-то с отчуждением, с каким-то скрытым враждебным значением посмотрела на старика. «А она согласна?» «Да не знает она, вот и пришел я просить тебя, поговорил бы ты с ей. Где поговорила, а где и уговорила? Она старушка верующая, может, скажет, грех. А какой грех? Мы оба одинокие. У нее же дочь в городе. Да это-то, это и у меня сын в городе. Толк-то от их теперь. А мы бы, может, помогли бы друг другу дожить остаток жизни. Кто первый помер, есть кому схоронить. У вас же дети!» Вдруг нервно возвысила голос Малышиха. «Чего вы сиротинками-то казанскими прикидываетесь?» Глухов замолчал и, в свою очередь, удивленно посмотрел на Малышиху. «Чего она злится? Чего ты злишься-то?» «Да нисколько. Вон она. Буду я еще сердиться. Женитесь. Поговорить надо с Атаихой. Поговорю. Позову ее и спрошу, согласна она или нет. Чего ж мне сердиться-то? Смеяться над вами будут, не надо мной. Давай завтра приходи к обеду. Я ее позову пораньше, все обговорю с ей. А ты давай к обеду приходи. Бывает так, бывает, сколько угодно. Да ты не беспокойся. Я поговорю с ней». Глухов ушел от Малышихи с неясным чувством. Какой-то подвох почувствовал со стороны Малышевой. Старик даже подумал, не вернуться ли, да не сказать, мол, не надо, как-нибудь сам устроюсь. А потом решил, а черт с ней, пусть поговорит. На другой день у старушек Малышевой и Атавиной состоялось свидание и состоялся разговор. Атавиха пришла к Малышевой Первым делом глянула в передний угол, нет ли иконки. Аккуратно присела на краешек плюшевого дивана, поздоровалась. «Я тебя чего призвала?» — сразу начала Малышка. «Ты старика глухого знаешь?»
2: «Емельян Егорыча? Как же! У него 3 сынов убило!»
1: «Так вот он хочет на тебе жениться!»
2: «Свят, свят, свят!» — проговорила Атавина. «Да он что?
1: А что?» Как даже взвеселилась Малышиха. «Вы оба одинокие, он такой же козел, как и все, но поможет дожить остаток жизни. Как думаешь? Ну, как сама-то думаешь?»
2: «Да как я могу думать-то? У меня и думать-то все из головы-то повыскочили. Вот тебе и на, с бухты-барахты, да и замуж. Вот так невеста!
1: Ну и он тоже жених. Как все же?
2: Да погоди-то, Сергеевна, дай с духом-то собраться.
1: Да он придет сейчас за ответом.
2: Эка!»
1: Атавиха даже привстала с дивана и поглядела на дверь. И снова села. «Вот задача-то!
2: Ну, ты, я вижу, совсем согласная!»
1: Старуха Атавина вдруг серьезно задумалась.
2: «Я тебе скажу, Сергеевна, вот что. Он старик ничего. Не пьет, не богохульничает, особо я не слыхала. А только...»
1: Атавина посмотрела на сваху.
2: «Бывает. Сходятся старики, живут».
1: «Ну, бывает».
2: «А ну, когда он ночами приставать станет?»
1: Малышева даже рот разинула. «Как?»
2: «Как? А так, они знаешь какие. Первым делом я хочу знать и быть в надежде, что он приставать не станет.
1: И чтоб не богохульничал. Да ты, я вижу, совсем согласная.
2: Погоди-ка, не гони-ка коней. Вот я и говорю, много у меня всяких условий-то. То нельзя, да это нельзя. Старик подумает, да и скажет, а чего ж тогда и можно-то? И все-то наше сватовство само собой распадется. Господи, господи, вот не думала, не гадала. Оно бы, конечно, хорошо бы, в тепле бы, да в покое бы на старость-то лет-то пожить. Избёнка-то моя совсем развалилась, топишь, топишь, и все как под решетом.
1: А старик-то Глухов надел на всякий случай новый пиджак, прихватил бутылочку наливки, туесок меду и пошел к Малышевой. Пришел, поздоровался, поставил на стол бутылку, туесок. Смутился чего-то, полез за кисетом. «Ты погоди-ка с бутылкой, погоди», — сказала Малышка, — «не торопись». У старика упало сердце. Он уж крепко настроился на совместную жизнь с Атавиной. Все продумал, выходило все хорошо. Что же?
2: «Выслушал я вас обоих. Конечно, это ваше личное дело, вы можете сходиться, люди с ума сходят, и то ничего. Но хочу все же вас спросить, как вам не совестно?»
1: Она бросала эти слова в лицо Глуховой Атавиной с какой-то необъяснимой жестокостью, от всего сердца наболевшего тайной какой-то болью. Бросала, бросала и бросала. «Да как же вы после этого людям в глаза глядеть будете? Да люди всю жизнь живут одинокие! Я всю жизнь живу одинокая, с 23 лет одинокая! А что, ко мне не сватались? Сватались! Не ходили по ночам, не стучали в окошко? Ходили, стучали. Ты, Глухов, не приходил ко мне в сельсовет? Ну-ка, скажи, не приходил? Да я по дурости выпивший был, вякнул Глухов. Чего-то я не сватался. По дурости? А теперь он умный стал, 70 лет жениться надумал. Умник. А ты-то, ты-то. Посижу, подумаю, в тепле пожить. Эх ты, богомольница! Какой же вы пример подаете молодым? Вы об этом подумали? Вы свою ответственность перед народом понимаете? Задумались вы над этим? Нет, не задумались. Народ сил своих не жалеет, трудится, а вы со свадьбой затеетесь.
3: На выпивку людей соблазнять, да на легкие отношения? Да какая свадьба? Опять вякнул Глухов. А Тавиха-то слова не могла вымолвить. Какая свадьба? Так сошлись бы потихонечку. Совсем как подзаборники. Ну, это знаешь, взорвался старик, пошла ты. И выругался, и вышел вон, крепко хлопнув дверью, и дал по селу хорошего кругаля, и ругался, и плевался, места не мог найти. Сгоряча даже подумал, подожгу стервозу такую. Он, конечно, Малышеву не поджег, но ходить к ней зарекся. А когда встречал на улице, отворачивался. Не здоровался. Вот ведь как.
0: Переворачивая страницы разных программ заслуженной артистки республики, лауреата первого всесоюзного конкурса чтецов Тамары Александровны Давыдовой, мы хотели показать роль жанра художественного чтения в формировании личности, его воспитательное значение, берущее начало в лучших традициях русского и советского театрального искусства, с которым художественное чтение не только связано, но и с которого началось, широчайшие возможности этого жанра, представителем которого является Тамара Александровна Давыдова.

0: Милая Маргарита Константиновна, вы убедились, что на Алтае любят ваши песни. Встретив вас, жители нашего горного края, горного и степного края, в основном степного края, готовы были отдать вам весь жар своих сердец. И теперь вот, проводив вас, многие не могут забыть, особенно вот я. Я не могу забыть, я оставлю их себе на память. Помните, как в клубе Островского Анатолий Михайлович Крюков дирижировал таким многоголосым, почти тысячным хором? Я записала для вас этот хор. Послушайте.
1: Уважаемая Маргарита Константиновна, почитателей вашего таланта в этом зале, пожалуй, что все. Значит, всем хором вот этим вот присутствующим здесь, всем без исключения, спеть песню «А где мне взять такую песню?» Я буду дирижировать, но петь себе настроение, помните, луги, где здесь развивают.

0: А вот эту запись я сделала в этом прелестном домике в Бару, в тот момент, когда вы утешали огорченного Виктора Николаевича Попова, и он еще, так сказать, протестующим сказал: не надо записывать. А я все-таки записала, как вы пели свою милую песенку. Нет, даже не песенку, как вы пели эту замечательную песню про белую березку.
1: Под березку

0: Ведьмам. Попробуй ее позабудь. А, всем спасибо за терпение.
1: Спасибо.
2: А вот эта песня специально для вас. Ее подарили вам щедрые горняцкие мужики, так они и назвали хор горняцких мужиков.
3: Исполняется старая солдатская песня «Солдатушки, браво, ребятушки!»
4: Чтоб не на весь союз только.

Запевал и дирижировал этим необыкновенным хором уважаемый всеми у нас Анатолий Михайлович Крюков. И потом очень долго в вашу честь звучал его голос.

0: детектив.
1: Рекс Стаут. Прежде чем я умру. В тот октябрьский день домашняя атмосфера стала для меня совершенно невыносимой. Под домом я подразумеваю контору Нира Вулфа, где я работаю, расположенную на первом этаже его собственного дома на западной 35-й улице. Вскоре должна была наступить передышка, так как Вулф ежедневно проводил 2 часа с 4 до 6 наверху в оранжерее со своими орхидеями. Однако до 4 оставалось еще полчаса, но я уже был им сыт по горло. Впрочем, я особенно не виню его. События разворачивались в условиях великой нехватки мяса, а для Нира Вулфа стол без мяса равносилен личному оскорблению. Он стал таким невыносимым, что я предложил ему съесть меня. Это, по крайней мере, избавило бы меня от его нападок. В понедельник он был в таком отчаянном состоянии, что отважился на дальние прогулки, например, от кресла до книжных полок и обратно, и даже через дверь в гостиную, выходящую окнами на 35-ю улицу. Итак, в 3:30 я сказал Нира Вулфу, что хочу отлучиться из дому по делу. Он так глубоко ушел в свои страдания, что даже не спросил меня, по какому делу. Только я снял с вешалки шляпу, как в дверь позвонили. Я открыл ее, и то, что я увидел, заставило меня мысленно юркнуть обратно в комнату.

0: Он указал большим пальцем за спину. «С тобой хотят поговорить». За свою долгую карьеру частного детектива Ниро Вулфу приходилось сталкиваться с разными людьми, и наверняка у некоторых из них он вызывал чувства, далекие от дружелюбия. Поскольку я работал с ним больше 10 лет, мое имя, конечно, стояло в каких-то списках рядом с его. Поэтому я велел набальзамированному типу подождать, захлопнул дверь и вернулся в контору. Достав из письменного стола револьвер, я сунул его в карман. Когда я возвращался в прихожую, Вулф раздраженно спросил меня, что там такое? Мышь? Нет, сэр, холодно ответил я. Меня просили спуститься на тротуар, подойти к машине Дейзи Перрита. Вы, наверное, слышали о нем, поскольку он один из знаменитых граждан. Его последний титул — король черного рынка. Возможно, что в отличие от вас у него сложилось убеждение, что в жареном виде я буду не так уж плох. Я вышел на крыльцо, показал на бальзамированную типу револьвер, потом положил его в карман и, спустившись по ступенькам, подошел к машине, к черному большому седану. Сидевший у меня мужчина опустил боковое стекло, и из-за моего плеча послышался голос. У него в кармане револьвер, значит, он чертовски глуп, сказал мужчина в машине. Встань позади него. «Мистер Вулф знает, что я здесь», — сказал я. «Что вы хотите?»
1: «Я хочу видеть Вулфа».
0: Я покачал головой. «Нет. Мне не приходилось никогда видеть Дейзи Перрита так близко». Большинство людей назвали бы его толстяком, но мне, знакомому с размерами Ниро Вулфа, он показался всего лишь полноватым. У него было розовое лицо, гладко выбритое, самой главной деталью которого были глаза. В них отражалось все, на что он был способен. «Нет», — повторил я. «Сегодня я сказал вам по телефону, что Ниро Вулф слишком занят, чтобы увидеться с вами.
1: И все-таки я настаиваю на разговоре с ним. Пойдите и передайте ему это».
0: «Послушайте, мистер...» Я уперся локтем о стекло машины и наклонился к нему. «Не думайте, что я шучу с вами. Человек, которому придет в голову такая мысль, может заказывать свои похороны. Но какое бы дело у вас ни было, мистер Вулф не хочет иметь с вами ничего общего».
1: «Арчи!»
0: Этот рев раздался откуда-то сзади. Я повернулся и увидел Вулфа в открытом окне. Он снова проревел.
1: «Чего хочет мистер Перрит?»
0: «Ничего», — ответил я. «Он просто остановился спросить дорогу».
1: «Он хочет видеть вас», — вмешался набальзамированный. «Черт возьми, Арчи, приведи его сюда!»
2: «Но я... приведи его!»
0: Окно захлопнулось, и Вулф исчез. Набальзамированный внимательно оглядел улицу, открыл дверцу, и Дейзи Перрит вышла. Выяснилось, что я плохо разбираюсь в этике преступного мира. По моим понятиям, телохранитель обязан всюду сопровождать босса, но Дейзи Перрит приказал ему оставаться у машины, а сам последовал за мной в дом. Войдя в контору, он быстро огляделся, вероятно, просто в силу привычки. Как играющий в гольф, отставной генерал машинально выбирает на поле удобные позиции для дотов. Я пошел вслед за ним и уселся за свой письменный стол, злясь на вмешательство Вулфа в наш разговор.
1: «Прошу вас сесть, сэр», — пригласил Вулф.
0: Перрит раздраженно сказал:
1: «Мне не нравится здесь. Я хочу поговорить лично с вами. Выйдите и сядьте в машину».
0: Я насторожился, боясь, что Вулф нагрубит ему в ответ, а грубить Дейзи Перриту было опасно. Но Вулф сказал, дружески усмехнувшись:
1: «Дорогой сэр, я редко выхожу из дома, мне здесь нравится, глупо покидать такое удобное место». «Ладно, ладно», — нетерпеливо сказал Перрит и остановил свой взгляд на мне. «Вы выйдете и сядьте в машину». «Нет, сэр», — твердо сказал Вулф, — «я ничего не делаю без мистера Гудвина. Что бы ни доверили мне, безразлично что, как только вы уйдете, я расскажу ему». «Ну, для меня вы можете сделать исключение». «Нет, сэр», — Вулф говорил вежливо, но по-прежнему твердо, — «если вы даже не решитесь доверить мне, мистеру Гудвину, свои тайны, то все равно есть небольшое дельце, которое мне хотелось бы обсудить с вами». «Что вы хотите обсудить?»
0: «Итак», — Вулф полузакрыл глаза, — «в своей области я эксперт. Я знаю свое дело и могу давать советы. Я не знаком близко с вашей деятельностью, но, насколько я понимаю, в своей области вы тоже являетесь экспертом. Следовательно, вам известно, как там

0: обстоят дела. В целом, я вполне респектабельный, добропорядочный господин, но, как и у каждого человека, у меня есть свои слабости. Так вот, я спрашиваю, куда девалось мясо? «Так вот в чем дело», — холодно сказал Перрит. «Не знаю, правильно ли я вас понял, вас интересует мясной рэкет?» «Нет, меня интересует говядина. Мне нужно мясо для еды». «Так вот в чем дело». Я с отвращением смотрел на своего босса. Он совершенно утратил чувство меры. Ради куска ростбифа он зазвал к себе одного из самых опасных головорезов в Нью-Йорке. «Он», — сказал Перрит помягче, — «так вы голодны?» «Да, голоден. Печально. Я не мясник и не торговец. По правде говоря, я вообще не имею никакого отношения к мясу. Но я посмотрю». Он замолчал и взглянул на меня, как будто имел дело с дворецким. «Завтра утром между 7 и 10 часами позвоните по телефону Линкольн 6-32-32, позовите Тома и скажите, что говорите от моего имени. Благодарю вас, сэр». Голос Вулфа был сладким, как патока. «Уверяю вас, я оценил это. Теперь перейдем к вашему делу. Сегодня утром мистер Гудвин мне сказал, что ответил вам по телефону, что я слишком занят, чтобы повидаться с вами. Конечно, это была только отговорка. На самом деле он имел в виду вот что. В работе детектива профессиональный риск сравнительно высок. В вашей он еще выше, так что было бы неразумно объединять их. К сожалению, я вполне согласен с мистером Гудвином. Не стоит доверять мне ваши тайны, раз я не смогу взяться за ваше дело. Так что извините меня». «Мне нужна помощь», — сказал Перрит. «Не сомневаюсь, иначе вы не пришли. Я не часто нуждаюсь в помощи, но когда таковое случается, получаю лучшую. Я люблю иметь все лучшее. Сейчас мне нужны вы, я заплачу вам за помощь». Перрит достал из кармана тугую пачку, перебросил ее Вулфу. «Здесь 5 кусков. Это только для начала. Меня шантажируют. И вашей задачей будет прекратить шантаж». Я вытаращил на него глаза. Мне и в голову не могло прийти, что найдется человек, способный шантажировать Дейзи Перрита. «Но ведь я уже сказал вам, мистер Перрит, меня шантажирует дочь. Об этом не знает ни одна душа, кроме меня, теперь и вас, с вашим помощником. Есть одно щепетильное обстоятельство. Я не рассказал бы о нем даже матери, если бы она была еще жива. Но теперь мне нужна помощь. Моя дочь, подождите. Остановить Дейзи Перрита нелегко, но мне это удалось. Я вскочил с кресла и стал перед ним. Я хочу предупредить вас, — сказал я ему, — что мистер Вулф так же упрям, как и вы. Он даже сказал, что не хочет слушать вас. Я повернулся к Вулфу. Скажите, что плохого, в конце концов, в макаронах с сыром? Я взял пачку денег и сунул ее Перриту. Он не обратил на меня никакого внимания и продолжал говорить Вулфу. Особенно важно то, что дочь — это не моя настоящая дочь. Так что шантажируют меня, я имею в виду. Теперь это вам тоже известно. Вам и вашему помощнику. Она тоже знает, что у меня есть настоящая дочь, которой сейчас 21 год. В связи с ней я вам тоже дам поручение. Что случилось?
1: Прошу извинить меня, мистер Перрит. Вулф взглянул на стенные часы, отодвинул кресло от стола и поднялся.
0: Дейзи Перрит тоже вскочил и преградил ему дорогу. Куда вы собрались? Угрожающим тоном спросил Перрит.
2: Я тоже встал, держа руку в кармане на револьвере. Я хорошо знал, что серьезный спор с Дейзи Перритом решается только с помощью оружия. Я понимал, что создавшееся положение не сулило нам ничего хорошего, но твердо решил, что если Перрит хоть пальцем тронет Вулфа, я его пристрелю. Однако Вулф невозмутимо ответил Перриту: «С 4 до 6 часов я всегда нахожусь в оранжерее, всегда. И если вы еще не отказались от мысли доверить мне свои тайны, то расскажите о них мистеру Гудвину, а я позвоню вам. Или сегодня, или завтра утром». Вулф и Перрит смотрели друг на друга. В этой безмолвной дуэли победил Вулф. Перрит отступил и пропустил его. Детектив вышел из комнаты, и через секунду послышался стук двери его личного лифта. Перрит сел и сказал мне: «Вы оба помешаны. Что вы там держите в кармане, совершенно помешанные?» Я положил револьвер на стол и облегченно вздохнул. «Ладно, расскажите мне о вашем деле».
1: Читаем детектив.
2: Рекс Стаут. Прежде чем я умру.
1: В какой-то момент мне показалось, что Дейзи Перрит потеряет самообладание и разрыдается. Это было тогда, когда он рассказывал мне, что его дочь, настоящая дочь, была первой ученицей в своем классе в Колумбии. Очевидно, это было его величайшей гордостью. В целом, его история была довольно простой. Когда-то в молодости в Сент-Луисе Перрит женился, и у него родилась дочь. Потом в одну неделю случилось три события. Дочери исполнилось 22 года, умерла ее мать, и Перрит сел на 3 года в каталажку за ограбление. Об остальных событиях своей жизни вплоть до 1945 года Перрит ничего не сообщил мне. Он только сказал, что, начав процветать, стал искать дочь и раскопал ее где-то в Миссури. Она не подозревает, что он ее отец. Она думает, что он просто представляет ее отца, который очень богат, но не имеет возможности объявить о себе, так как собирается баллотироваться в президенты США или что-то в этом роде.
0: «Она приняла это как должное», — угрюмо сказал Перрит. «Я виделся с ней каждые 3 месяца, давал ей деньги, много денег, но для меня было настоящим ударом, когда она выбрала для учебы в колледже этот город. Именно тогда на ее след напал Никер Большие Пальцы. Он послал ко мне своего парня с сообщением, что готов оказать моей дочери любую услугу. Участие Микера в этом деле, с моей точки зрения, делало его еще приятнее».
2: Свое прозвище он заслужил из своего любимого способа выкачивать информацию из упрямых клиентов. Он пользовался большими пальцами.
0: Микер был конкурентом Перрита. Если иметь дело с Перритом было малоприятным занятием, то встревать в его раздоры с Микером большие пальцы было просто опасным. Я продолжал слушать Дейзи Перрита, потому что у меня не было другого выхода. Можно было только пристрелить его, но психологический момент для этого был упущен. Дальнейший ход событий, по его словам, доказывал, что Микер не нашел его дочь, а просто узнал, что она где-то скрывается.
2: Перрит больше всего боялся, что кто-то найдет его дочь и расскажет ей правду. Это разрушит его жизнь, его отношения с дочерью.
0: «Это мешает моим делам», — сказал он. «Там, где вопрос касается дочери, я перестаю здраво рассуждать и нормально действовать. Вы слышали, что я жестокий человек?»
2: «Да, я слышал».
0: «Так оно и есть. Но таких людей немало. Суть в том, что у меня есть голова на плечах, причем получше, чем у всех других людей, которые мне до сих пор попадались. Но там, где вопрос касается дочери, моя голова отказывается работать. Это доказывает мой приезд сюда и мой разговор с вами. Или даже более убедительно доказывает то, что я сделал год назад. Я снял квартиру на 5-й авеню и поселил там одну девушку в качестве моей дочери. Я понимал, что делаю величайшую глупость, но все-таки пошел на это.
2: Перрит объяснил, что это было сделано с целью отвлечь внимание Микера и всех прочих, интересующихся его семьей, в частности, его настоящей дочерью. Раз он сам живет в этой квартире вместе с дочерью, то никому и в голову не придет искать ее ни в других местах, особенно в колледже. Это был хитроумный план, и казалось, его тайна надежно скрыта.
0: «Затем», — сказал Перрит другим тоном, его в глазах сверкнул опасный огонек. «Эта тварь принялась шантажировать меня. Вымогательства начались за неделю до Рождества с требования $1000 наличными сверх еженедельного жалования в $100. За последние полгода она потребовала и получила в конце января $1500, в середине февраля $1000, в конце апреля $5000, в конце июня $3000, в конце июля $5000, в конце августа $8000.
2: Любопытно, сказал я, что сумма то возрастает, то снижается, то опять возрастает.
0: Любопытно, с психологической точки зрения. Это кажется вам забавным, не так ли? Я сказал не забавным, а любопытным. Кстати, найдутся люди, я не говорю, что принадлежу к их числу, но найдутся люди, которые не поверят вам. Эта девушка выудила у вас почти 25 тысяч, почему же с ней не произошло никакого несчастного случая?
2: Почему она жива?
0: «Вы верите слухам, которые распускают обо мне?» — кисло сказал Перрит. Я усмехнулся.
2: «Это останется между нами. Почему вы не расправились с ней?»
0: «С моей дочерью? Но она ведь не является ей. А для всех она моя дочь. Мне пришлось бы убрать ее самому, и это было бы слишком рискованно. Она учла все это. Допустим, она исчезает, и Микер узнает об этом. Тогда он снова начнет искать мою дочь, и я оказываюсь там же, где я начал. Я рассматривал это дело под разными углами. И так и не нашел выхода.
1: Я пожал плечами. Значит, вы останетесь дорогостоящей дочерью.
0: Я останусь жадной дурой. Вчера вечером она потребовала у меня 30 кусков. Тогда я решил обратиться за помощью.
1: Услышав цифру, я присвистнул. Это уже слишком. А почему бы вам и не урезать ее аппетиты?
0: Я пробовал. Неужели вы думаете, что я так легко раскошеливался?
1: Нет, не думаю.
0: Правильно делаете. Я пытался урезонить ее, но в определенных границах, поскольку представил ее своей дочерью. Поэтому мне нужна помощь. Я знаю немало юристов, но ни одному из них я не рассказал бы десятой доли того, что рассказал вам. Я выбрал для своего дела Нира Вулфа, потому что у него есть голова на плечах. Он должен договориться с ней.
1: Перрит указал на пачку банкнотов. Это для начала.
0: Я уплачу за все, что будет сделано. И уплачу неплохо.
1: Вулф не возьмет этих денег. Перрит пропустил эти слова мимо ушей. Мне начало казаться, что своими жизненными успехами он обязан особому устройству барабанных перепонок, не пропускавших все нежелательные звуки.
0: «Вам понадобятся деньги, чтобы уладить дела с этой девушкой», — сказал он. «В качестве моей дочери Вайолет Перрит. Но настоящее имя — Анжелина Мерфи. Я привез ее из Солт-Лейк-Сити, где она скрывалась от полиции под именем Салли Смит».
1: Перрит рассказал мне много всего, гораздо больше, чем мне хотелось знать. Но тут поздно было что-то менять. Покончив все мои Вайолет, Анжелины, Салли, он перешел к настоящей дочери. Ее зовут Бьюла Пейдж. Когда он начал говорить о ней, я решил, что он сейчас вытащит из кармана и начнет показывать мне ее фотографии. И так изменился его голос. Послушайте его, так все студенты и в подметки не годились. Он входил в целый ряд несущественных деталей, что я простил, так как ему не с кем было поговорить о ней.
0: Я уже сказал Вулфу, что поручу ему кое-что в связи с моей дочерью, заявил Перрит. Есть опасность, что ее могут узнать, так как она очень похожа на свою мать.
1: Но мистер Вулф не занимается пластическими операциями, запротестовал я. Обратитесь к хирургу.
0: Вы находите это забавным? Спросил Перрит.
1: А ты вот он, у меня мороз прошел по коже. Я услышал голос убийцы. Очевидно, он мог простить многое, но только не шутки в адрес Бьюлы. Не слишком, вежливо сказал я. Но вы напрасно думаете, что мистер Вулф может избавить вашу дочь от сходства с матерью.
0: Я этого не требую. У Бьюлы есть привычка. Она сидит, опустив плечи, слегка сутулившись, а потом вдруг укрепляется. Рывком. Эту привычку она унаследовала от матери, и так ее можно безошибочно узнать. Я пытался отучить Бьюлу от этой привычки, но мои слова на нее не подействовали, а настаивать не хотелось. Может быть, Вулфу удастся.
1: Конечно, несколько острот висело у меня на кончике языка, но я сдержался. Надо было поскорее выставить Перрита из дома, пока он не заставил нас давать Бьюле уроки математики, которая была, как выяснилось, ее единственным слабым местом. Но он не собирался уходить и сообщил мне еще кучу разных сведений. Второй секрет его успеха заключается, я думаю, в его дотошности. Наконец он поднялся.
0: «Вайолет пока еще слушается меня», — сказал он. «Она хочет до конца обчистить меня». Если Вулф захочет поговорить с ней, то позвоните мне по одному из номеров, которые я вам дам. Я позабочусь, чтобы она приехала. А теперь откройте дверь и попросите Арчи. Я удивленно посмотрел на него. Кого позвать? Я же сказал Арчи. Надо же. Значит, на бальзамированного типа тоже зовут Арчи.
1: Я проводил Перрит в холл, отдал ему шляпу и пальто, затем выглянул в дверь и окинул взглядом улицу. «Все в порядке», — сказал ему через плечо. «Позовите его сами». Но ему не понадобилось этого делать. Мой тезка, стоявший на готове у черного седана, подбежал к крыльцу и сказал патрону: «Все в порядке». Дейзи Перрит спустился по ступенькам и сел на заднее сиденье машины.
2: Мой тезка устроился на переднем, завел мотор, и они укатили. Я отправился на кухню, чтобы выпить стакан молока. Там находился наш шеф-повар Фриц Бреннер. Нарезая лук, он улыбнулся мне. «Все в порядке?» «В порядке», — ответил я, сделав большой глоток. «Остается решить только один вопрос. Какого цвета саван мы предпочитаем?» Когда Вулф спустился в контору из оранжереи, я дал ему полный отчет о деле Перрита. Теперь я уже не уговаривал его отказаться от него. Наоборот, я уже боялся, что он может отказаться. В таком случае мне по горло напичканному самыми интимными секретами Дейзи Перрита придется туго. Так что меньше всего мне хотелось, чтобы Вулф заупрямился и отказался от дела. В 7 часов я сказал ему... Между прочим, я проверил тот номер, который дал мне Перрит. Они предложили отбивные на ребрышках или филе шатобриана, как называет его Фриц, печенку и свежую свиную вырезку. Конечно, если наши отношения с Перритом испортятся, звонить Тому завтра утром будет бессмысленно. Вулф проворчал. «Позвони мистеру Перриту». Добившись, наконец, разговора с Перритом, я выяснил, что сегодня в 9 часов вечера Вайолет будет у нас. Мы перекинулись с ним всего несколькими словами, стараясь не называть имен, но через несколько минут Перрит позвонил вторично и сообщил, что свидание переносится на 11:30. Мне показалось это время слишком поздним, и я предложил назначить встречу на завтра, но Перрит все-таки настоял на сегодняшнем дне. После этого разговора Вулф проворчал: «Позвони его дочери». «Какой?»

0: добившись, наконец, разговора с Перитом, я выяснил, что сегодня в 9 часов вечера Вайолет будет у нас. Позвони его дочери.
1: Какой?
0: Вайолет или Бьюли? Его дочери. Мисс Пейдж. Неужели вам так хочется поскорее научить ее выпрямляться? Нам пока неизвестно, существует ли она на самом деле. Я хочу ее видеть как можно скорее. Вы собираетесь представить меня ей? Она уже совершеннолетняя, придумай что-нибудь. Это было не так уж трудно, потому что Перри дал мне массу сведений о дочери. Я набрал ее номер и услышал в трубке женский голос. Алло, алло, алло. Могу ли я попросить телефона мисс Бьюлу Пейдж? Да, это я. Вы священник? Нет, мисс Пейдж, меня зовут Гарольд Стивенс. Я приехал из Дейтона, штат Огайо. Могу я поговорить с вами? Ну, конечно, жаль только, что он не священник. Разумеется, жаль, если он вам нужен. Мне хотелось бы встретиться с вами сегодня вечером, потому что я приехал в ваш город ненадолго. Я хочу поговорить с вами о Дейтонском центре здравоохранения и попросить небольшой помощи ему. Видите ли... Молва о вашей щедрости в подобных делах разнеслась довольно далеко. Мне хотелось бы рассказать вам о нашей деятельности, о планах на будущее. Вы разрешите мне приехать сегодня? Я буду у вас через 20 минут.
1: Меня интересуют вопросы здравоохранения, сказала девушка. Но в данный момент мне известно, что они вас интересуют, проникновенно сказал я. Видите ли, я спросил у вас, не священник ли вы, потому что только сейчас состоялась моя помолвка. Как раз перед вашим звонком мне сделали предложение, и я дала согласие.
0: Вот как! Это же чудесно! Я приеду к вам через 20 минут. Я не настаивал бы на этом, но я в городе ненадолго.
1: Хорошо, приезжайте. Благодарю вас.
0: Я повесил трубку
1: и сказал Вулфу.
0: Сошло. Не блестяще, но сошло.
2: Вулф был занят пивом, которое принес Фриц, и только проворчал что-то в ответ.
0: Без внимания он оставил и тот факт, что я взял со стола револьвер и положил его в боковой карман пиджака, а его маленького братца пристроил подмышкой в кобуре собственной конструкции. По правде говоря, в этот пасмурный октябрьский вечер я не ждал никакого нападения, но нужно было помнить, что я могу попасть в сферу внимания людей, интересующихся Дейзи Перритом. И хотя моя нервная система была в полном порядке, у меня на душе скребли кошки, когда я выводил из гаража свой спортивный автомобиль, чтобы отправиться на нем в центр. Кое в чем Перрит создал у меня неверное представление о своей дочери. Судя по его рассказам, я решил, что все свои деньги она тратит на учебники и общественное здравоохранение, но ее квартирка была обставлена весьма комфортабельно.
2: В большой гостиной стоял красивый дорогой письменный стол, на стенах были полки с книгами.
0: Зато в другом отношении Перрит оказался прав. Одного взгляда на девушку было достаточно, чтобы понять, что она не принадлежит к легкомысленному типу искательниц приключений или постоянно посетительниц баров. На мой вкус она была несколько низковата и толстовата, но все, что полагается иметь 20-летней девушке, было при ней. В том числе приятное лицо со светлыми глазами, совершенно иными, чем глаза ее папочки. Поскольку она сообщила мне о только что состоявшейся помолвке, я ожидал увидеть у нее счастливого жениха. И не ошибся. «Это мистер Шейн», — представила мне его Бьюла, и мы пожали друг другу руки. «Он сейчас отчитывает меня. Он считает, что я не должна была шутить по поводу священника. Возможно, он прав, но тогда не надо было меня спаивать».
2: «Подожди», — запротестовал улыбаясь Шейн. «А кто приготовил коктейль?»
0: «Я», — призналась Бьюла. Во время этого разговора они стояли рядом и поминутно, как бы невзначай, касались друг друга. Очевидно, их отношения находились на той стадии, когда два существа, естественно, тянутся к слиянию. Она спросила меня, «Неужели девушка не имеет права выпить коктейль в честь помолвки?» «Кстати, здесь еще осталось, хотите?» Она подошла к столу и взяла шейкер. «Здесь хватит на бокал». «У меня есть лучшее предложение», — сказал я, перебив ее. «Мне стыдно, что я прервал ваш праздник. Почему бы вам не продолжить его у моего друга?» Я выдал свою лучшую улыбку. «Я остановился у своего друга на 35-й улице. Он довольно известный человек и, к тому же, гостеприимный. Я позвоню ему и предупрежу, что мы приедем. Согласны?»
1: Молодые люди приглянулись, но в конце концов сказал Шейн: «Мы не только для него, но и для вас совершенно посторонние люди». «В какой области известен ваш друг?» — спросила Бьюла. «Кто он?» «Нир Вулф, детектив. Я давно с ним знаком. Он как-то спас мне жизнь. Меня обвинили в убийстве, но я был не виноват, он доказал это». «О, Мортон, поедем!» — Бьюла положила руку на плечо Шейна и умоляюще посмотрела на него. «Это моя первая просьба после помолвки. Ты не можешь отказать в ней». Она обернулась ко мне. «Уговорим его поехать. Он очень строг в отношении приличий, поскольку заканчивает юридический колледж и свято убежден, что именно юристы должны стоять на страже законности и морали».
3: Он и стоял, как настоящий страж, выпрямившись и расправив плечи. У него был сильный упрямый подбородок, четко очерченные скулы. Общую картину немножко нарушали очки в массивной оправе. Он сказал, что собирается поехать домой позаниматься. Бьюла сказала, что не будет же он заниматься в день их помолвки. Когда этот разговор кончился тем, чем всегда окончаются такие разговоры, я получил разрешение позвонить по телефону своему другу. Голос Фрица ответил мне: «Фриц, говорит Гарольд Стивенс». «Нет-нет, гость мистера Вулфа, Гарольд Стивенс. Могу я поговорить с мистером Вулфом?»
1: Впервые наблюдать привычку Бьюлы, от которой мы должны были отучить ее, сидеть сутулившись, а потом выпрямляться рывком, я мог за обеденным столом, когда Фриц подал нам цыплят с жареной картошкой. Эта привычка не показалась мне настолько заметной, чтобы судить о ней. Я подумал, что было бы совсем нетрудно отучить Бьюлу от нее, если бы не помолвка. Не так-то легко убедить девушку, только что заарканившую своего избранника, в том, что ее манера нуждается в исправлении. Ее избранник был, по-моему, не в своей тарелке. Казалось, он чувствовал себя уже женатым со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ужин был вполне приличным, вино было превосходным, но Шейн так и не оттаял. Возможно, студенты-юристы очень серьезные люди, но, бог мой, ведь это праздновалось его встреча со счастьем. Я делал все возможное, чтобы поддержать веселье, так как опасался, что при серьезном повороте разговора Бьюла начнет меня расспрашивать о деятельности Дейтонского центра здравоохранения. К моему удивлению, все усилия поддерживал Вулф. Он расспрашивал Бьюлу о ее учебе, рассказывал о случаях из своей практики, даже пытался подбить Шейна, он отечески называл его Мортоном, на рассказ о ее вкусах и стремлениях. «По правде говоря, я ничего не знаю, кроме юридических наук», — сказал ему Мортон, когда Фриц расставлял тарелки для салата. «В этом главный недостаток специального образования. Вы остаетесь полным невеждой во всех других областях. Это, конечно, прискорбно».
4: «Разумеется», — Вулф потянулся за соусником, — «но не так прискорбно, как невежество в своей области. Надеюсь, вы отдаете себе отчет, Мортон, что очень немногие люди любят юристов». «Я не люблю их. Они неисправимые крючкотворы. Они считают, что все имеет две стороны, а это чепуха. Они невыносимые говоруны. Как-то я поручил одному юристу кое-что составить для меня, и он ухитрился сделать это на 11 страницах, хотя вполне хватило бы и двух».
1: Мортон был слишком хорошо воспитан, чтобы спорить с хозяином дома.
4: «Конечно, сэр, я стараюсь не тратить на это больше слов, чем нужно. Ради бога, делайте это покороче. Еще соус, Гарольд».
1: Я чуть не пропустил его замечание, так как мой мозг был занят другим. «Что будет, — думал я, — если мы сообщим Дейзи Перриту о помолвке его дочери? Сам он, конечно, еще не подозревает об этом, поскольку это произошло только что, и должным образом оценит наше сообщение. Я решил, что как только мы выйдем из-за стола, я поднимусь в свою комнату, позвоню оттуда Вулфу, получу его добро и свяжусь с Дейзи Перритом. Все так и произошло, кроме одной небольшой детали. Я не мог найти его ни по одному из 5 телефонов». Я оставил везде для него сообщение, чтобы он позвонил нам, затем спустился вниз и присоединился к гостям, которые пили в конторе кофе. Вулф и Бьюла распевали песни. По меньшей мере, Бьюла. Она и в самом деле пела что-то на незнакомом мне языке. Вероятно, это были песни, которым, как она рассказывала за обедом, ее научил студент из Эквадора. А Вулф отбивал ритм пальцами и подпевал. Для него это была пьяная оргия, и мне оставалось только присесть и порадоваться за него, если бы не заботы.
3: Был уже 11:00, и мне хотелось отвезти наших гостей домой, так как Вайолет могла приехать раньше времени. Поэтому я оставался на ногах. Выкурить гостей было совсем нетрудно, так как Мортон был готов уйти в любой момент. Прощаясь, Вулф вел себя как джентльмен, привстал с кресла и пожелал им доброй ночи. Я полагал, что Мортону не терпится попасть домой позаниматься, так как вино и песни никак не подействовали на него, но я ошибался. Когда мы стояли около спортивного автомобиля, он вдруг положил руку мне на плечо, жест интимный, на котором в другой раз он отважился бы только после года знакомства, и заговорил... «Знаете, вы шикарный парень, Стивенс, и эта ваша идея была шикарной. А теперь мне в голову пришла идея. Наверное, в этом виноват вино, но и что из того? Чья это машина? Мистер Вулфа? Он позволяет мне пользоваться ей? Ну, у вас, конечно, есть права, чертов юрист». «Конечно», — сказал я, — «права выданы на мое имя. Тогда что вы скажете о такой идее? Вы везете нас в Мэриленд, это займет только 4 часа, и мы регистрируемся». Он посмотрел на стоящую рядом Бьюлу. «Как ты смотришь на это?» Она решительно ответила: «Мне это не нравится». «Что?» — удивился он. «Почему?» «Потому что не нравится. Пусть у меня нет ни родителей, ни родственников, но я не собираюсь ехать среди ночи в Мэриленд и обзаводиться мужем. Пусть все летит к черту, но у меня будет настоящая свадьба. С цветами, фото и подружками. Во всяком случае, мне казалось, что ты это понимаешь». «Я понимаю. А если мое общество может скомпрометировать тебя как будущего председателя Верховного суда, то на этот счет у меня тоже есть идея». Бьюл унесло без удержу. «Ты можешь поехать домой на метро, если тебе так надо заниматься, а я и мистер Стивенс отправимся куда-нибудь потанцевать». Она положила мне руку на рукав. «Я чувствую себя виноватой, мистер Стивенс, потому что мы так и не поговорили о вашем центре здравоохранения. Не можем ли мы танцевать и говорить о нем одновременно?» Минуту мне казалось, что я пропал, но любовь всегда найдет выход. Студент-юрист пустился в объяснение, уговоры. Наконец они помирились, и все кончилось тем, что мы сели в машину и поехали в город.

0: детектив. Рекс Стаут. Прежде чем я умру. Когда я вошел в контору, Вулф восседал около картотеки и проглядывал документы на свои орхидеи. Я сел за свой стол и спросил его, звонил наш клиент?
1: Нет.
0: Он что-нибудь пропустит, как чуть не упустил своего зятя. Мортон просил меня отвезти их в Мэриленд, где они могли бы сегодня вечером сочетаться браком. Бьюла сделала вид, что хочет выйти замуж обычным путем, но это только отговорка. Настоящая причина ее отказа заключается в том, что она познакомилась со мной. Она отсылала Шейна поехать на метро, а мне предлагала повезти ее в бар. Не знаю, как я объясню ей, что я не хочу взять Агдези Перриту. Она слишком приземлиста. Не слишком. Во всяком случае, не настолько, чтобы это нельзя было исправить. Зевнув, я посмотрел на часы. На них было 11:14. Я взглянул для проверки на стенные часы. Привычка, от которой я никак не могу отучиться. Они показывали столько же. «Жаль, что Перрит не звонит», — заметил я. «Если мы подбросим ему несколько интересных сведений, то у нас будут шансы выйти живыми из этой переделки. Известие о помолвке Бьюла все-таки свежая новость». «У нас есть для него новости получше», — заявил Вулф. Я взглянул на него, так как в его тоне мне послышалось самодовольство. «Вот как? Разве есть?»
1: «Разумеется».
0: «Неужели в мое отсутствие что-нибудь произошло?»
1: «Нет. Кое-что произошло в твоем присутствии. Очевидно, ты упустил это».
0: «В подобных случаях Вулф бывает невыносим. Тогда я стараюсь не допрашивать его, во-первых, чтобы не тешить его тщеславие, а во-вторых, потому что знаю, что он все равно не скажет. Поэтому, считая разговор оконченным, я поставил на стол машинку и стал печатать письма. Я дошел до 5-го, когда в дверь позвонили. «Зовите ее Анжелиной», — посоветовал я ему, направляясь в прихожую. «Это ее встревожит». Вайолет Анжелина Салли уселась в красное кожаное кресло, положив ногу на ногу. Вулф устремил на нее пристальный взгляд из полуприкрытых век, и она выразительно посмотрела на него. Этот молчаливый обмен взглядами длился полминуты. «Ну и как я вам нравлюсь?» — спросила Вайолет с резким смехом.
1: «Я пытался решить», — пробормотал Вулф. «Оставить вам 25 тысяч долларов, которые вы получили у Перрита, или забрать? По крайней мере, большую часть их».
0: Вайолет выругалась. Обычно я излагаю содержание разговора полностью, не редактирую его, но эти выражения я пропущу. Вулф сделал гримасу. Он не переносит грубых слов, но все же предпочитает выслушивать их от мужчин, а не от женщин. Судя по этим выражениям, Вайолет была грубее, чем казалось на первый взгляд. Ее фигура с красивыми плавными линиями совершенно отличалась от фигуры Бьюлы. В ее лице было что-то неприятное, но стоило ей провести месяца два на свежем воздухе на ферме, она превратилась бы в весьма привлекательную особу. Беда была в том, что она туда никогда не попадет.
1: «Я собираюсь прекратить ваш шантаж», — твердо сказал Вулф. «Вы выманиваете деньги у мистера Перрита, угрожая рассказать все о его настоящей дочери».
0: «Не думайте, что мое молчание — знак согласия», — вставила Вайолет. Она неплохо владела своим голосом.
1: «Ради молчания я готов обойтись без согласия», — сухо сказал Вулф. «Как я уже сказал, это шантаж, но меня не интересует его юридический или уголовный аспект. У вас довольно странное положение, как это часто бывает с шантажистами. Расправится ли с вами мистер Перрит по-своему, или вы откроете всем его тайну, в любом случае вы потеряете и работу, и источник дохода. При малейшем просчете вы можете отказаться в тюрьме штата Юта. Очевидно, вы убеждены, что Перрит вас не тронет, в этом я с вами согласен. Сегодня он пришел ко мне с просьбой приостановить шантаж. Я взялся за эту работу».
0: «Я приехала к вам по просьбе отца», — сказала Вайолет. «Я не верю своим ушам. Дейзи Перрит утверждает, что я не его дочь. Неужели вы думаете, что я поверю этому?»
1: «Я думаю, что вам трудно поверить в это, мисс Мерфи. Вы убеждены, были убеждены, что ни при каких обстоятельствах Дейзи Перрит, озабоченной судьбой своей настоящей дочери, не откроет никому, что вы являетесь подставным лицом. Но вы недооценивали его характер. Вы не знаете, что его сильнейшим чувством, сильнее даже любви к дочери, является тщеславие. Он не может допустить, чтобы кто-то имел власть над ним. Он не позволит вам вытягивать у него деньги. Вулф устроился в кресле поудобней. Но он допустил ту же ошибку, что и вы. Он недооценил мой характер. Вы потребовали у него 50 тысяч долларов. С этого момента, мистер Мерфи, когда бы вы не получили деньги от мистера Перрита сверх вашего недельного жалования, вы будете должны мне 90%. То есть из каждых 100 долларов вы будете отдавать мне 90. В противном случае власти Солт-Лейк-Сити узнают о вас. Вайолет изумленно смотрела на Вулфа. «Вы не можете так поступить!» — воскликнула она. «Мне стоит только сказать Перриту!» — она замолчала, раздумывая, и потом выражение глаз ее изменилось. «Вы думаете, что я идиотка?» — сказала она. «Я отдам деньги вам, а вы передадите их Перриту. Неужели он думает, что я попадусь на такую дешевую уловку?» Она наклонилась вперед. «Послушайте», — серьезно сказала она, — «может быть, вы думаете, что у меня не хватит храбрости для разговора с Перритом? Тогда я вам кое-что скажу». Она стала расстегивать платье. «Сегодня вечером я была в театре. Но если вы заметили на мне платье с длинными рукавами, знаете почему?» Вайолет спустила платье с плеч и освободила одну руку. «Что вы скажете на это?» — спросила она.
0: «Да. Это было зрелище.
1: На белой коже... От локтя до плеча темнели синяки. Я подошел ближе, Вайолет показала мне руку. Синяки могли быть нанесены пальцами, кулаками, а, возможно, каким-нибудь орудием. Это еще не все, сказала Вайолет. Синяки есть и на других местах, но я покажу их только за плату. Я сказала Перриту, не думайте, что вы имеете дело с ребенком. Если вы будете издеваться надо мной, то я пойду и расскажу все. А потом вы меня не найдете, поэтому, мистер Вулф, бросьте меня запугивать. Она натянула платье на плечи и стала застегивать его. Так что Дейзи Перрит у меня в руках. Я единственный человек из живущих, кому это удалось. А теперь вы думаете, что он может вернуть свои деньги с помощью этого паршивого вымогательства?»
0: Уф, поморщился. «Советую вам как следует обдумать мое предложение, мисс Мерфи», — сказал он спокойно. «Уверяю вас, что это моя собственная идея. Не стоит рисковать. Вы можете убедиться в правильности моих слов слишком поздно. Ваша судьба меня не интересует. Если вы получите деньги от мистера Перрита и не отдадите мне моей доли, то возмездие может настигнуть вас в любую минуту. Кстати, совершенно бесполезно пересказывать наш разговор мистеру Перриту. Я готов к этому и сделаю так, что он не поверит ни одному вашему слову.
1: Черта с два не поверит. Он сам подсказал вам этот план.
0: Нет. Вулф отодвинулся вместе с креслом от стола. «Если бы вы знали меня получше, мисс Мерфи, то вы поверили бы, что эта идея целиком принадлежит мне. Я сам задумал этот план и, надеюсь, выгоду из него получу. Вы сможете оставлять себе 10 тысяч долларов из каждых 100 тысяч, которые вытянете из него». Вулф встал и направился к двери. Потом он повернулся к Вайолет. «Только одно предупреждение, мисс Мерфи. Естественно, вы захотите получить от Перрита как можно больше денег и исчезнуть. Возможно, он не станет преследовать вас по известным причинам, но со мной будет иначе. Я найду вас где угодно. Я почти так же тщеславен, как и мистер Перрит, и не люблю, когда меня надувают». Он вышел.
1: Вайолет не повернулась в сторону двери. Она сидела, не сводя глаз с кресла Вулфа, как будто он еще сидел в нем. Уголки ее губ кривились, она была спокойной, что-то напряженно обдумывала. Наконец она повернулась ко мне и сказала...
0: «Боже мой, какой он толстый!»
1: Я одобрительно кивнул ей. «Вы храбрая женщина, я восхищаюсь вами. К счастью, вам не нужно принимать решение сразу. У вас есть время подумать. Утро вечером мудренее». Вайолет улыбнулась мне, я усмехнулся в ответ. «Вы не похожи на торгаша», — сказала она. «Вы выглядите здоровым и красивым».
0: «А внутри все наоборот», — сказал я и встал.
1: «Не предлагаю отвезти вас домой, потому что видел внизу вашу машину. Но могу составить вам компанию, чтобы подышать свежим воздухом». Она встала с кресла, подошла ко мне и измерила пальцами мой череп. «Свежий воздух», — сказала она. «Детка,
0: Разве я в нем нуждаюсь? Мы поделимся, сказал я. 90% вам, а 10% мне. Я взял в прихожей свой плащ и шляпу и проводил Вайолет к ее двухместному автомобилю. Я решил сопровождать ее не из любви к свежему воздуху. Я не осуждаю Вулфа за то, что он не предупредил Перрита о своем плане шантажа Вайолет, потому что этот план мог прийти ему в голову непосредственно перед разговором с ней, а может быть, даже во время разговора. Но все равно этот план мне не нравился. Если Вайолет приедет сейчас домой и расскажет все Перриту, что вполне возможно, то... Тогда нельзя предсказать, как он отреагирует. Здравый смысл мог бы подсказать ему, что Вулф старается вернуть ему деньги, но беда в том, что для такого типа, как Перрит, не существует здравого смысла. Вероятно, он не верит, что на свете есть хоть один честный человек. Поэтому я сел в машину Вайолет. Она оказалась первоклассным водителем, почти таким же хорошим, как я. Когда машина остановилась у светофора на 70-й улице, я сказал... «Мисс Мерфи, вы влипли. В моем распоряжении было не так уж много времени, поскольку она живет на 78-й улице, и я не собирался подниматься к ней и укладывать ее в кроватку. Вы влипли, — сказал я, — если будете продолжать шантаж. Говорю это искренне, потому что восхищаюсь вами. Если вы будете тянуть деньги из Перрита и не дадите Вулфу его доли, то вы пропали. Вулф — это комбинация гиены и шакала в одном лице. Если вы будете отдавать Вулфу его долю, то рано или поздно об этом... узнает Перрит и накажет не только моего патрона, но и меня. Продолжайте. Вайолет не отрывала глаз от дороги. Вы пока не сказали ничего умного, но ваш голос звучит приятно. Мне пока даже не хочется выпить. Мы были на 71-й улице, и я продолжал. У вас нет ни единого шанса выбраться из этой истории. Вы застряли между Вулфом и Перритом. А такая позиция опасна даже для танка Шермана, а не только для леди. У меня есть одно предложение, благодаря которому вы спасетесь из этой мясорубки. Вы приезжаете домой и говорите Перриту. Если хотите, то я могу сделать это за вас. Что шантажом покончено, что вы по-прежнему любящая, послушная дочь. Но просите увеличить ваше недельное жалование со 100 долларов до 300. Вайолет бросил на меня быстрый взгляд. «Таким образом, Вулф останется без своей доли», — продолжал я. «Сомневаюсь, что он вообще что-то рассчитывал получить, но во всяком случае разговор с ним я беру на себя. Почти наверняка Перрит устроит такой финал. Что касается вас, вы будете вести спокойный образ жизни, получать в год 15 600 долларов. Вы будете получать на 600 долларов больше, чем сенатор США. И вы можете оставаться в Нью-Йорке, встречаться с друзьями, посещать музеи, картины и галереи. И, кстати, я терпеть не могу женщин за рулем, но вы водите машину прекрасно». «Да, я умею поворачивать и давать задний ход», — согласилась она. «Картины и галереи. Вы что, комик?» «Как-нибудь вы должны повезти меня в тот придорожный ресторан, который принадлежит Перриту в Вестчестере. О картинных галереях я сказал просто так, забудьте это. Еще одно. Если вы собираетесь обдумать мое предложение, то, ради бога, не говорите Перриту ничего о двойном шантаже Вулфа. Иначе начнется такой садом, который трудно будет остановить. Неужели с презрением?» — спросила она. «А может быть, и не начнется? Вы сумасшедшие, если думаете, что Вулф и Перрит сговорились. Вы не знаете Вулфа. Зато я знаю Дейзи Перрита. Машина свернула на 78-ю улицу. Но вы Вулфа не знаете», — продолжал настаивать я. «При первой возможности я расскажу вам про него. Он так непроницаем не только из-за своего жира. Перрит только дважды в жизни встречал равного ему противника. Первый раз вас, а потом Вулфа». Вайолет остановил машину у тротуара справа, рядом с навесом. Я открыл для нее дверцу, но она уже вылезла благодаря своей подвижности и, обойдя машину, подошла ко мне. Она положила руку на мой рукав. «Оставим машину здесь, потом я спущусь и отвезу вас домой». Второй раз за вечер мне приходилось выпутываться из неудобного положения, но на этот раз рядом не было Мортона, чтобы помочь мне. Я старался осторожно освободить руку, начал подбирать слова для отказа, но они так и не были сказаны. Больше того, дело обернулось так, что я мог вообще не сказать больше в жизни ни одного слова. На улицу со стороны 5-й авеню въехала на второй скорости машина. Около автомобиля Вайолет она замедлила ход и почти остановилась. Я стоял спиной и определил итог по звуку. Вайолет все еще сжимала мою руку. Когда она увидела машину, ее лицо застыло, она прижалась ко мне. Я резко повернулся, тут раздались выстрелы. Высунувшись из окна машины, парень стрелял всего с 20 футов. Мне кажется, Вайолет была ранена первой же пулей. Она стала оседать на землю, я опустился вместе с ней. И не только потому, что она по-прежнему держалась за мою руку, но и потому, что стоять столбом в данной ситуации было неумно. Потом включились привычные рефлексы, и, встав на колени позади автомобиля Вайолет, я стал стрелять в машину, удалявшуюся в сторону Мэдисона. Я нажимал на спуск до тех пор, пока не кончилась обойма. Машина скрылась вдали. Тогда я повернулся к Вайолет. Она пыталась встать, но это ей не удавалось. Она рухнула на землю. Я опустился около нее на колени и увидел, что пуля пробила ей щеку. Очевидно, были и другие ранения. Я сказал ей: не двигайся, детка, спокойно. Задыхаясь и хрипло втягивая воздух, она пыталась сказать мне что-то. Это стыд. Наконец заговорила она. Стыд. Там она замолчала и спустила дух. Я встал, огляделся. Открылись окна, послышались голоса. Кто-то уже бежал в мою сторону с 5-й авеню. Дверь многоквартирного дома открылась, оттуда вышел швейцар. Увидев, что ко мне направляется полицейский, я встал, крикнул «Врача!», нырнул в подъезд дома. Вестибюль был пуст, там стоял лифт с открытой дверью. Я нашел телефонный коммутатор, надел наушники, набрал номер телефона Вулфа. Наконец мне ответили: «Нира Вулф слушает». Говорит Арчи, я отвез ее домой, мы стояли на тротуаре перед ее домом на 78-й улице, приехал на машине какой-то парень, стал стрелять, потом уехал, она мертва. Скажите Фрицу, ты пострадал? Только морально, этот подонок Перрит решил убрать ее, а нас использовать как прикрытие. Скажите Фрицу. Позади меня раздался начальственный голос: «Положите трубку немедленно». Существование лейтенанта Роуклиффа из отдела, занимавшегося расследованием убийств, является одной из причин, заставляющих меня сомневаться, что мир когда-нибудь достигнет стадии всеобщего братства. Без 10:03 ночи в камере пыток 19-го полицейского участка на западной 67-й улице, где была размещена походная штаб-квартира, Роуклифф сказал мне: «Прекрасно». Он никогда не пользовался вульгарными выражениями, типа: «Окей, прекрасно, я прикажу посадить вас в тюрьму». Я зевнул и сказал: «Вы говорите это уже в четвертый раз. Меня это не устраивает, так же, как и мистера Вулфа и его юриста. Но я скорее соглашусь на это, чем на что-то другое. Приступайте». Роуклифф продолжал сидеть и хмуро смотреть на меня. «Разрешите мне подвести итог нашей беседе», — предложил я. «Дейзи Перрит приезжал, чтобы посоветоваться о чем-то с Ниро Вулфом. Спросите о теме беседы самого Вулфа». «Я уже дважды посылал к нему своих людей», — холодно сказал Роуклифф. «Но их даже не пустили в дом. Дверь, как обычно, закрыта на засов. Фриц Бреннер поговорил с ними через щель, сказав, что Вулф спит. А он не собирается будить его, наглые и высокомерные заявления. Попробуйте прийти туда после завтрака», — предложил я, скажем, часов в 11. Я был рад, что Фриц принял необходимые меры обороны, хотя сам не успел предупредить его. «Конечно, если я буду сидеть в камере, то не смогу оказаться там и впустить вас. Итак, в 11:40 вечера приехал дочь Перрит, очевидно, тоже посоветоваться с Вулфом. Об этом разговоре вам тоже спросить лучше у него. Когда они закончили, я проводил мисс Перрит домой, причем она сама вела машину. Около ее дома были в 12:30, мы стояли, это ясно». «Так оно и произошло, у человека в машине лицо было завязано носовым платком». «Откуда вам известно, что это был носовой платок?» «О, боже мой, ну, допустим, это был кусок ткани размером с носовой платок, оторванный от низа рубашки. Он завязал им лицо, чтобы его нельзя было узнать. Не знаю, хотел ли он убить только девушку или нас обоих. Я думаю, все-таки только ее. На машине был номер, но я не успел разглядеть его. Впрочем, это не важно, раз вы нашли машину, брошенную около метро. Интересно, есть ли там следы от моих пуль?» «Где сейчас Дейзи Перрит, понятия не имею. Он прячется в доме Вулфа?» «Боже, ну, конечно, нет. Мне страшно даже подумать об этом. А вчера вам было не страшно, когда он устраивал с Вулфом свои дела?» «Послушайте, лейтенант», — недовольно сказал я, — «скоро уже рассветет. Я несколько раз рассказывал вам все, что мне известно. Больше из меня вы ни слова не вытянете. Вы чертовски хорошо знаете, что говорить о Дейзи Перрите и его дочери вам нужно с Вулфом. Вы хорошо знаете, что я не имею права ничего рассказывать вам. Вам также хорошо известно, что если вы меня задержите, то Вулф будет недоволен. Чего вы в конце концов хотите? Нажить себе как кровного врага или расследовать убийство? Я предупреждаю вас, что собираюсь дремнуть. Все равно где? На стуле, на тюремной койке или в своей постели дома.
1: Ладно, выметайтесь отсюда, скомандовал Роуклифф.
0: Да поживее. Он нажал кнопку, сделал распоряжение. Спустя минуту я очутился на тротуаре. Я хорошо отдавал себе отчет о том, что причиной моего освобождения была надежда Роуклиффа на помощь Нира Вулфа. Я безуспешно попытался поймать такси и решил отправиться домой на метро. По дороге домой мои мысли были заняты только Дейзи Перритом. Я еле удерживался от того, чтобы рассказать в полиции о его деле и тем самым помочь им. Я понимал, что без разрешения Вулфа не имею права делать этого. Кроме того, по дороге домой мне пришло в голову одно предположение. Что если всю работу по устранению Вайолет проделал мой тезка Арчи? Сколько я не думал над этим, ничего здравого мне в голову так и не пришло. Исходная позиция была такова. Перрит решил не откладывать дело в долгий ящик, а делаться от Вайолет. Это, конечно, совершенно ясно. Но зачем понадобилось втягивать в это дело Вулфа? Не говоря уж обо мне. Используя Вулфа как прикрытие, он неминуемо должен был выдать тайну о том, что Вайолет является подставным лицом. А ведь именно это он всеми силами хотел скрыть. Мне необходимо было получить ответ на эти вопросы, так как у меня появилась одна идея. Я решил убить Дейзи Перритта. Это решение не было связано со смертью Вайолет и с неприятными минутами, которыми мне пришлось пережить 3 часа тому назад у ее машины. Оно было продиктовано ясным пониманием того, куда Перритт затянул нас с Вулфом. Мы понимаем, что работа частного детектива связана с риском, ведем на это, но быть замешанными в частные дела Перритта и Микера — это уже сверхразумного риска. Остается только назначить дату своих похорон. Войдя в метро на Гранд Централ, я решил убить Перрита при первой же возможности. Когда через 4 минуты я пересаживался на Таймс-сквер, эта идея показалась мне совершенно сумасшедшей. Еще 4 минуты спустя, когда я поднимался к выходу из метро на 34-ю улицу, у меня в голове не было вообще ни одной здравой мысли. Кого мне действительно хотелось теперь убить? Так это Вулфа, который в своем безумном вожделении мяса открыл окно и заставил меня пригласить Перрита в дом. Свернув с 9-й авеню на 35-ю улицу, я решил дать своему мозгу отдохнуть. Меня ждали постель и отдых после 2-часовой беседы со служителем закона. Подойдя к крыльцу дома, я решил не заходить к Вулфу перед сном. Наш разговор вполне мог подождать до утра. Вступив на первую ступеньку крыльца, я почувствовал некоторое успокоение, но оно тотчас исчезло при виде 2 мужчин, вышедших из тени, приблизившихся ко мне. Один из них был мой тезка Арчи, а другой — Дейзи Перрит. Арчи держал револьвер в руке, Перрит прятал руки в карманах. Мое оружие было при мне, но из того револьвера, что лежал в кармане пиджака, я расстрелял все патроны, а моя кобура под мышкой не могла выручить меня, так как плащ на мне был застегнут на все пуговицы.
2: «Мне нужно расспросить вас о сегодняшнем вечере», — сказал Перрит. «Моя машина стоит за углом на 11-й авеню, идите. Мы пойдем сзади».
3: Читаем детектив.
0: Рекс Стаут. «Прежде, чем я умру». Если бы Перрит собирался убить меня, то он не стал бы начинать разговоры, а сразу взялся бы за дело. Потому что я вполне мог не обращать внимания на его приказание открыть дверь своим плечом. Правда, тут было одно «но». Дверь была закрыта изнутри на засов, значит, для того, чтобы войти в дом, мне нужно было поднять с постели фрица, не говоря уже о том, что, увидев открытую дверь, Перрит и его оруженосец могли нанести нам визит. «Я предпочел бы поговорить здесь», — начал я. И замолчал, когда услышал шум приближающейся машины. Я повернулся, чтобы посмотреть на нее, так как после недавних переживаний этот шум действовал мне на нервы. Это было такси. За углом находился их парк, в это время они часто проезжали здесь. Я опять повернулся к Перриту. Я предпочитаю говорить здесь, можете успокоиться. Мой револьвер не заряжен, я истратил все патроны, когда в этот момент из такси раздались выстрелы. Я не стал никуда нырять, я просто упал у крыльца, распластавшись на тротуаре. Потом я постарался перекатиться, укрыться за крыльцо. На этот раз мне вообще не удалось разглядеть человека в такси. Насколько я помню, я даже не пытался достать свой револьвер. Я и понятия не имел, что делали Перрит и Арчи, но позже выяснилось, что они пустили в ход свой арсенал. Наконец выстрелы смолкли, вдалеке затих шум удаляющейся машины. Я осторожно поднял голову, огляделся. Неподалеку от меня лежало неподвижное тело, а рядом с ним еще одно.

0: Что?
1: Там 50 тысяч долларов для меня очень большая сумма. Но если я не выясню этот вопрос с вами, то могу вообще их не получить. Насколько я понял, ваш помощник, вот этот джентльмен, присутствовал при убийстве мисс Перрит и мистера Перрита и ничуть не пострадал. Не знаю, понимаете ли вы, какие выводы могут быть сделаны из этого? Особенно после того, как завещание, при этом он постучал по портфелю, будет признано законным и опубликовано. Вам доверен $1 миллион. Компаньоны мистера Перрита неизбежно сделают определенные выводы. И тут зазвонил телефон, я взял трубку. Говорил тот же мужчина с хриплым голосом, который раньше приглашал меня встретиться с ним в клубе. С тех пор он так и не удосужился прокашляться. На этот раз он попросил Вулфа, и тот взял трубку.
0: Говорит Ниро Вулф. «Как вас зовут?» «Простите, сэр, но я никогда не говорю с людьми, не называющими своей фамилии». «Фабиан?» «Благодарю вас. Подождите минуту».
1: Вулф спросил Шварца.
0: «Вы слышали когда-нибудь о человеке по фамилии Фабиан?»
1: «Да». Шварц нахмурился, его пальцы вцепились в край портфеля. «Я тоже», — многозначительно сказал я.
0: «Да, мистер Фабиан, так в чем дело?»
1: «Понимаю.
0: Я никогда не назначаю свидания вне дома. Нет, уверяю вас, что я не боюсь. Я просто редко выхожу. У меня есть предложение, почему вам не прийти в мою контору в 2 часа дня?» «Хорошо. У вас есть мой адрес?» «Хорошо».
1: Он со зловещим стуком положил трубку. Шварц заговорил совершенно другим тоном, чем говорил до сих пор. «Перед тем, как раздался этот звонок, я собирался сказать вам, что компаньоны мистера Перрита — это люди действия. Проще говоря, при первой удобной возможности они убьют вас, вашего помощника. Я хотел посоветовать вам принять некоторые меры предосторожности».
0: «Мистер Фабиан сказал, что хочет спросить меня о чем-то. Боже мой!»
1: Шварц позеленел.
0: «Он самый отъявленный, и вы приглашаете его?»
1: «Ну, если он и в самом деле опасен», — холодно сказал Вулф.
0: «Если он сделал те выводы, которых вы боитесь, то безопаснее всего встретиться с ним в моей конторе. Лучше покончить с этим пораньше».
1: Снова зазвонил телефон. Я снял трубку и сказал: «Контора Ниро Вулфа, говорит Арчи Гудвин». Меня чуть не оглушил возбужденный женский голос. «Вы говорили, что вас зовут Гарольд Стивенс». Я ответил: «Подождите секунду». Потом повернулся к Вулфу и сказал ему усталым тоном: «Это звонит приятельница того студента-юриста. Разговор может длиться долго. Я поднимусь к себе, поговорю с того аппарата».
0: «Хорошо. Пока мы продолжим нашу беседу, пригласи девушку прийти сюда».
1: Я никогда не пользовался лифтом. Мне казалось, что взбегать по лестнице быстрее и проще. Закрыв дверь своей комнаты, я схватил трубку и сказал Бьюли: «Прости, что заставил вас ждать, но в конторе народ. Я решил подняться в свою комнату. В чем дело?»
2: «Вы сказали, что вас зовут Стивенс».
1: «Да, это не важно, как меня зовут, Стивенс или Гудвин.
2: Для меня это важно».
1: «Благодарю вас. Вы звоните специально для того, чтобы сообщить мне это?»
2: «Нет, мне нужно узнать о человеке убитом».
1: «Подождите, успокойтесь. Начнем сначала. Что вы хотите?»
2: «Только что в газете я увидела фотографию одного человека по имени Дейси Плевит, которого я знаю. Он убит. Там же помещена ваша фотография, названа ваше имя, и говорится, что вы являетесь помощником Ниро Вулфа. Оказывается, вы были рядом с Дейзи Перритом, когда его убили. Поэтому меня интересует...»
1: «Простите», — перебил я ее, — «это не телефонный разговор. Почему вам не приехать сюда?»
2: «Конечно, я сейчас приеду».
1: «Еще раз простите меня, но тротуар перед нашим домом недавно послужил ареной для 2 убийств, и поэтому там пока не стоит появляться. Выйдя из метро, вы пройдите на 34-ю улицу, там между 2 зданиями будет узкий переулок. Пройдите через него, и я вас встречу и провожу к черному ходу. Запомнили?»
2: «Конечно. Встречайте меня через 30 минут.
1: «Хорошо. Если я не успею подойти, подождите меня».
2: «Ладно, скажите мне только, была ли дочь Перрита?»
1: Я не дал Бьюли закончить, повесив трубку. Вернувшись в контору, я уже не застал там Шварца. Вулф сидел за столом и пил пиво. Бьюла

0: Видела в газет снимки. Мой и Дейзи Перрита, отрапортовал я. Через полчаса она будет здесь.
1: Хорошо. Отведешь ее прямо в южную комнату. Ее никто не должен видеть. Он нахмурился. Черт возьми. Придется пригласить ее на обед. Садись и расскажи мне все, что произошло этой ночью.
0: А я думал, что меня это дело не касается. Когда это я стал снова причастен к нему?
1: Начинай.
0: За 10 лет работы с Нервулфом я научился давать ему краткие отчеты, но на этот раз мне пришлось превзойти самого себя. Он перебивал меня вопросами, так что я кончил 12:30, когда нужно было встречать Бьюлу. Я вышел через черный ход и прошел небольшим двориком, где Фриц сажал лук, эстрагон и овощи. Закрыв калитку, я миновал кучи разного хлама, подошел к переулку, пока никого не было. Но долго ждать мне не пришлось. Вскоре в дальнем конце переулка замаячила фигура. Но это была не Бьюла, а студент-юрист. Бьюла шла за ним. Когда они дошли до меня, она вышла вперед и заговорила. «Ничего, что Мортон приехал со мной. Он не отпускал меня одну».
1: «Что же делать, раз он приехал?» — проворчал я.
0: Меня так и подмывало отправить его домой. Но поскольку накануне вечером мы так радушно приняли его, он был почти членом семьи, я решил не осложнять дело и не разлучать его с невестой.
2: Читаем детектив.
3: Рекс Стаут. Прежде чем я умру.
0: Я впустил их в дом через черный ход и проводил в южную комнату на втором этаже. Ею пользовались нечасто, но она нас очень выручала. Кто только не спал в ней, начиная от государственного секретаря США и кончая женщиной, отравившей 3 мужей. Вулф был там и стоял у окна. В этой комнате не было кресла, которое выдержало бы его без ущерба для себя и для него. Он слегка поклонился гостям, наклонив голову на 0.5 дюйма.
1: «Как поживаете, мисс Пейдж?» «О, вы приехали вместе с Мортоном?»
0: «Да, сэр», — твердо сказал Мортон. «Мне хотелось бы все выяснить. Гудвин сказал, что его зовут Стивенс».
1: «Я понимаю вас, сэр. Все это кажется вам странным, хотя здесь нет ничего противозаконного. Мисс Пейдж вправе требовать объяснения, она их получит. Без сомнения, вы получите их, но только попозже от нее». Вулф махнул рукой. «Здесь есть журналы и книги. Или, может быть, вы предпочитаете спуститься в контору?»
0: Мортон сжал челюсти. «Я настаиваю».
1: «Нет, и не пытайтесь», — отрезал Вулф. «Поскольку дело касается мисс Пейдж, я должен быть осмотрителен. Через полчаса мы присоединимся к вам. Арчи, предупреди Фрица, что у нас к обеду будет 2 гостя.
0: Вулф никогда не пытался отрицать, что он тщеславен. Именно этим объясняется то, что он приводил в оранжерею полюбоваться орхидеями людей, находившихся в сильном нервном напряжении. Он вел себя безразлично, но я видел, что, наблюдая за их восторгом, он сам получал удовольствие. Бьюла оправдала его ожидания. Сияние катлей ошеломило ее. Но дендробиумы и фаленопсисы добили окончательно. Она просто стояла с открытым ртом и озиралась вокруг.
1: «Как-нибудь», — сказал польщенный Нервулф. «Мы должны провести здесь 1 или 2. К сожалению, пока у нас нет на это времени».
0: Он проводил девушку в комнату для горшков и услал оттуда садовника Теодора Хорстмана. Вулф уселся в кресло и сказал:
1: «Вы уже не ребенок, мисс Пейдж, вам 19 лет».
0: Она кивнула. «В Джорджии я могла бы уже голосовать».
1: «Совершенно верно. Поэтому я буду говорить прямо. Всякие несущественные вопросы мы оставим пока в стороне. Например, выяснение того, почему мистер Гудвин назывался Гарольдом Стивенсом, чтобы привести вас сюда. Вам известно, что такое гипотетический вопрос?»
0: «Конечно».
1: «Так вот, я задам вам такой вопрос. Предположите следующее. Ваш отец передает вам через меня, как через посредника, значительную сумму денег. Его положение не позволяет ему открыться перед вами, и вряд ли он это когда-нибудь сделает. И он оставляет полностью на мое усмотрение вопрос, стоит ли вам сообщать его имя и имя вашей матери. Предположите все это, здесь есть над чем подумать. В таком случае вы хотели бы, чтобы я сообщил вам имена родителей? Или нет?
0: Мне не нужно подумать над этим вопросом. Я хочу узнать их имена.
1: Это только первое побуждение?
0: Нет, боже мой, если бы только знали, что в течение многих лет Бьюла сделала неопределенный жест. Я хочу узнать.
1: А что, если ваш отец, предположим, вор, карманник?
0: Это безразлично, я хочу знать.
1: Тогда вы узнаете. Ваш отец, мистер Перрит, погиб сегодня ночью.
0: Вулф указал в сторону окна, там, на тротуаре. Я знала это, спокойно сказал Вилла. На самом деле, она не была так спокойна, как казалось. Она не пыталась продолжить разговор. Ее руки были крепко сжаты, и по всему чувствовала, что гроза близко. Она и разразилась через минуту. Сначала плечи девушки затряслись, потом она наклонила голову, подняла руки к лицу, и вскоре послышались обычные звуки.
1: «Боже мой!»
0: — воскликнул потрясенный Вулф. Он встал и вышел. Вскоре хлопнула дверца его лифта. Я сидел рядом с Бьюлой и ждал, понимая, что скорее, чем Вулф, найду способ успокоить плачущую женщину. В конце концов, думал я, ведь я видел их несколько больше, чем он. Время шло, я решил, что наступил уже подходящий момент, чтобы сочувственно положить руку на плечо. Она подняла голову и выпалила. «Неужели у вас не хватает ума, чтобы тоже выйти?» «Меня это не задело, хватает», — вежливо ответил я. «Но я ждал, пока ваши рыдания утихнут настолько, что вы услышите мой совет. На случай, если вам не захочется появляться перед Мортоном в таком виде, учтите, что на втором этаже находится моя комната, а рядом с ней есть ванная с зеркалом». После этого я оставил ее в одиночестве. По дороге вниз я предупредил Теодора, что комната для горшков занята, и посоветовал ему пока найти себе какое-нибудь занятие. Потом я зашел в свою комнату и проверил, есть ли в ванной чистое полотенце. Выйдя в прихожую, я увидел, что дверь ванной комнаты открылась, и появился Мортон. «Где же мисс Пейдж?» — требовательно спросил он. «Что происходит?» «Она рассматривает орхидеи», — сказал я. «Успокойтесь, обед будет через 10 минут». Внизу в конторе Вулф сидел за столом, вид у него был обеспокоенный. Я сел на свое место и сказал ему, Бьюла хотела выплакаться на моем плече, но пока здесь находился ее жених, это вряд ли ей удастся. Мортон расхаживает. Зазвонил телефон, я взял трубку и услышал голос, который давно желал услышать. Я сказал Вулфу, что с ним хочет поговорить инспектор Крэмер. Он взял трубку, и я стал слушать их разговор.
1: «Мистер Крэмер, — говорит Нира Вулф, — как вы себя чувствуете?»
0: «Прекрасно, а вы?»
1: «Мы, как обычно, перед обедом голодным».
0: «Что ж, приятного аппетита. Это просто дружеский звонок. Я хочу сообщить вам, что вы оказались, как всегда, правы, решив оставить все сведения при себе и сообщив Роуклифу только то, что дочь Перрит разыскивается в Солклей-Сити. Мы нашли ее отпечатки в Центральном управлении полиции в Вашингтоне. Я думаю, что она вообще не была его дочерью. Ее настоящее имя Анджелина Мерфи. Хотя, конечно, она пользовалась и другими, ее ждало 10-летнее тюремное заключение. Я просто хотел сообщить вам это, а также узнать, не можете ли вы что-нибудь к этому добавить.
1: Нет, думаю, что нет.
0: Вообще ничего. А по поводу той работы, за которую вы взялись для Перрита?
1: Ничего.
0: Окей. Я ничего не ждал. Приятного аппетита. Я повесил трубку, повернулся к Вулфу и с чувством сказал... Все-таки мне удалось услышать это, прежде чем я умру. Крэмер знает, что у нас есть интересующие его сведения и просто желает вам приятного аппетита. Никакого давления, ни ругани, ничего. Даже не удосужился заглянуть к нам. А вы знаете почему? Он религиозен и понимает, что это было бы неуместно. Он понимает, что мы теперь нуждаемся только в священнике и его последнем напутствии.
1: Совершенно верно, согласился Вулф. Его звонок своего рода некролог. Если бы я был сентиментален, он бы меня тронул. Мистер Крэмер раньше никогда не проявлял интерес к моему пищеварению. Он уверен, что мне недолго осталось жить.
0: И мне тоже.
1: И тебе, конечно.
0: А что вы думаете по этому поводу?
1: Я затруднился был, конечно.
0: Снова зазвонил телефон, я снял трубку, подозревая, что это звонит Крэмер, раскаивающийся в своей недавней сентиментальности. Это оказался не Крэмер, а другой, хорошо знакомый мне человек. «Сол Пензер», — сказал я Вулфу, и остался слушать у трубки, но разговор был коротким и не дал мне никаких сведений.
4: «Да, сэр».
1: «Ты уже ел?»
0: «Нет, сэр».
1: «Когда ты сможешь быть у меня?»
0: «Минут через 8-10».
1: «В нашей программе кое-что меняется. Ты понадобишься мне раньше, чем я думал. Приходи пообедать с нами. Мисс Фейдж, мистером Мортоном Шейном, Арчи и мною».
0: «Хорошо, сэр, буду. Ну, через 8». Получил Вулф удовлетворение от обеда или нет, я не знаю. Я склонен всегда спешить с выводами и сильно преувеличивать, оценивая события. Но в тот день мой скептицизм вырос до предела. Мне казалось, что Вулф не поручал Солу никаких дел и пригласил его на обед только для того, чтобы поддержать разговор. Последняя идея была не лишена смысла. Наша застольная беседа ничем не блистала. Мортон был занят своими мыслями. Бьюла пыталась поддерживать разговор, но чувствовала, что ей не до того. Мне оставалось только скрежетать зубами, а при этом, как вы понимаете, довольно трудно есть и разговаривать. Так что беседу поддерживали только Вулф и Сол. Они говорили об орхидеях, о нехватке мяса, о книгах, посвященных Рузвельту. В 1:55 Вулф отодвинул кресло, сказал, что просит извинения за то, что прерывает трапезу, но он ждет гостей, и ему кажется, что Бьюле и Мортону лучше уйти. Бьюла сказала, что она дождется ухода посетителей, так как у нее остались невыясненные вопросы. Тогда Вулф предложил им подняться в оранжерею и подождать там. Бьюла согласилась и встала со стула, но студент-юрист заортачился. Он решительно сказал: «Мне не нравится, что здесь происходит. Я не знаю, какие объяснения дали вы, мисс Пейдж, по поводу вчерашнего вечера и того, что случилось потом перед вашим домом. Не понимаю, почему нас впустили сюда через черный ход, и кто эти посетители, которых вы ожидаете». К моему удивлению, Вулф удовлетворил его любопытство.
1: «Одного из них зовут Фабиан, — сказал он, — а второго — Шварц. Он адвокат».
0: Приглашение Шварца было для меня новостью. «И они имеют отношение к делам мисс Пейдж?» — спросил Мортон.
1: «Да».
0: «Тогда я хочу видеть их и присутствовать при вашем разговоре». Бьюла отнеслась к этому решению неодобрительно, но Вулф сказал, что в разговоре ее имя не будет упоминаться, и он не видит оснований, почему Мортон не может присутствовать. Так и было решено. Невеста поднялась наверх в оранжерею, а жених пошел вместе с нами в кабинет. Когда мы шли через прихожую, раздался звонок, я пошел открывать дверь. Это пришел Шварц. В руках он держал тот же портфель, на нем был тот же костюм. Но вопреки всему этому, передо мной стоял другой человек. Утром лицо его было бледным, бесцветным, сейчас оно расцвело румянцем. Судя по исходившему от него запаху, он провел это время в баре, стараясь подбодрить себя спиртным. Я вдохнул пары алкоголя, оказывается, он пил джин, ром, виски, водку и анисовую. Мои изыскания в этой области были прерваны новым звонком. Я поспешил открыть дверь следующему посетителю. Этот субъект нуждался в более длительном и осторожном изучении. Это был Фабиан. Приглашение Шварца было для меня новостью. «И они имеют отношение к делам мисс Пейдж?» — спросил Мортон.
1: «Да».
0: «Тогда я хочу видеть их и присутствовать при вашем разговоре». Бьюла отнеслась к этому решению неодобрительно, но Вулф сказал, что в разговоре ее имя не будет упоминаться, и он не видит оснований, почему Мортон не может присутствовать. Так и было решено. Невеста поднялась наверх в оранжерею, а жених пошел вместе с нами в кабинет. Когда мы шли через прихожую, раздался звонок, я пошел открывать дверь. Это пришел Шварц. В руках он держал тот же портфель, на нем был тот же костюм. Но вопреки всему этому, передо мной стоял другой человек. Утром лицо его было бледным, бесцветным, сейчас оно расцвело румянцем. Судя по исходившему от него запаху, он провел это время в баре, стараясь подбодрить себя спиртным. Я вдохнул пары алкоголя, оказывается, он пил джин, ром, виски, водку и анисовую. Мои изыскания в этой области были прерваны новым звонком. я поспешил открыть дверь следующему посетителю. Этот субъект нуждался в более длительном и осторожном изучении. Это был Фабиан.
1: Мистер Фабиан, как поживаете, сэр? Я Нир Вулф. Они пожали друг другу руки. Вулф продолжал. Вы не пройдете сюда до небольшого разговора со мной.
0: Он показал в сторону гостиной, не двигаясь с места. Фабиан посмотрел на меня, что при данных обстоятельствах казалось мне наивным. Ничего не сказав ему, я пошел за Вулфом, а Фабиан за мной. Войдя в гостиную, я заметил, что дверь, ведущая из нее, закрыта. Вулф сразу же спросил Фабиана.
1: Я слышал о вас, сэр, что вы не выходите из дома без оружия, это правда?
0: Выражение лица Фабиана совершенно не изменилось, только между бровями у него залегла морщинка, как будто он не знал, правильно ли он расслышал. Потом он, очевидно, решил, что правильно, так как морщинка исчезла.
1: «Да», — ответил он. «А вам это не нравится?»
4: «Нет, ничуть. Но не могли бы вы предъявить его? Я совсем не хочу называть вас лжецом. Где ваше оружие? Оно близко?»
1: «Да».
4: «Вы не можете показать мне его?»
1: «Что за комедию вы разыгрываете?» — возмутился Фабиан.
0: На лбу у него снова появилась морщинка.
1: «Я мог бы уже 20 раз вытащить его. Я пришел сюда за тем, чтобы выяснить кое-что. Вы ей этот Гудвин?»
4: «Простите меня», — холодно сказал Вулф. «Пойдемте с нами в контору. Там нас ждут мистер Шварц, адвокат. Студент-юрист мистер Шейн и человек, который работает для меня, мистер Пензер».
0: Он подошел к двери в кабинет и открыл ее.
4: «Прошу вас сюда, сэр».
0: Я последовал за Вулфом, чтобы не стоять за спиной Фабиана. Остановившись в центре комнаты, Вулф назвал фамилии присутствующих, но рукопожатия не последовали. Фабиан обвел всех взглядом, выбрал себе кресло, позади которого находилась книжная полка. Шварц сидел в красном кресле, а Мортон на кушетке справа от меня. Вулф сел за свой стол, обвел всех взглядом и задержал его на Фабиане. Он вежливо сказал ему:
4: «Извините меня, сэр, за то, что я отниму у вас немного времени. Я знаю, что вы имеете право говорить первым, так как были приглашены сюда, но...»
0: Опять зазвонил этот чертов звонок. Продолжая говорить, Вулф бросил выразительный взгляд на меня, ожидая, что я пойду открывать дверь, но я спокойно сидел, так как перед этим договорился с Фрицем, что он будет открывать дверь. К сожалению, я забыл предупредить его, чтобы он закрыл дверь на засов. В результате в прихожей послышались возбужденные голоса, и Фриц крикнул: «Арчи, Арчи!» Я вскочил с кресла, но непрошенный гость, по-видимому, обошел Фрица и прорвался в контору. При виде его я остановился и поперхнулся. Это был Миккер Большие Пальцы. Я так быстро отступил назад, что стукнулся об угол стола Вулфа и там застрял. Фабиан вскочил на ноги, полез в карман за тем доказательством, которого требовал от него Вулф. У него было 3 револьвера. Один в кармане пиджака, второй у бедра, третий в кобуре под мышкой. Шварц вскочил с красного кресла и опустился позади него на колени. Что касается Фабиана и Миккера, то они были заняты собой и сверлили друг друга взглядами. Но выстрелов не последовало.
1: «Руки вверх», — распорядился Фабиан.
0: «Не сейчас и не здесь», — ответил Миккер.
1: «Кто сообщил тебе, что я здесь?»
0: «Никто. Я пришел по делу».
1: «Руки вверх! Что за вздор?» —
0: закричал Вулф. Но они даже не взглянули на него.
1: «Что за нелепость? Кроме вас двоих здесь еще 5 человек. Если вы застрелите вашего противника, мистер Фабиан, вам останется только перестрелять нас всех».
0: Затем Вулф обратился к Миккеру.
1: «Какого черта вы здесь делаете, сэр? Какое право вы имеете ворваться в мой дом?»
0: Я подумал про себя, пусть завтра я умру, но все-таки мне выпало счастье быть свидетелем знаменательного события. Прежде чем я умру, я услышу, как Вулф пошлет ко всем чертям Миккера Большие Пальцы. Я решил представить их друг другу. «Мистер Вулф, это мистер Миккер. Мистер Миккер, это Нир Вулф». Фабиан ничего не сказал, но опустил руку, сунул ее вместе с револьвером в карман.
1: «По какому делу вы приехали сюда?» — спросил Вулф Миккера.
0: Тот, наконец, обернулся к нему. «Кто эти парни?» — осведомился он о нас.
1: «Они также приехали сюда по делу. А в чем заключается ваше?»
0: «Я не знаю, стоит ли говорить о нем при всех», — сказал Миккер, улыбнувшись. «Фабиан, возможно, кажется, что я уклоняюсь от разговора, но это не так». Он повернулся к Фабиану. Я не избегаю разговоров, Эбиан. Тот ничего не ответил. Микер опять повернулся к Вулфу. Я хочу знать, правда ли, что вы сказали полицейским, что ваш помощник навел меня на след Перрита и его дочери?
4: Нет.
0: Кажется, они убеждены в этом.
4: Это неправда.
0: Вы меня называете лжецом? Спросил Микер.
4: Я не знаю, лжец вы или нет. Но если полиция заявила то, о чем вы говорите, значит, она лжет. Если бы вы были хорошо знакомы с методами полиции, то не приехали бы ко мне с такой глупостью.
0: Значит, вы не говорили этого?
4: Конечно, нет.
0: Микер посмотрел на меня, я уже успел вернуться за свой стол. Вы Гудвин? А вы не говорили?
5: Нет, сказал я. Разве я похож на полоумного?
4: Мистер Микер, сказал Вулф. Раз вы уже здесь, я предлагаю вам остаться. Садитесь. Вас заинтересует тема нашего разговора. Когда вы вошли, я собирался сказать присутствующим, кто убил мистера Перрита и его дочь. Как убил и почему. Это будет вдвойне интересно, потому что этот человек находится здесь.
0: Установилась такая тишина, что слышно было бы, как муха пролетит. Вернувшийся на свое место Шварц мигал глазами, как заведенный. «Я тоже нахожусь здесь», — сказал Микер.
4: «Да, сэр. Но это сделали не вы. Сядьте. Я не люблю, когда люди торчат у меня под глазами. Вы тоже, мистер Фабиан».
0: Нам удалось увидеть, как Микер пребывал в нерешительности. В комнате было 3 свободных кресла. Он оглядел их, выбирая наиболее удобное место. Заметив, что мы наблюдаем за ним, он смутился и демонстративно сел в ближайшее кресло. В этом положении его спина была ничем не защищена. И повернута к Фабиану. Тот тоже сел, не вынимая руку из кармана. Вулф откинулся на спинку кресла и сложил руки на животе.
4: «Во-первых, — сказал он, — затрону вопрос относительно дочери мистера Перрита. Полиции известно, что убитая вечером вчера молодая женщина не являлась его дочерью. Но ей неизвестно, что у него есть дочь. Я знаю об этом, а также знаю, кто она, где живет. Вчера в этой комнате мистер Перрит сам рассказал мне об этом. В данный момент...» «Поосторожнее», — перебил его Фабиан. «Мистер Фабиан», — сказал Вулф, — «нет такой силы в мире, которая помешала бы мне сказать то, что я считаю нужным. Раз вы не собираетесь застрелить меня, лучше не мешайте. В данный момент дочь мистера Перрита находится в этом доме и рассматривает мои орхидеи».
0: «Это ложь!» — воскликнул мистер Штейн.
4: «Она думает иначе», — сказал Вулф. «Перестаньте перебивать меня. Мистер Перрит доверил ее интересы мне, я собираюсь их защищать. Я не стану тратить время рассказывать вам хорошо известные вещи. Вы знаете, что у мистера Перрита была дочь, и он скрывал ее от врагов и от друзей. 1,5 года назад он обнаружил, что мистер Микер узнал о ее существовании, пытался найти ее. Тогда мистер Перрит решил пойти на хитрость. Он договорился в Солт-Лейк-Сити с молодой женщиной, скрывавшейся там от правосудия, что она приедет в Нью-Йорк и поселится с ним в качестве его дочери».
0: «Полегче», — сказал Фабиан.
4: «Не валяйте дурака, мистер Фабиан. Полиции все это известно. Соглашение составлялось при ней. Мисс Мерфи приехала в Нью-Йорк, поселилась с ним, стала мисс Вайолет Перрит. Все шло своим путем до тех пор, пока она не нарушила соглашение, потребовав у Перрита большую сумму денег. В случае неуплаты она угрожала разоблачением его тайны. Позавчера, в воскресенье вечером, она потребовала 50 тысяч долларов. Выведенный из терпения, Перрит обратился за помощью ко мне. Я думаю, что он дал мне и мистеру Гудвину верный и точный отчет о положении дел. Но не совсем полный. Он не сказал мне, что мисс Мерфи каким-то образом узнала, что представляет собой его настоящая дочь и где она живет».
5: Вулф замолчал, чтобы набрать воздуха, и продолжал.
1: Мистер Перридж утаил от меня еще одну вещь, которую он, несомненно, знал, поскольку его интересовало все, связанное с его дочерью. На Западе мисс Мерфи была связана с неким молодым человеком, который вслед за ней приехал в Нью-Йорк. Когда это произошло, я не знаю, но можно предположить, что именно в это время мисс Мерфи стала требовать деньги у мистера Перрита. От нее молодой человек узнал о существовании настоящей дочери и решил сделать свой ход. Тайно от мисс Мерфи он познакомился с дочерью, завязал дружбу и, наконец, предложил выйти за него замуж. Предложение было принято. Этот молодой человек был достаточно образован и смел, чтобы представиться ей студентом-юристом. Его смелость зашла так далеко, что он даже не позаботился взять себе вымышленное имя. Я полагаю, что он считал эти два мира слишком далекими друг от друга, чтобы они когда-нибудь соприкоснулись. А если он позже и жалел о том, что не взял себе вымышленное имя, то уже было поздно что-то менять. Во всяком случае, мисс Пейдж приняла предложение от него под его настоящим именем. Мортон Шейн. «Это ложь!» — снова сказал Мортон. На этот раз он говорил не так громко, но зато более весомо.

0: Рекс Стаут. Прежде чем я умру.
1: Вы еще получите слово, мистер Шейн, сказал Вулф. Как я уже говорил, мне не верится, что мистер Перрит не знал о мистере Шейне. Я предполагаю, что он знал о нем, но не сказал мне, так как рассчитывал справиться с ним своими методами. А вот мисс Мерфи, я предполагаю, ничего о деятельности Шейна в отношении настоящей дочери не знала. «Вы предполагаете?» — с насмешки начал Мортон. Вулф кивнул. «Согласен. Предположения, догадки — это просто никчемная болтовня. Я делал их с одной целью — выяснить, почему вы застрелили мистера Перрита и мисс Мерфи. Просто, чтобы расчистить себе путь, убрать их с дороги, раз уж девушка была помолвлена с вами. Возможно, хотя я сомневаюсь в этом. Более правдоподобная версия, что вам угрожала какая-то опасность. Еще одно предположение. Мортон вскочил. Тебе придется проглотить все это. Ты жирный, лживый сукин сын. Фабиан вскочил. Микер вскочил. Мортон Шейн стоял без движения. У вас есть что-нибудь еще? Спросил Фабиан Уфа. Ничего, кроме доказательств. — ответил тот, не сводя глаз Шейна. — Вчера вечером дочь Перрита, этот молодой человек, обедали у нас. Одно или два его замечания побудили во мне смутное подозрение, и я решил проверить его. Он говорил, что учится на последнем курсе юридической школы. Я спросил, учили ли его составлять такой-то документ. Он сказал, что да. А как известно любому студенту, это не документ, а действие. Я попросил своего повара оставить бокал мистера Шейна немытым. После его ухода я связался с мистером Пензером и сделал ряд распоряжений. В результате одного из них мы скоро получили из ФБР документы, заведенные на мистера Шейна. Следуя другому моему распоряжению, мистер Пензер проследил мистера Шейна от дома, где живет дочь мистера Перрита, до... Мортону по-прежнему была свойственна безрассудная храбрость. Его рука с быстротой молнии метнулась к бедру, он успел вытащить револьвер и даже нажать на спуск, хотя первая пуля только отбила штукатурку на стене. Фабиан выстрелил в него, но промахнулся. Затем Мортон снова нажал на спуск. В этот момент уже и Микер начал стрелять. Мне довелось, вероятно, увидеть единственную в своем роде картину. Фабиан и Микер большие пальцы палили в одну и ту же мишень. Мортон сполз с кушетки на пол. Это было последнее, что он успел произвести.

0: Шесть дней спустя, снова в понедельник, Вулф спустился из оранжереи в контору в 6 часов, уселся в свое кресло и позвонил, чтобы Фриц принес ему пиво. Я оторвался от машинки и сказал: «В вечернем выпуске газет сообщается, что окружной прокурор принял решение не возбуждать дело против Миккера и Фабиана, так как человек имеет право на самозащиту, а свидетели признали, что Шейн стрелял первым».
1: «Весьма разумное решение», — пробормотал Вулф.
0: «Конечно. Но эта заметка напомнила мне кое о чем. До сих пор вы отказывались говорить об этом деле, но я сразу хочу сказать вам, что не верю в то, что Сол Пензер следил за передвижениями Шейна в этот вечер. Ему это не удалось бы. Я думаю, что вы вставили это в свой рассказ, потому что это была единственная улика, которая могла заставить Шейна взяться за оружие».
1: «Ничего подобного. Это просто твое предположение».
0: «Я уверен, что оно правильное. Теперь второе. Я думаю, что у вас была своя программа. Вероятно, вы пригласили Шварца прийти в 2 часа, потому что вам было нужно, чтобы при вашем разговоре с Фабианом присутствовал посторонний свидетель. Меня в данном случае недостаточно, так как я работаю у вас. Вы собирались рассказать Фабиану о Шейне, если не все, то многое, но хотели сделать это таким образом, чтобы вас нельзя было обвинить в подстрекательстве к убийству. Но у вас не было серьезных улик против Шейна. Тогда вы еще не знали, что он был настолько глуп, что носил с собой револьвер, из которого застрелил Перри Тейвайль. Вы знали, что Фабиан рассчитается с Шейном, и тогда ваша подопечная не выйдет за него замуж. Вы боялись, что Гьюла настолько влюбилась в него, что не оставит его, даже узнав о его прошлом, ведь возможно, что 2 последних убийства не удалось бы пришить ему. К сожалению, вы не учли того факта, что после встречи со мной Шейн стал для Гьюлы уже пройденным этапом. И не уткнись, не мешай мне читать. Слушай, сэр, только подождите немного. Затем Шейн приехал сюда вместе с Гьюлой, приснился к нам в конторе, тогда вы изменили программу. Вы решили, что раз Фабиан, Сол и я будем здесь, то один из нас наверняка продырявит Шейна, прежде чем он продырявит нас. Кстати, от волнения я не заметил, что Сол тоже стрелял в него, и как раз его пуля прошла через сердце Шейна и застряла в позвоночнике. Когда появился на сцене Миккер, то вы решили ничего не менять, что делает честь вашему оптимизму. Зная ваш план, я могу поставить 50 против 5, что Шейну удастся продырявить вас. Ведь я видел его в двери, когда он стрелял из окна машины в тусклом свете уличных фонарей.
1: Вулф вздохнул. «Наверное, тебе необходимо выговориться».
0: «Я это и делаю. А чего нам теперь бояться после того, как снято ограничение на мясо? Но в одном я должен повиниться перед вами. Я передал вам, что Вайолет сказала: «Это стыд, стыд». Я, конечно, ошибся тогда. Она пыталась сказать: «Это Шейн, Шейн». Я прохлопал это. И впредь буду лучше мыть уши. Теперь, я надеюсь, вы расскажете мне. Зазвонил телефон, я взял трубку и услышал: «Могу я попросить мистера Гарольда Стивенса?» «Его сейчас нет», — вежливо сказал я. «Не могу ли я заменить его?» «Можете, если вы свободны. Когда я была у вас в пятницу и подписала бумаги, вы были очень заняты и не предложили подвести меня домой. Гарольд Стивенс всегда отвозил меня домой».
1: «Естественно.
0: Гарольд охотился за деньгами. А я сторонюсь богатых женщин, потому что бескорыстен. Есть еще какие-нибудь проблемы?» «Нет, просто я думала об ужине, но мне так надоели рестораны по соседству». «Ни слова больше. Я прекрасно понимаю, что вы чувствуете. Вам не хочется есть в одиночестве, а мне не хочется ужинать с тем человеком, с которым мне предстоит ужинать. Встретимся в 7 часов в Рибейро. Согласны?» «Да. Я буду в баре. Думаю, что раньше, чем через год, вам не захочется танцевать. Но у вас богатая фантазия, после ужина мы что-нибудь придумаем. Может быть, посидим где-нибудь и поговорим о здравоохранении. Впрочем, это по части Гарольда. Итак, в 7 часов. «Хорошо». Я повесил трубку и сказал Вулфу: «Окей, можете продолжать чтение. Я поднимусь наверх, сменю рубашку. Я ужинаю с вашей новой подопечной, но не торопитесь с выводами. Я не собираюсь жениться на ней, потому что не хочу, чтобы в один прекрасный день из-за меня вы еще раз пригласили сюда Фабиана и Миккера большие пальцы».

Забастовку, начатую первореченцами, поддержало все рабочее Приморье. Повсеместно лозунгом бастующих было: «Долой интервентов! Да здравствует Дальневосточная Республика! Да здравствует РСФСР!»

19 июля 1922 года правительство Японии объявило об эвакуации экспедиционного корпуса из Приморья. На следующий день из Владивостока на острова торжественно были отправлены кадеты, практиканты японских морских и военных школ. Но войска интервентов оставались в своих казармах. В Думе почти ежедневно вскрывались все новые и новые плутни Меркулова, известного спекулянта, возглавлявшего приморское правительство, которое, в сущности, было ширмой, которой прикрывались японские и американские интервенты. Наконец, правительство Меркулова вынуждено было подать в отставку. Генерал Дитерихс, бывший в том возрасте, который из вежливости называют «преклонным», в революцию потерял все. Поместье в Лифляндии, надежды на состояние, точно сушняк перекати поля несло его с отступающими белыми все дальше и дальше от Петербурга, с которым у Дитерихса было связано все прошлое, и донесло до Харбина, полурусского, полукитайского города, в котором находили себе приют все враги советской власти. Над ним смеялись. Ироническая кличка «Спаситель» прочно укрепилась за ним. И вот политическая фортуна, по мановению волшебного жезла, всерьез повернулась лицом к выжившему из ума старому Дитерихсу. Иностранцы шли и шли на прием к нему. Это не были бескорыстные посетители. Каждый из них, получая аудиенцию у генерала, уходил довольный, с жадным блеском в глазах. Новый правитель Приморья относился благожелательно к визитам иностранных дельцов. Великое дело требовало денег, чертовски много денег. И генералу было неважно, откуда они шли. Он старался делать вид, что не замечает, что бы возили дельцы из края, лишь бы платили. День ото дня Дитерихс укреплялся в своем мнении о высоком призвании, предназначенном ему свыше. В задумчивости чертит генерал на бумаге стрелу, направляя ее на запад. Красное острие вонзается в сердце России. «На Москву», — говорит он, — и опять трепет пронизывает его всего с ног до головы.

0: Лись над становищем.
1: Что, Нина, Нина? Ну, она, конечно, правда. Но только ты ее оставь. И при чем она теперь, коли такое дело выходит? Что я, паря, отцу скажу? Ребятам на глаза как покажусь? Это ты подумал? Не-не-не-не. Ты это брось, мне это никак теперь нельзя. Никак нельзя. А что до беды, до крови, так это еще вопрос. Мне, может, чужая эта беда, своей горшая. Ну что, ухмыляешь, что не веришь, что ли? Ну ладно, не верь, не верь. А вот я хуже других не буду. У меня, может, своя совесть, она тоже имеется.
2: Ну что, Николай, помнить будешь то, что сейчас сказал?
1: Небось, не беспамятный.
0: Нину в отряде любили и были рады ее возвращению. Партизаны охотно обращались к Нине с различными просьбами. Нина кроила, шила, порола, накладывала заплатки. Работа оказалась по горло. Возле шалаша девушки всегда царило оживление. Виталий, однако, не мог побороть ощущение неловкости перед Ниной и крайне стеснялся, когда речь шла о нем самом. Он не мог решиться попросить Нину о каком-нибудь одолжении. Как-то заметив, что одежда и белье его загрязнились, Виталий отправился к своему излюбленному местечку на берегу реки. Разделся, снял с себя белье, натянул на голое тело брюки и принялся за стирку. Он стоял, наклонившись к воде всем корпусом. В глазах рябило от мелких, сверкавших на солнце волн. Сзади послышались шаги. Виталий обернулся. Позади стояла Нина с незнакомой Виталию девушкой в пестреньком платье. Свежесть девушки и яркое солнце превратили его в праздничный наряд.
3: Не мог попросить? Эх, Виталик, Виталик. Ага. Ты, я вижу, гордец.
2: Так а чего просить-то? Я и сам выстираю. Дело не хитрое.
3: Ты познакомься, это моя подруга. Ну ладно, мне в лагерь пора. Счастливо.
2: Счастливо.
3: Без сноровки ничего не сделаешь. Ты не мужской в занятии. Давайте сюда.
2: Да что вы?
3: Да ничего. Ну давайте, не стесняйтесь. Да вы не беспокойтесь, я быстро постираю. Да вы сядьте пока, стираю. Угу. Вон камень, очень удобный. Вы в отряде давно?
2: С месяц.
3: А, потому что я вас не знаю. Когда Нина в отряде была, я часто ходила к ней. Мы с ней подружки. Афанасий Иванович, да партизан у моей матери в постояльцах жил. Теперь я не оставляю его. Бегу, постираю, то все сделаю. Ну, так, готово. Сейчас на гальке только расстелю, посохнет, надевать можно будет.
2: Спасибо.
3: Ну, спасибо-то потом будете говорить. Меня Настенькой зовут. А вас?
2: А моя фамилия Бонневур, а имя Виталий.
3: О вас в деревне много говорят. Комиссаром называют. Я думала, вы старик, а вы совсем нет.
2: А что, это плохо, что я молодой?
3: Да нет, совсем наоборот. О, все уже. Сейчас только досохнет.
2: Угу.
3: В другой раз вы прямо мне отдавайте, что будет. Я буду часто заходить, хорошо?
2: Хорошо, если вас не затруднит.
3: Да какое затруднение? Мне с детства приходилось заниматься этим, маме помогать, она хворая.
2: Ну, спасибо вам, спасибо. А то бы я бы еще долго возился.
3: Мне идти пора. Приходите в деревню. У нашей хаты всегда ребята и девушки собираются. Гостем будете. Придете?
2: Обязательно.
3: Ну, до свидания.
2: До свидания, Настенька.

0: Это не мешало, однако, молодым парням из отряда наведываться туда довольно часто. Поздним вечером на широкой площадке перед маленькой белой хатой, стоявшей на отлете перед самым выгоном, парни и девушки лузгали семечки, пересмеивались, пели песни.
1: А кто это к нам пожаловал?
2: Свои! Свои.
1: Свои.
2: Хорошо поете, девушки, заслушался.
3: Они у нас
4: молодцы. Не много ли вас, не надо ли нас? Виталий комиссар пришел.
5: Вот хорошо, что пришел, Виталий, проходи.
1: Конечно.
5: Тебя ждали, садись вот сюда.
1: Да, садись, Виталий.
5: Пригласи Настеньку, Виталий.
2: Так ее кто-то уже пригласил. Смотри, как красиво пляшут.
1: Вот я.
4: Какой я вам работничек,
1: Молодец!
0: Пройдясь с частушками два раза, он выкинул коленце, неожиданно остановившись напротив Бонневура.
1: Просим! Просим!
5: Ну иди, иди, Коля, просим!
6: А ну-ка, где наша не пропадала?
1: Ну-ка, давай! Ох, молодец!
0: Синела ночь. Шумное веселье утихло. Сами собой разбились молодые люди на парочки, беседуя о том, чего не надо было знать другим. Виталий, хотел он этого или не хотел, он и сам понять не мог, оказался вдвоем с Настенькой. Виталий послушно довел ее до калитки, взял ее руки в свои ладони, но почувствовал, что нужны какие-то слова, которые внесут определенность в то, что волнует его, и что, как казалось ему, находит отклик в Настеньке. Виталий поспешно простился. Горячая волна прокатилась по телу Виталия. «Ай-яй-яй-яй-яй», — сказал Виталий сам себе в смятении. «Влюбился? Только этого и не хватало». Виталий ругал себя за то, что дал сердцу волю, но он понимал, что теперь с ним происходит что-то другое, совсем другое. «Настоящее?» – спросил он себя чуть ли не вслух, и должен был признаться, что совсем иное чувство было у него тогда, когда шел он с Ниной по Светланской. То, пожалуй, было чувство радостной находки, лишь счастливый трепет от ожидания настоящего чувства. Да и порыв Нины, как теперь думал Виталий, объяснялся не столько тем, какое место занимал в ее сердце юноша, сколько тем, что пережила Нина в подвале Караева, в тягостном ожидании пыток и трудной смерти. То было только преддверием настоящей любви, которая всегда приходит к человеку нежданно-негаданно. Лишь теперь она овладела его душой и сердцем.

0: 1 сентября в кафедральном соборе отслужили молебен, заказанный Дитерихсом, о неспослании победы христолюбивому воинству. Вечером генерал подписал приказ о наступлении. Оно должно было начаться 6 сентября. На Москву русские воины, начинался этот приказ, на Москву воины земской рати. 1 сентября ночью об этом приказе узнал дядя Коля. 2-го под видом путевой корреспонденции проследовал поезд номер такой-то, этот приказ дошел до Имана. Письменные сообщения о приказе, дублировавшие то, которое перестукивали железнодорожные телеграфисты, было доставлено 3-го числа в штаб 5-й революционной армии. Ответ прибыл 4-го. И дядя Коля благословил на дело свою невидимую армию. Насеткино было расположено в удобном месте. Шоссе, соединявшее Никольск-Уссурийский с Владивостоком, просматривалось с невысоких холмов, окружавших село. Железная дорога проходила в 10 верстах южнее села, а в 11 верстах был железнодорожный мостик. Повредив его, можно было нарушить сообщение на этом участке пути. Подвижной отряд партизан на конях подошел к селу на рассвете. Мертвая тишина стояла в этот час. Даже собаки не тявкали. Спокойствие обнимало село. Партизаны спешились возле избы Жилиных, выжидая, когда второй отряд обойдет село с другой стороны. Из избы напротив выскочил Вовка Верхотуров. Он остановился, рассматривая партизан слепавшимися глазами.
1: Мамка! Степанида! Батянька! Наши пришли!
2: Замолчи ты, чертенок, как оглотку разинул. Сыпь домой, а то я тебя...
1: Вы белых ищете? Вовка, умолкни, умолкни. Ой, да у нас, один проживает. Идите сюда, белый. Идите сюда. Да, я пока его попридержу.
3: Давай,
1: придержу.
3: Давай, пойдем, давай, все, не пойдем.
4: Ну, все.
5: У Верхотурова напротив.
3: А, да,
5: в избе-то один живем.
3: Показывай, давай, беги.
1: Убьет шарп плешивый. Эвана по огородам чешет.
2: Да прячьтесь, заденет. Не слышите разве? Стрельба идет. Вы что?
1: Своя не тронет, чужая отскочит.
6: А, черт возьми, один оголец всю музыку испортил.
2: Ничего, уброда их задержит Олеська с Чекирдой. Там полк можно остановить, коли на шоссе пойдут. Скорее к ним, к броду. К ходу, ребята!

0: Олеська, Олеська, сынок, что случилось?
1: Как они показались? Я бросился на перерез. Не уйдете, говорю, гады. Сбили с ног, смяли.
0: Да ты по что не стрелял?
2: Зачем выскочил из засады?
1: Злоба меня обуяла. Думаю, покрошу гадов своими руками.
2: А где Чекерда? Он же тебя страховал.
1: Ушел. Говорит, перебьют всех. И руки не приложишь. Я бы, коль не подскакали бы.
3: Старикам бы тут стоять. Легкие порвали. И руда с пузырьками. Вон и Чекерда появился.
4: Стоять! Ты понимаешь, Чекерда, что ты наделал? Вы получили приказ перенять белых на Броде и не допускать их переправы?
5: Ну, получили, получили. Ну.
0: А вышло что? Один в село побежал. Как бы видишь, без него войну не кончили. Второй одной злобы хотел врагов остановить. Приказу, значит, грош цена? Так как же ты думаешь против белых воевать? Скажи ты мне.
5: Я же...
0: Что?
5: Старые армии нас учили, что присягу да приказ надо выполнять, о животе своем не думая. Аж вот как. Сам погибай, приказ не нарушай. Сам погибай, а товарища выручай.
1: Сам я один виноват. На себя надежу имел.
2: Что же с тобой делать надо?
3: Что делать?
6: Куда полетел? Отличиться охота было. Наша отличка японцев прогнать общими силами. А ты в одиночку решил. Не дело, я так думаю. Пусть это урок другим будет. А Колька пусть о товарище брошенном помнит. Ну, а будет бой, пусть чай первым себя окажет.
7: Кавалеристам белых удалось уйти из села, потеряв только 3 убитыми. Они оставили снаряжение, боеприпасы. Когда Виталий и партизаны вернулись с берега, таща носилки с Олеська, они увидели у школы на заваленке Нину. Напротив сидел на траве, стыдливо закрывая рукой проеху, рыжеусый постоялец Верхотуровых. В одном из подним, трясясь мелкой дрожью, перепуганный до полусмерти, он не спускал глаз с револьвера, лежавшего на коленях Нины. Мальчишки и бабы окружили эту группу, насмешливо перекидываясь шутками.
0: Подождите, это что за птица?
8: А это дедушка в плен нашего постояльца взял, а я им помогал.
9: Совсем было на лошадь взгромоздился.
0: Ну
9: да та зауросила. Мы с Вовкой тут его и зацапали.
10: Я извиняюсь, я так сказать... Лицо не воюющее.
8: А наган ты в руках держал, когда через огороды пулял.
10: А это казенное имущество. Как значит, тут шум-то вышел, я и схватился за него, будь он проклят. Да, а я же, сами видите, бросил его. Вот, извиняюсь, товарищи партизаны, и поднялись.
9: Стрелял. Ствол закопченный и 3 патронов нет.
10: А вы виделись? А коли нет, и утверждать нечего. На что мне стрелять-то? Кто-нибудь из конных? А я человек не военный. Даже фельдшер. Вот и у крестьян спросите.
11: Так чего ж ты побежал тогда?
10: Это страх ради.
11: Страх.
12: Подожди, оставить его, что ли? Ну, пущай пользует. Олеська, смотри-ка, обхаживать надо. Не ровен час, еще прибавится раненый, а?
2: Подожди, Афанасий Иванович. Что, над народом издевался?
13: Ну, был, дел, конечно.
10: Не очень, конечно. Вот, бывало, покриковал. Вот, покриковал. Срабить такого не было. Вот, хату мою, правда, заразил. Дух с него тяжелый. Полички не касаемы. Брюхо вижу у него больное. Вот совитесь. Силком заставили служить-то. Хватай сейчас налево и направо. А меня из Ольгинского уезда взяли. Мечтал уйти, как только обстоятельств позволят. Вот, товарищи партизаны, и случай-то вышел. А я вам пользу принесу, товарищи партизаны. Вот видит Бог, товарищи.
12: Ну ладно. За ранеными смотреть будешь. Но если вилять надумаешь...
10: Да что?
12: Оставим к стенке. Все, иди его, ребята.
7: Шестого сентября белые открыли военные действия. Эшелон за эшелоном шли к северу. Дитерих лихорадочно гнал людей, пушки, снаряды к фронту. Верил ли генерал в успех своей затеи? С настойчивостью маньяка он не переставал твердить: «Земля и Бог, народ и право, вот наше оружие! Вперед, господа, на Москву!»

Но фронт начинался не под Иманом, а гораздо ближе. На первой речке был подорван и основательно разбит первый бронепоезд. На второй речке развели путь, и с 11-метровой высоты в воду рухнул груженный снарядами состав. Полтора часа рвались снаряды, взрыхляя насыпь, вздымая фонтаны воды. Полтора часа разлетались вокруг гильзы снарядов. На дороге началась неразбериха. Сразу же было нарушено расписание и все графики движения, составленные военными. На шоссе тоже было неспокойно. Участились обвалы. Трудно было доказать участие в этом людей, но порода осыпалась. Из зарослей кустарника, росшего вдоль шоссе, раздавались выстрелы. Самодельные мины взрывались под ногами солдат, калеча их. Отовсюду, из сопок и лесов, из глубокого подполья стягивались к дорогам одиночками, группами и целыми отрядами партизаны. Рука дяди Коли достигала далеко, почти до самой линии фронта. Подкрепления Дитерихса шли через огонь, а когда все-таки добирались до фронта, они попадали под удары Народно-революционной армии Дальневосточной Республики, 5-й Красной Армии.

5 дней шли бои под Иманом. Истомленные 5-дневными боями, обескровленные и обессиленные части Дитерихса не способны были сделать более ни одного усилия. В 4 утра 5-я армия перешла в наступление. Паника охватила войска белых. Противостоять панике никто не мог. В это утро оказалось, что никто не хочет погибать за Дитерихса. Все, и генералы, и офицеры, и солдаты, думали не о выполнении бредовой идеи балтийского немчика, а лишь о спасении своей жизни. Народно-революционная армия на всем протяжении прорвала фронт белых. Расчищая ей путь, партизанские отряды блокировали вражеские гарнизоны.

0: Начинаем литературную передачу. Дорогие друзья, сегодня мы вновь обратимся к избранным страницам дневника писателя, уникального издания, можно сказать, моножурнала Фёдора Михайловича Достоевского. Напомним вам, что дневник писателя выходил в свет с 1876 по 1881 годы, с небольшим перерывом, во время которого писатель работал над романом «Братья Карамазовы». Принятая автором с самого начала свободная форма подачи материала позволяла ему актуальную действительность перемежать своими воспоминаниями, анализ текущей политики, раздумьями о будущих судьбах России и всего человечества. В дневнике писателя мы найдем потрясающие прозрения и глубоко личные картины воспоминаний. Достоевский постоянно обращается к событиям своей творческой судьбы, ведь именно в дневнике писателя появились впервые его воспоминания о Белинском, о Герцене, о Некрасове, о молодом Льве Толстом и многих других выдающихся деятелях нашей культуры. Вспоминает здесь Достоевский и о своих встречах с Чернышевским. Как известно, они были, как бы мы сейчас сказали, идеологическими противниками. Достоевский никогда не скрывал своего неприятия взглядов Чернышевского. Но могло ли это помешать ему уважать его? Вообще, история их отношений именно сегодня, когда расхождение во взглядах иногда переходит в рукопашную, когда потоки клеветы и брани зачастую выливаются на головы оппонентов, очень поучительна. Так же, как и история разжигания страстей вокруг идейных распри Достоевского и Чернышевского. Вот как пишет об этом Фёдор Михайлович Достоевский в дневнике писателя. Читает Василий Бочкарёв.
1: Нечто личное. Меня несколько раз вызывали написать мои литературные воспоминания. Не знаю, напишу ли, да и память слаба. Да и грустно вспоминать. Я вообще не люблю вспоминать. Но некоторые эпизоды моего литературного поприща мне поневоле представляются чрезвычайной отчетливостью, несмотря на слабую память. Вот, например, один анекдот. Раз весной поутру я зашел к покойному Егору Петровичу Ковалевскому. Им очень нравился мой роман «Преступление и наказание», появившийся тогда в «Русском вестнике». Он жаром хвалил его и передал мне один драгоценный для меня отзыв одного лица, имени которого не могу выставить. Тем временем в комнату вошли один за другим два издателя двух журналов. Один из этих журналов приобрел впоследствии небывалое доселе ни у одного из наших ежемесячных изданий число подписчиков. Но тогда только лишь начинался. Другой, напротив, уже оканчивал замечательное и влиятельное на литературу и публику существование свое. Но тогда, в то утро, его издатель еще не знал, что издание его уже так близко к своему берегу. Вот с этим-то издателем мы вышли в другую комнату и остались наедине. Не называя его имени, скажу лишь, что первая встреча моя с ним в жизни была чрезвычайно горячая, из необыкновенных, для меня вечно памятная. Может, помнит и он. Тогда еще он не был издателем. Потом произошли многие недоразумения. По возвращении моем из Сибири мы очень редко встречались. Но раз мельком он сказал мне чрезвычайно теплое слово и по одному поводу указал на одни стихи, лучшие, что он написал когда-либо. Прибавлю, что видом и обычаем никто менее его не походил на поэта, да еще и страдающих. А между тем он один из самых страстных, мрачных и страдающих наших поэтов. Ну вот, мы вас «Обругали», — сказал он мне. То есть в его журнале за преступление и наказание. «Знаю», — сказал я. «А знаете почему?» «По принципу должно быть. За Чернышевского». Я остолбенел от удивления. «НН, который написал критическую статью, — продолжал издатель, — сказал мне так. Роман его хорош, но так как он в своей повести 2 года назад не постыдился надругаться над несчастным ссыльным и окарикатурить его, то я его роман обругаю». «Так это все та же глупая сплетня о крокодиле! — вскричал я, сообразив. — Да неужто и вы верите? Читали вы эту повесть сами, крокодила?» «Нет, не читал». «Да ведь это все сплетня. Самая пошлейшая сплетня, какая только может случиться. Ведь нужно иметь ум и поэтическое чутье булгарина, чтобы в этой безделке повести для смеху прочитать между строк такую гражданскую аллегорию, да еще на Чернышевского. Если бы вы знали, как глупа такая натяжка. Никогда, впрочем, не прощу себе, что 2 года назад не протестовал против этой подлой клеветы, когда только что ее выпустили. Этот разговор мой с издателем уже давно угаснувшего теперь журнала происходил 7 лет тому назад. И вот я до сих пор еще не протестовал против клеветы. То пренебрегал, то не было времени. Между тем, эта низость, мне приписываемая, так и осталась в воспоминаниях иных особ несомненным фактом. Имела ход в литературных кружках, проникла в публику и уже не раз приносила мне неприятности. Пора сказать обо всем этом хоть одно слово. Тем более, что оно теперь кстати, и хотя голословно, но опровергнуть клевету, впрочем, тоже в высшей степени голословную. Долгим молчанием моим и небрежностью я до сих пор как бы подтверждал ее. С Николаем Гавриловичем Чернышевским я встретился в первый раз в 59-м году, в первый же год по возвращении моем из Сибири, не помню где и как. Потом иногда встречались, но очень нечасто, разговаривали, но очень мало. Всегда, впрочем, подавали друг другу руку. Герцен мне говорил, что Чернышевский произвел на него неприятное впечатление, то есть наружностью, манерою. Мне наружность и манера Чернышевского нравились. Однажды утром я нашел у дверей моей квартиры на ручке замка одну из самых замечательных прокламаций за всех, которые тогда появлялись. А появлялось их тогда довольно. Она называлась «К молодому поколению». Ничего нельзя было представить глупее и нелепее. Содержание возмутительного в самой смешной форме, какую только их злодей мог бы им выдумать, чтобы их же зарезать. Мне же ужасно стало досадно. Не было грустно весь день. Все это было тогда еще внове и до того вблизи, что даже и в этих людей вполне всмотреться было тогда еще трудно. Трудно именно потому, что как-то не верилось, чтобы под всей этой сумятицей скрывался такой пустяк. Я не про движение тогдашнее говорю в его целом, а говорю только про людей. Что до движения, то это было тяжелое, болезненное, но роковое своей исторической последовательностью явление, которое будет иметь свою серьезную страницу в петербургском периоде нашей истории. Да и страница эта, кажется, еще далеко не дописана. И вот мне, давно уже душою и сердцем не согласному ни с этими людьми, ни со смыслом их движения, мне вдруг тогда стало досадно и почти как бы стыдно за их неумелость. Зачем у них это так глупо и неумело выходит? И какое мне было до этого дело? Но я жалел не о неудаче их,
2: Собственно, разбрасывателей прокламаций я не знал ни единого, не знаю их и до сих пор, но тем-то и грустно было, что явление это представлялось мне не единичным, не глупенькою проделкой таких-то вот именно лиц, до которых нет дела. Тут подавлял один факт – уровень образования, развития и хоть какого-нибудь понимания действительности подавлял ужасно. Несмотря на то, что я уже 3 года жил в Петербурге и присматривался к иным явлениям, эта прокламация в то утро как бы ошеломила меня, явилась для меня совсем как бы новым, неожиданным откровением. Никогда до этого дня не предполагал я такого ничтожества. Пугала именно степень этого ничтожества. Перед вечером мне вдруг вздумалось отправиться к Чернышевскому. Никогда до тех пор ни разу я не бывал у него и не думал бывать, равно как и он у меня. Я вспоминаю, что это было 5:00 пополудни. Я застал Николая Гавриловича совсем одного. Даже из прислуги никого дома не было, и он отворил мне сам. Он встретил меня чрезвычайно радушно и привел к себе в кабинет. «Николай Гаврилович, что это такое?» Вынул я прокламацию. Он взял ее, как совсем незнакомую ему вещь, и прочел. Было всего 10 строк. «Ну, что же?» спросил он с легкой улыбкой. «Неужели они так глупы и смешны? Неужели нельзя остановить их и прекратить эту мерзость?»
1: Он чрезвычайно веско и внушительно отвечал. «Неужели вы предполагаете, что я солидарен с ними и думаете, что я мог участвовать в составлении этой бумажки?»
2: «Именно не предполагал, — отвечал я, — и даже считаю ненужным вас в том уверять, но во всяком случае их надо остановить во что бы то ни стало. Ваше слово для них веско, и уж, конечно, они боятся вашего мнения».
1: «Я никого из них не знаю».
2: «Уверены в этом, но вовсе и не нужно их знать и говорить с ними лично. Вам стоит только вслух где-нибудь заявить ваше порицание, и это дойдет до них».
1: «Может, и не произведет действие. Да и явления эти, как сторонние факты, неизбежны».
2: «И однако всем и всему вредят».
1: Тут позвонил другой гость, не помню кто. Я уехал. Долгом считаю заметить, что с Чернышевским я говорил искренно и вполне верил, как верю и теперь, что он не был солидарен с этими разбрасывателями. Мне показалось, что Николаю Гавриловичу не неприятно было мое посещение. Через несколько дней он подтвердил это, заехав ко мне сам. Он просидел у меня 1 час, и, признаюсь, я редко встречал более мягкого и радушного человека, так что тогда же подивился некоторым отзывам о его характере, будто бы жестоком и необщительным. Мне стало ясно, что он хочет со мною познакомиться. И помню, было это приятно. Потом я был у него 1 раз, и он у меня тоже. Вскоре, по некоторым моим обстоятельствам, я переселился в Москву и прожил в ней 9 месяцев. Начавшееся знакомство таким образом прекратилось. Засим произошел арест Чернышевского и его ссылка. Никогда ничего не мог я узнать о его деле. Не знаю и до сих пор. 1.5 года спустя мне вздумалось написать 1 фантастическую сказку. Вроде подражания повести Гоголя «Нос». Никогда еще не пробовал я писать в фантастическом роде. Это была чисто литературная шалость, единственно для смеху. Представилось действительно несколько комических положений, которые мне захотелось развить. Хоть не стоит того, но расскажу сюжет, чтобы понятно было, что потом из него вывели. Тогда в Петербурге, в пассаже, какой-то немец показывал за деньги крокодила. Один петербургский чиновник пред поездкой за границу отправляется со своей молодой женой и с неотлучным другом своим в пассаж. И, между прочим, все заходят посмотреть крокодила. Чиновник этот среднего круга, но из тех, которые имеют некоторое независимое состояние, еще молодой, но заеденный самолюбием. Прежде всего, дурак, как и незабвенный майор Ковалев, потерявший свой нос. Он комически уверен в своих великих достоинствах, полуобразован, но считает себя чуть не за гения, почитается в своем департаменте за человека пустейшего и постоянно обижен всеобщим к нему невниманием. Как бы в отместку за это муштрует и тиранизирует своего бесхарактерного друга, величаясь над ним своим умом. Друг ненавидит его, но переносит все потому, что втайне ему нравится его жена. В пассаже, пока эта дамочка молоденькая, хорошенькая, чисто петербургского типа, глупенькая кокетка среднего круга, засмотрелась на показывавшихся вместе с крокодилом обезьян, гениальный супруг ее как-то раздразнил доселе сонного и лежавшего, как колода, крокодила. Тот вдруг разевает пасть и проглатывает его всего целиком без остатка. Вскоре оказывается, что великий человек не потерпел от того ни малейшего повреждения. Напротив, по свойственному ему упрямству, объявил из крокодила, что ему очень хорошо в нем сидеть. Друг и жена удаляются хлопотать по начальству о его освобождении. Для этого представлялось совершенно необходимым убить крокодила, взрезать его и освободить великого человека. Но при том, конечно, следовало вознаградить за крокодила немца хозяина и его неразлучную муттер. Немец сначала в негодовании, в отчаянии, с боязни, что его крокодил, проглотивший ганс чиновника, может умереть, но скоро догадывается, что проглоченный член петербургской администрации и оставшийся при том в живых может доставить ему впредь чрезвычайный сбор по всей Европе. Он требует за крокодила огромную сумму и сверх того чин русского полковника. С другой стороны, начальство приходит в немалое затруднение, что слишком уж новый по министерству случай, что подобных примеров до сих пор не бывало. Если бы нам хоть какой-нибудь подобный примерчик прежде, то можно бы действовать, а то затруднительно. Подозревают тоже, что чиновник залез в крокодила вследствие каких-нибудь запрещенных либеральных тенденций. Супруга, между тем, стала находить, что положение ее, вроде как бы вдовы, не лишено интереса. Проглоченный супруг ее, между тем, объявляет своему другу окончательно, что ему несравненно лучше оставаться в крокодиле, чем на службе, ибо теперь он же поневоле обратит на себя внимание, чего никогда прежде не мог добиться. Он настаивает, чтобы жена его завела вечера, и чтобы на эти вечера его приносили вместе с крокодилом в ящике. Он уверен, что на вечера эти бросится весь Петербург и все государственные сановники смотреть новый феномен. Тут-то он и намерен выиграть. Буду изрекать правду и учить государственному мужу, подам совет, пред министром выкажу способности, говорит он, считая себя как бы уже не от мира сего и уже вправе давать советы и изрекать приговоры. На осторожный, но ядовитый вопрос друга. А ну как, если он неожиданным каким-нибудь процессом, которого, впрочем, следует ожидать, переварится во что-нибудь такое, чего не ожидает? Великий человек отвечает, что уже думал об этом, но с негодованием будет сопротивляться этому весьма возможному по законам природы явлению. Супруга, однако же, не соглашается давать вечера с такой целью, хотя ей нравится мысль о них. «Как же это моего мужа будут приносить ко мне в ящике?» — говорит она. «К тому же и положение, как бы вдовы ей все более и более нравится, она входит во вкус, в ней берут участие, к ней ездит начальник ее мужа и играет с ней в свои козыри. Вот первая часть этого шутовского рассказа. Он не докончен». Когда-нибудь непременно докончу. Хотя я уже и забыл о нем. И теперь должен был перечитать, чтобы припомнить. Вот что, однако же, сделали из этой маленькой вещицы. Едва только рассказ появился в журнале «Эпоха» в 1865 году, как вдруг голос в фельетоне сделал странную заметку. Не помню буквально, да и слишком далеко справляться, но смысл был вроде того. Напрасно, дескать, автор «Крокодила» вступает на такой путь. Это не принесет ему ни чести, ни ожидаемой выгоды. И прочее, и прочее. Затем несколько самых туманных и неприязненных колкостей. Я прочел мельком, ничего не понял. Видел только, что много яду, но не знал, за что. Этот туманный фельетонный отзыв сам по себе, разумеется, не мог повредить мне. Из читателей все равно никто бы его не понял, так же, как и я. Но вдруг, неделю спустя, Страхов сказал мне: «Знаете, что там думают? Там уверены, что ваш крокодил – аллегория, история ссылки Чернышевского, и что вы хотели выставить и осмеять Чернышевского». Я хоть удивился, но не очень обеспокоился. Мало ли каких не бывает догадок. Мнение это показалось мне слишком единичным и натянутым, чтобы оно возымело ход. Я, впрочем,

0: Я убежден, что эта многодумная голова совершенно уверена до сих пор, что не ошиблась, и что я непременно глумился над несчастным Чернышевским. Убежден даже, что никакими объяснениями и извинениями не изменю взгляды ее в свою пользу даже и теперь. Но ведь зато она и многодумная голова.
1: Я, разумеется, не об Андрея Александровича говорю. В качестве редактора и издателя своей газеты он тут, как и всегда, в стороне.
0: И я почел совершенно ненужным протестовать. Никогда не прощу себе этого, ибо мнение укрепилось и возымело ход. В чем же аллегория? Ну, конечно. Крокодил изображает собою Сибирь. Самонадеянный и легкомысленный чиновник Чернышевского. Он попал в крокодила и все еще питает надежду поучать весь мир. Бесхарактерный друг его, которого он деспотирует, это все здешние друзья Чернышевского. Хорошенькая, но глупенькая жена чиновника, радующаяся своему положению как бы вдовы, это... Но тут уже так грязно, что я не хочу мараться и продолжать разъяснение аллегории. А между тем ведь она укрепилась. И именно, может быть, последний-то намек и укрепился. Я имею несомненные доказательства. Значит, предположили, что я... Сам бывший ссыльный и каторжный обрадовался ссылке другого несчастного. Мало того, написал на этот случай радостный пашквиль. Но где же тому доказательство? В аллегории? Но принесите мне, что хотите. Записки сумасшедшего, оду Бог, Юрия Милославского, стихи Фета, что хотите. Я берусь вам вывести тотчас же из первых 10 строк вами указанных, что тут именно аллегория о франко-прусской войне. Или пашквиль на актера Горбунова. Одним словом, на кого угодно. На кого прикажете? Вспомните, как в старину, в самом конце 40-х годов, например, цензоры рассматривали рукописи и транспаранты. Не было строчки, не было точки, в которых бы не подозревалось чего-нибудь, какой-нибудь аллегории. Пусть лучше представит хоть что-нибудь из всей моей жизни для доказательства, что я похож на злого, бессердечного пашквилянта, и что от меня можно ожидать таких аллегорий. Именно поспешность и торопливость подобных бездоказательных выводов и свидетельствуют, напротив, о некоторой низменности духа самих обвинителей, о грубости и негуманности взгляда их. Тут даже самое простодушие догадки неизвинительно. Что ж, можно быть и простодушно низменным, и только. Может быть, я ненавидел Чернышевского лично? Чтобы предупредить это обвинение, я нарочно рассказал выше о нашем кратком и радушном знакомстве. Скажут, этого мало, и что я питал затаенную ненависть. Но пусть же выставит и предлоги к этой ненависти. Если имеют что выставить, их не было. С другой стороны, я убежден, что сам Чернышевский подтвердит точность моего рассказа о нашей встрече, если когда-нибудь прочтет его. И дай Бог, чтобы он получил возможность это сделать. Я также тепло и горячо желаю того, как искренне сожалел и сожалею о его несчастье.
2: Вы слушали избранные страницы дневника писателя Федора Михайловича Достоевского. Передача третья. Читал Василий Бочкарев. Продолжение слушайте 18 ноября в это же время.

Андрей Платонов. Корова. Часть первая. Серая степная корова черкасской породы жила одна в сарае. Этот сарай, сделанный из выкрашенных снаружи досок, стоял на маленьком дворе путевого железнодорожного сторожа. В сарае рядом с дровами, сеном, просеной соломой и отжившими свой век домашними вещами, сундуком без крышки, прогоревшей самоварной трубой, одежной ветошью, стулом без ножек, было место для ночлега коровы и для ее жизни в долгие зимы. Днем и вечером к ней в гости приходил мальчик Вася Рубцов, сын хозяина, и гладил ее по шерсти около головы. Сегодня он тоже пришел. «Корова, корова», — говорил он, потому что у коровы не было своего имени. И он называл ее, как было написано в книге для чтения. «Ты ведь корова. Ты не скучай. Твой сын выздоровеет. Его нынче отец назад приведет». У коровы был теленок, бычок. Он вчерашний день подавился чем-то, и у него стало идти изо рта слюна и желчь. Отец побоялся, что теленок падет, и повел его сегодня на станцию показать ветеринару. Корова смотрела вбок на мальчика и молчала, жуя давно иссохшую, замученную смертью былинку. Она всегда узнавала мальчика. Он любил ее. Ему нравилось в корове все, все, что в ней было. Добрые теплые глаза, обведенные темными кругами, словно корова была постоянно утомлена или задумчива. Рога, лоб, ее большое худое тело, которое было таким, потому что свою силу корова не собирала для себя в жир и в мясо, а отдавала ее в молоко и в работу. Мальчик поглядел еще на нежное покойное вымя с маленькими осохшими сосками, откуда он кормился молоком, и потрогал крепкий короткий подгрудок и выступы сильных костей спереди. Посмотрев немного на мальчика, корова нагнула голову и взяла из корыта нежадным ртом несколько былинок. Ей было некогда долго глядеть в сторону или отдыхать. Она должна была жевать беспрерывно, потому что молоко в ней рожалось тоже беспрерывно. А пища была худой, однообразной, и корове нужно с нею долго трудиться, чтобы напитаться. Вася ушел из сарая. На дворе стояла осень. Вокруг дома путевого сторожа простирались ровные пустые поля, отражавшие и отшумевшие за лето, и теперь выкошенные, заглохшие и скучные. Сейчас начинались вечерние сумерки. Небо, покрытое серой прохладной наволочью, уже смежалось тьмою. Ветер, что весь день шевелил остья скошенных хлебов и голые кусты, омертвевшие на зиму, теперь сам улегся в тихих низких местах земли и лишь еле-еле поскрипывал флюгаркой на печной трубе, начиная песнь осени. Одноколейная линия железной дороги пролегла невдалеке от дома, возле палисадника, в котором в эту пору уже все посохло и поникло, и трава, и цветы. Вася остерегался заходить в огорожу палисадника. Он ему казался теперь кладбищем растений, которые он посадил и вывел на жизнь весной. Мать зажгла лампу в доме и выставила сигнальный фонарь наружу, на скамейку. «Скоро 406-й пойдет», — сказала она сыну. «Ты его проводи. Отца-то что-то не видать. Уж не загулял ли?» Отец ушел с теленком на станцию за 7 километров, еще с утра. Он, наверное, сдал ветеринару теленка, а сам на станционном собрании сидит, либо пиво в буфете пьет, либо на консультацию по тех минимуму пошел. А может быть, очередь на ветпункте большая, и отец ожидает? Вася взял фонарь и сел на деревянную перекладину у переезда. Поезда еще не было слышно, и мальчик огорчился. Ему некогда было сидеть тут и провожать поезда. Ему пора было готовить уроки к завтрашнему дню и ложиться спать. А то утром надо рано подниматься. Он ходил в колхозную семилетку за 5 километров от дома и учился там в 4-м классе.
Вася любил ходить в школу, потому что, слушая учительницу и читая книги, он воображал в своем уме весь мир, которого он еще не знал, который был вдали от него. Нил, Египет, Испания и Дальний Восток. Великие реки Миссисипи, Енисей, Тихий Дон и Амазонка. Аральское море, Москва, гора Арарат, остров уединения в Ледовитом океане. Все это волновало Васю и влекло к себе. Ему казалось, что все страны и люди давно ожидают, когда он вырастет и придет к ним. Но он еще нигде не успел побывать. Родился он здесь же, где жил и сейчас, а был только в колхозе, в котором находилась школа, и на станции. Поэтому с тревогой и радостью он всматривался в лица людей, глядящих из окон пассажирских поездов. Кто они такие и что они думают? Но поезда шли быстро, и люди приезжали в них неузнанными мальчиком на переезде. Кроме того, поездов было мало, всего две пары в сутки, а из них три поезда проходили ночью. Однажды, благодаря тихому ходу поезда, Вася явственно разглядел лицо молодого задумчивого человека. Он смотрел через открытое окно в степь, в незнакомое для него место на горизонте и курил трубку. Увидев мальчика, стоявшего на переезде с поднятым зеленым флажком, он улыбнулся ему и ясно сказал: «До свидания, человек!» И еще помахал на память рукою. «До свидания!» — ответил ему Вася про себя. «Вырасту. Увидимся. Ты поживи и обожди меня. Не умирай». И затем долгое время мальчик вспоминал этого задумчивого человека, уехавшего в вагоне, неизвестно куда. Он, наверное, был парашютист, артист или орденоносец, или еще лучше. Так думал про него Вася. Но вскоре память о человеке, миновавшем однажды их дом, забылось в сердце мальчика, потому что ему надо было жить дальше и думать, и чувствовать другое. Далеко в пустой ночи осенних полей пропел паровоз. Вася вышел поближе к линии и высоко над головой поднял светлый сигнал свободного прохода. Он слушал еще некоторое время растущий гул бегущего поезда и затем обернулся к своему дому. На их дворе жалобно замычала корова. Она все время ждала своего сына, теленка, а он не приходил. «Где же этот отец так долго шатается?» — с неудовольствием подумал Вася. «Наша корова ведь уже плачет. Ночь, темно, а отца все нет». Паровоз достиг переезда и, тяжко проворачивая колеса, дыша всею силой своего огня во тьму, миновал одинокого человека с фонарем в руке. Механик и не посмотрел на мальчика. Далеко высунувшись из окна, он следил за машиной. Пар пробил набивку в сальнике поршневого штока и при каждом ходе поршня вырывался наружу. Вася это тоже заметил. Скоро будет затяжной подъем, и машине с неплотностью в цилиндре тяжело будет вытягивать состав. Мальчик знал, от чего работает паровая машина. Он прочитал про нее в учебнике по физике. А если бы там не было про нее написано, он все равно бы узнал о ней, что она такое. Его мучило, если он видел какой-либо предмет или вещество и не понимал, от чего они живут внутри себя и действуют. Поэтому он не обиделся на машиниста, когда тот проехал мимо, и не поглядел на его фонарь. У машиниста была забота о машине. Паровоз может стать ночью на долгом подъеме. И тогда ему трудно будет тронуть поезд вперед. При остановке вагоны отойдут немного назад. Состав станет в растяжку. И его можно разорвать, если сильно взять с места. А слабо его вовсе не сдвинешь. Мимо Васи пошли тяжелые четырехосные вагоны. Их рессорные пружины были сжаты, и мальчик понимал, что в вагонах лежит тяжелый, дорогой груз. Затем поехали открытые платформы. На них стояли автомобили, неизвестные машины, покрытые брезентом. Был насыпан уголь. Горой лежали кочаны капусты. После капусты были новые рельсы, и опять начались закрытые вагоны.
в которых везли живность. Вася светил фонарем на колеса и буксы вагонов. Не было ли там чего неладного? Но там было все благополучно. Из одного вагона с живностью закричала чужая безвестная телушка. И тогда из сарая ей ответила протяжным плачущим голосом корова, тоскующая о своем сыне. Последние вагоны прошли мимо Васи совсем тихо. Слышно было, как паровоз в голове поезда бился в тяжелой работе. Колеса его буксовали, и состав не натягивался. Вася направился с фонарем к паровозу, потому что машине было трудно, и он хотел побыть около нее, словно этим он мог разделить ее участь. Паровоз работал с таким напряжением, что из трубы его вылетали кусочки угля, и слышалась гулкая, дышащая внутренность котла. Колеса машины медленно проворачивались, и механик следил за ними из окна будки. Впереди паровоза шел по пути помощник машиниста. Он брал лопатой песок из балластного слоя и сыпал его на рельсы, чтобы машина не буксовала. Свет передних паровозных фонарей освещал черного, измазанного в мазуте утомленного человека. Вася поставил свой фонарь на землю и вышел на балласт к работающему с лопатой помощнику машиниста. «Дай я буду», — сказал Вася. «А ты ступай, помогай паровозу, а то вот-вот он остановится». «А сумеешь?» — спросил помощник. «Ну, попробуй, только осторожней, оглядывайся на машину». Лопата была велика и тяжела для Васи. Он отдал ее обратно помощнику. «Я буду руками, так легче». Вася нагнулся, нагреб песку в горсти и быстро насыпал его полосой на головку рельса. «Посыпай на оба рельса», — указал ему помощник и побежал на паровоз. Вася стал сыпать по очереди то на один рельс, то на другой. Если Вася забывался в усердии работы и паровоз к нему приближался почти вплотную, то машинист давал короткий гудок и кричал с машины: «Эй, оглядывайся, сыпь погуще, поровнее». Вася берегся машины и молча работал. Но потом он рассерчал, что на него кричат и приказывают. Он сбежал с пути и сам закричал машинисту: «А вы чего без песка поехали? Или не знаете?» «Он у нас весь вышел», — ответил машинист. «У нас посуда для него мала. Добавочную поставьте», — указал Вася, шагая рядом с паровозом. «Из старого железа можно согнуть и сделать. Вы кровельщику закажите». Машинист поглядел на того мальчика, но во тьме не увидел его хорошо. Вася был одет исправно и обут в башмаки. Лицо имел небольшое и глаз не сводил с машины. У машиниста у самого дома такой же мальчишка рос. «И пар у вас идет, где не нужно. Из цилиндра, из котла дует сбоку», — говорил Вася. «Только зря сила в дырке пропадает». «Ишь ты», — сказал машинист. «А ты садись, веди состав, а я рядом пойду». «Давай», — обрадованно согласился Вася. «Не было бы своего сына, я бы усыновил этого», — бормотал машинист, укрощая буксование паровоза. «Он с малолетства уже полный человек, а у него еще все впереди». «Что за черт? Не держит ли еще тормоза где-нибудь в хвосте? А бригада дремлет, как на курорте. Ну, я ее на уклоне растрясу». Часть вторая. Машинист дал два длинных гудка, чтобы отдали тормоза в составе, если где зажато. Вася оглянулся и сошел с пути. «Ты что же?» — крикнул ему машинист. «Ничего», — ответил Вася. «Сейчас не круто будет. Паровоз без меня поедет сам, а потом под гору». «Все может быть», — произнес сверху машинист. «На, возьми-ка». И он бросил мальчику два больших яблока. Вася поднял с земли угощение. «Обожди, не ешь», — сказал ему машинист. «Пойдешь назад, глянь под вагоны и послушай, пожалуйста, не зажаты ли где тормоза. А тогда выйди на бугорок, сделай мне сигнал своим фонарем. Знаешь как?» «Я все сигналы знаю», — ответил Вася и уцепился за трап паровоза, чтобы прокатиться. Потом он наклонился и поглядел куда-то под паровоз. «Зажато!» — крикнул он. «Где?» — спросил машинист. «У тебя зажата тележка под тендером.
Там колеса крутятся тихо, а на другой тележке шибче. Машинист выругал себя, помощника и всю жизнь целиком. А Вася соскочил с трапа и пошел домой. Вдалеке светился на земле его фонарь. На всякий случай Вася послушал, как работают ходовые части вагонов. Но нигде не услышал, чтобы терлись и скрежетали тормозные колодки. Состав прошел, и мальчик обернулся к месту, где был его фонарь. Свет от него вдруг поднялся в воздух. Фонарь взял в руки какой-то человек. Вася добежал туда и увидел своего отца. «А теленок наш где?» — спросил мальчик у отца. «Он умер?» «Нет, он поправился», — ответил отец. «Я его на убой продал. Мне цену хорошую дали. К чему нам бычок?» «Он еще маленький», — произнес Вася. «Маленький дороже. У него мясо нежнее», — объяснил отец. Вася переставил стекло в фонаре, белое заменил зеленым и несколько раз медленно поднял сигнал над головою и опустил его вниз, обратив его свет в сторону ушедшего поезда. Пусть он едет дальше. Колеса под вагонами идут свободно, они нигде не зажаты. Стало тихо. Уныло и кротко промычала корова во дворе. Она не спала в ожидании своего сына. «Ступай один домой», — сказал отец Васе, — «а я наш участок обойду». «А инструмент», — напомнил Вася, — «я так. Я погляжу только, где костыли повышли. Работать нынче не буду», — тихо сказал отец. «У меня душа по теленку болит. Растили-растили его. Уж привыкли к нему. Знал бы, что жалко его будет, не продал бы». И отец пошел с фонарем по линии, поворачивая голову то направо, то налево, осматривая путь. Корова опять протяжно заныла, когда Вася открыл калитку во двор, и корова услышала человека. Вася вошел в сарай и присмотрелся к корове, привыкая глазами ко тьме. Корова теперь ничего не ела. Она молча и редко дышала, и тяжкое, трудное горе томилось в ней, которое было безысходным и могло только увеличиваться. Вася долго гладил и ласкал корову, но она оставалась неподвижной и равнодушной. Ей нужен был сейчас только один ее сын, теленок. И ничего не могло заменить его. Ни человек, ни трава и ни солнце. Корова не понимала, что можно одно счастье забыть, найти другое и жить опять, не мучаясь боли. Ее смутный ум не в силах был помочь ей обмануться. Что однажды вошло в сердце или в чувство ее, то не могло быть там подавлено или забыто. И корова уныло мычала, потому что она была полностью покорна жизни, природе и своей нужде в сыне, который еще не вырос, чтобы она могла оставить его. И ей сейчас было жарко и больно внутри. Она глядела во тьму большими, налитыми глазами и не могла ими заплакать, чтобы обессилить себя и свое горе. К вечеру отец распряг корову и пустил ее попастись на жнивье по Старополью. Вася сидел в доме за столом, делал уроки и время от времени поглядывал в окно. Он видел свою корову. Она стояла на ближнем поле, не паслась и ничего не делала. Вечер наступил такой же, какой был вчера, сумрачный и пустой, и флюгарка поскрипывала на крыше, точно напевая долгую песнь осени. Уставившись глазами в темнеющее поле, корова ждала своего сына. Она уже теперь не мычала по нем и не звала его. Она терпела и не понимала. Поделав уроки, Вася взял ломоть хлеба, посыпал его солью и понес корове. Корова не стала есть хлеб и осталась равнодушной, как была. Вася постоял около нее, а потом обнял корову снизу за шею, чтобы она знала, что он понимает и любит ее. Но корова резко дернула шеей, отбросила от себя мальчика и, вскрикнув непохожим горловым голосом, побежала в поле.
Убежав далеко, корова вдруг повернула обратно, и то прыгая, то припадая передними ногами и прижимаясь головой к земле, стала приближаться к Васе, ожидавшему ее на прежнем месте. Корова пробежала мимо мальчика, мимо двора, и скрылась в вечернем поле. И оттуда еще раз Вася услышал ее чужой горловой голос. Мать, вернувшаяся из колхозного кооператива, отец и Вася до самой полночи ходили в разные стороны по окрестным полям и кликали свою корову. Но корова им не отвечала. Ее не было. После ужина мать заплакала, что пропала их кормилица и работница, а отец стал думать о том, что придется, видно, писать заявление в кассу взаимопомощи и в Дорпрофсож, чтобы выдали ссуду на обзаведение новой коровой. Утром Вася проснулся первым, еще был серый свет в окнах. Он расслышал, что около дома кто-то дышит и шевелится в тишине. Он посмотрел в окно и увидел корову. Она стояла у ворот и ожидала, когда ее впустят домой. С тех пор корова, хотя и жила, и работала, когда приходилось пахать или съездить за мукой в колхоз. Но молоко у нее пропало вовсе. И она стала угрюмой и непонятливой. Вася ее сам поил, сам задавал корм и чистил. Но корова не отзывалась на его заботу. Ей было все равно, что делают с ней. Среди дня корову выпускали в поле, чтобы она походила на воле, чтобы ей стало лучше. Но корова ходила мало. Она подолгу стояла на месте, затем шла немного и опять останавливалась, забывая ходить. Однажды она вышла на линию и тихо пошла по шпалам. Тогда отец Васи увидел ее, окоротил и свел на сторону. А раньше корова была робкая, чуткая и никогда сама не выходила на линию. Вася поэтому стал бояться, что корову может убить поездом, или она сама помрет. И, сидя в школе, он все думал о ней, а из школы бежал домой бегом. И один раз, когда были самые короткие дни, и уже смеркалось, Вася, возвращаясь из школы, увидел, что против их дома стоит товарный поезд. Встревоженный, он сразу побежал к паровозу. Знакомый машинист, которому Вася помогал недавно вести состав, и отец Васи вытаскивали из-под тендера убитую корову. Вася сел на землю и замер от горя первой близкой смерти. «Я ведь ей минут 10 свистки давал», — говорил машинист отцу Васи. «Она глухая у тебя или дурная, что ли? Ведь состав пришлось сажать на экстренное торможение, и то не успел». «Она не глухая. Она шалая», — сказал отец. «Задремала, наверное, на путях». «Нет, она бежала от паровоза, но тихо и в сторону не сообразила свернуть», — ответил машинист. «Я думал, она сообразит». Вместе с помощником и кочегаром вчетвером они выволокли изуродованное туловище коровы из-под тендера и свалили всю говядину наружу, в сухую канаву около пути. «Она ничего, свежая», — сказал машинист. «Себе засолишь мясо или продашь?» «Продать придется», — решил отец. «На другую корову надо деньги собирать. Без коровы трудно». «Без нее тебе нельзя», — согласился машинист. «Собирай деньги и покупай. Я тебе тоже немного деньжонок подброшу. Много у меня нет, а чуть-чуть найдется. Я скоро премию получу». «Это за что ж ты мне денег дашь?» — удивился отец Васи. «Я тебе ни родня, никто. Да я и сам управлюсь. Профсоюз, касса, служба, сам знаешь. Оттуда, отсюда. Ну, а я добавлю», — настаивал машинист. «Твой сын мне помогал, а я вам помогу. Вон он сидит». «Здравствуй», — улыбнулся механик. «Здравствуй», — ответил ему Вася. «Я еще никого в жизни не давил», — говорил машинист. «Один раз в собаку. Мне самому тяжело на сердце будет, если вам ничем за корову не отплачу». «А за что ты премию получишь?» — спросил Вася. «Ты ездишь плохо». «Теперь немного лучше стал», — засмеялся машинист. «Научился».
Поставили. Другую посуду для песка спросил Вася. Поставили. Маленькую песочницу на большую сменили, ответил машинист. На силу догадались, сердито сказал Вася. Здесь пришел главный кондуктор и дал машинисту бумагу, которую он написал о причине остановки поезда на перегоне. На другой день отец продал сельский районный кооператив всю тушу коровы, приехала чужая подвода и забрала ее. В школе с утра начались проверочные испытания за первую четверть. Ученикам задали написать сочинение из своей жизни. Вася написал в тетради. У нас была корова. Когда она жила, из нее ели молоко мать, отец и я. Потом она родила себе сына, теленка. И он тоже ел из нее молоко. Мы трое, и он четвертый. А всем хватало. Корова еще пахала и возила кладь. Потом ее сына продали на мясо. Корова стала мучиться, но скоро умерла от поезда. И ее тоже съели, потому что она говядина. Корова отдала нам все. То есть молоко, сына, мясо, кожу, внутренности и кости. Она была доброй. Я помню нашу корову. И не забуду. Ко двору Вася вернулся в сумерки. Отец был уже дома. Он только что пришел с линии. Он показывал матери 100 рублей. Две бумажки, которые ему бросил с паровоза машинист в табачном кисете. Рассказ Андрея Платонова «Корова» читал заслуженный артист России Владимир Тыкки.

0: Здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Приветствуем вас.
0: Что такое слово? Каждому не раз, наверное, доводилось задумываться над этим вопросом. Вот, скажем, в первом классе, когда нас вызывали к доске,
1: и мы напряженно начинали искать нужное в данный момент слово.
0: И что греха таить, не всегда находили.
2: А бывало и так, что иной раз не так-то просто было удержать нетерпеливое слово. Оно рвалось на волю подчас и вопреки здравому смыслу.
0: И тогда поневоле вспоминалась народная мудрость: слово не воробей, вылетит, не поймаешь.
1: Слова не живут сами по себе, они существуют в фразах.
0: Фразы слагаются в тексты, книги, деловые бумаги.
2: И, конечно же, в наши разговоры и беседы, без которых человек прожить не может ни единого дня.
0: Вот мы и определились. Сегодня речь у нас пойдет о беседе, которую Антуан де Сент-Экзюпери называл роскошью человеческого общения.
1: О собеседниках.
2: И, наконец, о том необходимом, как воздух, неуловимом, как полет фантазии, чувств, которая охватывает собеседников
0: и которая поэт назвал беседы блаженнейшим зноем.
1: Ну а первое слово сегодняшней беседы будет по традиции музыкальным.

0: Что главное для содержательной беседы?
1: Интересный собеседник, конечно.
0: Который разделял бы ваши взгляды.
1: Не обязательно. Пусть его взгляды будут совершенно противоположными, и тогда беседа превратится в увлекательнейший спор,
0: в котором родится истина.
1: Быть может, но не это главное. Повторяю, главное найти, отыскать этого интересного человека, интересного собеседника.
0: И все же я думаю, что такая находка только полдела.
1: Почему?
0: Ну, хотя бы потому, что беседа не монолог.
2: Да, и для того, чтобы она действительно получилась интересной, вы сами также должны быть интересным собеседником.
0: А иначе ваш разговор примет, выражаясь языком синоптиков, затяжной и беспросветный характер.
3: Я решила нанести визит автору любимых мною стихотворений. Поэт принял меня. Я представилась дрожащим голосом и почувствовала, как от волнения глупею. Сели. Воцарилась учтивая тишина. По столу ходила муха. Я, между прочим, как раз подумала, произнесла я неуверенно.
4: Что?
3: Спросил великий поэт после продолжительного ожидания. Муха прогуливалась. Эти стихи удивительные. Наконец вздохнула я. Он оживился.
4: Какие?
3: Ваши.
4: И который же из них вам так нравится?
3: Ах, эти, например. Вступил я в мрачный склеп Агамемнона.
4: Это не мои стихи.
3: Кротко поправил поэт. Возражать не стоило, он наверняка знал лучше. А муха по-прежнему ползала по столу. Я очень извиняюсь, но у вас сейчас пепел из сигареты упадет. Обратилась я к нему через минуту. Он очнулся слишком резко, и пепел действительно упал.
4: Что вы сказали?
3: Спросил он любезно. Нет-нет, уже ничего.
4: Нет, что-то вы все-таки сказали.
3: Заинтересовался он всерьез. О том, о пепле. В моем голосе зазвенели слезы.
4: О пепле? Что он упадет?
3: Да, вот именно. Муха все еще гуляла. Ну так, огромное спасибо, поблагодарила я, вставая, что вы меня приняли. Я знаю, что у вас нет времени, и несмотря на это, нет, в самом деле. Он вежливо распрощался со мной, героически подавляя вздох облегчения. Муха полетела за мной. О, но это была незабываемая встреча. Потом рассказывала я друзьям, слушавшим меня, затаив дыхание. Мы сидели друг напротив друга и разговаривали о таких чудесных лирических вещах. Горячились мои слушатели. Нет, невозможно так дословно все повторить, потому что в той беседе самым главным были эмоции, настроение. Нет, это не поддается пересказу.
2: Ах, счастливица!
3: Завидовали мне друзья, поглядывая на меня с уважением.

0: Беседа беседе рознь.
1: Открытую дружескую беседу можно сравнить с купанием в чистой спокойной реке.
0: А бывают беседы, которые более напоминают рискованный спуск по горному потоку, когда от собеседников требуется умение вовремя распознать все подводные камни.
1: Именно этот тип разговоров имеет в виду, когда употребляют известные изречения: язык дан человеку, чтобы скрывать свои мысли.
0: А я добавлю, не только скрывать, а порой придавать им такой характер, такое направление, которое иногда деликатно именуют недобросовестным вымыслом, а чаще называют своим именем сплетней.
2: На одной посудной полке завелись такие толки.
3: Вы слыхали?
4: Вы слыхали?
2: Вдруг тарелки задрожали.
3: Чашки станут котелками.
4: Сковородки дуршлаками.
3: Ложки станут вилками.
4: Чайники бутылками.
2: И неожиданно поднос пробурчал себе под нос.
5: Кто-то чайник испугался и на рынок нос отнес. Носу не было из носа, но случилось стыд и срам. У него текло из носа по утрам и вечерам.
4: Что вы?
2: Брякнули кастрюли.
6: Вас, наверное, обманули.
3: Эти слухи под вопросом.
6: Гляньте, он остался с носом.
4: Кстати, ходят разговоры и про Печкину судьбу.
6: Говорят, что очень скоро Печка вылетит в трубу.
4: У кастрюль!
2: Сказали ложки.
7: Вместо ручек будут ножки.
3: Ступка будет день и ночь воду без толку толочь.
6: Это что за балаболка притаилась наверху?
2: Там стояла кофемолка и молола чепуху.

0: беседы на производственную тему.
1: Ну уж они-то, надо честно признать, не слишком часто вызывают у их участников то чувство, что поэт так образно назвал беседы блаженнейшим зноем.
0: Увы, увы, сколько времени мы порой тратим впустую на деловые, в кавычках, разговоры и производственные совещания.
2: Спал я недолго, кто-то толкнул меня локтем. Открыл глаза, за минуту сориентировался. Председатель совета спит, докладчик тоже. Легонько потрогал шефа за колено, тот закашлялся.
3: Продолжайте, пожалуйста.
2: Но докладчик продолжает спать. Шеф совсем проснулся. Я несколько раз громко стукнул по столу и зычно крикнул: «Тишину прошу!» Это спасло положение. Проснулся не только докладчик, но и все остальные члены специализированного научно-технического совета. Работа возобновилась. Я снова мог заснуть.

0: Бывает, что мы не жалеем времени на пустые телефонные беседы и на болтовню с соседями у подъезда, на легкий, как говорится, треп с сослуживцами.
1: А вот времени на беседу с собственным ребенком нам порой и не хватает.
0: Не хватает нам, а страдают они. Наши Тани, Пети, Саши.
2: Да, и мне думается, что дикторы центрального телевидения, ведь напоминают же они нам об экономии электричества, могли бы иной раз обратиться к родителям. Уважаемые товарищи, напоминаем вам, время уже вечернее. Завтра ваш ребенок пойдет в школу. Пожалуйста, уменьшите громкость ваших теле- и радиоприемников. Прервите разговоры, отложите книгу, узнайте, как дела у вашего сына или дочери. Выучили они уроки? Просто побеседуйте с ними. Возможно, им нужно ваше теплое слово, ваш совет.
0: А что это мысль? Кое-кому определенно необходимы подобные напоминания.
3: Кирилл, поговори с твоим сыном.
4: Сказала жена мужу.
3: Надо же когда-то выбираться из этого омута двоек.
5: Ну хорошо, хорошо, поговорю. Где он там? Витек, поди сюда, папа с тобой поговорит.
4: Вошел сын, восьмиклассник.
5: Ну, как жизнь молодая?
6: По-разному.
5: Сколько двоек-то?
6: 16.
5: 16 это не 116.
3: Кирилл, думай, что ты говоришь. Он может запомнить это на всю жизнь, я его знаю.
5: Ну что, Витек, бессонница тебя не мучит? Кошмары тебе по ночам не снятся от твоей успеваемости?
6: Не мучит, не снятся.
5: А, вот, мать, учись. У человека 16 двоек, а он спит как сурок. Если вот у меня были такие неприятности на работе, я бы всю ночь дергался. Витек, общее настроение как, а? Ты не отчаиваешься?
6: Не отчаиваюсь.
5: Мать, а? Это ценная черта. В кризисной ситуации человек сохраняет спокойствие. Не паникует, не бросается в разные стороны. Бодр, подтянут, с надеждой смотрит в будущее.
3: Кирилл, подумай, что ты говоришь.
5: А чего я такого сказал? Витек, а ты исправлять двойки думаешь? Ответь папе, по чистой совести.
6: Думаю.
5: Видишь, мать, это твоя мечта, Витёк?
6: Да, мечта.
5: Вот, смотри, у человека мечта есть. Витёк, а тебе что противнее, алгебра или физика?
6: Алгебра.
5: Вот видишь, мать, к физике его больше тянет.
3: Но ты лучше посмотри в его дневник.
5: Дневник? Ну что, посмотрим. Разговаривал на уроке английского языка. Ну, что ж тут плохого? Юноша говорит по-английски в кругу сверстников. Списывал на контрольной по химии. О, вот видишь, человек старался. Ему, значит, не все равно, что он получит двойку или тройку. Равнодушие – вот смертный враг.
3: Кирилл, ну что ты говоришь?
5: Мать, даже в хоккее, чтобы спасти игру, снимают вратаря и выпускают лишнего полевого игрока. Понимаешь, мальчик пытался спасти положение, вырвать 3 очка, необходимые сейчас как воздух.
3: Да ты дальше читай.
5: Хохотал на истории средних веков. Ну, что ты ожидал от современного цивилизованного человека? Естественно, все эти средневековые дикости вызвали у мальчика здоровый смех. Мать, ты сгущаешь краски.
3: Кирилл, ты спроси его, кем он станет с такой успеваемостью?
5: Витек, кем ты хочешь быть, когда вырастешь?
6: Вулканологом.
5: Видишь, мать? А почему, Витек?
6: 8 лет в школе, как на вулкане сижу.

Давно всем известны слова Гамлета о назначении театра, чья цель как прежде, так и теперь была и есть держать как бы зеркало перед природой, являть добродетели ее же черты, спеси ее же облик и всякому веку и сословию его подобие и отпечаток. В этом зеркале каждое время отражается по-своему. Иногда нужны десятилетия, чтобы понять, какой хотела видеть себя эпоха, и как отражение, будто невзначай, проявляло ее подлинные черты. Эти черты не всегда были привлекательны, и тогда возникало желание подправить изображение или разбить зеркало. Однако бывали моменты прямого созвучия, непосредственного эмоционального отклика на мир шекспировских страстей. Пафос эпохи совпадал с пафосом драматурга. Поразительный пример. В августе 1918 года в революционном Петрограде на арене цирка идет «Макбет» Шекспира. И заполнившие амфитеатр зрители, рабочие, солдаты, матросы, прекрасно воспринимают тираноборческий пафос спектакля. Инициатор этой постановки и исполнитель главного

0: классики ставил перед собой и созданный тогда же Большой драматический театр, значительное место в репертуаре которого с самого начала заняли произведения Шекспира. В 30-е годы снова серьезно заговорили о соответствии шекспировских пьес современности. По накалу страстей, по сложнейшей диалектике добра и зла, по трагизму человеческих судеб эта эпоха действительно могла быть выражена в шекспировских образах вывихнутого века и моря смут. Но тогда современность Шекспира объясняли иначе. Эпоху строительства социализма сравнивали с эпохой Возрождения, раскрепостившей творческие силы личности. «Краса вселенной, венец всего живущего», говорит Гамлет о человеке. То, что вслед за этими высокими словами он добавляет резкая квинтэссенция праха, в расчет не принималось. Комедии Шекспира виделись лучезарными, трагедии – оптимистическими. Спору нет, в 30-е годы было очень многое сделано для достойного сценического воплощения Шекспира. В частности, важным открытием было то, что сейчас, само собой разумеется, Шекспир общие проблемы человеческого бытия выражает в конкретно исторических формах. Его пьесы населены не олицетворенными страстями, а живыми людьми определенной эпохи. В лучших шекспировских спектаклях 30-х годов яркая, пестрая, полнокровная жизнь била ключом. Особенно в комедиях. Одним из самых пленительных спектаклей была «Двенадцатая ночь», поставленная в Ленинградском театре комедии замечательным режиссером и художником Николаем Павловичем Акимовым. Время беспощадно к искусству театра. Давно отшумело карнавальное веселье в прекрасной Лирии, где влюбленные изъясняются исключительно стихами, а шуткам и розыгрышам тех, кто говорит прозой, нет конца. Остались лишь прелестные эскизы Акимова, несколько фотографий, выпущенная к премьере книжка с шутливо-научными сведениями о сказочной стране, да воспоминания свидетелей и участников путешествия в Лирию. Ирина Зарубина вспоминает, как она играла озорную служанку Марию.
1: Сад графини Оливии. На сцене сэр Тоби, сэр Эндрю и Фабио.
2: Вы все трое спрячьтесь за этот самшит. Мальволио идет по аллее. Понаблюдайте за ним, если любите потешное. Я уверена, что это письмо превратит его в мечтательного идиота.
3: Ой, ой, не шевелитесь вы, ради всего святого.
2: А ты, ты письмо лежит тут, потому что приближается форель, которые ловят щекоткой. Идиот.

0: Так вот, если вы хотите видеть плоды затеи, посмотрите на его первый выход, госпожа. Он явится к ней в желтых чулках. А этот цвет она ненавидит. В подвязках накрест. Моду, которую она не выносит. И он будет ей улыбаться. Сейчас, когда она так подвержена меланхолии, если вы хотите это видеть, следуйте за мной.
1: С оптимизмом трагедий дело обстояло сложнее. Порой его хотели видеть и видели там, где его было не слишком много. Например, в детской улыбке умирающего Лира Михоэлса. Или упрекали Алексея Дмитриевича Попова за то, что в его спектакле «Ромео и Джульетта» Ромео не хватает юной беззаботности, что им с самого начала владеет

0: предчувствие катастрофы. С точки зрения оптимизма, постановка той же пьесы в Ленинградском театре под руководством Радлова была безупречной. Сергей Эрнестович Радлов писал: «В попытке соединения правды большого русского реализма с поэзией величайшей европейской драматургии смысл и цель нашей работы». По количеству шекспировских постановок он был первый в 30-е годы. На всю страну прогремели его московские спектакли «Отелло» с легендарным Остужевым за главной роли и «Король Лир» в Государственном еврейском театре, работу над которым начинал репрессированный Лесь Курбас. Ленинградские спектакли Радлова «Отелло», «Ромео, Джульетта» и «Гамлет» были последовательно оптимистичны. Вот что писал режиссер: «Не загадочен Шекспир, не загадочен и созданный им Гамлет, ибо на самом деле Гамлет скорее борец, чем жалкий пессимист, и не мир вообще он ненавидит, а совершенно определенный социальный мир, атмосферу лжи, коварства и лицемерия, где царствует гнет господ, медлительность судов и спесь властей, о чем совершенно определенно говорит знаменитый монолог «Быть или не быть». Все в пьесе проникнуто внутренней бодростью, страстным желанием бороться за правдивые, честные, чистые человеческие отношения, проникнуто ничем не истребимой жизнерадостностью. Роль Гамлета исполнял Дмитрий Дудников. Зерном роли у него была духовная чистота человека, который хорошо знает жизнь и понимает, что в ней немало зла и грязи. Актер, как бы мы сейчас сказали, интеллектуального плана, Дудников не мог понять, откуда у бодрого Гамлета-борца мрачные мысли, почему его так занимают вопросы жизни и смерти. Он самостоятельно продолжил работу над ролью, и его Гамлет стал изменяться. Возникло расхождение с замыслом спектакля. Через год в спектакль был введен второй Гамлет, Борис Смирнов, который до этого играл Лаэрта. Его Гамлет был юн и пылок, и он точно соответствовал декларациям режиссера. С 1939 года Дмитрий Дудников выступал на эстраде с чтением сцены с Гамлета. В фонотеке Ленинградского театрального музея сохранилась запись трех фрагментов этой композиции. И сейчас вы услышите сцену Гамлета с могильщиком. По контрасту с монументальным спокойствием могильщика особенно сильно проявляется пристальный, даже несколько болезненный интерес Гамлета к таинству смерти.
1: А скажи мне, сколько должен человек пролежать в земле, чтобы сгнить?
2: По правде говоря, если он не сгнил еще до смерти, а у нас много таких живых трупов шатается, ну, такой вам пролежит лет 8. Вот, дубильщик, тот вам пролежит 9 лет.
1: Почему же дубильщик дольше других?
2: А потому, сэр, что шкура-то у него от его ремесла, она так выдублена, что она не пропускает воду. А вода, она хуже всего гноит этих шлюхиных детей, мертвецов. Вот вам еще череп. Вот этот пролежал в земле 23 года.
1: Чей он?
2: Этот череп, сэр, одного бестии. Он, знаете, мне однажды вылил на голову целый штоф рейнского. Как вы думаете, чей?
1: Я право не знаю.
2: Этот череп, сэр, череп Йорика, королевского шута.
1: Этот
2: самый,
1: дай мне посмотреть. Увы, бедный Йорик. Я знал его, Горацио. Он был неистощим в шутках, в чудесных выдумках. Он тысячу раз таскал меня на спине. А теперь какое отвращение он возбуждает, и тошнота подступает у меня к горлу. Вот здесь висели губы, которые я не знаю сколько раз целовал. Где же ваши шутки теперь? Ваши игры? Ваши песни? Огонь вашего веселья, от которого, бывало, хохотали все гости за столом. Уже нет ни одной шутки, чтоб посмеяться над собственным оскалом. Ну, ступай в спальню какой-нибудь даме и скажи ей, если она наложит себе румяна в палец толщиной, все равно она придет к такому же виду, как у тебя. Рассмеши ее этим. Скажи мне, ты давно могильщиком?
2: Да, из всех дней в году я помню, что начал этим делом заниматься, когда покойный король Гамлет победил Фортинбраса.
1: А сколько времени с тех пор прошло?
2: А вы не знаете, этого всякий дурак скажет. В этот день родился младший Гамлет. Вот тот, что спятил с ума и отправлен в Англию.
1: Ах, черт возьми, Грация, ты слышишь? А скажи, почему его отправили в Англию?
2: Почему? Потому что он сошел с ума. Там он снова наберется ума. Ну, а если и не наберется, так там это не важно.
1: А почему?
2: А там все такие сумасшедшие, как он.
1: А скажи, как он сошел с ума?
2: Так знаете, говорят, как-то странно.
1: А как странно?
2: Да так, что потерял разум.
1: Но на какой почве?
2: Да здесь же, на датской почве. Я уже здесь давно могильщиком. Сначала мальчишкой, а потом и взрослым.
1: Грация, с этим парнем нужно держать ухо востро. А то он нас загоняет двойным смыслом. Я клянусь Богом, Грация, за последнее время я заметил, что все на свете обострилось. И мужик наступает уже на пятки дворянину, да так, что сдирает у него мозоль.
3: Кирка, кирка, и заступ мой, готовь и саван, саван в срок. Вот только, эх, яму, ох, в глине рой, ох, чтоб гостя встретить мог.
0: Ух. Чтобы через театр понять время, важно знать не только то, за что хвалят тот или иной спектакль, но и за что его ругают. В 1935 году Константин Тверской поставил в Большом драматическом театре Ричарда III Шекспира, прочитав его как политическую трагедию. Спектакль высоко оценила и публика, и критика. Чудом театральной выразительности было оформление Александра Тышлера, и стены, и люди одеты камнем. Жесткость режиссерского решения, мрачный колорит спектакля не вызывали возражений, ибо трактовались как историческая драма о распаде феодального королевства. Возражение вызвало другое. Признавая игру Николая Монахова замечательной, говоря о том, что он создает чрезвычайно точный и выразительный образ худосочного, язвительного, лицемерного, по-змеиному коварного злодея, с укором добавляли, в его Ричарде слишком мало героического, мало гениального, обаятельного. Видимо, интуиция режиссера и актера сработали точнее, чем размышления критиков, и в середине 30-х они не стали возвеличивать тирана. Не хочется проводить прямых аналогий, но Тверской вскоре был репрессирован. Образ короля вызвал нареканий в первом шекспировском опыте Григория Михайловича Козинцева. Перед самой войной в том же театре он поставил короля Лира, и снова критика поднялась на защиту главного героя. Сейчас горько и смешно читать, что Лир является носителем добрых героических начал, что его неограниченная тираническая власть на самом деле власть человеческая, заслуженная, ибо основана на его незаурядности. Один из умнейших ленинградских критиков, Берковский, возмущался: «В шекспировском Лире воплощена правда. Лир этого спектакля такая же неправда и тирания, как Эдмунд, Гонерилья, Регана». Козинцев слишком подчеркивает резкости, угловатости и диссонансы Шекспира и оставляет в стороне шекспировскую гармонию. Работа Козинцева над сценическим воплощением Шекспира продолжалась. В 1944 году он поставил в Пушкинском театре «Отелло». Замысел был рассчитан на двух замечательных актеров Николая Симонова и Константина Скоробогатова, абсолютно разных во всем и равных друг другу по трагедийному темпераменту. Но ветеран Александринской сцены Юрий Михайлович Юрьев захотел еще раз выступить в роли Отелло. Юрьев был стар, репетировал он увлеченно, строил роль совершенно по-новому, но на публике забыл все, что было найдено совместно с режиссером. Сработала страшная сила инерции. Спектакль, как единое целое, был разрушен. Центральной фигурой оказался Яга. Говоря словами Козинцева, Скоробогатову удалось создать монументальный образ ненависти и презрения к человеку. Современность, даже актуальность такого прочтения в годы Великой Отечественной войны была очевидна. Сквозь образ шекспировского злодея явственно проступал звериный лик фашизма. Между тем, Яга Скоробогатова вовсе не был символической фигурой. В спектакле Пушкинского театра действовал, сея вокруг себя горе и смерть, живой, конкретный человек, красивый, ловкий, смелый, умный и энергичный, но внутренне опустошенный и озлобленный. Сейчас вы услышите одну из основных сцен спектакля. Это первое столкновение Отелло и Яга, первые капли яда, которые Яга вливает в душу благородного Мавра. Яга Скоробогатов начинает с мягких недомолвок, осторожных интонаций. Потом в его голосе постепенно появляется пафос, почти неподдельный. Он очень точно попадает в тон подлинному пафосу Отелло.
4: «Мой генерал,
5: что, Яго?
4: Я желал бы спросить у вас. В то время, как еще искали вы руки сеньоры, знал ли про эту страсть ваш Кассио?»
5: «Да, знал. От самого начала до конца». «Ну, для чего ты это знать желаешь?»
4: «Так, пустяки. Хотелось разрешить одно недоумение».
5: «А какое?»
4: «Не думал я, что он знаком был с ней».
5: «О, да, давно. Он даже между нами посредником был прежде».
4: «Право?»
5: «Право. Ну да. Что ж там такого видишь ты? Их костюм нечестен».
4: «Честь, честь. Да, сколько мне известно».
5: «Что ж такое ты думаешь?»
4: «Что думаю,
5: что сеньор?» «Думаю, сеньор. Клянусь небом, он вторит мне, как эхо, будто в мыслях чудовище такое держит скрытым, которое и показать ужасно. Ты что-то тут задумал. Вижу я. Я слышал, как недавно ты, увидев, что Кассио отсюда уходил, проговорил: не нравится мне это. Что ж тут тебе не нравится? Когда ж тебе я объявил, что он все время посредником в любви моей служил? Воскликнул ты в недоумении. Право? И брови так ты сдвинул, будто мозг хотел замкнуть ужаснейшую мысль. Но если ты действительно мне предан, то эту мысль откроешь,
4: генерал? Вы знаете, как я люблю вас.
5: Знаю. И потому то, что я вполне уверен в твоей любви и честности, и в том, что слово ты не выпустишь наружу, не взвесивши его, тревожусь я ответами неясными твоими.
4: Что Кассио касается, так я поклялся рад, что он должно быть честен.
5: Я также в том уверен.
4: Людям надо всегда быть тем, чем кажутся они, а тем, чем быть не могут, не казаться.
5: Да. Я с тобой согласен. Надо людям всегда быть тем, чем кажутся они.
4: Вот почему сдается мне, что честен ваш лейтенант.
5: Нет. Что-то есть другое в твоих словах. Прошу тебя, открой мне мысль свою, как самому себе. И будь она гнуснейшая, словами гнуснейшими ты и передай ее.
4: Ах, генерал, простите. Хоть обязан я вам служить, повиноваться вам, но все же в том, мне кажется, я волен, в чем и рабы свободны. Передать вам мысль мою, а если эти мысли обманчивы и гадки?
5: Ты в заговор ступаешь против друга, кого его считаешь оскорбленным, и мысль свою скрываешь от него.
4: Ах, генерал, быть может, ошибаюсь в догадках я. Мой нрав уже такой, что я во всем хочу найти дурное. И много уж поступков небывалых я создавал по страсти к подозрениям. Вот почему я умоляю вас не обращать внимания никакого на слабые суждения мои и перестать догадками такими неясными и шаткими смущаться. Ни ваш покой, ни благо вашей жизни, ни возраст мой, ни честность, ни рассудок, ничто, ничто не позволяет мне вам мысль мою открыть.
5: Да что ж такое ты думаешь?
4: Мой добрый генерал, для женщины и для мужчины имя их доброе, сокровище души первейшее. Кто у меня похитит мой кошелек, похитит пустяки, он нынче мой, потом его, и был он уже рабом у тысячи людей. Но имя доброе мое кто крадет? Тот крадет вещь, которая не может обогатить его, но разоряет меня в конец.
5: Свидетель Бог. Хочу я знать мысль твою.
4: Нет, если б даже вы в своих руках мое держали сердце, и тут бы я молчал, как и теперь, когда оно в моей груди хранится.
5: Вот как?
4: О, генерал! Пусть Бог вас сохранит от ревности. Она чудовище с зелеными глазами, с насмешкой ядовитой над тем, что пищей служит. О, блаженны! Блаженны те рогатые мужья, которые в судьбе своей уверясь, изменницу любить перестают. И сколько мук проклятых переносит тот, в ком любовь с сомнением неразлучна, кто ревностью мучится и все ж любовью безумную томится.
5: Ужасно.
4: Тот, кто беден и доволен своей судьбой, по мне совсем богат, а у кого несметные богатства и вечный страх пред тем, чтоб стать нищим, о, как зимняя пора небесплодны. Вот охранить святое небо души всех близких мне от ревности.
0: Из многих других театральных замыслов Козинцева, связанных с Шекспиром, осуществился лишь один. Это был «Гамлет». Пьеса, которая была не очень кстати в 30-е годы, в 1954 году оказалась необходимой. Ее одновременно показали Григорий Козинцев в Ленинграде, Николай Хлопков в Москве. При всей несхожести оба спектакля несли в себе актуальнейшую тему человеческого достоинства, утверждали право человека на сложный духовный мир, на сомнения, на глубину и бесстрашие мысли. И сметенный московский Гамлет Евгений Самойлов, и хладноватый интеллектуальный ленинградский Бруно Фрейндлих не были героическими фигурами из далекого прошлого. Недаром Козинцев писал в дневнике: «Каждый из нас был бы одинок в Эльсиноре». В спектакле Козинцева все персонажи трагедии были людьми со своей судьбой, своим взглядом на мир, своей внутренней жизнью. И тогда оказалось, что главный идейный противник Гамлета не злодей и убийца Клавдий, а респектабельный Полоний. В мастерском исполнении Юрия Толубеева он воплощал собою дух приспособленчества, угодничества и косности. С Гамлетом он был подобострастен, все-таки принц, и одновременно смотрел на него сверху вниз, с высоты здравого смысла.
6: Как поживает господин мой Гамлет? Хорошо, слава Богу. Вы меня знаете, милорд?
7: Отлично. Вы рыбный торговец.
6: Нет, что вы, милорд.
7: Тогда не мешало бы вам быть таким же честным.
6: Честным, милорд?
7: Да, сэр. Быть честным по нашим временам значит быть единственным из 10 000.
6: Это совершенно истина, милорд.
7: Что и говорить, если даже такое божество, как солнце, плодит червей, лаская лучами падаль. Есть у вас дочь?
6: Есть, милорд.
7: Не пускайте ее на солнце. Не зевайте, приятель.
6: Ну, что вы скажете? Нет, нет, да и свернет на дочку. Вперед не узнал. Рыбный, говорит, торговец. О, далеко зашел, далеко. В сущности говоря, я в молодости. Ох, как натерпелся от любви. Почти что в этом роде. Попробуй опять. Что вы читаете, милорд?
7: Слова, слова, слова.
6: А в чем там дело, милорд?
7: Между кем и кем?
6: Нет, я хочу сказать, что написано в книге, милорд.
7: Клевета. Каналья сатирик утверждает, что у стариков седые бороды, лица в морщинах, из глаз густо сочится смола и сливовый клей, и что у них совершенно отсутствует ум и очень слабые лягти.
6: Но...
7: Всему этому, сэр, я охотно верю, но публиковать это считаю бесстыдством. Ибо сами вы, милостивый государь, когда-нибудь состаритесь, как я, ежели подобно раку будете пятиться задом.
6: Если это и безумие, то в своем роде последовательное. Не пойти ли нам куда-нибудь погулять, милорд?
7: Куда, в могилу?
6: В самом деле дальше некуда. Однако пойду придумаю, как ему встретиться с дочкой. Милорд! Дайте мне разрешение удалиться.
7: Ничего не мог бы дать вам охотнее, сэр. Кроме моей жизни. Кроме моей жизни. Кроме моей жизни.
0: В 1959 году театр имени Комиссаржевской впервые в нашей стране показал драму Шекспира «Цимбелин». Казалось бы, зачем брать пьесу не только малопопулярную, но и, по мнению шекспироведов, не слишком удачную? Однако режиссер Павел Вейсбрем имел на это серьезное основание. Он писал перед премьерой: «Каждый из героев пьесы, взятый в отдельности, едва очерчен, но в совокупности перед нами вырастает образ человека, пусть заблудившегося в противоречиях и совершающего непоправимые ошибки, но отмеченного высокой печатью гуманности». Кроме того, его привлек один из поворотов сюжета. Страну от вражеского нашествия спасают те, кого ни изгнание, ни несправедливость не могли заставить разлюбить родину. Зрительный зал чутко улавливал этот мотив и аплодировал самой ситуации. Вопрос взаимоотношений личности и государства после 20-го съезда поворачивался и этой гранью. И, наконец, в театре была актриса. Имогена, главная героиня пьесы, стала одной из лучших ролей молодой Эммы Поповой. Кристальная чистота души светилась в огромных лучистых глазах Имогены. Верность, мужество, доброта сочетались в ней с веселостью и пленительным женским лукавством. Она радостно доверялась надежде и от бурного отчаяния совершенно естественно переходила к легкой игре.
8: Уважаемые товарищи, сегодня мы продолжаем передавать инсценированные страницы повести Владимира Санина «Одержимый». Послушайте краткое содержание предыдущих передач. В центре повести проблема борьбы с обледенением судов. На долю небольших судов, средних рыболовных траулеров, приходится большая часть добычи рыбы в Беринговом и Японском морях. Но в зимнее время суда подвержены обледенению, которое грозит им гибелью. Средний рыболовный траулер Семен Дежнев под командой капитана Чернышова и членами научной экспедиции на борту вышел в Японское море. Задача экспедиции, идя сознательно на обледенение, выработать научные основы борьбы с ним. На борту траулера корреспондент Павел Крюков, от лица которого ведется повествование. Капитан Чернышов всячески старается расширить эксперимент, ставит чрезвычайно рискованные для выполнения, но нужные задачи. Однако он встречает противодействие со стороны своего заместителя по научной части, доктора наук Корсакова, который не хочет рисковать. Слушайте третью передачу по повести Владимира Санина «Одержимый».

0: Мы собрались в салоне для обсуждения следующего этапа эксперимента. По плану это мероприятие довольно громко именовалось теоретической конференцией, но материала для докладов накопилось пока что мало, и было решено просто обменяться мнениями, потрепаться на научные темы, как выразился Никита. Больше всех говорил Чернышов.
1: Я знавал капитанов, которые не торопились с Соколкой. Чего там? Придем в порт, успеем. А потом лед становился, как камень. Хоть отбойным молотком его кроши. Или того хуже. Начинался шторм. И тогда окалываться приходилось в аварийных условиях. Взять того же Васютина. Это теперь он большой начальник. Учит плавать других несмышленышей. А 2 года назад возвращался с промысла на Алдане в новогоднюю ночь. Обледенел по дороге. А гнать наверх команду пожалел отец родной. Пусть ребятишки отдохнут, сохранят силы поплясать вокруг елочки. А в 5 милях от берега крен под 50 градусов, елочку по боку, сос в эфир. И если бы случайный танкер не взял Алдан на буксир...
2: А сколько льда он набрал?
1: Никак не меньше 30 тонн. Но дело не в количестве льда. У него еще танки были почти пустые. Элементарно, потерял остойчивость. И с тех пор товарищ Васютин настолько поумнел, что истины изрекает. Лекции по радио нам, дуракам, читает.
0: Мы тактично смолчали. С Буйного, который маячил на горизонте, час назад пришла радиограмма, рекомендовавшая капитану Семена Дежнева держаться ближе к берегу и при малейшей опасности покидать зону обледенения.
1: Ну, с Васютина чего спрашивать? Удивительно другое. Даже настоящие капитаны, такие, к примеру, как Сухотин и Григоркин, и те к обледенению относятся легкомысленно. Вернее, относились до нашей январской истории в Беринговом море. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Да и японцы, и англичане, и немцы, и шведы все на лед поплевывали. Вместо того, чтобы потратить сущую чепуху на оснащение экспедиции, забивали публике головы тайнами всяких там треугольников, где нечистая сила корабли в пучину втягивает. Я, конечно, не знаю, есть эти самые тайны или нет, а то, что от обледенения сотни судов идут на дно – факт. И только потому, что многие капитаны понятия не имеют, когда и каким образом нужно окалываться. Или, если позволяет обстановка, выходить из зоны обледенения.
2: Чуточку сгущаете краски. Лабораторные испытания на моделях в масштабе 1:48 и 1:12 мы все-таки провели.
1: Я имел случай, Виктор Сергеевич, выразить свое уважение к вашей плодотворной работе. Уверен, что она исключительно полезна, даже необходима, для написания диссертаций. Но практические выводы, которые вы сделали, вызывают как бы по-научному, ну, помягче выразиться, а можно по-простому?
2: Докторскую, между прочим. Я защитил на другую тему. Прошу говорить конкретно.
1: Хорошо. Конкретно. Вот мы будем давать рекомендацию морскому регистру. Какое, по вашим расчетам, предельное количество льда может набрать судно, чтобы обеспечить высокую степень безопасности?
2: Вы прекрасно помните. 2% от водоизмещения.
1: Значит... На средний рыболовный траулер 8-9 тонн.
2: Да.
1: Сказать, что получится, если ваша рекомендация войдет в морской регистр и станет законом. Добыча рыбы зимой прекратится. Да мы едва в море вышли и набрали примерно столько. И что, бить во все колокола? Спасите наши души? Знать не знаю, как в бассейне вела себя ваша модель с такой нагрузкой. Но рыбак выходит в море не дышать свежим воздухом, а ловить рыбу. И наша задача – научить его бороться со льдом, а не напугать до смерти. Если он наберет 8 тонн, и драпанет с промысла, спасибо за это нам скажет только рыба. Ваши аргументы, Виктор Сергеевич, я внимательно изучил и отношусь к ним плохо. Голая теория. Извините, если обидел.
2: Мы собрались здесь не для того, чтобы осыпать друг друга комплиментами. Расчеты по устойчивости вы тоже подвергаете сомнению?
1: Вот уж нет. В этом вопросе вы дока.
2: Спасибо, спасибо. Приятно сознавать, что кое для чего мы все-таки годимся. Насчет рекомендаций спорить не буду. Проверим их, как говорится, на своих шкурах. Но, памятуя недавнее прошлое, я настаиваю на том, чтобы начальник экспедиции согласовывал с ее членами свои планы. Надеюсь, мы имеем на это право.
1: Само собой. Я за коллективное руководство.
2: Отлично. Тогда один вопрос. Если условия для обледенения останутся стабильными, сколько льда вы намерены набрать?
1: А сколько сможем? Хорошо бы побольше. Правда, Митя?
3: Снег да лед, наш доход.
1: Значит, сколько сможем, Виктор Сергеевич? Я бы хоть сейчас приказал начать околку. Да Митя обидится. Ему замеры нужно сделать, где и сколько нарастает. Да Илья Михайлович опять же предъявит претензию за непроверенную эмаль. Как она называется по-научному, Илья Михайлович?
4: Кремний органический полимер с антикоррозийным подслоем.
1: Обязательно выучу наизусть. Дальше. Разве вам не интересно, Виктор Сергеевич, как поведет себя пароход при ледовой нагрузке, скажем, тонн 45? А Никите все это отобразить на кинопленке. Да и Паша совсем соскучился. Эскиз без материала для статьи о героях-моряках.
2: Могу ответить за себя. Очень интересно. Тем более, что я ни разу еще не был свидетелем Аверкиля. Точнее, его участником.
1: Вот видите, тогда мы и вовсе единомышленники. Вы верите в шестое чувство, Виктор Сергеевич? Между нами я верю. Недаром что-то мне подсказывало, что рано или поздно мы полностью сойдемся во мнениях. Ну, 45, это я, пожалуй, загнул. А 40 в самый раз. Правда?
2: С вами становится трудно разговаривать. У нас не застолье, Алексей Архипович, а вы не тамада.
1: 40 тонн. Я хочу знать, как будет держаться средний рыболовный траулер при ледовой нагрузке 40 тонн.
5: Архипович, можно тебя на минуту?
1: Чего там? Говори.
5: Лед вовсю набираем.
1: Вот неприятность. А я только-только собирался на бодек загорать.
5: Не только ты хочешь загорать.
1: Кончай загадки.
5: Федя Перышкин мутит ребят. Кэп, мол, по фазе сдвинулся. 40 тонн набирать хочет.
1: Говорил, не бери его.
5: Мало что говорил, другого не было.

0: Море было угрюмое и неспокойное. От него как-то сыро становилось на душе. Беспорядочные волны вызывали смешанную качку с борта на борт и с носа на корму. Ветер швырял холодные брызги в лицо. Я двинулся вдоль фальшборта к баку. Ледяную кашу уже прихватило, шпигатые портики замерзли, и вода, попадавшая на борт, быстро превращалась в лед. Кудрейка обмерял рейки и штыри, которых он наставил повсюду, откалывал кусочки льда и совал их в полиэтиленовые мешочки для лабораторного анализа. Баландин и Птаха оживленно о чем-то разговаривали у лубовой надстройки. А на крыле мостика суетился с кинокамерой Никита. Хватаясь за все, за что можно ухватиться, я проковылял по скользкой палубе, с трудом открыл тяжелую дверь и спустился вниз. В крохотном кубрике было накурено и душно. На нижних нарах, раздевшись до тельняшки, лежал Перышкин, а напротив него, на других нарах, сидел Воротилин.
1: Федя, что ты натворил?
2: Старпом нажаловался.
1: Это не имеет значения. Что ты натворил?
2: А ничего. Мы, Георгич, живые люди, а не заклепки. Мы от рождения язык имеем. Филя, ну растолкуй ему, что такое 40 тонн.
3: Архипыч лучше знает.
2: Так не пойдет. Повтори, что нам говорил.
3: Это ты говорил. Я только согласился, что 40 тонн очень много.
2: Согласился. А кто хныкал мне в жилетку, что двух пацанов жалко? Александр Сергеевич Пушкин?
3: Ты моих пацанов не трожь! Я, может, за них всегда боюсь. Ты их не трожь.
2: Не буду. Ты прости меня, Филя. Я ведь не хотел. Я любя.
3: Ладно, Филя. Чего там? Боязно, конечно. Только Архипыч лучше знает. Авось продержимся, не впервой.
2: Раб в тебе сидит, Филя. Знаешь, почему тебя... Хромой черт обожает. А? Работаешь ты за четверых, а кушаешь за двоих – экономия. В шторм поломает мачту – тебя можно поставить, опять экономия. Чем он тебя взял, дылду здоровую? Заработком?
3: Это само собой. Деньги мы считать умеем. Своих в обиду не дает – это раз. За счет артелки, как некоторые, не угощается – это два. И вообще справедливый. Здешнего по своей охоте и не помню, чтоб кто ушел.
2: Георгич смотрит на меня туманно. Думает, небось, труса праздную. Угадал?
0: Да.
2: А ты знаешь, в какую сторону ползти, когда пароход на боку лежит? Пробовал по переборке к двери карабкаться, так что ногти повылезли? Погляди и пощупай. Вот они, розовенькие, еще не отросли. Теоретики. А Райка и Зинка не теоретики, им детей рожать, понял? У Фили два пацана, у Дуганова трое. Да и у меня самого две дырочки в носу для воздуха приспособлены, а не для морской воды.
0: И все-таки, Федя, никто тебя в экспедицию волоком не тащил. По собственному желанию пошел. Да и все мы. Так что не ищи виноватых.
4: Счастливо оставаться.
0: К обеду Чернышов не явился, а на совещание сверх обыкновения опаздывал. По слухам, он заперся с Лыховым в каюте, и мы терялись в догадках. Корсаков и Никита молчали, и поэтому мне показалось, что они что-то знали. Во всяком случае, когда капитан вошел, Корсаков чуть заметно напрягся, а Никита с излишней торопливостью уселся за протокол.
5: Хорошо отобедали. Раечка жаловалась, что половину в тарелках оставляете. Мужики, говорит, а едят, как воробушки. Пища, конечно, у нас грубая. Деликатесов, извините, не держим. Впрочем, за аппетит подчиненных капитан личной ответственности не несет. Кушайте. Не хотите? Дышите свежим морским воздухом.
4: Я, Виктор Сергеевич, в случае вас не обидел?
5: Очень вы хмуритесь. А я как увижу, что кто-то хмурится, тут же и спрашиваю самого себя. Не сказал ли ты, Алексей Архипович, лишнего, обидного?
2: Хватит! Скоморошничать можете в своей каюте.
5: В самом деле, хватит. Информирую. Мой заместитель по научной части, товарищ Корсаков, послал начальнику управления радиограмму, в коей выразил беспокойство по поводу намерений капитана Чернышова. Зачитываю ответ. Категорически приказываю в экспериментальных целях ограничиться 15-20 тоннами льда. Точка. В случае нарушения будете освобождены своих обязанностей. Точка. Подпись. Предлагаю хором прокричать «Ура!». Через 2 часа приступаем к околке льда.

Редкостно спокойно прошли две недели. Настолько умиротворяюще спокойно, что я впервые за время плавания по-настоящему выспался и даже прибавил в весе. Утром мы выходили в море, набирали лед и возвращались обратно в бухту, где при помощи кренования определяли его вес, окалывались и снова шли в море. Забавная штука – кренование, вроде развеселой игры для школьников младшего возраста. Перед отплытием экипаж выстраивается и по команде бегает от одного борта к другому. Судно раскачивается, и прибор пишет крен, замеряет амплитуду колебаний. По возвращении беготня повторяется, записи амплитуд сравниваются, и по формуле определяется ледовая нагрузка. Казалось бы, самодеятельность, а точнее количество набранного льда не определишь. Разве что на аптекарских весах. И так каждый день. В шторм случалось, что положенные 20 тонн мы набирали часов за 5, а однажды даже за 4. В другие выходы и за сутки лед еле-еле нарастал. Но столь разные условия как раз и оказались необходимыми для вдумчивого анализа всех стадий обледенения. Были успешно испытаны такие средства защиты, как смывание снежной каши и слабого льда горячей водой из пожарных шлангов, 3 вида эмалей и прочее. Ежедневно проходили обсуждения. Материал накапливался интереснейший, и научный состав экспедиции не скрывал своего удовлетворения. Обрел спокойствие и экипаж. Конечно, палубные матросы ворчали. Невелика радость сбивать и сбрасывать за борт многие тонны льда. Но работа была будничная, без особых тревог и авралов, и времени для досуга оставалось достаточно. По 10 человек набивалось в кубрик послушать веселую травлю Перышкина. Вечерами в кают-компании крутились фильмы, в каютах сражались в шахматы, будто и не было никаких треволнений. Мир и благополучие снизошли на СРТ Семен Дежнев за эти недели. Чернышов в обществе появлялся редко. На обсуждениях отмалчивался, вообще как-то ушел в тень и поблек.

0: я прижался лбом к холодному окну. Темнело. На небе зажглись первые звезды. Откуда-то вывалилась луна. Шторм по-настоящему еще не разыгрался. Наметанным взглядом я определил 3-4 забрызгивания в минуту. Палуба, однако, покрылась ледяной коркой, а с рангоута и такелажа свисали здоровенные сосульки. Наверное, к возвращению в Вознесенскую как раз набралось бы тонн 20, наша привычная норма. В нескольких кабельтовых поднимала тралка «Строма», поисковый траулер, и больше никаких огней не было видно.
1: А Кострома сматывает удочки на перегонки, Антоныч?
2: Не, Виктор Сергеевич, не угнаться. Она после капремонта не машина у ней, а зверь.
3: Курс 75.
4: Есть курс 75.
3: Одерживай. Пошел противолодочным зигзагом. Точнее на курсе.
4: Есть точнее на курсе.
0: Боковым зрением я следил за Корсаковым. Уж он-то хорошо понимал, что такое курс 75. Семен Дежнев уходит в открытое море. Корсаков посматривал то на Чернышова, то на Лыкова, ожидая разъяснений. Но и тот, и другой будто забыли, что он здесь находится.
1: У нас новости? Алексей Архипович, у нас новости?
3: Ах, вы ко мне? А я думал, Виктор Сергеевич, вы про себя рассуждаете.
5: Архипович, Байкал в 30 милях сильно обледенел. Просит указаний.
3: Палубной команде приступить к околке льда.
6: Лед пока что вязкий. Лучше всего пешней и лопатой. Разрешите, Архипович.
3: Побереги силы, Митя. Может пригодятся.
1: Все-таки я не понимаю. Разве Байкал терпит бедствие?
3: Капитан на Байкале молодой, из вчерашних старпомов. За молодежью, Виктор Сергеевич, глаз да глаз нужен. Горячая она, что твой кипяток. Антоныч?
7: Я.
3: Ты за палубой проследи, чтобы не лихачили.
7: Есть.
1: Но вы так и не разъяснили.
3: Я в радиорубку, Антоныч. Посторонних прошу покинуть мостик.
1: Как? Но я...
3: Прошу покинуть.

0: судно подбрасывало и швыряло. Шторм перевалил за 7 баллов, и шаривший по морю прожектор Дежнева не мог вырвать из тьмы ничего, кроме вздыбленных, распсиховавшихся волн.
1: Право руля 3 румба.
2: Есть право руля 3 румба.
0: Лыков сжал мою руку и кивком указал на появившуюся вдали, выхваченную лучом света, неестественно белую глыбу. Присмотревшись, я увидел невероятное, не укладывающееся в сознание зрелище. По японскому морю, избиваемый волнами, плыл айсберг. Мне почему-то вспомнилось, что такие айсберги полярники называют пирамидальными. Широкие у основания, они конусом сужаются кверху. С каждой минутой айсберг становился все ближе, и вскоре я различил, нет, не различил, угадал, обросшие льдом мачты и белые силуэты спасательных шлюпок на Боттеке. Это был Байкал. На него было страшно смотреть, не верилось, что это склонившееся на бок бесформенное чудище есть создание человеческих рук. Лобовая надстройка, палуба перед ней, борта – все срослось и сравнялось. Все лишь угадывалось за сплошным нагромождением льда. Прожектор Байкала то подмигивал, как глаз изувеченного циклопа, то вдруг исчезал, когда судно накрывала волна. Это был корабль-призрак. Людей на нем не было видно.
3: Значит, как решили, Архипыч?
1: Другого выхода не вижу. Катамаран.
3: Катамаран.
0: Вцепившись в поручни, оглушенный ужасом, я смотрел, как Байкал вдруг лег на левый борт. Будто откуда-то издали донеслась короткая ругань Чернышова. Именно к левому борту, видимо, он рассчитывал подойти. Значит, надо разворачиваться. Предусмотрительно же мы избавились от льда. Дежнева круто положила на борт.
4: Одерживай!
0: Дежнев описал дугу, выпрямился.
2: Понял, что такое задумался?
4: Молчать на руле!
0: Байкал по-прежнему лежал на борту. Верхушки его мачт, казалось, едва не касались воды. Я боялся подумать о том, что творится в его каютах, помещениях, из которых нет выхода.
1: Антоныч, пора. Воротилина и Дуганова.
2: Я тоже пойду. У Дуганова колено распухло.
5: Дуганову немедленно прибыть на мостик. Палубной команде приготовиться к швартовке.
0: К швартовке? Как? Куда ты думаешь швартоваться? Теперь, когда мы оказались совсем рядом с Байкалом, я отчетливо видел темную, свободную ото льда подводную часть судна. В то мгновение мне почудилось, что Байкал до жути похож на мертвого кита. Еще я подумал, что если тысячетонная волна подхватит и бросит нас друг другу в объятия, Дежнев треснет и рассыплется, как гнилой орех.
5: Приготовиться к прыжку.
0: Кажется, впервые в жизни я физически ощутил, что волосы мои встают дыбом. Гигантская волна приподняла судно. На фальшборт, отчаянно балансируя, вскарабкались Воротилин и Перышкин, оба в оранжевых спасательных жилетах, и прыгнули вниз. Спустя секунду, когда Дежнев нырнул в волну, я на миг увидел две оранжевые фигурки, застывшие на глыбе льда.
3: ползут, Архипыч. Филя уже на поддеке.
6: Воротилин! Воротилин! Перышкин! Заводи концы! Птаха! Трави швартовые!
0: Наконец-то я понял смысл брошенных Чернышовым слов. Другого выхода не вижу, катамаран. Я продвинулся.

0: Не знаю, сколько это продолжалось. Минуту или час. На кого-то орал Чернышов. Где-то вроде бы заела лебедку. Никак не удавалось завести за мачту Байкала швартовый конец.
1: Лыков! Птаха! Вира!
0: Байкал медленно выпрямлялся. Призрак оживал.

прижавшись друг к другу, будто обнявшись, покачивались на волне Байкал и Семен Дежнев.

Мы передавали инсценированные страницы повести Владимира Санина «Одержимый». Прозвучала третья передача. Действующие лица и исполнители. Капитан Чернышов, народный артист РСФСР Лев Золотухин. Павел Крюков, автор записок и журналист, заслуженный артист РСФСР Андрей Мартынов. Корсаков, заместитель начальника экспедиции по научной части, заслуженный артист РСФСР Вячеслав Езепов. Старпом Лыков, народный артист РСФСР Михаил Львов. Профессор Баландин, артист Яков Беленький. Кудрейко, гидролог, артист Валерий Мащенко. Матрос Пёрышкин, артист Валерий Шальных. Матрос Воротилин, заслуженный артист РСФСР Виталий Балагуров. В остальных ролях артисты московских театров. Режиссер передачи Леонтина Макеева, автор инсценировки Сергей Карлов. Четвертую заключительную передачу по повести Владимира Санина «Одержимый» слушайте завтра в это же время.

0: Северяне вам наврали о свирепости февральей, про метели, про заносы, про мороз раззавоносы. Солнце жжет Краснодар, словно щек краснота, красота. Вымыл все февраль и вымыл, не февраль, а прачка, и гуляет мостовыми разная собачка. Подпрыгивают фоксы, показывают фокусы, кроме лапок вся как вакса, низко пузом стелется, волочит в развалку такса, линенькое тельце. Бегут, трусят дворняжечки, мохнатенькие ляжечки, лай-калай, взвивший нос на прохожих ванечек. Пес такой уже не пес, это одуванчик. Легаши, сетера, мопсики, сетера. Даже если пара луж, в лужах сотня солнц юлится, это ж не собачья глушь, а собачкина столица.
1: Шумит на дворе непогода, а в доме давно уже спят. К окошку вздохнув, подхожу я, чуть виден чернеющий сад. На небе так темно, и звездочки.

0: И нет ни одной. А в доме старинном так грустно среди непогоды ночной. Дождь бьет, барабаня по крыше, хрустальные люстры дрожат. За шкафом проворные мыши в бумажных обоях шумят. Они себе чуют раздолье, как скоро хозяин умрет. Наследник покинет поместье, где жил его доблестный род, и дом навсегда запустеет, заглохнут ступени травой. И думать об этом так грустно среди непогоды ночной. Спускается солнце за степи, вдали золотится ковыль, колодников звонкие цепи взметают дорожную пыль. Идут они с бритыми лбами, шагают вперед тяжело, угрюмые сдвинули брови, на сердце раздумье легло. Идут с ними длинные тени, две клячи телегу везут, лениво сгибая колени, конвойные с ними идут. Что, братцы, затянемте песню, забудем лихую беду? Уж видно, такая невзгода написана нам на роду. И вот повели, затянули, поют, заливая сани, про Волги широк и раздолье, про даром минувшие дни, поют про свободные степи, про дикую волю поют. День меркнет все боли, а цепи дорогу метут да метут. Край ты мой, родимый край, конский бег на воле, в небе крик орлиных стай, волчий голос в поле. Гой ты, родина моя, гой ты, бор дремучий, свист полночный соловья, ветер, степь да тучи. Не верь мне, друг, когда в избытке горя я говорю, что разлюбил тебя. В отлива час не верь измене моря, оно к земле воротится, любя. Уж я тоскую прежней страсти полной, мою свободу вновь тебе отдам. И уж бегут с обратным шумом волны издалека к любимым берегам. Усни, печальный друг, уже с грядущей тьмой вечерний алый свет сливается все более. Блеящие стада вернулись домой, и улеглась пыль на опустелом поле. Да снидет ангел сна прекрасен и крылат, и да перенесет тебя он в жизнь иную. Издавна был он мне в печали друг и брат. Усни, мое дитя, к нему я не ревную. На раны сердца он забвение прольет, пытливую тоску от разума отымет, из горестной души на ней лежащий гнет до нового утра незримо приподымет. Томимая весь день душевную борьбой, от взоров и речей враждебных ты устала. Усни, мое дитя, меж ними и тобой он благостной рукой опустит покрывало. Лишь только один я останусь собою, меня голоса призывают толпою, которому ж голосу отповедь дам. В сомнении рвется душа пополам. Советов, угроз, обещаний так много, но где же прямая, святая дорога? С мучительной думой стою на пути, не знаю, направо ль, налево ль идти. Махни уж рукой, да иди не робея на голос, который всех манит сильнее, который немолчно вблизи, вдалеке с тобой говорит на родном языке. Господь, меня готовя к бою, любовь и гнев вложил мне в грудь, и мне десницею святою он указал правдивый путь, одушевил могучим словом, вдохнул мне в сердце много сил, но непреклонным и суровым меня Господь не сотворил. И гнев я свой истратил даром. Любовь не выдержал свою. Удар напрасно за ударом я отбивая устаю. Навстречу их враждебной вьюге я вышел в поле без кольчуги и гибну раненый в бою. Двух станов не боец, но только гость случайный. За правду я бы рад поднять мой добрый меч, но спор с обоими досель мой жребий тайный, и клятве ни один не мог меня привлечь. Союза полного не будет между нами, не купленный никем. По чье б ни стал я знамя, при страстной ревности друзей не в силах снесть, я знамени врага отстаивал бы честь. Запад гаснет вдали бледно-розовый, звезды неба усеяли чистое, соловей свищет в роще березовой, и травою запахло душистою. Знаю, что к тебе в думушку вкралося, знаю сердце немолчной жалобы. Не хочу я, чтоб ты притворялася и к улыбке себя принуждала бы. Твое сердце болит безотрадное, в нем не светит звезда ни единая. Плачь свободно, моя ненаглядная, пока песня звучит соловьиная, соловьиная песня унылая, что как жалоба катится слезная. Плачь, душа моя, плачь, моя милая, тебя небо лишь слушает звездное. Склонясь к юному Христу, его Мария осенила, любовь небесная затмила ее земную красоту, а он в прозрении глубоком, уже вступая с миром в бой, глядит вперед и ясным оком Голгофу видит пред собой. Осень обсыпается весь наш бедный сад, листья пожелтелые, по ветру летят. Лишь вдали красуются там на дне долин кисти ярко-красные вянущих рябин. Весело и горестно сердцу моему, молча твои рученьки грею я и жму, в очи тебе глядячи, молча слезы лью. Не умею высказать, как тебя люблю. О, если б ты могла хоть на единый миг забыть свою печаль, забыть свои невзгоды! О, если бы хоть раз я твой увидел лик, каким я знал его в счастливейшие годы! Когда в твоих глазах засветится слеза, о, если бы эта грусть могла пройти порывом, как в теплую весну пролетная гроза, как тень от облаков, бегущая по нивам. На нивы желтые нисходит тишина, в остывшем воздухе от меркнущих селений дрожа несется звон. Душа моя полна разлукою с тобой и горьких сожалений, и каждый мой упрек я вспоминаю вновь, и каждое твержу приветливое слово, что мог бы я сказать тебе, моя любовь, но что внутри себя я схоронил сурово. В монастыре пустынном близ Кордовы картина есть. Старательной рукой изобразил художник в ней суровый, как пред кумиром мученик святой лежит в цепях, и палачи с живого сдирают кожу. Вид картины той, исполненный жестокого искусства, сжимает грудь и возмущает чувства. Но в дни тоски, мне все являясь снова, упорно в мысль вторгается она, и мука та казнимого святого сегодня мне понятна и родна. С моей души совлечены покровы, живая ткань ее обнажена, и каждое к ней жизни прикасанье есть злая боль и жгучее терзанье. Вновь растворилась дверь на влажное крыльцо. В полуденных лучах следы недавней стужи дымятся. Теплый ветер повеял нам в лицо и морщит на полях синеющие лужи. Еще трещит камин отливами огня, минувший тесный мир зимы напоминая. Но жаворонок там над озимью звеня сегодня возвестил, что жизнь пришла иная. И в воздухе звучат слова, не знаю чьи, про счастье и любовь, и юность, и доверие. И громко вторят им бегущие ручьи, колеблет тростника желтеющие перья. Пускай же, как они, по глине и песку растаявших снегов журча уносят воды, бесследно унесет души твоей тоску врачующая власть воскреснувшей природы. Кто веслом так ловко правит через аир и купырь, это тот Попович славный, тот Алеша богатырь. За плечами видны гусли, а в ногах червленый щит. Супротив его царевна полоненная сидит, под себя поджала ножки, летник свой подобрала и считает робко взмахи богатырского весла. Ты по что меня, Алеша, в лодку песни заманил? У меня жених есть дома, ты ж похитчик мне не мил. Но, смеясь, Попович молвит: не похитчик я тебе, ты взошла своею волей, покорись своей судьбе. Ты не первая попалась в лодку, девица мою. Знаменитым птицеловом я слыву в моем краю. Без силков и без приманок я не раз меж камышей голубых очеретянок песни лавливал моей. Но в плену кого поймаю, без нужды я не морю. Покорись же, царевна, сдайся мне, богатырю. Но она к нему: Алеша, тесно в лодке нам вдвоем, тяжела ей будет ноша, вместе ко дну мы пойдем. Он же к ней: смотри, царевна, видишь там, где тот откос, как на солнце быстро блещут стаи легкие стрекоз. На лозу, когда бы сели, не погнули бы лозы. Ты же в лодке не тяжели легкокрылой стрекозы. И душистый гнет он аер, и, скользя очеретом, стебли длинные купавок рвет сверкающим веслом. Много певников нарядных в лодку с берега глядит. Но Поповичу царевна, озираясь, говорит: птицелов ты беспощадный, иль тебе меня не жаль? Отпусти меня на волю, лодку к берегу причаль. Он же в берег упираясь и осокою шурша, повторяет только: сдайся, сдайся, девица душа. Я люблю тебя, царевна, я хочу тебя добыть. Вольной волей или неволей ты должна меня любить. Он весло свое бросает, гусли звонкие берет, дивным пением дрожащий огласился очеред. Звуки льются, звуки тают, то не ветер ли во ржи, не крылами ль задевают медный колокол стрижи, иль в тени журчат дубравной однозвучные ключи, иль ковшей то звон заздравный, иль мечи бьют о мечи, пламя ль блещет, дождь ли льется, буря ль встала, пыль крутя, конь ли по полю несется, мать ли пестует дитя? Или то воспоминание, отголосок давних лет, или счастье обещание, или смерти то привет? Песню кто уразумеет, кто поймет ее слова? Но от звуков сердце млеет и кружится голова. Их услыша присмирели пташек резвые читы, на тростник стрекозы сели, преклонились цветы, погремок, пестрец и шильник, и болотная заря к лодке с берега нагнулись слушать песнь богатыря. Так с царевной по теченью он уносится меж трав, и она внимает пенью, руку белую подняв. Что внезапно в ней свершилось? Тоскованье ль улеглось? Сокровенное ль открылось? Невозможное ль сбылось? Словно давние печали разошлись, как туман, словно все преграды пали, или были лишь обман. Взором любящим невольно в лик его она впилась. Ей радостно и больно, слезы капают из глаз, любит он или лицемерит, для нее то все равно. Этим звуком сердце верит и дрожит побеждено. И со всех сторон их лодку обняла речная тишь, и куда ни обернешься, только небо да камыш.
1: В лесную чащу богатырь при луне въезжает в блестящем уборе. Он в остром шеломе, в кольчатой броне, и свистнул беспечно, бочась на коне. Какое мне деется горе! И едет он рысью, гремя и звеня, стучат лишь о корни копыты. Вдруг с дуба к нему кто-то прыг на коня. Эй, кто за плечами там сел у меня? Со мной берегись, не шути ты! И щупает он у себя за спиной, и шарит с досадой во взоре, но внемлет ответ: я тебе не чужой. Ты чай об усобице слышал, княжой? Везешь Ярослава ты горе. Ну, ври себе, думает Витязь, смеясь. Вот подлинно было бы диво, какая твоя с Ярославом-то связь. В Софийском соборе спит киевский князь, а горе, небось, его живо. Но далее он едет, гремя и звеня, с товарищем боли не споря. Вдруг снова к нему кто-то прыг на коня и на ухо шепчет: «Везишь и меня, я Витязь татарское горе». Ну, видно, не в добрый я выехал час. Вишь, притча какая бывает, что шишек еловых здесь падает вас. Так думает Витязь, головою склонясь, а конь уже шагом шагает. Но вот и ступать уж ему тяжело, и стал спотыкаться он вскоре, а тут кто-то сызнова прыг за седло. Какого там черта еще принесло? Ивана Васильевича горе! Долой вас! И места уж нет за седлом, плеча мне совсем отдавило. Нет, Витязь, уж сели, долой не сойдем. И едут они на коне вчетвером, и ломится конская сила. Эх, думает Витязь, мне б из лесу вон, да в поле скакать на просторе, и как я без боя попался в полон. Чужое, вишь, горе тащить осужден, чужое, прошедшее горе.

как грустный взгляд, люблю я осень. В туманный тихий день хожу я часто в лес, и там сижу, на небо белое гляжу, да на верхушки темных сосен. Люблю, кусая кислый лист, с улыбкой развалясь ленивой, мечтой заняться прихотливой, да слушать дятлов тонкий свист. Трава завяла вся, холодный, спокойный блеск разлит по ней, и грусти тихой, свободной я предаюсь душою всей. Чего не вспомню я, какие меня мечты не посетят, а сосны гнутся, как живые, и так задумчиво шумят, и словно стадо птиц огромных внезапно ветер налетит, и в сучьях спутанных и темных нетерпеливо прошумит. Среди людей мне близких и чужих скитаюсь я без цели, без желания. Мне иногда смешны забавы их, мне самому смешней мои страдания. Страданий тех толпа не признает. Толпа наш царь и ест, и пьет исправно. И что в душе задумчивой живет, болезнью считает своенравной. И право ты, толпа, ты велика, ты широка, ты глубока, как море. В твоих волнах все тонет, и тоска нелепая, и истинное горе. И ты сильна, и знает тебя Бог, и над тобой он носится тревожно. Перед тобой я преклониться мог, но полюбить тебя мне невозможно. Я ни одной тебе не дам слезы, не от тебя я ожидаю счастья, но ты растешь, как море в час грозы, без моего ненужного участия. Гордись, толпа, ликуй, толпа моя, лишь для тебя так ярко блещет небо. Но все ж я рад, что независим я, что не служу тебе я ради хлеба. И я молчу о том, что я люблю, молчу о том, что страстно ненавижу. Я похвалой толпы не удивлю, насмешками толпы я не обижу. А толковать, мечтать самим собой, беседовать с прекрасными друзьями, с такой смешной ребяческой мечтой расстался я, как с детскими слезами. А потому мне жить не суждено, и я тяну с усмешкой торопливой, холодной злости, злости молчаливой, хоть горькое, но пьяное вино. Гроза промчалась низко над землею. Я вышел в сад. Затихло все кругом. Вершины лип облиты мягкой мглою, обогрены живительным дождем. А влажный ветер на листьях тихо дышит. В тени густой летает тяжкий жук. И как лицо заснувших томно пышет, пахучим паром пышет темный луг. Какая ночь! Большие, золотые, зажглися звезды, воздух свеж и чист, стекают с веток капли дождевые, как будто тихо плачет каждый лист. Зорница вспыхнет, поздней и далекой примчится гром и слабо прогремит, как сталь блестит темнее пруд широкий. А вот и дом передо мной стоит, и при луне таинственные тени на нем лежат недвижно. Вот и дверь, вот и крыльцо, знакомые ступени. А ты? Где ты? Что делаешь теперь?
упрямые разгневанные боги, не правда ли, смягчились, и среди семьи твоей забыла ты тревоги, спокойная на любящей груди? Или теперь горит душа больная, или отдохнуть ты не могла нигде, и все живешь, всем сердцем изнывая, в давно пустом и брошенном гнезде. Откуда веет тишиной? Откуда мчится зов? Что дышит на меня весной и запахом лугов? Чего тебе, душа моя, внезапно стало жаль? Скажи, какую вспомнил я любимую печаль? Но все былое, Боже мой, так бедно, так темно, и то, над чем я плакал, мной осмеяно давно. Невежда сам, среди других забывчивых невежд, любуюсь гибелью моих восторженных надежд. Но все же тих и тронут я, с души сбежала тень, как будто тоже для меня настал волшебный день, когда на дереве ногом и сочен и душист, согретый ласковым лучом, растет весенний лист. Как будто сердцем я воскрес и волю дал слезам, и, задыхаясь в темный лес, бегу по вечерам. Как будто я люблю, любим, как будто ночь близка, и тополь под окном одним кивает мне слегка. Люблю я вечером к деревне подъезжать, над старой церковью глазами провожать ворон, играющую стаю. Среди больших полей, заповедных лугов, на тихих берегах заливов и прудов люблю прислушиваться лаю собак недремлющих, мычанью тяжких стад. Люблю заброшенный и запустелый сад и лип незыблемый тень. Не дрогнет воздуха стеклянная волна, стоишь и слушаешь, и грудь упоена блаженством безмятежной лени. Задумчиво глядишь на лица мужиков и понимаешь их, предаться сам готов их бедному простому быту. Идет к колодезю старуха за водой, высокий шест скрипит и гнется. Чередой подходят лошади к корыту. Вот песню затянул проезжий, грустный звук, но лихо вскрикнул он, и только слышен стук колес его телеги тряской. Выходит девушка на низкое крыльцо и на зарю глядит. И круглое лицо зарделось алой, яркой краской. Качаясь медленно, с пригорка за селом огромные вазы спускаются гуськом с пахучей данью пышной нивы. За коноплянником зеленым и густым бегут, одетые туманом голубым, степей широкие разливы. Та степь, конца ей нет, раскинулась, лежит, струистый ветерок бежит, не пробежит. Земля томится, небо млеет, и леса длинного подернутся бока багрянцем золотым. И ропщет он слегка, и утихает, и синеет. Жарко, мучительно жарко. Но лес недалеко зеленый, с пыльных безводных полей дружно туда мы спешим. Входим. В усталую грудь душистая льется прохлада, стынет на жарком лице едкая влага труда. Ласково приняли нас изумрудные свежие тени, тихо взыграли кругом, тихо на мягкой траве
шепчут приветные речи, прозрачные легкие листья. Иволга звонко кричит, словно девица гостям, как отрадно в лесу. И солнце смягченная сила здесь не пышет огнем, блеском играет живым. Бархатный манит нас мох, руками дриад округленный, золу противится в нас, нет ни желания, ни сил. Все раскинулись члены, стихают горячие волны крови, машет на нас темными маками сон. Из-под тяжелых ресниц взор наблюдает недолго мелких букашек и мух, их суетливую жизнь. Вот он закрылся. Сосед уже спит, с доверчивым вздохом сам засыпаешь. И ты, вечная Матерь-Земля, кротко баюкаешь ты, лелеешь усталого сына, новых исполненный сил, грудь он покинет твою. О, ночь безлунная, ночь теплая, немая, ты нежишься, ты млеешь, изнывая, как от любовных ласк усталая жена. Или, может быть, неведеньем полна, мечтательным неведеньем желаний, стыдливая, ты ждешь таинственных лабзаний. Скажи мне, ночь, в кого ты влюблена? Но ты молчишь на мой вопрос нескромный, и на тебе покров густее темный. Я заражен тобой, вдыхаю влажный пар, и чувствую в груди тревожный вспыхнул жар. Мне слышится твой бесконечный ропот, твой лепет вкрадчивый, твой непонятный шепот, и тень пахучая колеблется кругом, лицо горит неведомым огнем, расширенная грудь дрожит воспоминанием, томится горестью, блаженством и желанием. И воздух ласковый, чуть дремлющий, ночной, как будто сам дрожит и пышет надо мной. Вчера в лесу пришлось мне увидеть призрак деда. Сидел он на лихом коне и восклицал «Победа!» И радостно глядел чудак из-под мохнатой шапки, а в тараках висел русак и грустно свесил лапки. И рог стремянного звучал так страстно, так уныло. Любимый барский пес нахал, подняв стерляжье рыло, махал тихохонько хвостом. Суровый да изжачий смирял угрозой да бичом шумливый лай собачий. Кругом соседи-степняки, одеты и забавно, толпились молча бедняки. И радовался явно мой дед степной сардонапал такому многолюдью, и как-то весело дышал своей широкой грудью. Он за трубу держал лису, показывал соседу. Вчера перед зарей в лесу я подивился деду. Уже давно вдали толпились тучи тяжелые, росли, темнели грозно. Вот сорвалась и двинулась громада, шумя плывет и солнце закрывает передовое облако. Внезапный туман разлился в воздухе, кружатся сухие листья, птицы притаились, из-под ворот выглядывают люди, спускают окна, запирают двери. Большие капли падают,
И вдруг помчалась пыль столбами по дорогам, поднялся вихрь, и по стенам и крышам ударил злобно. Хлынули потоки дождя, запрыгал угловатый град. Крутятся, бьются, мечутся деревья, смешались тучи, молния, ждешь удара. Загрохотал и прокатился гром, сильнее дождь, широкими струями, волнуясь, льет и хлещет он, и ветер с воды срывает брызги. Вновь удар. Через село, растрепанный, без шапки, мужик за стадом в поле проскакал, а вслед ему другой кричит и машет: смятенье. Но зато, когда прошла гроза, как улыбается природа, как ласково светлеют небеса, пушистые рассеянные тучки летят, журчат ручьи, болтают листья, убита пыль, обмылась трава, скрипят ворота, слышны восклицанья веселые, шумя слетает голубь на влажную блестящую дорогу, в ракитах раскричались воробьи, смеются босоногие мальчишки, запахли хлебом желтые скирды, и беглым золотом сверкает солнце по молодым осинам и березам. Уж поздно, конь усталый мой храпит и просится домой. Холмы пологие кругом, степные виды. За холмом печально светится пожар, авин горит, на небе пар. На небе месяц золотой блестит холодной красотой, и под лучом его немым туман волнуется, как дым. Большие тени там и сям лежат недвижно по полям, и различает глаз едва лесов высоких острова. Кой-где по берегам реки в кустах мерцают огоньки. Внезапный крик перепелов гремит один среди лугов, и синяя ночная мгла, как будто нехотя, тепла. Кроткие льются лучи с небес на согретую землю. Стелется тихо по ней, теплый скользит ветерок. Но давно под травой иссякли болтливые воды в тучных лугах. И сама вся пожелтела трава. Сумрак душистый лесов, отрадные пышные тени. Где вы? Где ты, лазурь ярких и темных небес? Осень настала давно. Ее прощальные ласки часто милее душе первых улыбок весны. Бурые сучи раскинула липа, береза вся золотая стоит, тополь один еще свеж, так же дрожит и шумит, и тихо блестит серебристый. Но побагровел давно дуба могучего лист, яркие краски везде сменили приветную зелень. Издали пышут с рябин красные гроздья плодов. Дивно рдеет заря причудливым долгим пожаром. Смотришь и веришь едва жадно вперенным очам, но природа во всем, как ясный и строгий художник, чувство меры хранит, стройный верна простоте. Молча гляжу я кругом, внимание печального полный, в тронутом сердце звучит грустное слово: прости. Утро, вот утро, едва над холмами красное солнце взыграет лучами, холод осеннего светлого дня, холод веселый разбудит меня. Выйду я, небо смеется мне в очи, сердце сбегает лобзание ночи,
блески крутятся на солнце, мороз выбелил хрупкие сучья берез, светлое небо, здоровье доволя, здравствуй, раздолье широкого поля, вновь не дождаться подобного дня, дайте ружье мне, седлайте коня. Вот он, по членам его благородным, ветер промчался дыханием холодным, ржет он и шею сгибает дугой, доски хрустят под упругой ногой, гуси проходят с испугом и криком, прыгает пес мой в восторге великом, ясно звучит его радостный лай, ну же, скорей мне коня подавай. Здравствуйте, легкие звезды пушистого первого снега. Быстро на темной земле таете вы чередой, но проворно летят за вами другие снежинки, словно пчелы весной воздух недвижный пестря. Скоро наступит зима, под тонким и звучным железом резвых саней завизжит холодом стиснутый лед. Ярко мороз затрещит, румяные щеки красавиц вспыхнут, иней слегка длинных коснется ресниц. Так, пора мне с тобой расстаться, степная деревня. Крыш не увижу твоих, мягким одетых ковром. Струек волнистого дыма на небе холодном и синем, белых холмов и полей, грозных и темных лесов. Падай обильнее, снег, зовет меня город далекий, хочется встретить опять старых врагов и друзей.

Слон-живописец. Слон-живописец написал пейзаж. Но раньше, чем послать его на вернисаж, он пригласил друзей взглянуть на полотно. Что, если вдруг не удалось оно? Вниманием гостей художник наш польщен. Какую критику сейчас услышит он? Не будет ли жесток звериный суд? Низвергнут или вознесут? Ценители пришли. Картину слон открыл. Кто дальше встал? Кто подошел поближе? Ну что же начал крокодил? Пейзаж хорош, но Нила я не вижу. Что Нила нет, в том нет большой беды, сказал тюлень. Но где снега? Где льды? Позвольте, удивился крот, есть кое-что важнее, чем лед. Забыл художник огород. Хрю-хрю, прохрюкала свинья. Картина удалась, друзья. Но с точки зрения нас, свиней, должны быть желуди на ней. Все пожелания принял слон. Опять за краски взялся он. И всем друзьям по мере сил слоновьей кистью угодил, изобразив снега и лед, и Нил, и дуб, и огород, и даже мед, на случай, если вдруг медведь зайдет картину посмотреть. Картина у слона готова. Друзей созвал художник снова. Взглянули гости на пейзаж и так сказали: «Ералаш! Мой друг, не будь таким слоном! Советом следуй, но с умом! На всех вокруг не угодишь, себе же только навредишь». Муха и лев. Раз мухе довелось позавтракать со львом, от одного куска